0: и капканы. Я колебался в нерешительности. Пойти ли мне, несмотря ни на что, по коридору, магически освещенному сумеречным светом, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и я должен был к своему прискорбию сознаться в этом. Кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся вулкан не освободил меня с возгласом: «С него довольно! Из рук своих подчиненных! Но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там, в черную дыру, с гневными словами: «Неблагодарный смертный! В наказание за свое любопытство вернись в жалкий мир, из которого ты пришел!» Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой, и так как я лишился сознания, то не могу сказать, сколько именно времени я мчался с такой ужасающей скоростью. И только оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынырнул на поверхность и должен был положиться на свое искусство в плавании. Но куда плыть? Всякий другой на моем месте стал бы колебаться. Я же только огляделся вокруг, спокойно размышляя: ничего, кроме неба и воды, да еще адски свежий, чтобы не сказать холодный. Наконец, приблизительно верст через пять, я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ, лодка индейцев, и пятерых дикарей вместе с одним европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился с быстротой стрелы по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы, обращенной к солнцу, и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные утонули вместе с судном. Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял два полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге. Если кому-нибудь из вас вздумается прыгнуть в кратер Этны и затем пролететь сквозь весь земной шар, то советую не падать в обморок, чтобы вы могли наблюдать по пути через центр Земли крайне интересные вещи. А я, к сожалению, упустил столь редкую возможность. Сделайте это удачнее, чем я, господа. Спокойной ночи. Шестнадцатый вечер. Неоткрытый остров в Тихом океане, добродушный владелец которого любит жареных иностранцев. Неизвестные деревья, хлебное и тыквенное, на острове Тайхат-Лебиати. Затянувшееся путешествие по морю. Во время упомянутого мной путешествия к еще неоткрытому острову голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхат-Лебиати, и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особенное пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали. Но как-то раз прошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Иоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Иоганн, — сказал я с некоторым недоверием, — о пирожковом дожде рассказывайте кому-нибудь другому, только не мне. Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет, но нигде пирожки с неба не сыплются». «Нет, ваше превосходительство, — пустился уверять честный голландец, — здесь, на Тайхат-Лебиате, это часто случается летом. На острове в горах растет много хлебных деревьев, по виду не похожих ни на какие другие, с очень маленькими плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Так вот, сильные ветры сбивают эти полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину. Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его теперь Artocarpus ignotus, неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что хотя моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, потому что его ведь никто еще не открыл. Однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились к княжескому дворцу, который, в сущности, был самой обыкновенной мазанкой, все деревья почтительно склонились предо мной, словно хотели надлежащим образом приветствовать его превосходительство господина Мюнхгаузена. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень, который я при случае могу показать вам в моей коллекции редкостей. Ради смеха я привез его в Европу, хотя его трудновато было тащить, ведь он весит около 32 фунтов. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев, усеянных круглыми плодами величиной с детскую голову. На трех самых больших деревьях висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. И картина получалась весьма забавная, когда и эти деревья почтительно склонились передо мной. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Иоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и вернулись на родину, стали сочинять небылицы направо и налево, причем описывали такие места, которых они никогда не видали, и рассказывали такие вещи, которых никогда не случалось, и которые были даже попросту невозможны. Я согласился, что это наказание при всей своей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно. Потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет-нет, да и соврет для красного словца. Поэтому я надеюсь, что этих жалких хвостунов оставили висеть до тех пор, пока они не раскаялись. Пребывание на Тайхат-Лебиате мне мало-помалу стало надоедать, да и перспектива быть откормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого но также не представляло ничего интересного. Поэтому я стал искать и в тот же день вечером нашел случай тайно переговорить с Иоганном фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения как можно скорее бежать вместе с ним с острова. Но затем стал робко выражать свои сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхат-Лебиати, который не обозначен ни на одной карте, потому что он еще не открыт по-настоящему. Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу, закончил он свои пессимистические рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. Надо идти только не на юг, ведь нам было все равно, куда бы мы ни направились, на север, восток или запад. Прежде всего, надо было попасть к цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Когда мы принялись обсуждать, удастся ли нам незаметно построить и снарядить лодку, я стал расспрашивать, какие виды деревьев растут здесь, и не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Йоган ответил: «Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды вроде тыквы, или еще вернее, это полые внутри пузыри, словно маленькие воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как иначе солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они, как воздушные шарики, тянутся вверх. А дерево, покрытое множеством плодов, отрывается от земли вместе с корнями. И ветер уносит его далеко-далеко». Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я кинулся обнимать голландца. «Друг, земляк, ведь вы, голландцы, в некотором роде все-таки европейцы. Теперь дело в шляпе. Когда же будут снимать эти плоды?»
1: «Пожалуй, на днях».
0: «Вот как? И что же потом сделают с ними?»
1: «Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Тут они дозревают, становятся невесомыми и улетают к облакам. День, в который это случается, считается праздником и называется тыквенным летом».
0: Теперь я знал все, что мне было нужно. Йогану я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии, которую мы затем поделили и спрятали по карманам. Когда в один из ближайших дней маленькие воздушные шары лежали на земле под лучами солнца, связанные по две дюжины вместе, я потихоньку привязал к своему поясу несколько таких связок. Йоган сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас далеко в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Йоган опускался все ниже и ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывавший мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой цел и невредим и теперь служит хранителем естественно-научного музея в Амстердаме или Лейдене, где любой может когда угодно расспросить этого честного человека и получить от него подтверждение всего мной сейчас рассказанного. Я сам пережил очень мучительный момент, так как, находясь в воздухе, долго не мог решить, что делать. Опуститься ли, отвязав дюжины две шаров, или нет? Меня охватило сомнение. Смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах? А это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи. Так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта провизией и тяжелым камнем. Но, наконец, у меня все-таки закружилась голова, и я упал без сознания в море. Однако в холодной воде я быстро пришел в себя и спасся благодаря своему поразительному умению плавать
1: догнав корабль, идущий под парусами на расстоянии 17 морских миль от меня. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога, такого крепкого, что его невозможно оказалось пить, а надо было резать ножом и затем есть ложкой, стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Лебиати и об урагане, некоторые из слушателей сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Хотя я излагал все так же просто и без всяких прикрас, как передал это вам. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ, а капитан зашел так далеко в своей невежливости, что шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает». Но он был глупый язычник. Однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер при звездном небе. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросало то вправо, то влево, потому что очень сильный ветер с удивительно четким чередованием дул каждые 3 минуты с запада и затем вдруг ровно 3 минуты с востока. А на рассвете налетел сильный, жестокий шторм с севера. Корабль страшно трещал. Главная мачта, которую раскачала за ночь, обрушилась за борт и при своем падении, к несчастью, вдребезги разбила компас. Ну, а плавание без компаса — это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами: «Отыщи верный путь к твоей цели». Небо целые месяцы было затянуто густыми тучами, и, гоняясь по морю, мы готовы были думать, что нас засадили в темный мешок. Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. В течение 13 недель мы ни разу не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все наши мачты были сорваны одна за другой. И наш остов, лишенный мачт и руля, падал с гребня одной волны вниз, чтобы затем взметнуться на вершину следующей волны. Наконец наступило безветрие, но море было так взбудоражено бурей, что волновалось еще не одну неделю, и наш остов медленно уносило в одном и том же направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. И вот, как раз в тот момент, когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Легкий зефир обвивал нас теплом, несшим совершенно особый аромат. Все жадно вдыхали его и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос: «Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами». И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване. Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам с драгоценной гаванской сигарой во рту кое-что из моих приключений, и особенно то, что пережил за последнее время, среди моих слушателей поднялся громкий смех. Некоторые из них начали кататься колесом, другие встали от удивления с ног на голову, а остальные, почесывая в затылке, ворчали: «Какие возмутительные россказни!» Разумеется, я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу. Впрочем, кто имеет деревянный лоб, и потому не может отличить лжи и хвастовства от невысказанной напрямик правды, такого человека не исправишь. Этим, господа, друзья и товарищи, я и закончу на сегодня. Благодарю вас за внимание, которым вы удостоили мои рассказы. Семнадцатый вечер. О железном черве и о разных способах борьбы с ним. Так как мне говорили, любезные господа, друзья и товарищи, что вы хотели бы узнать, по какому именно щекотливому поручению мне пришлось много лет назад бывать в Везеле, то я расскажу вам все в подробностях. Но это длинная история, а я должен предупредить, что дело это до сих пор хранится в тайне от всего света, и рассчитываю на вашу скромность, что вы не будете болтать о нем. Правда, это странное происшествие случилось слишком давно, но тем не менее правительству едва ли было бы приятно, если бы о нем теперь стало известно всем. Представьте себе только, что я получил тогда приказ немедленно отправиться в Везель, потому что от тамошнего комендантского управления пришло почти невероятное сообщение о том, будто в крепостных пушках завелся железный червь. Вы как будто хотите спросить с удивлением, что железный червь? Сознаюсь по чести, что в то время я никогда ничего не слыхивал о железном черве и тем более никогда его не видывал. Как только я прибыл в Везель, комендант и плацмайор встретили меня с озабоченным видом и тотчас же провели в цитадель, где нас ожидал главный врач гарнизона. На мой вопрос о происхождении и размерах причиненного зла комендант только пожал со вздохом плечами, а плацмайор шепнул мне: «Не спрашивайте об этом, вы сами сейчас увидите». Заинтригованный, я пошел следом за моими спутниками, хранившими мрачное и таинственное молчание. Вскоре мы достигли цитадели. Караул встал под ружье и отдал нам честь с барабанным боем. Мы взяли по фонарю и вошли сначала в темный коридор, а затем в подземный каземат, где лежало в ряд около 70 железных пушек. «Это жертвы железного червя», — сказал глухим голосом артиллерийский офицер. И когда мы подошли с фонарями ближе к пушкам, я заметил, что в каждом глазу моих спутников блестело по слезе. «Сколько их здесь?» — спросил я. «Вчера их было 63, а сегодня это число увеличилось еще на 8. Следовательно, всего 71. Я нагнулся, чтобы присмотреться поближе. И, господа, и друзья, от той картины, которая представилась мне, я почувствовал, как дрожь пробежала по моим жилам. Что же такое я мог увидеть? Все орудия были в разной степени проточены червями. На некоторых, очевидно, не так давно пораженных этой напастью, лишь местами виднелись отдельные маленькие круглые дырочки. Однако на большинстве пушек разрушение, произведенное железным червем, было поистине ужасно. Я сам сперва потерял дар речи, а потом просил подробно рассказать мне об этом и услышал, что первое источенное червем орудие было замечено недели 4 назад, и затем число пораженных им пушек стало расти со дня на день. Между тем еще никто не видел ни одного из железных червей, вероятно, находившихся в орудиях. Мне было положительно непонятно. Неужели ничего не было предпринято для уничтожения железного паразита? Население Везеля было так ошеломлено этим неслыханным бедствием, что ему даже в голову не пришло бороться с ним. Когда я предложил убить червей прожиганием, комендант бросился в восторг мне на шею. Тотчас же была построена особая доменная печь, а в три дня

Комендант приказал затем перенести их еще калеными в каземат, предварительно наполненный хлорными парами. После этого в него накачали доверху воды. Целых 8 дней пролежали они в этой воде, уровень которой поддерживался благодаря постоянному подкачиванию в течение круглых суток. В это время воспрянувший духом гарнизон уже провозгласил меня спасителем и пушечным доктором. Ежедневно устраивались парады с развивающимися знаменами, торжественные обеды и ужины с тонкими винами и хвалебными тостами. Между тем порча поразила еще 51 пушку. Теперь было уже 133 приведенных в негодность орудия. Однако все мы твердо надеялись на успех моей доменной печи. Но когда на 9-й день действие насосов было остановлено, вода быстро спущена из каземата, и мы вошли в него полной уверенности. Пушки оказались покрытыми толстым слоем ржавчины, и, к моему ужасу, были полны новых червоточин. Даже те 12 пушек, положенные в печь нетронутыми. Теперь их было уже 145. Вы улыбаетесь, господа, друзья и товарищи, но мне было совсем не смешно. Придя почти в полное отчаяние, следующую ночь я провел без сна. На рассвете я вскочил с постели. Первый солнечный луч, брызнувший мне в глаза, прояснил и мои мысли. «Канальи!» — воскликнул я. «Вы выдержали огонь и воду, так я допеку вас ядом!» Я наспех облачился в мундир и поспешил к коменданту, который спал еще глубоким сном. Я разбудил его и, присев к нему на постель, изложил свой подробно разработанный план. Тотчас же грянул полный сбор. Половина гарнизона должна была выступить, вооружившись корзинами, а вторая половина сооружала громадный медный котел, который как раз заполнил всю полость доменной печи. К вечеру вернулась колонна, снаряженная корзинами, и принесла все мухоморы, выросшие вокруг крепости на расстоянии нескольких миль. В печи развели огонь, и мой гигантский котел наполовину наполнили маслом, вскоре весело зашипевшим в нем. Туда же было всыпано несколько десятков пудов мухоморов. Лишь на следующее утро мы потушили огонь. Яд для истребления железного червя был готов. Я не намерен утомлять вас подробным изложением оснований моего способа. Горячее масло было выпущено в большую цистерну, и туда же поместили мы все 145 источенных пушек. Следующую ночь я опять не смог спокойно спать. Когда я рано утром прибежал к цистерне, в теплом масле рядом с разваренными в кашу мухоморами плавали сотни тонких палочек длиной около дюйма, светло-зеленого цвета, с желтоватым и голубым отблеском. Это были, несомненно, остатки железных червей, имевших вид обычных дождевых. Я попытался выловить несколько штук, но вскоре понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Тут очень тихий, жалобный звук заставил меня взглянуть в сторону, и на краю цистерны я увидел 2 еще живых, настоящих железных червей, длиной около 1/4 фута. Они сидели, слегка приподнявшись и опираясь друг на друга, и оба корчились, словно от сильной боли. Время от времени на одном конце их тела вдруг выступали какие-то ярко-красные рожки, имевшие вид маленьких напильников. И после нескольких судорожных движений снова прятались. Оправившись от первого изумления, я подкрался поближе и протянул уже руку, чтобы схватить их. Но тут подошли, громко разговаривая, несколько офицеров. Испуганные черви выпрямились.

0: и с тихим, жалобным звуком бросились на моих глазах в масло. Мы позвали три роты, чтобы вычерпать ядовитый отвар. Но в нем мы уже не нашли ни одного странного насекомого. Все представляло собой непонятного цвета размягченную массу. В конце концов достали пушки, высушили их и поставили для осмотра. Как известно, я вскоре уехал домой, но с тех пор никогда больше не обнаружилось ни малейшего следа железных червей. Я вернулся с гордым сознанием, что благодаря примененному мной яду, отвару мухоморов в масле, удалось излечить ужасную глистную болезнь железных пушек, и железный червь был уничтожен. Правда, пушки некоторое время имели такой вид, как будто они перенесли оспу. Но благодаря изобретенной мной железной мази, все эти оспины, а точнее все проточенные железными червями отверстия, совершенно залечились, что превзошло даже мои ожидания. Государство предложило мне в виде награды 500 000 талеров, но я из скромности отклонил этот дар. Тогда решили пожаловать мне новую медаль за спасение пушек на ленте Ордена за заслуги. Но я отказался и от этого отличия, потому что нельзя было говорить о железном черве, а следовательно и об его истреблении. Теперь вам станет понятно, почему с тех пор орудия делаются из бронзы, так называемой колокольной меди или пушечного металла. Потому что все страшно боялись, как бы в железных орудиях не завелся железный червь. С тех пор я осторожно расспрашивал многих ученых-естествоиспытателей, но не встретил еще ни одного, который знал бы хоть что-нибудь о существовании железного червя. Я и сам стал бы в этом сомневаться, если бы не видел зеленых железных червей и собственными глазами не убедился в их разрушительной деятельности. Так что, господа ученые, знают далеко не все. Семнадцатый вечер. Совершенно невероятный мороз помогает Мюнхгаузену спастись от медведя. Прошлый раз вы, по-видимому, не согласились с моим мнением о невежестве ученых. А вот я расскажу вам еще о страшнейшем морозе, какого ученые также не знают, но какие иногда в самом деле наблюдались. Один мой приятель, чрезвычайно правдивый человек, рассказывал мне, что во время путешествия по Северному Ледовитому океану ему пришлось испытать такой сильный мороз, что зажженная восковая или сальная свеча, вынесенная из каюты на палубу корабля, немедленно гасла, несмотря на полнейшее безветрие. И зажечь ее было невозможно, потому что из-за страшного мороза воск или сало под горящим фитилем тотчас же замерзали. Мне этого, правда, не приходилось видеть, и я, пожалуй, не поверил бы этому рассказу, если бы мне и самому не довелось побывать в России в такие же морозы. Нетрудно покачивать с недоверием головой, но, как гласит латинская поговорка, «Praxis est multiplex» — опыт многообразен. Так, например, я сам был однажды на медвежьей охоте в более чем медвежий мороз. Было так холодно, что кремень моего ружья после каждого выстрела разлетался вдребезги. Это случилось и в тот раз, когда я убил поистине гигантскую медведицу. Не успел я вынуть из якташа новый кремень, как услышал за спиной ужасный рев. И, повернув голову, увидел супруга убитой медведицы, надвигавшегося на меня с распростертыми лапами и широко разинутой пастью. Так как у меня не было никакой охоты оказаться в благодарных объятиях медведя, только что ставшего вдовцом, а мое ружье без кремня в эту минуту не могло меня выручить, то я шустро вскарабкался на ближайшее дерево. Усевшись на суку, я скоро зарядил ружье, но когда стал в торопях ввинчивать в замок новый кремень, ключ нечаянно выскользнул из моих полуокоченевших рук и упал на землю. И вот я остался безоружный и должен был безропотно ждать, когда Михаил Иванович Топтыгин полезет за мной на дерево. К счастью, он увидел свою убитую супругу и подошел сперва к ней, чтобы посмотреть, почему она лежит совершенно недвижно на снегу. Он толкнул ее мордой, обнюхал со всех сторон, потом потеребил своими ужасными когтями, перевернул на другой бок и всячески пытался поставить на ноги окоченевший труп. Так ходил зверь вокруг своей подруги довольно долго, и я тем временем постарался достать оброненный ключ. Я не мог, разумеется, слезть для этого с дерева. Моим спасителем стал жестокий мороз. У меня завалялся в кармане после завтрака ломоть белого хлеба. Я быстро разжевал его вместе с концом веревки и бросил на землю этот мякиш, плотно сидевший на веревке, с таким расчетом, чтобы он упал как раз на мой ключ и мгновенно примерз к нему. Я поспешно потянул вверх веревку, обледенелый хлебный ком и ключ. Ну, остальное вы можете себе сами представить. Мое ружье получило новый кремень, а зверь — выстрел в лопатку и пулю в сердце, тотчас же положившую его трупом рядом с медведицей. Девятнадцатый вечер. Абсолютное сходство двух близнецов. Американская помада для выращивания волос. На следующую беседу барон явился вместе с каким-то молодым человеком, которого он представил обществу как своего племянника Вольдемара Мюнхгаузена, приехавшего погостить к нему на несколько дней. Оказалось, что с близнецом Вольдемара Адальбертом были знакомы некоторые из присутствующих молодых людей. «Эй, Адальберт!» — воскликнул молодой лесничий. «Послушай, старина, зачем ты выдаешь себя дяде барону за брата Вольдемара, которого я, правда, никогда не видел, когда мы оба были в лесной академии?» «Потому», — ответил вместо племянника барон, «что этот юноша действительно Вольдемар, хотя он невероятно похож на своего брата-близнеца». Тем временем лесничий подошел поближе, продолжая утверждать, что молодой человек – его товарищ по академии и приятель Адальберт. «Нет-нет, милый молодой друг и товарищ, честное слово, это не ваш приятель по академии Адальберт. Это его брат Вольдемар. И так как вы все здесь являетесь свидетелями того, что близкий друг одного брата, судя по тому, как он упорно качает головой, считает совершенно незнакомого ему Вольдемара своим другом и товарищем, то пусть Вольдемар расскажет вам, как этих близнецов постоянно путали друг с другом». «Да, господа», — начал Вольдемар. «Нас стали путать с самого младенчества, потому что мы так похожи, что даже родители не могли отличить одного от другого. Поэтому нас с детства одевали всегда в платье разных цветов. И так как я любил одежду синего цвета, то меня звали Синим. А Адальберта, посвятившего себя лесоводству и всегда носящего зеленое платье, зеленым. Из бесчисленного множества случаев забавной путаницы я расскажу вам только один. Прошлой осенью мы предприняли прогулку пешком по горам Гарц и после восьмидневных странствий заночевали в Вернигероде. На следующее утро мы потребовали цирюльника. И когда тот вошел в нашу комнату, Я был еще в спальне, а в комнате находился один Адальберт. Он сел бриться, и когда цирюльник закончил, мой брат вышел в спальню смыть мыло. Я же явился без сюртука в комнату и уселся на стул, с которого только что поднялся брат, со словами: «Ну, сударь, выбрите же меня как следует. Не могу же я сегодня в воскресенье ходить с полудюймовой щетиной». Цирюльник подошел и, качая головой, сказал: «Ну, это уже чересчур. Я только что вас выбрил начисто, и вдруг...» Больше он не произнес ни слова. Побледнев от страха и удивления, словно покойник, он снова взбил пену и густо намылил меня. При этом он бормотал: «Нет, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого быстрого роста бороды. Право, тут можно поверить в колдовство. Что скажет моя Лиза, когда я расскажу ей это? В самом деле, просто чудо». Когда он закончил, я спросил, сколько он берет за бритье, и сунул ему в руку вдвое больше назначенной им цены. Честный малый хотел вернуть мне половину. Разумеется, я не взял деньги, потому что он честно их заработал. Он ушел, качая головой, и в дверях еще лепетал: «Нет, в самом деле это поразительно». Слушатели громко рассмеялись, представляя себе изумление одураченного цирюльника. Но тут заговорил барон, поглаживая с небрежной улыбкой свой гладкий подбородок: «Да, Вальдемар, в сущности, эта проделка не имеет большого значения, ведь все чудо основывалось лишь на вашем изумительном сходстве, и вас все-таки было двое. Я же один поставил как-то цирюльника в гораздо большее смущение. Я расскажу сейчас, как было дело. Один мой друг, переселившийся в Америку, изобрел там удивительно сильнодействующую помаду для выращивания волос и несколько лет назад прислал мне в подарок 7 громадных банок. Не нуждаясь в такой помаде, я никогда не носил усов и бороды, я велел отнести эти 7 жестянок в кладовую, и мой умный Иоганн поставил их там на подоконник, где они стояли прямо на солнце. Я долго не вспоминал о них, так как считал это чистейшим шарлатанством и мошенничеством моего американского друга. Жестянки простояли несколько месяцев, и когда я случайно зашел как-то в кладовую, ее пол оказался покрытым почти по колено какой-то пенистой массой. Представьте себе, любезные господа, друзья и товарищи, из-за солнечной жары из жестянок вытек почти весь жир, но вся сила осталась в помаде и, разумеется, стала гораздо эффективнее, в чем я тотчас же убедился. Я окунул в помаду палец, провел им над верхней губой и почувствовал легкий жар, но больше ничего. Однако на следующее утро я едва узнал себя в зеркале. За ночь у меня выросли настоящие гусарские усы. Этим фактом я привел нашего парикмахера в совершенное смущение, окончательно сбившее его с толку. Я брился у него каждый день. Однажды, когда Бродобрей только что сделал свое дело, я вышел в соседнюю комнату к умывальнику и быстро натер себе лицо чудесной помадой. Спустя минуту я вернулся с явными следами растительности на лице и с уничтожающим взглядом показал цирюльнику, укладывающему свои инструменты, на явное доказательство его плохой работы. Удивленный Бродобрей снова принялся за работу. И тот же фокус я повторил в то утро 17 раз, пока цирюльник не потерял от утомления способность шевелить руками, а его бритва совсем затупилась. Мне жаль, что я не могу теперь продемонстрировать перед вами это чудо, потому что у меня не осталось ни капли волшебной помады. Я всю ее истратил на серого пони, которого я велел натереть этим веществом во время похода в Голландию. После этого у него выросли такие длинные волосы, что он стал курчав, как пудель, и вызывал общее удивление, когда бежал за мной, а длинные локоны его гривы развивались за ним по ветру. Эта история плохо, а, впрочем, пожалуй, и хорошо, отозвалась на тогдашнем моем стремяном, Тобиасе. На обоих его ладонях выросли длинные густые волосы, а на правой щеке, до которой он случайно дотронулся, натирая пони, вырос локон волос толщиной с руку. Так что он потом несколько лет показывал себя на ярмарках за деньги. Может быть, вы припомните это, милые друзья, хотя с тех пор прошло уже много лет. Но я обещал вам рассказать о действии сильной летней жары, какую я сам испытал на себе в Турции. К сожалению, сегодня уже поздно, поэтому до следующего раза. Двадцатый вечер. Сильная жара. Путешествие на воздушном шаре, изжарившийся на солнце док. В один турецкий праздничный день, прогуливаясь на гондоле в Мраморном море, я увидел высоко над собой в голубом небе загадочную черную точку. «Что бы это могло быть?» — задавал я себе вопрос, потому что на птицу этот предмет не был похож. «К счастью, при мне оказалось ружье, так как один корабельщик предупреждал меня, что в одном определенном месте часто появляется некая морская женщина, и я хотел узнать, боится ли она пуль. Я никогда не видал русалки или сирены и вообще считал рассказы о них пустой выдумкой, какие любят пошлые люди. А я, как вам известно, готов клеймить позором подобных лгунов. Ведь и без того приходится повидать довольно удивительных чудес, так что каждый должен был бы строго держаться истины. Итак, выстрелив 3 или 4 раза по парившей в небе черной точке, которая продолжала спокойно и медленно двигаться, я наконец заметил, что этот предмет летит слишком высоко и недостижим для моей пули. Иначе я бы попал в него, я совершенно уверен в своей меткости. Я зарядил ружье теперь уже 5-ным зарядом пороху и сверху положил 3 пули. Целиться прямо вверх было довольно трудно, да и моя гондола довольно сильно покачивалась. Но разве это проблема для хорошего стрелка? Грохнул выстрел. И в то же мгновение я увидел загадочный предмет, довольно быстро приближавшийся сверху, и вскоре убедился, что попал не в птицу, а в воздушный шар. Теперь только я мог сообразить, как страшно высоко летел он, если казался мне одной точкой. Ведь по размеру шар гораздо больше купола знаменитой большой Константинопольской мечети, видневшейся неподалеку. Под шаром висела гондола величиной с мою. И вот эта громада, наконец, хлопнулась в море со страшным шумом, разнесшимся далеко вокруг. Когда несколько утихомирилось разбушевавшееся море, я подплыл на веслах поближе и нашел спустившийся с небес гондоли воздушного шара, отощавшего англичанина, который приветствовал меня целым потоком благодарности как спасителя его жизни. Бедный парень, поспешивший представиться мистером Смисом, был воздухоплавателем и 5 дней назад поднялся в Нью-Йорке с 2 спутниками, думая добраться таким образом к Ниагарскому водопаду. Однако в верхних слоях атмосферы, когда они уже пролетели далеко на запад, шар попал в очень сильный поток воздуха, который отнес его на восток, к Атлантическому океану. К несчастью, когда незадачливые путешественники хотели открыть клапан шара, привязанный к нему шнур оборвался, и бедняги потеряли последнюю возможность выпустить из шара газ, чтобы опуститься, пока под ним еще находился американский материк. Тогда воздухоплаватель посоветовал двум своим спутникам спуститься на огромном парашюте, прежде чем шар полетит над морем. Это им и посчастливилось сделать в последний момент, когда они летели как раз над Ньюфаундлендом. Оба спутника англичанина достигли земли, а самого его понесло дальше. Причем он надеялся, что ветер домчит этот воздушный экипаж до самой Европы. Шар действительно еще несколько дней летел над океаном, терзаемый всеми ветрами. А бедный воздухоплаватель, не имея, однако, никакой возможности заставить шар спуститься, терпел сильный голод и жажду, так как все запасы провизии уже были съедены. Тут-то мои пули пробили в шаре дырку, и несчастный путешественник, окончательно потерявший надежду и ожидавший лишь голодной смерти, был спасен. Из благодарности он хотел подарить мне шар, но я отказался от этого дара. Что мне с ним было делать? Но так как этот господин желал во что бы то ни стало выразить благодарность спасителю своей жизни, то он предложил мне сопутствовать ему в маленьком воздушном путешествии, которое, по его мнению, должно доставить мне большое удовольствие. Я, смеясь, принял это приглашение. И уже на следующий день, когда он сообщил мне, что шар исправен, мы сели в гондолу. Мой новый друг взял с собой большого персидского дога, которого он купил ради редкой породы. Затем обрубил канат, привязанный к утесу, и шар со скоростью стрелы взвился прямо вверх. Сначала его движение показалось мне чересчур уж быстрым, но вскоре это неприятное чувство у меня прошло, и я стал наслаждаться восхитительным видом, который открывался со всех сторон. 10 минут спустя мы могли окинуть взором все Черное море, а по другую сторону — Дарданельский пролив, значительную часть Средиземного моря и берег Африки. А через час под нами раскидывалась, как географическая карта, вся Европа. Мы поднимались все выше и выше и скоро увидели Азию вплоть до Китая и Японии. Наше путешествие по Поднебесью было в высшей степени интересно и поучительно. Засмотревшись на этот чудный вид, я позабыл все остальное. Наконец, я обратил внимание на полуозабоченное, полусмущенное лицо моего воздушного возницы, и так как становилось все жарче, то он сознался, что никогда не поднимался так высоко, и, вероятно, в торопях и на радостях наполнил шар слишком большим количеством теплого воздуха. В самом деле, было уже так жарко, и пот реками лился по всему телу. Шар, видимо, раздувался, становился все толще и подозрительно трещал. Мы поднимались все выше. «Ну», — шепнул мой друг, — «только бы не лопнул сам шар, ведь мы, наверное, поднялись на несколько миль». «На несколько миль?» — переспросил я, не веря его словам. «Судя по всему, да», — ответил воздухоплаватель. «Я определяю нашу высоту в 15-20 миль над уровнем моря. Страшная жара показывает, что мы значительно приблизились к Солнцу, а Земля кажется отсюда совершенно плоской, без всяких гор и долин». Я посоветовал открыть клапан, чтобы шар немного опорожнился, и мы спустились бы ближе к Земле. Тогда англичанин сознался, что уже много раз тщетно тянул за веревку вентиля. Так он называл клапан. Должно быть, он захлопнулся слишком плотно или что-нибудь в нем неисправно. В этот момент собака, лежавшая до сих пор совершенно спокойно, вскочила и принялась страшно выть. Вой ее становился все слабее, потому что голос мало-помалу стал у нее пропадать, а воздух делался тем реже, чем выше мы поднимались. Так что и мы, люди, едва могли слышать друг друга, хотя старались кричать как можно громче. А шар между тем все поднимался, и вскоре мы могли объясняться друг с другом в беззвучной тишине только знаками. Однако я видел, с каким напряжением мой спутник тянул за веревку вентиля. Ах, думал я, бедняга вовсе обессилел. Полагаясь на свои более крепкие руки, я взялся за веревку и дернул ее, что было мочи. Вентиль, правда, не открылся, но довольно толстая веревка оборвалась. Я шлепнулся на пол, держа в руке обрывок, и пролежал так с минуту. До того я был истощен. Когда же я снова мог оглядеться вокруг, я заметил, что мой спутник, вероятно, упав от страха в обморок, лежит на полу, словно покойник. А Док был и вовсе мертв. Мы уже довольно близко подошли к солнцу, и нельзя было выдержать его палящего зноя. Необходимо остановить подъем. Я с решительным видом схватил ружье, заряженное мелкой дробью, и поспешно прицелился в шар. Я спустил курок, но не услышал ни малейшего треска. Воздух был слишком редок. Однако дробь попала в шар и пробила в нем мелкие дыры, через которые стал медленно просачиваться воздух. И тогда шар начал спускаться. Мы неслись с невероятной быстротой и, наконец, благополучно добрались до матушки Земли. Здесь мы, к нашему счастью, повисли на финиковой пальме. Съев по нескольку сотен свежих фиников, мы сползли с дерева и вскоре нашли источник, который дал нам воду для питья и умывания. Как обыкновенно бывает после обеда, нам стало очень весело и хотелось спать. Едва успев растянуться на мху возле источника, мы заснули глубоким сном. И нас разбудили лишь на следующее утро громкие голоса. К источнику подошел караван арабских купцов с вьючными и верховыми верблюдами. И мы узнали от них, что находимся в одном из оазисов каменистой Аравии и имеем возможность проехаться в Иерусалим. Туда мы прибыли без всяких приключений. Теперь же у меня от рассказов пересохло во рту. От воспоминаний о той солнечной жаре явилась жажда. Поэтому прошу дать мне еще бутылку вина, или лучше две, потому что Вальдемар также не откажется выпить. Двадцать первый вечер. Проба сил на большой медной пушке. Новое знакомство и веселая поездка по Рейну на ящике с рыбой, в которой было запряжено 19 лаксфорелей. «Почтенные господа, друзья и приятели!» — начал барон при следующей встрече. «Сегодня я явился снова один, так как племянник мой уехал. Этого потребовал его брат. А с ним уехала и моя жена, поэтому я прошу вас отужинать со мной. Я праздную сегодня 25-летие свадьбы одного друга юности, а так как я соломенный вдовец, то надеюсь, что вы составите мне компанию и не откажетесь от нового знакомства. Но прежде позвольте прибавить к моему последнему описанию воздушного путешествия, что я еще некоторое время испытывал последствия перенесенной солнечной жары. Мистер Смис из Иерусалима направился в Лондон, а я вернулся в Константинополь, к султану, который стал уже тревожиться по поводу моего внезапного исчезновения. На всех улицах Константинополя оглашали об исчезнувшем бароне Мюнхгаузене, и за предоставление сведений о нем была обещана награда в 1000 золотых монет. В Константинополе я послал янычара с докладом в аудиенц-зал, что явился господин с известием о пропавшем бароне. Тут же ко мне вышел обрадованный султан, неся мешок с 1000 золотых монет. Из этого вы видите, как высоко ценил меня его высочество. «Дорогой Мюнхгаузен!» — воскликнул султан радостно. «Наконец-то вы здесь! Где же вы пропадали?» «Совсем близко от солнца», — правдиво ответил я. Гуляя по парку, я рассказал изумленному султану все подробности и пожаловался ему на испытываемое еще истощение и некоторый упадок сил. Мы стояли в это время у знаменитой большой медной пушки, наверное, величайшей во всем мире, так как она стреляет мраморными ядрами, каждая весом в 1100 фунтов, и для ее заряда нужно 330 фунтов пороху. «Мюнхгаузен», — с улыбкой сказал султан. «Так вы, конечно, теперь не сможете даже оторвать от земли эту пушку, а?» «Это спорный вопрос», — возразил я, поднимая медное чудовище одной рукой. «Ну хорошо, это вам удалось», — продолжал султан. «Но бьюсь об заклад, что вы не сможете пронести ее на 100 шагов». Я в раздумье глядел на пушку, но когда султан насмешливо воскликнул: «Идет? Вы получите по 100 золотых монет за каждые 10 шагов, на которые вы пронесете пушку». Во мне расправили плечи честолюбие и гордость. «Ладно, ваше величество». Проворно сняв кафтан и жилет, я поднял обеими руками орудие, уложил его на левое плечо и спустился с ним по откосу. «Черт возьми!» — только и смог произнести султан. Я лишь молча пожал свободным правым плечом, вошел в море и поплыл. «Вот это так штука! Только вы долго не выдержите!» «Посмотрим!» — возразил я. «Что вы дадите, ваше высочество, если я доплыву до того берега?» 60 000 двойных червонцев!» — крикнул мне вслед султан. А я поплыл дальше и благополучно, правда, с трудом переводя дух, добрался до азиатского берега. Я лежал, собираясь силами на берегу, когда подошла 18-весельная галера, и лейб-паша передал мне, что султан немало удивлен, поздравляет меня и предлагает вчетверо большую награду, если я доставлю пушку на ее старое место. Но это было стоящее предложение. За 600 000 червонцев можно было совершить нечто необыкновенное. Я почувствовал в себе прилив свежих сил и, сказав, что султан сейчас получит от меня ответ, схватил гигантскую пушку и лихо швырнул ее на европейский берег. Однако я все-таки переоценил свои возможности. К несчастью, тяжелое орудие рухнуло в море в 300 шагах от противоположного берега вместе с моими надеждами на кругленькое состояние. Там оно лежит, вероятно, и по сей день. Разумеется, я уже не отважился показаться в Константинополе, ведь мне наверняка пришлось бы иметь дело с шелковым шнурком. Поэтому я купил у рабочего скромное платье и поспешно бежал на проплывавшем мимо венецианском корабле. После этого случая я уже не бывал в Турции. Но вот явилась хозяйка. Ну что, ужин готов? Вот, господа, вам новое знакомство. Вы знаете знаменитую лудогу? Нет? Ну, так зовется нежная порода рыбы, живущая только в Боденском озере. 25 лет тому назад был я в Базеле, где один из моих друзей справлял свадьбу. Хозяйка гостиницы, в которой через неделю должен был происходить свадебный пир, жаловалась, что не могла получить лудоги из Констанца, потому что запас этой рыбы там иссяк. Я попросил описать мне эту породу, и хотя никогда не считался любителем рыбной ловли, отправился в Констанц и в 3 дня наловил целый ящик рыбы. На следующее утро я с ужасом сообразил, что свадьба и свадебный обед должны состояться уже в тот самый день. Надо было поторопиться. Пораскинув мозгами, я уселся на ящик с рыбой, чтобы на нем спуститься по Рейну. По дороге я поймал на удочку еще 19 довольно больших лакс-форелей, запряг их в ящик, который служил мне судном, и затем помчался так быстро, что вся дорога от Констанца на Боденском озере до Базеля заняла лишь 2 часа и была на редкость приятна. Только при проезде через Рейнский водопад, близ Шафхаузена, и через Лауфенбургские пороги мое судно слишком качало, и я отчасти промок. Зато получил признательность гостей за торжественным обедом. Теперь, в память своей серебряной свадьбы, мой друг прислал мне 2 дюжины лудоги и бочонок яблочного вина. Вам придется и с ним познакомиться. А кому этот сорт вина не понравится, для тех мой друг прислал корзину шампанского. Выпьемте же, любезные господа, друзья и товарищи, за эту супружескую чету, за наше здоровье и вместе за утехи общества и за безусловную правдивость каждого рассказчика.
1: Вечер. Опасный спуск с горы и невредимое дитя в ядре снежной лавины.
2: «А что, Мюнхгаузен?» — спросил лесничий вечером накануне отъезда барона в Швейцарию.
0: «Разве вы никогда раньше не бывали в Швейцарии?»
2: «Как же!» — возразил барон. «Бывал, и довольно часто. В этом чудном уголке земного шара, в восхитительной Швейцарии, мне знакома каждая пешеходная тропинка. И так как мы долго не увидимся, то я хочу поблагодарить вас за внимание, с каким вы всегда выслушивали мои простые истории. И на прощанье расскажу, что случилось когда-то с 5-летним сыном моего друга Бастиана Треймана, когда я с ним и еще с 11 спутниками во время первого моего приезда в Швейцарию взобрался на неприступную дотоле Юнгфрау. Мы с большим трудом добирались до высочайшего пика, так как Бастиан взял с собой своего маленького сына, который стал для нас большой обузой. У швейцарских охотников за серными и горных проводников принято брать с собой в горы совсем маленьких детей, лишь только они научатся ходить, чтобы те с молоду приучались к восхождению. Маленький Бастель совершал в тот раз свое первое путешествие по горам, и поэтому уже спустя 30 минут карапуз не мог поспевать за нами. Проводники договорились поочередно нести ребенка на руках. Их было 12 человек, и особого труда это не составляло бы. Но каждый из них хотел быть первым, и они всерьез поссорились из-за этого. Я положил конец спору и посадил ребенка к себе на спину, а его ноги засунул в карман жилета. Так мы тронулись дальше. Все шло превосходно. Мальчик радовался новому способу верховой езды, а мне сперва стало лишь несколько жарковато. Пот лился с меня ручьями. Но чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее. И в конце концов Бастель крепко примерз к моей спине, словно сросся со мной. Так мы поднимались 2 дня и 2 ночи. Прорубаясь ступени в гладких ледяных стенах. Но когда наша компания добралась до вершины, перед нами открылся восхитительный вид.
0: Однако мой маленький всадник примерз ко мне уже так крепко, что его пришлось отделять от меня ножом.
2: Когда мальчика поставили на его собственные ноги, оказалось, что он отсидел их и теперь мог лишь неуверенно ковылять из стороны в сторону. Но вдруг он поскользнулся. И пока из наших 30 глоток вырвался громкий крик ужаса, мальчик с быстротой ветра скатился по крутому спуску. При каждом обороте вокруг его тела налипал слой снега. И скоро мы видели лишь катившийся между Зильбельгорном и Шнеегорном колоссальных размеров снежный ком, который мы едва могли различить в подзорные трубы. Наконец, этот исполинский снежок исчез в страшной бездне Трюмлицкой долины, куда не ступала еще нога человека. Мы стояли, оцепенев от ужаса, пока отец мальчика, Бастиан, и я не крикнули одновременно «За ним!». Наши спутники стали возражать против отчаянной попытки скатиться с высоты 30 тысяч футов. Но мы не позволили отговорить себя от этого намерения. Мы привязались друг к другу веревками и с Богом двинулись вперед, то есть вниз. Я не буду останавливаться на подробностях этого отчаянного спуска, он был ужасен. Час спустя мы были внизу, изрядно побитые, но живые и с целыми костями, и увидели, что гигантский снежный ком с его человеческим ядром провис на сухих сучьях засохшего дерева. К счастью, у Бастиана был еще при себе топор, которым он прорубал во льду ступени. Мы с большим трудом повалили громадное толстое дерево, а когда оно упало, принялись за снежный ком. Бесчисленное множество слоев снега, которые мы отделяли один за другим, окружали ком, словно листы капусты. Мы начинали уже сомневаться, возможно ли будет спасти мальчика. Наконец, после нескольких часов работы, ребенок слабо вскрикнул и вылез из своей оболочки, защитившей его во время ужасного падения. «Вы, должно быть, представляете радость отца Бастиана, господа!» Это было поистине трогательно. Бастель чудом остался цел и невредим. Но когда с него сняли эту теплую снежную шубку, он оказался совершенно окоченевшим от холода. Мы отнесли его домой, и маленький Бастель пролежал в постели 14 дней, прежде чем успел совершенно оттаять. Мы поддерживали его жизнь горячим козьим молоком, которого вливали в него каждые 2 часа. Он все время спал и в бреду расхваливал своего, как он выражался, ангельского спасителя. Я сердечно буду рад увидеть теперь, спустя столько лет, мальчика взрослым мужчиной и прижать к своей груди.
1: Третий вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает о своих приключениях в Америке, о поездке по железной дороге, о буре и вихре. Странный завтрак за 5000 рублей. Медведь на смотре войск. Почти через год после этого последнего вечера барон Мюнхгаузен, который провел все это время в путешествиях и вернулся на родину только накануне, неожиданно вошел в ту комнату гостиницы, где он так часто рассказывал о своих приключениях. Его встретили бурные приветствия всех собравшихся, и его закидали вопросами, как ему жилось, что он повидал, где был так долго и откуда приехал теперь. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, улыбаясь. Когда тебя закидывают дюжиной вопросов, словно ты сидишь под грушевым деревом, когда с него сбивают спелые плоды, то то приходится выбирать какой-нибудь один из них, иначе не знаешь, с чего начать и чем закончить. Потому я расскажу сперва, откуда я приехал. Не испугайтесь, если услышите. Из страны индейцев, из Америки. Очевидно, вы этого не знали, как я вижу по вашим удивленным лицам. Да, господа, я приехал из Америки, которую за последний год исколесил вдоль и поперек, пока моя жена жила в Париже у своей тетки, герцогини Бле. Америка — это непонятная, волшебная страна. Хотел бы я побывать там до того, как о ней узнала Европа, когда этот материк находился еще в совершенно первобытном состоянии. Теперь прогресс и цивилизация шагают там такими темпами, что простой человек из Старого Света едва в силах поверить тому, что видит вокруг себя. На освоенные территории проложены такие дороги, по сторонам которых справа и слева лежат два бесконечно длинных железных бруска, и по ним мчатся, движимые лишь силой пара, сцепленные в ряд фургоны. Это называется железные дороги, и они поражают небывалой скоростью. Через каждые 5 или 10 английских миль устроены места для остановки, так называемые станции, которые подчинены маленькому царьку, носящему имя начальника станции. Однажды такой железнодорожный поезд остановился у какой-то станции. Я хотел войти в него и уже стоял в дверях вагона, когда начальник станции по каким-то ему одному известным соображениям стал тащить меня назад, утверждая, что я должен ехать в другом вагоне, предназначенном для перевозки негров, черных африканцев, которые служат там лакеями. Слово за слово... Наконец, начальник станции перешел все мыслимые и немыслимые пределы грубости. И я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой бешеной скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения, что всегда бывает очень неприятно. И в Америке, так же, как в Германии. В других отношениях там, за морем, многое, конечно, иное. Люди, животные и даже стихии. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря, сорвавшая все бревенчатые дома и крутившая в воздухе самые большие деревья, словно пух. Вихрь, разумеется, подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев. И мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, все наши спутники. Вокруг также валялись аккуратно перенесенные ураганом и отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи,
0: Вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда. И когда я, повинуясь непреодолимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку сперва одного, а потом и второго колодца, из обоих полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» Но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. О подземных нефтяных источниках не имели до тех пор никакого понятия. И прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился, его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица: «На ветер надеяться, без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии, на острове Кубе, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику, но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ. Когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. Вы сами видите, что эта чудесная история должна быть правдива, как кажется иногда невероятной. В противном случае, как же могла бы она случиться? Впрочем, в Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл. И вечером в жокейском клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей. И пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кельвином, и мы в назначенное время явились на условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка, дрожа, повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Ну, вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей, а кухарке за пережитый ей ужас я даю 2000 рублей. Довольны вы, мистер?» Разумеется, тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте: «А теперь спокойной ночи, господа. В следующий раз расскажу больше». С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь. И слушатели, пораженные его поспешным уходом, с сожалением прислушивались к шуму его быстрых шагов. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл!» И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи! Уже 20 раз я собирался спросить вас, помните ли вы еще генерала Скрбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился

подойдя к столу, за которым сидело все общество, барон, торопясь, продолжал рассказ стоя. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скорбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов. Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. Мы набрали, видимо-невидимо, кедровых орехов, которые, впрочем, не в моем вкусе. Конечно, для сбора орехов нам пришлось походить по лесу, затем мы стали носить орехи к телеге и высыпать в мешки. И вот, когда все мешки были почти наполнены, мы услышали странное ворчание. И, взглянув в ту сторону, увидели громадного медведя, который уже почуял запах орехов, до которых медведи большие охотники. И, не церемонясь, влез на телегу. Михаил Иванович сунул лапу в ближайший мешок и напихал полную пасть орехов. Крестьянин разинул рот, выпучил глаза и стал почесывать у себя в затылке. «Черт возьми!» — горько сожалел я. «Как это я оставил в телеге ружье?» Медведь сидел возле самого ружья и спокойно, закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски «Но!» и та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади. И когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали на смотр генерала Скорбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все — пехота и конница, стрелки, саперы и пушки — выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул: «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн. Всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули «Ура! Да здравствует его превосходительство, генерал Скорбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног наземь. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь, страшно озираясь вокруг. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась, и схватился одной рукой за куцый хвост мишки, чей-то отдельный голос крикнул еще раз: «Ура! Его превосходительству генералу!» Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием: «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Скорбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь с кедровыми орехами!» Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил, сопровождая свои слова торжественным поклоном: «Насколько мне известно, из медведя за его дерзкую попытку

попытку выдать себя за его превосходительство, сделали чучело. И его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда, то вы найдете его в тамошнем зоологическом

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги привели нас в страну сказок, где живут все-все сказки. Наш путь в городок русских народных сказок. В этом городке живут-поживают румяный колобок, петушок, золотой гребешок, хитрая лисичка-сестричка, серый волк. По лесу бегает добрая Машенька, в ступе летит злая баба-яга. Илья Муромец собрал на одной из улиц всех богатырей русских. Стройный, красив Илья Муромец. Богатырский у него конь, Бурушка-косматушка. Родился Илья в селе Карачарове, под городом Муромом, потому и Муромец. Вырос молодец, да как сел на своего коня, так взвился Бурушка-косматушка и разом проскакал 1,5 версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илья сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович». До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды искать и набраться силы богатырской. А ты знаешь, дружок, другого русского богатыря, Никиту Кожемяку? Знаешь ли, почему его называют Кожемякой? Потому что он кожи мял. Да была в нем сила необыкновенная, богатырская. Это он освободил свой город от страшного змея. Поборолся, повоевал и вернулся к своему ремеслу. А молодой богатырь земли русской Вольга Всеславьевич не успел родиться, как сразу встал на ноги и сказал матери: «Сударыня, матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в 100 пудов». Испугалась мать, а Вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до 5 годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему 6 лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля колебалась. А в 15 лет собрал дружину храбрую и защитил страну свою от злых врагов. А теперь, дружок, расскажу я тебе еще про одного богатыря, Добрыню Никитича. Про Добрыню Никитича и змея Горыныча.

0: Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый, никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Вот раз в летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне.
1: «Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай реке».
2: «Да что ты? Что ты?»
1: «Чего ты испугалась? Мне хочется в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя».
2: «Сын мой милый, Добрынюшка, ты не езди к Пучай реке».
1: «Почему же?»
2: «Пучай река свирепая, сердитая».
1: Я не боюсь. Что она мне сделает?»
2: «Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются, из третьей струйки дым столбом валит».
1: «Тогда, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать».
2: «Ну, иди. Только будь осторожен».
1: «Хорошо, матушка».
0: Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу, да в путь и отправился. Едет Добрыня час-другой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала. Повернул коня к Пучай реке. От Пучай реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге и наказал коня караулить. Снял он с себя шляпу высокую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился.
1: «Что мне матушка про Пучай реку рассказывала? Пучай река не свирепая, Пучай река тихая, словно лужица дождевая. Что это? Туч на небе нет, а небо потемнело. Дождя нет, а гром гремит. Грозы нет, а огонь блестит. Страшный змей Горыныч о трех головах, о семи хвостах летит. Из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.
3: Рад тебя видеть, Добрыня.
1: Не радуйся раньше времени.
3: Старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич. Добрыня сам в мои лапы пришел.
1: Может, затем я и пришел, чтобы убить тебя.
3: Но нет уж, теперь захочу, живым тебя съем. Захочу, в свое логово унесу, в плен возьму.
1: Ах ты, змея проклятая!
4: Ты сначала возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока Добрыня не в твоих руках.
0: Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков. И увез все оружие Добрынина.
1: Ах, чем же я буду теперь биться со змеем?
3: Сдавайся, Добрыня! Я уже давно тебя жду.
1: Погоди, погоди.
4: Погоди, змей! Сейчас я что-нибудь придумаю.
3: Пока ты придумаешь, я тебя съем.
1: Шляпа! Шляпа моя поможет.
0: Ухватил Добрыня свою высокую шляпу, насыпал в нее песку желтого пудов 5. Да как ударит шляпой змея Горыныча и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, хотел отбить еще 2 головы.
3: Добрынюшка, он богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я тебя всегда слушаться.
4: А не будешь больше губить добрых людей?
3: Никогда не буду, только помилуй.
4: И нападать ни на кого не будешь?
3: Ни на кого, только помилуй.
4: Ну ладно, верю тебе, улетай!
0: Поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес в горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать дорожное платье и вдруг увидел в небе змея Горыныча, а в когтях его Забаву Путятишну. Запечалился, закручинился Добрыня, приехал домой нерадостен.
2: Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь?
1: Да ничего, матушка. Хочу поехать в Киев к князю Владимиру.
2: Вот еще придумал.
1: У него сегодня веселый пир.
2: Бог с ним, пусть пирует. Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце.
1: Поеду, и все.
2: Хочешь, мы дома пир заведем.
1: Не отговаривай, матушка.
0: Не послушался Добрыня и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал, прошел в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся. Стоят бочки меду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят.
1: Невеселый у вас пир, князь-батюшка.
5: Это верно. Верно, гости мои любимые. И княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее. Никто не поедет.
3: Так я не могу.
6: Змей не победить, змей страшный.
5: Кто же одолеет Горыныча?
4: Позволь мне, Владимир князь, спасти княжну.
5: Ты уверен в себе, Добрынюшка? Знай, не добудешь забавы путятишны, прикажу тебе голову отрубить.
4: Дозволь, князь.
5: В добрый путь.
4: Только сначала надо мне домой заехать. С матушкой увидеться.
5: Делай, как знаешь.
7: Приехал домой Добрынюшка, задумчивый, молчаливый. Вышла навстречу ему матушка.
2: Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок?
1: Ничего.
2: Нет. Говори, что на Перу случилось. Обидели тебя? Или чаркой обнесли? Или на худое место посадили?
1: Не обидели меня и чаркой не обнесли. И место мне было по чину, по званию.
2: А чего же ты, Добрынюшка, голову повесил?
1: Вызвался я, матушка, сослужить службу, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А ее змей Горыныч унес.
2: Ой, горе нам. Что ж теперь будет? Ну да ладно. Нечего плакать и печалиться. Этим делу не поможешь. А ты ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее. Набирайся силушки. Утро вечера мудренее. Завтра будем совет держать.
7: Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мать спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича.
2: Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню.
1: А что там?
2: Там в третьем стойле увидишь дедова коня Бурушку. Ты его к крыльцу приведи.
1: Сейчас приведу.
7: Пошел Добрыня в конюшню, вывел Бурушку, стал Бурушку седлать. Вышла матушка и подала сыну плеточку, семихвосточку.
2: Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится.
1: Ха. А кто же будет там?
2: Там будут змееныши.
1: А-а-а.
2: Они будут Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех притопчет.
7: Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный и кровавый бой. Едет Добрыня при красном солнышке, едет при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Расправились с ними Добрыня и Бурушка. Все было так, как матушка сказывала. А Добрыня сошел с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам.
4: Горыныч!
8: зачем, Добрыня? Слово нарушил, потоптал моих змеенышей.
4: Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдай мне княжну без боя!
8: Не отдам я забаву путятишну, я ее съем.
4: Ах так! Ну, берегись!
8: Бороться хочешь?
4: Да, хочу! Насмерть!
7: Бились они 3 дня и 3 ночи. Бил Добрыня и мечом, и плеткой.
4: Ну, конец твой пришел, змей.
8: Пощади, Добрыня!
4: Однажды пощадил, хватит. Долой голову! Вот так!
8: А у меня еще 2.
4: И вторую долой!
8: 3-ю не трогай, помилуй!
4: А, чтобы ты разорял добрых людей, чтобы ты честных людей губил? Нет же, отлетай, последняя голова!
7: Победил Добрыня змея Горыныча. Отдохнул немного и пошел к змеиным пещерам, разбил медные двери, сорвал замки, зашел, а там добрых людей, видимо-невидимо.
4: Выходите все на вольный свет, разъезжайтесь все по своим местам, да вспоминайте русского богатыря.
9: Спасибо, Добрыня. Век тебя помнить будем, русский богатырь.
5: Без тебя б нам сидеть век змеином в плену.
9: Спасибо, Добрынюшка.
4: А вот и она. Здесь. Выходи, забава путятишна.
7: Освободил Добрыня забаву путятишну, накормил ее, напоил, потом сел на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодаря. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну.

0: Вот так кончилась сказка про славного Добрыню Никитича. Мой маленький друг, рисовал ли ты когда-нибудь русских богатырей? Попробуй нарисовать Илью Муромца, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитича. Рисуй, как они скачут на богатырских конях, как они борются за землю русскую, как они помогают всем добрым людям. Свои письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.
1: Вы слушали русскую народную сказку о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче. В передаче участвовали народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Степан Бубнов, артисты Раиса Градова, Антонида Ильина, Игорь Сомов, режиссер Лидия Портнова.

0: Добрый вечер, ребята. Вчера мы начали читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка, который был страшно любопытен и, бывало, кого не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и было это давным-давно, когда хоботов у слонов еще не было. Был только нос, вроде как лепешка, черненький, величиною с башмак. И вот этому любопытному слоненку было очень интересно, что кушает за обедом крокодил. Чтобы найти ответ на этот вопрос, слоненок отправился к мутно-зеленой реке Лимпопо. Это в Африке. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы.
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться».
2: «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон, скалистый змей. «Нашел, о чем спрашивать».
1: «Извините, пожалуйста», — продолжал слоненок, — «не можете ли вы мне сообщить, что кушает крокодил за обедом?»
0: Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуей.
1: «Вот чудеса!» — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история».
0: И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но он не очень дивился этому, а снова взялся за дыни и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их, и скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. Вот так.
1: «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?»
0: Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки очень учтиво, отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака.
2: «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?»
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка Страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня, моя другая тетка толстая бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя мохнатый павиан колотил меня, и питон двуцветный скалистый змей вот только что колотил меня больно-прибольно, и теперь, не во гнев, будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять».
2: «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил, — «потому что я и есть крокодил».
0: И он стал проливать крокодиловые слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух. Он упал на колени и крикнул: «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?»
2: «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко».
0: Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака.
2: «Мне кажется, —
0: сказал крокодил и сказал сквозь зубы вот так: —
2: мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок».
0: Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос: «Пустите меня, мне очень больно».
1: «Пустите меня, мне очень больно».
0: Тут двуцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал:
2: «Если ты, мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз, два, три, как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком», — так он величал крокодила, — «ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю».
0: Двуцветные питоны, скалистые змеи всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул, и нос у него начал вытягиваться, а крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул и тянул и тянул. Что было со слоненком и его носом дальше?

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Клад. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухою в великой бедности. Пришел срок, померла старуха. На дворе зима стояла морозная. Пошел старик к попу. «Надобно, — говорит батюшка, — старух похоронить. А есть ли у тебя деньги, чем за похороны заплатить? Перед тобой нечего греха таить. Нет у меня в доме ни единой копеечки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу». Поп не захотел речей стариковых слушать. «Коли нет денег, не смей ходить сюда». «Что делать, — думает старик, — пойду на кладбище, вырою могилу и похороню сам старуху». Вот он захватил лом да лопату и пошел на кладбище. Пришел и начал могилу готовить. Долго мучился, да вдруг и выкопал котелок. Глянул, а он полнюхонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. «Слава тебе, Господи! Будет на что похоронить и помянуть старуху!» Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили. Купили вин и кушанье, и закусок разных. Всего, как должно быть на поминках. А старик взял червонец и потащился опять к попу. Увидел его поп, осерчал. «Сказано тебе, чтоб без денег не приходил, а ты опять лезешь!» «Не серчай, батюшка!» – просит его старик. «Вот тебе золотой! Похорони мою старуху! Век не забуду твоей милости!» Поп взял деньги. «Ну, старичок, будь в надеже, все будет сделано!» Старик поклонился и пошел домой, а поп с попадьёю стал про него разговаривать. «Видишь, старый черт, говорят, беден, беден, а он золотой отвалил!» Похоронили старуху как следует. После похорон просит старик попа к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол. И откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные. Всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается. Отобедали, как пошел старик попа провожать. Тот начал старика допрашивать. «Послушай-ка, грешник, покайся мне, все равно, как перед Богом, так и передо мной. Отчего ты так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь напади. Откуда что взялось? Чью загубил ты душу, кого обобрал?» «Что ты, батюшка, я не крал и не грабил, не убивал никого. Клад сам мне в руки дался». И рассказал, как дело было. Как услышал эти речи поп, аж затрясся от жадности. Воротился домой и день и ночь думает, как бы ухитриться, да вытянуть у старика котелок с золотом. И надумал. Вечером поздно притащил поп в избу козла. Зарезал, тотчас натянул козлиную шкуру на себя, как есть, с рогами и бородой, и говорит попадье: «Бери, мать, иглу с ниткой, закрепи кругом шкуру, чтобы не свалилась». Попадья взяла толстую иглу да суровую нитку и обшила его козлиную шкурою. Вот и в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе. Подошел под окно и ну стучать да царапаться. Старик услыхал шум, вскочил и спрашивает: «Кто там?» «Черт! Свят, свят!» – завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, — говорит поп, — от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься, отдай-ка лучше мой котелок с деньгами». Глянул старик в окно, торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистые. «Ну, — думает, — не лишаться же мне за чертовы деньги жизни». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил на землю, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котелок и припустил домой. Воротился. «Ну, — говорит, — теперь заживем. На, мать, спрячь подальше, добери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видел». Попадья взяла нож, стала было пашву нитки резать. Как польется кровь, как заорет поп: «Больно не режь, больно не режь!» Начинает она пороть в ином месте то же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Что они не делали, что не пробовали, и деньги старику назад отнесли, ничего не помогло. Так и остался поп в козлиной шкуре. Знамо, Господь покарал за великую жадность.

0: Верлиока. Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял, вырос горох, зацвел. Дед глядит на него, да и думает: «Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом». Как назло деду воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села возле гороха, машет хворостинкой да приговаривает: «Кыш, кыш, воробьи, не ешьте дедова гороху!» Только слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном сапоге костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел верлиока дедову внучку, такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Да той, видно, не понравились его игрушки. Может быть, и обругала его, не знаю, только верлиока сразу убил ее костылем. Дед ждал, ждал. Нет внучки. Послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет, пождет, и той нет. И говорит жене: «Да что они там опозднились? Пожалуй, с парубками развозились, как трещотки трещат, а воробьи горох лущат. Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо». Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Вестима, как увидела внучек, да потом верлиоку, догадалась, что это его работа. Жалости так и вцепилась ему в волосы, а нашему забияке-то и на руку. Дед ждет внучек да старуху, не дождется, нет как нет. Дед и говорит сам себе: «Да что? Что за лукавый? Не приглянулся ли и жене парень чернявый? Сказано, от нашего ребра не ждать нам добра, а баба все баба, хоть и стара». Вот так мудро размысливши, встал он из-за стола, нашел шубку, закурил трубку, помолился Богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит. Лежат его ненаглядные внучки. Точно спят, только у одной кровь, как талая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал не на шутку, целовал их, миловал да слезно приговаривал: и долго бы проплакал, да слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в поларшина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил деда и давай бить. На силу бедный вырвался, да и убежал домой. Прибежал, сел на лавку, отдохнул и говорит: над нами строить штуки? Постой, брат, у самих есть руки. Языком хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мои сами с усами задел рукой, поплатишься головой. Видно, тебя, верлиока, не учили с измала пословицы: делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся. Взял лычка, отдай ремешок. Долго рассуждал дед сам с собою, а, наконец, наговорившись досыта, взял железный костыль и отправился бить верлиоку. Идет, и видит пруд, а на пруду сидит куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит: «Так, ведь я угадал, что тебя сюда поджидал. Здоров, дед, 100 лет!»
1: «Здорово, селезень, отчего же ты меня поджидал?»
0: «Да знал, что ты за старуху да за внучек пойдешь к верлиоке на расправу».
1: «А тебе кто сказал?»
0: «Кума сказала».
1: «А кума почем знает?»
0: «Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух шепчет, а нашепчутся две кумы, весь мир узнает».
1: «Смотри, какое диво», — говорит дед.
0: «Не диво, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими».
1: «Вот что!» — молвил дед и рот разинул, а потом, опомнившись, снял шапку, поклонился куцому селезню и говорит: «А вы, добродею, знаете верлиоку?»
0: «Как не знать? Знаю я его кривого!» Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они лучше видят, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит: «С кем не случается беда? Век живи, век учись, а все дурним умрешь. Так». Поправил крылья, повертел задом и стал учить деда: «Слушай, дедушка, да учись, как на свете жить. Раз как-то вот тут на берегу начал верлиока бить какого-то гремыку, а в те поры была у меня за каждым словом поговорка: ах, верлиок потешается, а я сижу в воде, да так себе и кричу: ах, вот он, управившись по-своему с гремыкою, подбежал ко мне, да не говоря худого слова, хвать меня за хвост, да не на таковского напал, только хвост у него в руках остался. Он хоть хвост и невелик, а все-таки жаль его. Кому свое добро недорого? Говорят же, всякой птице свой хвост ближе к телу. Верлиока пошел домой, да и говорит дорогою: «Постой же, научу я тебя, как за других заступаться». Вот я и взялся за ум, и с той поры, кто бы что ни делал, не кричу «ах», а все приговариваю «так». Что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят: «Вот селезень, хоть куцый, да умный».
1: «Так не можешь ли ты, добродею, показать мне, где живет Верлиока?»
0: «Так, так, так!» Сей лизень вышел из воды и, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, а дед за ним. Идут, идут, а на дороге лежит бечевочка и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка!»
1: «Здравствуй, бечевочка!
0: Как живешь, куда идешь?»
1: «Живу и так и сяко, иду к Верлиоке на расправу, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были такие хорошие, на славу. Я твоих внучек знала, старуху поважала, возьми меня на подмогу».
0: Дед подумал, может пригодится связать Верлиоку, и отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу».
1: Веревочка и поползла за ними, словно змея.
0: Идут, идут, на дороге лежит колотушка, да и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка!»
1: «Здравствуй, колотушка! Как живешь, куда идешь?»
0: «Живу и так, и сяк, а иду к Верлиоке на расправу. Подумай, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были на славу. Возьми меня на подмогу».
1: «Ступай, когда знаешь дорогу».
0: А сам думает: «Колотушка и впрямь поможет».
1: Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыгнула.
0: Пошли опять. Идут, идут, а на дороге лежит желудь и пищит.
1: «Здравствуй, дед, долгоногой!»
0: «Здравствуй, желудь дубовый!»
1: «Куда это так шагаешь?»
0: «Иду Верлиоку бить, когда его знаешь».
1: «Как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми меня на подмогу».
0: «Да чем ты поможешь?»
1: «Не плюй, дед, в колодезь. Достанется водицы напиться. Синица невелика птица, а все поле спалила. А еще, говорят, мал золотник да дорог, велика Федора да дура».
0: Дед подумал: «Опускай его. Чем больше народу, тем лучше». И говорит: «Плетись позади».
1: «Какое плетись? Желудь так и скачет впереди всех».
0: Вот и пришли они в густой дремучий лес. А в том лесу стоит избушка. Глядят, в избушке никого нет. Огонь давно погас, а на шестке стоит каша.
1: Желудь не промах, вскочил в кашу. Веревочка растянулась на пороге, колотушку положил дед на полку, селезня посадил на печку, а сам стал за дверью.
0: Пришел Верлиока, кинул дрова на землю и стал поправлять к печке.
1: Желудь, сидя в каше, затянул песню: «Пи-пи-пи, пришли Верлиоку бить».
2: «Цыц, каша! В ведро вылью!» — крикнул Верлиока.
1: А желудь не слушает его. «Знай свое, пищит!»
2: Верлиока рассердился, схватил горшок, да бух кашу в ведро.
1: Желудь как выскочит из ведра, щелк Верлиоку прямо в глаз, выбил и последний. Верлиока кинулся было на утек, да не тут-то было. Веревочка перецепила его, и Верлиока упал.
2: Колотушка с полки, одет из-за дверей, и давай его потчевать. А селезень за печкой сидит да приговаривает: «Так, так, так».
0: Не помогли Верлиоке ни его сила, ни его отвага.
1: Вот вам сказка, а мне бубликов вязка.
3: Сказка ФМ. царица пчел. Жили-были три короля.

и то своего пути не нашли, а этот дурень решил нас опередить». Вот и пошли они втроем далее и пришли к большому муравейнику. Двое старших хотели его раскопать и посмотреть, как бы маленькие мурашики в нем закопошились, унося свои яички. Но дурачок сказал: «Оставьте муравьев в покое, я не позволю их тревожить». Потом пошли они далее и пришли к озеру, по которому плавало много-много уток. Двое старших хотели парочку поймать и сжарить. Но дурачок и этого не дозволил, сказав: «Оставьте уток в покое». Наконец они пришли к пчелиному улью в дупле дерева, и в нем было столько меду, что он даже по стволу дерева вниз стекал. Старшие хотели было разложить огонь под деревом и всех пчел выкурить дымом, но дурачок и от этого их удержал: «Оставьте пчел в покое». Наконец пришли они путем дорогу к замку, где в конюшне стояли только каменные кони, и нигде не видать было ни единой живой души. Они перешли через все залы и затем в самом конце замка нашли дверь, закрытую на три замка. На той двери была, однако, и скважина, сквозь которую можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом. Братья окликнули его раз и другой, но он не слышал. Наконец они окликнули его и в третий раз. Тогда он поднялся из-за стола, отомкнул все три замка и вышел к ним. Серенький человечек молча привел их к столу, изобильно заставленному кушаньями, а когда они наелись, отвел каждого из них в свою спальню. На другое утро человечек пришел к старшему брату и подвел его к каменному столу, на котором были начертаны три задачи. Решив их, можно было избавить замок от тяготевших над ним чар. Задачи эти довелось решить только тем, в чьих жилах течет королевская кровь. Первое заключалось в том, что в лесу под мхом рассыпаны были жемчужины королевы. 1000 штук. Все их надо было разыскать. А если к солнечному закату хотя бы одна из них не будет разыскана, то искавший должен был за это поплатиться тем, что сам на 5 лет превращался в мусорщика. Старший разыскивал жемчуг целый день и всего-то разыскал 100 жемчужин, и с ним случилось то, что было написано на мраморной доске стола. И он обратился в мусорщика и пошел подметать и убирать изрядно заброшенный замок. А на следующее утро второй брат принялся за то же дело. Но и он сумел найти всего 200 жемчужин и тоже отправился расчищать хлам. Наконец очередь дошла и до дурачка, и тот стал рыться во мху. Но дело шло так медленно. Вот он присел на камень и заплакал. В это время пришел к нему муравьиный царек, которому он когда-то жизнь спас. Привел с собой 5000 муравьев, и в самое короткое время собрали они все жемчужины до единой и снесли в одну кучу. Вторая задача состояла в том, чтобы со дна озера достать ключ к опочивальне королевин, хозяек того замка. Пришел дурачок к озеру и видит: плавают по озеру утки, которым он когда-то жизнь спас. Нырнули они и добыли ключик. Третья задача была самую трудную из всех. Предстояло из 3 королевин, спавших в опочивальне, выбрать младшую и красивейшую. Но они были как 2.

0: капли воды похожи друг на друга, и различить их было возможно только потому, что на сон грядущий они поели различных лакомств. Старшая съела кусок сахару, вторая – немного сиропа, а младшая – ложку меда. Тогда прилетела царица пчел, правившая тем ульем, который когда-то был спасен дурачком от жестокой затеи братьев. Эта пчелка заглянула в уста всем трем королевным и остановилась на тех, которые еще благоухали медом. И таким образом королевич отличил младшую королевну от ее сестер. Когда эта третья задача была разрешена, чары рассеялись, все в замке очнулись от глубокого сна, и все мусорщики вновь получили свой образ королевичей. Правда, и замок был убран так, что любо-дорого. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевин и стал королем над той страною по смерти ее отца. А двоим его братьям достались две старшие сестрицы в жены.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Журавль и цапля. Русская народная сказка.
3: Жили-были журавль да цапля. Построили себе в разных концах болота избушки, построили и стали жить-поживать, чай попивать. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
4: «Давай пойду посватаюсь к цапле».
3: Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болота месил. Приходит к дому цапли, подошел к крыльцу.
4: «Дома ли цапля?»
5: «Дома».
4: «А выходи за меня замуж».
5: «Нет, журавль, не пойду я за тебя замуж. У тебя ноги долгие, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь, долговязый».
4: Эх.
3: Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой.
5: «Странное предложение. Хотя...»
3: Цапля призадумалась и вдруг решила:
5: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
3: И отправилась цапля к дому журавля. Приходит к журавлю и говорит:
5: «Журавль, возьми меня замуж».
4: «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся».
5: «Ну, как же так?»
3: Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. А журавль раздумался и сказал:
4: «Эх, напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж».
3: Приходит к дому цапли и говорит:
4: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Поди за меня».
5: «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж».
3: Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
5: «Зачем отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело. Лучше за журавля пойду».
3: Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не женятся.

0: как на спине верблюда появился горб. Очень интересно, вот это наша вторая сказка. В ней рассказывается, как на спине у верблюда появился большой горб. В самом начале, когда земля была совсем новой, и животные только-только начали работать на человека, жил-добыл верблюд. Он поселился в самой середине огромной воющей пустыни, потому что не хотел работать. Кроме того, он и сам любил реветь. Ел он там стебли сухих трав, терновник, ветви тамариска, молочай, разные колючие кусты и ничего не делал. Когда кто-нибудь с ним заговаривал, он отвечал «Горб». Только «Горб». И больше ничего. В понедельник утром к нему пришла лошадь. На ее спине лежало седло, а во рту у нее были удила. И она ему сказала: «Послушай-ка, верблюд, пойдем, побегай, как все мы, лошади».
1: «Горб»,
0: — ответил верблюд. Лошадь ушла и сказала об этом человеку. Вот к верблюду пришла собака, и она принесла в зубах палку и сказала:
1: «Послушай, верблюд, пойдем-ка со мной, отыскивай разные вещи и носи их, как мы, остальные».
2: «Горб», — фыркнул верблюд.
0: Собака убежала и рассказала все человеку. Теперь к верблюду пришел бык. На его шее лежало ярмо, и он сказал:
2: «Послушай-ка, верблюд, пойдем и начни пахать, как мы, остальные».
1: «Горб», — сказал верблюд.
0: Бык ушел и рассказал все человеку. В этот день вечером человек позвал к себе лошадь, собаку и быка. И когда они пришли, сказал им:
2: «Бедные вы трое, мне очень жалко вас».
0: Но верблюд, который говорит только «горб», не может работать. Если бы он мог что-нибудь делать, он был бы здесь. Поэтому я оставлю его в покое. Вы же должны работать в два раза больше, чтобы заменить его».
3: Трое очень рассердились. Они собрали совет на самом краю пустыни. Скоро к ним подошел ленивый верблюд. Он пожевал стебель молочая, посмеялся над ними, потом сказал «Горб» и опять ушел.
0: В это самое время появился джин, который заведует всеми пустынями. Он ехал на катившемся облаке пыли. Все джинны всегда путешествуют таким образом, потому что они волшебники. Увидя троих, он остановился, чтобы поговорить с ними.
2: «Джин, начальник всех пустынь», — сказала лошадь, — «скажи, неужели справедливо, чтобы одно существо ничего не делало, когда весь мир такой новый и молодой?»
0: «Конечно нет», — сказал джин.
2: «Так знай же», — проговорила лошадь, «что в самом центре твоей воющей пустыни живет существо».
0: Кстати, оно тоже любит громко кричать и реветь.
2: «Существо с длинной шеей и с длинными-предлинными ногами.
3: Оно с утра понедельника ровно ничего не сделало. Только подумай, оно не хочет бегать, как мы, лошади.
0: Свистнул Джин. Клянусь всем золотом Аравии, это животное мой верблюд. Ну а что он сказал тебе?
2: Он сказал «Гырп», ответила собака, и он не хочет носить тяжестей.
0: А верблюд сказал еще что-нибудь?
2: Нет, только «Гырп» и не хочет пахать,
0: вставил свое замечание бык.
3: Очень хорошо, проговорил Джин. Он твердит «Гырп». Хорошо же, я ему задам славный «Гырп». Только подождите немного.
0: Джин окатил себя пылью, укатил дальше по степи и скоро увидел верблюда. Верблюд ровно ничего не делал и только смотрел на свое отражение в луже воды. «Ты ленив до невозможности», — сказал ему Джин. «Подумай, из-за этого у тех троих с понедельника стало вдвое больше работы». Сказав это, Джин уперся подбородком в кулак и стал мысленно говорить волшебные слова.
3: «Гырп!» — фыркнул верблюд. «На твоем месте я не стал бы вечно повторять «гырп», — заметил Джин. «Мне кажется, ты и так слишком часто говорил это слово».
0: «Дудки, полно тебе лентяйничать. Принимайся-ка за работу». А верблюд опять сказал «Гырп». Но едва он закрыл свой рот, как увидел, что его спина, которую он гордился, стала надуваться. Она раздувалась все больше и больше, и на ней, наконец, образовался большой горб.
3: «Видишь, что у тебя на спине?» — сказал его Джин. «Этот горб сел на твою спину, потому что с понедельника, то есть с того самого дня, в который началась общая работа, ты ничего не делал. Теперь тебе придется трудиться».
2: «Разве я могу работать с таким горбом на спине?» — спросил верблюд.
3: «Это сделано тебе в наказание», — сказал Джин. «И все потому, что ты пролентяйничал 3 дня. Теперь ты получил возможность работать по 3 дня подряд безо всякой еды. Тебя будет кормить этот горб. И, пожалуйста, никогда не говори, что я ничего для тебя не сделал. Уходи из пустыни, отправляйся к тем троим и веди себя хорошо. Иди же». И верблюд поднялся и пошел к троим, унося на своей спине свой собственный горб. С тех пор и до нынешнего дня верблюд его носит. Верблюд работает, много работает, но все не может наверстать тех 3 дней, которые он пролентяйничал в самом начале мира и до сих пор не научился вежливости.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
0: Джозеф Редьярд Киплинг. Сказки и легенды. Почему кит ест только мелких рыбок. В стародавние времена, моя любимая, в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую рыбу, треску и камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, минок и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звезд и крабов, и все, что только ему попадалось. На всех рыб, на всех морских животных, которых кит замечал, он кидался и, открыв свою пасть, хватал их. Ам! И готово. Наконец кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна маленькая хитрая рыбка. Она плыла подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Вот кит поднялся, встал на свой хвост и говорит: «Я голоден». А маленькая-то хитрая рыбка пищит в ответ тонким, хитрым голоском: «Пробовали ли вы, великодушный рыбообразный, человека?»
2: «Нет», — ответил кит. «Не пробовал. А это вкусная штука?»
0: «Да», — ответила хитрая рыбка. «Только человек — ужасно беспокойное создание».
2: «Ну, принеси мне парочку-другую людей»,
0: — сказал кит и ударил хвостом по воде, да так сильно, что все море покрылось пеной. «Одного за глаза хватит», — сказала хитрая рыбка. «Проплыви до 5 градуса северной широты и до 40 восточной долготы, и ты увидишь, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помни о подтяжках, моя любимая. И в кармане нож. Но я по совести должна сказать тебе, что он необыкновенно умен и находчив».
2: Кит поплыл. Все плыл и плыл к 5 градусу северной широты и к 40 восточной долготы, и очень торопился.
0: Вот он увидел посреди моря плот, а на нем моряка в синих холщовых штанах с парой подтяжек. Главное, помни о подтяжках, моя любимая, и с ножом. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Не то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив.
2: Кит открыл рот. Он открывал его все шире да шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста. И проглотил моряка, плот, на котором он сидел, синие штаны, подтяжки, о которых ты не должна забывать, и нож.
0: Моряк и все эти вещи попали в теплый, темный желудок кита. После этого кит с удовольствием облизнулся и 3 раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек да нельзя находчивый и умный, очутился в темном, теплом животике кита, он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками, стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и вздыхать, легаться, брыкаться и вертеться там, где это было вовсе не к месту. Понятно, кит почувствовал себя нехорошо. Ведь ты же не забыла о подтяжках? И он сказал хитрой рыбке:
2: «Этот человек ужасно беспокоен. Кроме того, у У меня из-за него поднялась икота. Что мне делать?»
5: «Скажи ему, чтобы он выскочил обратно», — посоветовала киту хитрая рыбка.
2: Тогда кит крикнул в свой собственный рот потерпевшему крушение моряку: «Вылезай наружу, тогда и возись. У меня икота».
5: «Нет-нет», — ответил моряк, — «будет все по-другому. Отнеси меня к берегу моей родины, к белым утесам Альбиона. Тогда я подумаю, как мне следует поступить».
2: И он заплясал еще сильнее прежнего.
5: «Лучше отнеси его к нему на родину», — посоветовала хитрая рыбка киту. «Я же предупреждала тебя, что он очень находчив и умен».
2: «Нечего делать. Кит поплыл. Он все плыл да плыл, усиленно работая обоими своими плавниками и хвостом, хотя ему немного мешала икота.
5: Наконец он увидел родной берег моряка и белые утесы Альбиона. С размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать свой рот все шире, шире и шире, и сказал:
2: «Здесь пересадка на Винчестер, Эшлот, Нэша, Кин и на все станции дороги, ведущие к полям Вики».
5: Как только кит сказал слово «Вики», моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, разрезал плод на маленькие кусочки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита. Потом сказал вот какие слова. Ты ведь не слышала, что сказал моряк? Так я повторяю тебе его слова. «Этой решеткой я помешаю тебе есть». Дело в том, что моряк был также и сочинителем. Он ступил на отмель и пошел домой, к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Долго и счастливо жил также и кит. Но со дня высадки моряка на его родной берег решетка, сидевшая в горле кита, которую он не мог ни выбросить наружу, ни проглотить, мешала ему есть что-нибудь, кроме очень-очень мелких рыбок. Вот потому-то в наше время киты не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков, ни маленьких девочек. Хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под порогом экватора. Она боялась, что кит на нее рассердится. Моряк унес с собой свой нож. Когда он шел по морской отмели, на нем были синие холщовые штаны. Подтяжки же остались, помнишь, на решетке. Вот и конец сказочки о ките и хитрой рыбке.
6: Радио «Сказка ФМ».
7: Грибы. Братца звали Иван, а сестрицу Косичка.
8: Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Скучно сидеть молча, мухи кусаются, или косичка щипнет, и пошла возня. А мамку рубашонку задерет, да шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. В лес бы уйти, там хоть кол на голове чеши. Ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да косичка, да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала косичка. Иван начал живот чесать. Догадывается. «Мы гриб найдем и съедим», – сказал Иван. «Пойдем, не хнычь». Нашли они под дубом боровика. И только сорвать его нацелились, косичка зашептала: «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает: «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом: «Больно». Пошли Иван да косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивает его: «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно», отвечает подберезовик. Спросили Иван да косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, грузди сухого да грузди мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. «Больно, больно, больно», – пищат грибы. А грусть мокрый даже губами зашлепал. «Что вы ко мне привштали? Ну, ваш к лешему». «Ну, – говорит Иван, – у меня живот подвело». А косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой подсыпан. Плотный, красивый. Ахнули Иван да косичка: «Маленький гриб, можно тебя съесть?» «Можно, детки, можно, с удовольствием», — приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет. Присели над ним Иван да косичка и только разинули рты. Вдруг откуда ни возьмись налетают грибы: боровик и подберезовик, подосиновик и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый грусть да сухой грусть, масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, колошматить. «Ах ты, яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть! Ребятишек отравить вздумал!» С мухомора только мука летит. «Посмеяться я хотел», — вопит мухомор. «Мы тебе посмеемся», — кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. Где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. «Ну теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему», — сказали грибы. И все грибы, до единого к Ивану, до косички, один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван да косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана да косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист. «Ешь, барабанщик!»
6: Вы слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
9: Диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою. торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много. А коли угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо чудное».
10: «Хорошо, коли найду, куплю».
9: Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его: «Что так призадумался? Раскручинился, добрый молодец». «Как мне не кручиниться?» — отвечает купец. «Ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал. Пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе. Старик привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит».
10: «Вижу».
9: «Так смотри же, что с ним будет». «Эй, гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду». Гусь лег на сковороду, старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец добрый, молодец, садись, закусим. Только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай». Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели. Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор». Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное», — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавке, а к купчихе полюбовник прибежал. Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада. Вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим к купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружок!» — закричала купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!» Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только мало кто из них дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть, вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что это за друзья у жены появились? «Признавайся, — говорит, — во всем.
10: Не то навек так сольнувшись останешься.
9: Нечего делать, повинилась купчиха.
10: Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное».
6: Сказка ФМ.
11: Пых. Жили-были дед да баба. Было у них двое ребят, Маня да Ваня. Дед да баба собрались в город и наказали ребятам: «Вы, ребята, не ходите в погреб, там пыхтелка вас съест». Ваня говорит Мане: «Я, Маня, пойду в погреб, там у деда много репы». Только спустился вниз, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Ванька ли? Да не за репкой ли? Не съест ли он много? Не схамкать ли его?» Хам-хам, да и проглотила. Пошла Маня в погреб за Ваней, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Манька ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? И не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам, да и проглотила. Приехали детка с бабкой. Нет ребят. Полезла бабка в погреб там поискать, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не бабка ли? Не за Манькой ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? Не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» И проглотила. Полез дед в погреб за бабкой, а пыхтелка из угла: «Это не детка ли? Да не за бабкой ли? Да не за Манькой ли? Да не за Ванькой ли? Да не за репкой ли? Не съест ли мне его? Не схамкать ли его? Хам-хам!» И проглотила. Да так наелась пыхтелка, что лопнула. И вышли у нее из брюха целы и невредимы Ванька с Манькой, да бабка с дедом.
6: Сказка ФМ.
12: Василиса прекрасная. В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису, прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куколку, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куколку. Береги ее всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти 1 лет Василисе. Стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, от ветру и солнца почернела. совсем житья не было. Василиса все переносила безропотно, и с каждым днем все хорошело и полнело, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек. И вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить, и что делать». Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой. Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но это завсегда возвращалось домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню. Да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти!»
13: «Тебе за огнем идти!»
12: — закричали обе. «Ступай к бабе-яге!»
13: «Ступай к бабе-яге!»
12: И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкою приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она, — «ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник. Сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая. Стало рассветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник. Сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла она на полянку, где стояла избушка Яги-бабы. Забор вокруг избы из человечьих костей. На заборе торчат черепа людские с глазами. Вместо столбов у ворот — ноги человечьи. Вместо запоров — руки. Вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала, как вкопанная. Вдруг едет опять всадник. Сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза. И на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу, фу, русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе».
14: «Хорошо, — сказала яга-баба, — знаю я их. Поживи ты вперед, да поработай у меня, тогда и дам тебе огня. А коли нет, так я тебя съем».
12: Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
14: «Эй, запоры мои крепкие, отопкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь!»
12: Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая. За нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе:
14: «Подавай-ка сюда, что там есть в печи? Я есть хочу!»
12: Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать еге кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит:
14: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от сора. Да чтоб все было сделано, а не то съем тебя!»
12: После такого наказу баба-яга захрапела. А Василиса поставила старухины объедки перед куколкою, залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне». Куколка ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудреней вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно, у черепов глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник, и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула, перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник, взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье, за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние соринки. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня спасла». «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с Богом, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет баба-яга. Василиса встретила ее.
14: «Все ли сделано?» — спрашивает яга.
12: «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвил Василиса. Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
14: «Ну, хорошо».
12: Потом крикнула:
14: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу!»
12: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
14: «Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку, видишь, кто-то по злобе земли в него намешал», —
12: сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее. Все будет сделано, Василисушка». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
14: «Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло!»
12: Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча.
14: «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» — сказала баба-яга. «Стоишь, как немая!»
12: «Не смело», — отвечала Василиса. «А если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кое о чем».
14: «Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься».
12: Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?»
14: «Это день мой ясный», — отвечала Баба-Яга.
12: «Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?»
14: «Это мое солнышко красное», — отвечала Баба-Яга.
12: «А что значит черный всадник?»

послали!» Бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась до дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп. «Верно, дома, — думает себе, — уже больше в огне не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из черепа. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей, тот погасал, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут. Те было прятаться, но куда ни бросятся, глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь. Одной Василисы не тронуло. Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну самого лучшего, я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего, Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много. Пора бы и за тканье приниматься. Да такого станка не найдут, чтобы годился на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси ко мне старый челнок да лошадиной гривы. Я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать. А куколка за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?» «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, окромя тебя, показать не хочу». Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидел полотно, вздивовался. «Что хочешь за него?» — спросил царь. «Ему цены нет, царь-батюшка. Я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из того полотна сорочки шить. Вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить». «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха. «Это работа приемыша моего, девушки».

0: так пусть и сошьет она».
1: Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе. «Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует». Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила она, не покладываючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе идет царский слуга. Вошел в горницу и говорит:
2: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук».
1: Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису прекрасную, так и влюбился в нее без памяти. «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобою, ты будешь моей женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.
3: Сказка ФМ.
4: Купеческая дочь и служанка. Жил купец прибогатый. У него одна дочь была хороша, расхороша. Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю. Привез красный товар и стал ему отдавать. Изымел с ним царь таково слово: «Что, говорит, я по себе невесты не найду». Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка хороша, так хороша, что человек не вздумает, то она узнает». То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам-жандармам: «Ступайте вы к этому купцу, отдайте это письмо купеческой дочери». А в письме написано: «Убирайся венчаться». Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и служанка с нею. И никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаковое платье и едут к царю венчаться. Досадно стало этой служанке. Сейчас и говорит: «Пойдем по острову погуляем». Пошли по острову. Усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы, уходилась на море моя служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а крестьянка эта вовсе не нужна». Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе и думает: «Должно быть, купец меня обманул. Это не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом, разумом? Вовсе ничего не умеет делать». Живет он с нею. А эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то причинила. Ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину, стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?» «Я живу в избушке. Прими и меня с собою». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то». Он ее послушал, отогнал скотину. И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг, а дали ему из бедной лавки. Принес он слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди, а мне что день, что ночь, все равно». И стала из бархату и шелку царскую корону шить. Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься. Поутру рано будет слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю. Ничего не проси, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, ничего не бойся». Вот он пришел во дворец, принес корону. Тут все над этой короной издевались и стали у него торговать, а старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал торговать ее, а тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел уж его во строк сажать. Только что царь не говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим жандармам: «Подите, у пленного солдата вырежьте глаз». А жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз и дает его царю. Царь очень обрадовался: «Ах, как ты меня выручила, царевнушка!» И отдал старику этот глаз. Старик взял и пошел со дворца. Пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила и стала видеть. Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за бархат, и еще приказала взять бархату и золото. Взял он у бедного купца и принес купеческой дочери и бархату, и золото. Вот она села шить другую корону. Сшила и посылает старичка к этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси. А станут тебя спрашивать, где ты взял, скажи: мне Бог дал». Пришел старик во дворец, там все издевались. Первая корона была хороша, и это еще лучше. И говорит царь: «Что не давать, а купить надо». «Дай мне глаз», просит старик. Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ж ты меня, матушка, выручил вот этим глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» «Мне Бог дал», сказал ему старик и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зорю, поплевала на глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а вдруг очутилась в стеклянном дому и завела она гулянья. Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так она ему рада. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и рассказывает своей царице: «Ах, матушка, какой в этом месте дом! И какая в нем девица! Кто что не вздумает, то она узнает». Царица догадалась и говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала». вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай, вот тебе сундук денег. До дна его не добирай, всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Вот я в гости поеду. Меня в живе не будет. Убьют и в мелкие части изрубят. Ты встань поутру, сделай гробок, собери мои косточки и похорони». Старичок заплакал об ней. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы ее. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете, так тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце, да привезите ко мне». Повезли они купеческую дочь домой и разговаривают с ней быстро. А она уже знает, что они хотят делать, и говорит им: «Секите ж меня скорее». Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самую в навоз закопали и поехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами, плакал, плакал. А дело-то надо исполнять. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб и похоронил у себя. А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать: «Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только один сад». Вот царица услыхала об этом, вышла во двор и говорит жандармам: «Ступайте вы, посеките на том месте сад». Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел. Не терпится царю, хочется сад посмотреть, вот и едет глядеть его. Приехал в сад и увидал в нем мальчика. И какой хорошенький мальчик! Верно, думает, господа гуляли, да потеряли. Взял его во дворец, привез в свои палаты и говорит царице: «Смотри, матушка, не расквили его». А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят. И так, и сяк, а он, знай, кричит. Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему. Он и перестал кричать, начал бегать по комнатам. «Ах, матушка, — говорит царь царице, — как ты его утешила!» Мальчик побег на двор, а царь за ним. Он на улицу, и царь на улицу. Он в поля, и царь в поля. Он в сад, и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и сильно обрадовался. Девица и говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя, служанка моя». Вот и приехали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня, а ты меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь. Царь говорит: «Жандармы! Вырежьте же и теперь царице глаза и пустите ее в поля!» Вырезали ей глаза, привязали к коням и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю, а царь с молодою царицею стали жить да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Баба-Яга. Русская народная сказка.
5: Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал мужик, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести, погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке:
6: «Пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку, тебе рубашку сшить».
5: А тетка эта была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла. Да прежде зашла к своей родной тетке.
7: «Здравствуй, тетушка».
6: «Здравствуй, родимая. Зачем пришла?»
5: говорит тетка.
7: «Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку. Хочет мне рубашку сшить».
6: «Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла. Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать. Ты подлей им под пяточки маслица. Будут тебя собаки рвать, ты им хлебца брось. Будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай».
5: Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким забором избушка на курьих ножках, на бараньих рожках. А в избушке сидит баба-яга, костяная нога, холст ткет.
8: «Здравствуй, племянница. Что тебе надобно?»
5: говорит баба-яга.
7: «Здравствуй, тетушка. Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку мне рубашку сшить».
8: «Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись покуда, поработай».
5: Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице:
8: «Я сейчас спать лягу, а ты ступай и стопи баню и вымой племянницу. Да смотри, хорошенько вымой. Проснусь, съем ее».
5: Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала просить работницу:
7: «Родимая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи».
5: И ей подарила платочек. Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает:
8: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
7: «Тку, тетушка, тку, милая».
5: Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает:
7: «Котик, братик, научи, как мне убежать отсюда».
5: Кот говорит:
9: «Мяу, вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее, не то баба-яга съест. Будет за тобой гнаться баба-яга, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок, вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется широкая да глубокая река».
7: «Ой, спасибо тебе, котик-братик»,
5: говорит девочка. Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, она им хлеба дала. Собаки ее и пропустили. Ворота заскрипели, хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица. Они ее и пропустили. Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать. Девочка ее ленточкой перевязала Березка ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала, что было мочи. Бежит и не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. Проснулась баба-яга и спрашивает:
8: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
5: А кот ей в ответ:
9: «Вау! Тку, тетка! Тку, милая!»
5: Бросилась баба-яга в избушку и видит: девочки нету, а кот сидит ткет. Принялась баба-яга бить да ругать кота.
8: «Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?»
5: А кот ей в ответ:
9: «Я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданы не бросила, а она мне мясца дала!»
5: Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак.
8: «Почему девчонку не рвали? Почему не кусали?»
5: Собаки ей говорят:
10: «Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлеба дала!»
5: Побежала баба-яга к воротам.
8: «Почему не скрипели? Почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?»
5: Ворота говорят:
11: «Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица не пожалела».
5: Подскочила баба-яга к березке.
8: «Почему девчонке глаза не выстигала?»
5: Березка ей отвечает:
7: «Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила».
5: Стала баба-яга ругать работницу:
8: «Что же ты такая сякая? Меня не разбудила, не позвала. Почему ее выпустила?»
5: Работница говорит:
12: «Я тебе столько лет служу, никогда слова доброго от тебя не слыхала. А она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала».
5: Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий. Корни у деревьев на три сажени под землю уходят, вершины облака подпирают. Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло, приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река, широкая-приширокая, глубокая-приглубокая. Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела, не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке. Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила-пила, пила-пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем, знай, бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены:
13: «А где же моя дочка?»
5: Баба говорит:
12: «Она к тетке пошла иголочку да ниточку попросить. Да вот задержалась что-то».
5: Забеспокоился отец, хотел было идти дочку искать. А дочка домой прибежала, запыхалась, отдышаться не может.
13: «Где ты была, дочка?»
5: спрашивает отец.
7: «Ах, батюшка, меня мачеха послала к своей сестре, а сестра ее баба-яга костяная нога. Она меня съесть хотела»,
5: отвечает девочка.
7: «Еле-еле я от нее убежала».
5: Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой. Дружно да хорошо.

0: Мальчик с пальчик. Жили старик со старухою. Раз старуха рубила капусту и нечаянно отрубила себе палец. Завернула она его в тряпку и положила на лавку. Вдруг услышала: кто-то на лавке плачет. Развернула тряпку, а в ней лежит мальчик ростом с пальчик. Удивилась старуха, испугалась: ты кто таков?
1: Я твой сынок, народился из твоего мизинчика.
0: Взяла его старуха, смотрит: мальчик крохотный-крохотный, еле от земли видно. И назвала его мальчик с пальчик. Стал он у них расти. Ростом мальчик не вырос, а разумом умнее большого оказался. Вот он раз и говорит:
1: где мой батюшка?
0: Поехал на пашню.
1: Я к нему пойду, помогать стану.
0: Ступай, дитятка. Пошел он на пашню.
1: Здравствуй, батюшка.
0: Осмотрелся старик кругом.
2: Что за чудо? Голос слышу, а никого не вижу. Кто таков говорит со мной?
1: Я, твой сынок. Пришел тебе помогать пахать. Садись, батюшка, закуси, да отдохни маленько.
0: Обрадовался старик, сел обедать. А мальчик с пальчик залез лошади в ухо и стал пахать. А отцу наказал:
1: коли кто будет торговать меня, продавай смело. Небось не пропаду, назад домой приду.
0: Вот едет мимо барин, смотрит и дивуется. Конь идет, саха орет, а человека нет.
2: Это еще видом не видано. Слыхом не слыхано, чтобы лошадь сама собой пахала.
0: Старик говорит барину:
3: что ты, разве ослеп? То у меня сын пашет.
2: Продай мне его.
3: Нет, не продам. Нам только и радости со старухой, только и утехи, что мальчик с пальчик.
2: Продай, дедушка.
3: Ну, давай 1000 рублей.
2: Что так дорого?
3: Сам видишь, мальчик мал, да удал, на ногу скор, на посылку легок.
0: Барин заплатил 1000 рублей, взял мальчика, посадил в карман и поехал домой. А мальчик с пальчик прогрыз дыру в кармане и ушел от барина. Шел-шел, и пристигла его темная ночь. Спрятался он под былинку подле самой дороги и уснул. Набежал голодный волк и проглотил его. Сидит мальчик с пальчик в волчьем брюхе, живой, и горя ему мало. Плохо пришло серому волку. Увидит он стадо, овцы пасутся, пастух спит, а только подкрадется овцу унести. Мальчик с пальчик и закричит во все горло:
1: пастух, пастух, овечий дух, спишь, а волк овцу тащит.
0: Пастух проснется, бросится бежать на волка с дубиною, а еще притравит его собаками, а собаки, ну его рвать, только клочья летят. Еле-еле уйдет серый волк. Совсем волк отощал, пришлось пропадать с голоду. Просит он мальчика с пальчик:
2: вылези.
1: А, довези меня домой, к отцу, к матери. Так вылезу.
0: Делать нечего, побежал волк в деревню, вскочил прямо к старику в избу. Мальчик с пальчик тотчас выскочил из волчьего брюха.
1: Бейте волка, бейте серого.
0: Старик схватил кочергу, старуха ухват, и давай бить волка. Тут его и порешили, сняли кожу, да сынку тулуп сделали.

0: Никита Кожемяка. Русская народная сказка.
1: В старые годы появился невдалеке от Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал в свою берлогу. Потаскал и поел. Однажды утащил змей и царскую дочь. Прямо из царского сада.
2: Тузик, сидеть. Хороший мальчик, молодец.

0: съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге.
1: Тут теперь

0: царевны. Не бросил ее, а увязался за Горынычем и за царевной следом. И нашел, где злодей спрятал царскую дочку.
1: Ой, Тузик, какой ты молодец! Дам я тебе задание. Отнеси весточку маме и папе, чтобы знали они, что жива я.
0: Сообразила царевна кусок от рубашки своей белоснежной оторвать. Нашла уголек от старого костра и написала несколько строчек. Привязала лоскуток с письмом к собачьей шее и скомандовала:
1: «Домой, Тузик! Домой! Беги!»
0: Так и повелось. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу, к матери, привяжет ее псу на шею и пошлет ее домой. Он записочку отнесет и ответ принесет:
2: «Так, супруга моя царица, напиши ей, что надо что-то делать. Так продолжаться не может. Пусть выведает у самого змея этого Горыныча, кто его сильней, кого боится».
1: Папа велит узнать, кого боится Горыныч.
0: Тут как раз змей Горыныч еды ей принес и воды.
1: А почему ты, змей Горыныч, мне не рассказываешь ничего?
3: А что рассказывать-то? Ну, летаю на промысел, города полю, вот и все.
1: И никто тебя не боится?
3: Никто.
1: А есть кто-то, кто сильнее тебя?
3: Есть. В Киеве Никита Кожемяка. Тот меня сильней.
0: Как ушел змей на промысел, царевна и написала к отцу, к матери записочку:
1: «Езди в Киеве Никита Кожемяка. Он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручить».
0: Сыскал царь Никиту и сам с царицею пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом 12 воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался.
4: «Ох, царь-батюшка!»
0: Руки у Никиты задрожали, и разорвал он разом все 12 кож.
2: «Здравствуй, Никита! Пришел я просить тебя о помощи! Надо дочь мою спасти!»
0: Рассердился тут Никита.
4: «Почем зря меня испугали и убытку мне наделали! Не буду вам помогать и царевну выручать, и не просите!»
0: Сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь с царицей собрать 5000 малолетних сирот, осиротил их лютый змей, и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он 300 пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит.
4: «Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу!»
0: Сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую, некуда ему от Никиты спрятаться. Вышел в чистое поле.
4: «Ну, давай биться!»
3: «Ну, давай!»
0: Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту:
3: «О, не бей меня, Никитушка, до смерти. Сильнее нас с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну. Ты будешь владеть в одной половине, а я в другой».
4: «Хорошо, но надо же прежде межу проложить, чтоб потом с бору промеж нас не было.
0: Сделал Никита саху в 300 пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной-то борозда 2 сажени с четвертью.
3: Ой, тяжко. Может, отдохнем?
4: Нет уж. Хотел светом править. Надо поработать сначала. Но!
0: Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею.
4: Землю мы разделили. Теперь давай море делить, чтоб о воде промеж нас спору не вышло.
0: Стали воду делить. Вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять. Не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу, к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом, сажени на 2 высотою. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память о Никите Кожемяке.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Шел солдат домой. Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночью. «Здравствуй, хозяин! Накорми да обогрей прохожего. Что ж, садись за стол, гость будешь». Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку. Стакан вина поднесу. Не отгадаешь, а плевуха тебе».
7: «Изволь, сказывай загадку».
6: «А что значит чистота?» Солдат подумал, подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота». Мужик хлоп его по щеке: «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают. Чистота, братец, это кошка, завсегда умывается». «А что значит благодать?»
7: Солдат опять подумал, подумал и говорит: «Ну, знамое дело, хлеб, благодать».
6: Мужик хлоп его в другой раз: «Врешь, брат, служба, благодать — вода». «Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?»
7: Солдат опять свое: «Хлеб, говорит, красота».
6: «Врешь, служба. Красота — огонь. Вот тебе еще оплеуха. Ну, теперь полно, давай ужинать».
7: Солдат ест, да про себя думает: «Сроду таких оплеух не видал, и на царской службе того не было. Постой же, я тебе и сам удружу, будешь меня помнить».
6: Поужинали, легли спать. Солдат выждал ни много ни мало времечко, видит, что хозяева заснули, слез с палати, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех 4 лап и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба. Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину толкать: «Что ты, служивый? Прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай». И пошел со двора. Пока мужик ломал себе голову, чтобы такое значили солдатские речи, загорелся потолок, «Воды, воды!» — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло. «Ну, правду, солдат загадал, коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате, отольются».

0: Золотой гусь. Сказка братьев Гримм.
1: Жил-был человек. Было у него три сына. Звали младшего Дурнем. Его презирали, смеялись над ним и всегда обижали. Собрался раз старший идти в лес дрова рубить. И дала ему мать на дорогу вкусный сдобный пирог и бутылку вина, чтобы он не знал ни голода, ни жажды. Он пришел в лес и вот повстречал там старого седого человечка. Поздоровался с ним человечек и говорит:
2: «Дай мне кусок пирога, что у тебя в кармане, и глоток вина. Я очень проголодался и хочу пить».
1: Но умный сын ответил:
3: «Если я отдам тебе пирог да вино, то мне самому ничего не останется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а умный сын пошел себе дальше. Вот начал он рубить дерево, ударил топором, да угодил себе прямо в руку. Пришлось ему домой возвращаться и делать себе перевязку. А вышло все из-за того седого человечка. Потом пошел в лес средний сын. И дала ему мать, как и старшему сыну, сдобный пирог и бутылку вина. Ему тоже повстречался старый седой человечек и попросил у него кусок пирога и глоток вина. Но и средний сын, тоже разумный, ответил:
3: «Дам я тебе, мне меньше достанется. Ступай своей дорогой».
1: Так и остался человечек ни с чем, а средний сын пошел себе дальше. Но и он был наказан. Ударил он несколько раз по дереву и попал топором в ногу. Вот и пришлось его домой на руках относить. Тогда дурень и говорит:
3: «Дозволь мне, батюшка, хоть раз в лес пойти дров нарубить».
1: Ответил отец:
4: «Братья твои уже ходили, да только себе навредили. Куда уж тебе? Ты в этом деле ничего не смыслишь».
1: Но дурень все просил да просил, и отец наконец сказал:
4: «Ну, ступай, авось в беде поумнеешь».
1: И дала ему мать пирог, а он был на воде замешан, да в золе испечен, и бутылку кислого пива. Пришел дурень в лес. Повстречался ему тоже старый седой человечек, поздоровался с ним и говорит:
2: «Дай мне кусок пирога и глоток из твоей бутылки. Я так голоден, и мне очень хочется пить».
1: Ответил дурень:
3: «Ну, у меня-то ведь пирог на золе испечен, а пиво кислое. Но если тебе это по вкусу, давай присядем и вместе закусим».
1: Сели они. Достал дурень свой пирог, что был на золе испечен, а оказался он сдобным и вкусным, а кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили, и сказал человечек:
2: «От того, что у тебя сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. Вон стоит старое дерево, ты сруби его, а между корнями для тебя кое-что найдется».
1: Потом человечек попрощался и ушел. Пошел дурень, подрубил дерево, оно свалилось. Вдруг видит он, сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать. А у хозяина харчевни были три дочери. Увидали они гуся. Стало им любопытно, что это за диковинная птица такая. И захотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала:
5: «Случай к тому, пожалуй, подвернется. Я вытащу себе золотое перо».
1: Только дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме: как бы это вытащить и себе золотое перо. Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо, Но сестры ей крикнули:
5: «Ради бога, не подходи к нам, отойди!»
1: Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала:
5: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними».
1: И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, как тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. На другое утро взял дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что три девушки тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем то туда, то сюда, куда ноги дурня надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие и говорит:
6: «Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится?»
1: И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип. И пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетчик. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками. Удивился и закричал:
3: «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить!»
1: И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтобы они освободили его и причетника. Но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли. И стало их теперь семеро бегущих следом за дурнем и его гусем. Вот пришел дурень в город. А правил в том городе король. И была у него дочка. Такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней женится. Услыхал дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидела та семерых бегущих друг за дружкой и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумывать всякие отговорки и сказал, чтобы привел он ему такого человека, который смог бы целый подвал вина выпить. Тут дурень вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился дурень в лес и увидел на том самом месте, где рубил однажды дерево, какого-то человечка. Тот сидел, и по лицу его было видно, что он сильно пригорюнился. Стал дурень его расспрашивать, чего он горюет. Тот ответил:
2: «Мучит меня сильная жажда. Никак не могу ее утолить. Холодной воды я не пью, бочку вина я уже опорожнил. Но для меня это все одно, что капля на раскаленный камень».
3: «Я могу в этом деле тебе помочь»,
1: — сказал дурень.
3: «Ступай за мной, и ты вдосталь напьешься».
1: Повел его дурень в королевский подвал. Подсел человечек к огромным бочкам и стал пить. Пил и пил, пока живот у него не раздулся, и не прошло и дня, как выпил он целый подвал. Потребовал во второй раз дурень себе невесту. Но король рассердился, что такой простой парень, которого всяк величает дурнем, может взять его дочь себе в жены. И поставил тогда новые условия. Должен дурень сначала найти такого человека, который бы смог целую гору хлеба поесть. Недолго думая, отправился дурень прямо в лес. И сидел на том самом месте какой-то человек. Он подтянул свой пояс потуже, лицо у него было грустное, и он сказал:
2: «Я уже съел целую печь ситного хлеба. Да что это для меня, когда у меня такой сильный голод? Утробы моей никак не насытишь, и приходится мне пояс подтягивать все туже, чтоб с голоду не пропасть».
1: Обрадовался дурень и говорит:
3: «Так вставай и ступай за мной, уж ты досыта наешься».
1: Привел он его к королевскому дворцу, а туда свезли на ту пору всю муку со всего королевства и напекли огромную гору хлебов. Ну, тут лесной человек подошел и начал есть. И в один день вся хлебная гора исчезла. В третий раз потребовал дурень себе невесту. Но королю хотелось от него избавиться. И потребовал он у дурня такой корабль, чтобы мог по воде и по суше плавать.
4: «Как только ты на том корабле ко мне подплывешь, —
1: сказал он дурню,
4: — тотчас получишь дочь мою в жены».
1: Отправился дурень прямой дорогою в лес. Сидел там старый седой человечек, которому он отдал когда-то свой пирог. И сказал человечек:
2: «Это ты меня накормил, напоил. Дам я тебе за это корабль. Я это делаю потому, что ты меня пожалел».
1: И дал он ему корабль, что мог ходить и по суше, и по морю. Увидел король тот корабль и не мог отказаться выдать дочь свою замуж за дурня. Вот сыграли свадьбу, и после смерти короля наследовал дурень все королевство. И жил долгие годы счастливо со своей женой.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

хвост. Человек говорит: я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты только. А ты, муха, и без хвоста хорошо живешь. Рассердилась муха и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Так надоело, сил нет. Человек и говорит: ну, ладно. Летит и муха в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять, я разрешаю. Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку и кричит: слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, слизняк, слизняк, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Что ты? Что ты, что ты? Говорит слизняк. У меня и хвоста-то нет. Это ведь брюхо мое. Я его сжимаю, да разжимаю. Сжимаю, да разжимаю. Только так и ползаю. Я брюхоног. Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе: рыба, рыба, дай мне твой хвост, рыба, рыба, дай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Совсем не для красоты, отвечает рыба. Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, я хвост вправо поворачиваю. Надо налево, я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать. Муха к раку: рак, рак, отдай мне твой хвост, рак, рак, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Не могу отдать, отвечает рак. Ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу. А хвост у меня широкий, сильный, я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлеп, шлеп и плыву, куда мне надо, шлеп и плыву. Хвост у меня вместо весла. Полетела муха дальше, прилетела в лес, видит, на суку дятел сидит. Муха к нему: дятел, дятел, отдай мне твой хвост, дятел, дятел, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Вот чудачка, говорит дятел, а как же я деревья долбить буду, еду себе искать, гнезда для детей устраивать? А ты носом, говорит муха, а ты носом, носом, носом, а ты носом, носом. Носом-то носом, отвечает дятел, да ведь и без хвоста не обойдешься. Ты вон гляди, как я долблю. Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по сучку, только щепки полетели. Муха видит верно, на хвост дятел садится, когда долбит. Нельзя ему без хвоста, хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше. Видит козуля в кустах со своими козлятками. И у козули хвостик маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит: козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, козуля, козуля, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только. Козуля испугалась. Что ты, говорит, что ты, что ты? Если я отдам тебе свой хвостик, так мои козлятки пропадут? А козляткам ты зачем твой хвостик? Зачем козляткам, козляткам, зачем, зачем козляткам? Удивилась муха. А как же, говорит козуля, вот погонится за нами волк, я в лес кинусь прятаться, а козлятки за мной, только им меня не видно между деревьями, а я им белым хвостиком машу, как платочком. Сюда бегите, сюда, сюда. Они видят, беленькое впереди мелькает, и бегут за мной. Так все и убежим от волка. Нечего делать. Полетела муха дальше. Полетела дальше и увидала лисицу. Эх, и хвост у лисицы пышный, да рыжий, рыжий, да пышный, пышный, да рыжий. Красивый, красивый, красивый, красивый, красивый, красивый. Но думает муха, уж этот-то хвост будет мой, мой будет, будет мой, мой будет. Подлетела муха к лисице и кричит: лисица, лисица, отдай мне твой хвост, лисица, лисица, отдай мне твой хвост, лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Да что ты, муха, отвечает лисица, да без хвоста ты ведь.

0: Я пропаду? Ну, погонятся за мной собаки. Живо меня бесхвостую поймают. А хвостом я их обману.
1: А как же ты, спрашивает муха, обманешь хвостом? Как обманешь, обманешь, как обманешь?
0: А так? Вот станут меня собаки настигать. Я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко.
2: Видит муха, у всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке.
0: Нечего делать, полетела муха домой. Полетела муха домой, а сама думает: вот пристану к человеку, пристану, буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает.
2: Человек сидел у окошка, смотрел на двор.
0: Муха ему на нос села.
2: Человек бац себя по носу, а муха уж на лоб ему перелетела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу. Да отстань ты от меня, муха, взмолился человек.
0: Не отстану, жужжит муха. Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал. Я у всех зверей спрашивала, у всех зверей хвост для дела. Не отстану. Человек видит,
2: не отвязаться ему от мухи. Вон какая надоедная.
0: Подумал и говорит:
2: Муха, а вон корова на дворе. Спроси-ка у нее, зачем ей хвост.
0: Ну, ладно, говорит муха, спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, живу тебя, человек, сосвету тебя живу. Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать. Корова, зачем тебе хвост?
2: Корова молчала. А потом как хлестнет себя хвостом по спине
0: и пришлепнула муху. Упала муха на землю, дух вон и ножки кверху.
2: А человек и говорит из окошка: так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоело.
3: Радио «Сказка ФМ». Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него было 3 сына, 2 умных, 3 дурак. Помер старик, сыновья разделили имение по жребию, умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать. Дурак увидал и говорит: «И я, братцы, поведу своего быка продавать». Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» «Ну, — говорит, — коли хочешь покупать, так покупай, я не прочь продать. Бык 20 рублев стоит, меньше взять нельзя, вынимай-ка деньги». Берез ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит.
4: «Изволь, я подожду до завтрева». Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать: «Ну что, дурак, продал быка?»
5: «Продал».
4: «Задорого? За 20 рублев». «А деньги где?»
5: «Денег еще не получал, сказано завтра приходить».
4: «Эх ты, простота!»
3: На другой день поутру Встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, от ветру качается, а быка нету. Ночью волки съели.
6: «Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня заплатишь».
3: Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит: «Ишь ты какой неверный! Вчера сказывал, завтра отдам, а нонче тоже сулишь. Так и быть, подожду еще один день, а уж больше не стану, мне самому деньги надобны». Воротился домой. Братья опять к нему пристают. «Что, получил деньги?» «Нет, братцы, пришлось и еще денек подождать». «Да кому ты продал?» «Сухой березе в лесу».
6: «Экой дурак!»
3: На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит.
6: «Нет, земляк, коли все будешь завтраками потчевать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь».
3: Как хватит ее топором, так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидал дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой. Принес и показывает братьям.
6: «Где ты, дурак, добыл столько?»
3: «Земляк за быка отдал. Да тут еще не сполна все. Чай половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное». Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотри ж, дурак, — говорят умные братья, — никому не сказывай, что у нас столько золота».
6: «Небось, не скажу».
3: Вдруг попадается им навстречу дьячок.
7: «Что вы, ребята, из лесу тащите?»
3: Умные говорят:
6: «Грибы».
3: А дурак поперечит: «Врут они, мы деньги несем, вот посмотри».
6: Дьячок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти.
3: «Эх, дурак, что ты наделал?» — закричали братья. «Сам пропадешь и нас загубишь. Куда теперь мертвое тело девать?»
6: Думали-думали и стащили его в пустой погреб. Да там и бросили.
3: Поздно вечером говорит старший брат среднему: «Дело-то выходит неладно. Как станут про дичка разыскивать? Ведь дурак все расскажет. Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте». Дождали они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб. А дьячка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дьячка везде разыскивать, у всех спрашивать.
6: Дурак и отозвался: «На что он вам?»
3: «А на медне я его топором убил, а братья на погреб снесли».
6: Тотчас ухватились за дурака: «Веди, показывай». Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает: «Ваш дьячок черный?»
3: «Черный».
6: «И с бородою?»
3: «Да, и с бородою».
6: «И рога есть?»
3: «Какие там рога, дурак?»
6: «А вот смотрите». И выбросил голову.
3: Люди смотрят, как есть козел, плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказки конец, а мне меду корец.
8: ФМ. Медведь и пчелы.
9: Давным-давно жил-был один медведь. Хвост у него был длинный-предлинный и пушистый, как у лисы. Полюбился этому медведю мед. Без меда жить не может, только и думает, как бы ему медком полакомиться. Увидит медведь дупло с пчелами, обрадуется. Влезет он на дерево, разорит гнездо и устроит пир на славу. Пчелы пытаются ужалить грабителя, да не могут. Шерсть у медведя длинная, а жало у пчел короткое. Пчелы запутываются в длинной шерсти, а медведю только того и надо. Слезет он с дерева и начнет валяться по земле, пчел давить. А затем снова залезет на дерево и спокойно доедает весь мед. Никто уже ему не мешает. Однажды пришел в лес человек и видит. Сидит на дереве медведь, мед ест, а пчел пушистым хвостом отгоняет. «Эх ты, косолапый!» — думает человек. «Влез-ка я на дерево и зарублю тебя топором!» Влез человек на дерево, взмахнул топором. Но удар пришелся не по медведю, а по хвосту. И длинного пушистого хвоста, ай, как не бывало! Спрыгнул медведь с дерева и убежал. Так и остался медведь без хвоста и по сей день ходит куцый. Человек осмотрел дупло, поправил гнездо, уложил соты на место и пошел домой. Пчелам все это показалось удивительным. Они спрашивают пчелу-матку, почему же этот человек не съел их мед? Пчелка-матка сама не знала и сказала пчелам:
10: «Идите, догоните человека и спросите его, почему он не съел наш мед?»
9: Пчелы догнали человека, и он ответил им так: «Если я съем ваш мед, что же останется вам самим на зиму? Вы умрете с голоду, тогда и я останусь без меду». Пчелы вернулись в дупло и передали пчеле-матке слова человека. Она собрала на совет всех пчел, и они решили идти к человеку и просить его, чтобы он защитил их от злого медведя. Пчелы сказали человеку:
11: «Избавь нас от злого медведя, возьми к себе, а мы тебе за это...

«Хорошо», — ответил человек, — «я вам сделаю улей. Там вы будете жить и туда будете собирать мед». С тех пор пчелы стали жить у человека и кормить его сладким медом.

0: Люля. Прежде земли вовсе не было. Только одно море было. Звери и птицы жили на воде, и детей выводили на воде, и это было очень неудобно. Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание, председателем выбрали большого-большого кита и стали думать, как беде помочь. Долго спорили, шумели, наконец постановили достать со дна моря щепотку земли и сделать из нее большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. Хорошо придумали, а как земли достать со дна, не знают. Море-то ведь глубокое, не донырнешь до дна. Стали звери и птицы рыб просить. Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна.
1: А вам зачем? Спрашивают рыбы.
0: Острова делать.
1: Нет, говорят рыбы, не дадим вам земли острова делать. Нам без островов лучше жить. Плыви куда хочешь.
0: Стали звери и птицы кита просить. Ты из нас самый сильный большой зверь. Ты председатель наш. Протужься, нырни на дно. Собрание просит, нельзя отказываться. Набрал кит воздуху, ударил хвостом по воде, нырнул. Пошли по морю волны, закачались на них звери и птицы, ждут, пождут. Нет кита. Только большие пузыри из воды выскакивают, да с треском лопаются. И волны улеглись. Вдруг забурлила вода, всколыхнулось море, выкинуло кита высоко в воздух, упал кит назад в воду, выпустил из ноздрей две струи. «Нет, — говорит, — не достать мне до дна, очень уж я толстый, не пускает меня вода». Загрустили звери и птицы. Уж если кит не может достать, кто ж достанет? Собрались все в круг, молчат, горюют. Вдруг выплывает в середину круга востроносенькая птица.
2: «Давайте, — говорит, — я попробую. Может быть, я донырну до дна».
0: Посмотрели звери и птицы, да ведь это... Люля, нырец, ростом с малую уточку, на головке рожки из перьев торчат. Зашумели, рассердились звери и птицы. Ты, Люля, смеешься над нами. Кита великана море как щепку выкинуло, а уж тебя-то, слабенькую, разом расплющит.
2: А может быть и ничего,
0: говорит Люля.
2: Попробую. И как сидела на воде, так и ушла под воду. Только голову опустила, и нет Люли, даже ряби на волнах не осталось.
0: Ждут, пождут звери и птицы, нет Люли. И море спокойно, только белые пузырики из воды выскакивают и лопаются без шума. Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, дышит тяжело. Зашумели, засмеялись звери и птицы. «Где тебе, Люля, до дна достать? Маленькая ты, слабенькая ты, а с китом тягаться хочешь?» А Люля... молчит, отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла. Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только
2: розовые пузырьки из воды выскакивают, лопаются без шума.
0: Вдруг на том месте, где Люля нырнула, опять она сидит. А когда вынырнула, никто и не заметил. Сидит, тяжело дышит, и глаза у нее розовые стали, и на клюве розовый от крови пузырик.
2: Зашумели звери и птицы, жалко им стало маленькую Люлю. «Довольно, — говорят, — ты для нас постаралась. Отдыхай теперь, все равно не достать земли со дна моря».
0: А Люля молчит. Отдышалась, отдохнула, опять под воду ушла.
2: Ждут, пождут звери и птицы, смотрят на воду. Нет Люли, и море спокойно, только красные пузырики из воды выскакивают, лопаются без шума. Зашептали звери и птицы, красные пузырики пошли. Это кровь Люлина раздавила море Люлю. Не видать нам больше Люли. Вдруг видят глубоко в воде, под тем местом, где Люля сидела, что-то темное мелькает, приближается. Ближе, ближе, и всплыла наверх Люля ножками кверху. Подхватили ее звери и птицы, перевернули, посадили на воду ножками вниз, и видит, сидит Люля, еле дышит, глаза у нее красной кровью налились, на клюве красный кровяной пузырик, а в клюве щепотка земли со дна морского. Обрадовались звери и птицы, взяли у Люли щепотку земли и сделали большие острова. А маленькой Люле за то, что землю достала со дна моря, постановили дать награду. Пусть в память об этом подвиге навсегда останутся у Люли глаза и клюв красивого красного цвета. На этом собрание и кончилось, и помчались звери, помчались птицы делить между собой землю. А Люля осталась сидеть, где она сидела. Она не могла еще отдышаться. Звери и птицы разобрали всю землю до последнего клочка. Для Люли-то и не осталось место. Вот и живет она на воде по-прежнему. Придет пора детей выводить. Соберет камыш до ветки, что с берега в воду упали, устроит себе плотик плавучий, на нем и выводит детей. Так и плавает всю жизнь по воде. А глаза и клюв у Люли. Это верно. И до наших дней красные остались.

0: сказка Шарля Перро.
1: Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без чьей-либо помощи. Старший брат взял себе мельницу, второй – осла, а младшему дали кота. Он долго горевал, что досталось ему такое небольшое наследство.
2: «Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба. А мне, несчастному, придется умирать с голоду».
1: Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном.
3: «Не горюй, хозяин. А дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь».
1: Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещание, однако, зная, какой он мастер, разными хитрыми манерами ловить мышей, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лес, где водилось много кроликов. В мешок он положил отруби и травки. Растянувшись как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький кролик вскочил в мешок. Кот сейчас же затянул веревочки и, радуясь своей добыче, немедля пошел к королю. Кота впустили в покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:
3: «Вот, государь, кролик! Господин маркиз Карабас, так зовут моего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика в подарок».
4: «Скажи своему хозяину, что я благодарю его и очень доволен».
1: Король поблагодарил кота и отпустил. В другой раз кот спрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком. И когда туда зашли две куропатки, задернул веревочки и взял обеих. Потом он и их отнес к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток. Таким образом, кот два или три месяца носил королю дичь от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете, и говорит кот хозяину:
3: «Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте, а об остальном не заботься».
1: Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Только купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит:
3: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!»
1: Король высунул на крик голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своим слугам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю:
3: «Ваше Величество, такая неловкость! В то время, как мой хозяин купался, мошенники унесли его платье, хоть я и кричал «караул» изо всех сил».
1: А плутоватый кот сам же спрятал платье под большой камень. Однако король ничего не заподозрил и сейчас же приказал своим слугам принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм и усадил гостя в карету прокатиться. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им:
3: «Эй, вы, крестьяне! Если вы не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, Смотрите у меня, всех вас в порошок сотру.
1: Угроза кота их напугала. Поэтому, когда проезжавший мимо кортеж короля остановился, и король спросил, чей это лук, они отвечали в один голос:
0: «Господина маркиза Карабаса!»
1: А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он и говорит им:
3: «Эй, вы жнецы! Жнецы! Если вы не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру!»
1: Король, проезжая через некоторое время, пожелал знать, чьи это видны хлеба. И жнецы отвечали:
0: «Господина маркиза Карабаса!»
1: И король порадовался этому вместе с маркизом. А кот все бежал впереди кареты и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса. Наконец, кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал нигде не виданными богатствами. Кот, который имел осторожность предварительно нанести справки о том, кто такой этот людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. Начал кот вежливо и издалека:
3: «Говорят, что вы умеете превращаться в разных зверей. Что вы можете, например, стать львом или слоном?»
1: Людоеду лестно было такое внимание. Он с удовольствием ответил басом:
5: «Это правда. Сейчас я тебе покажу».
1: Кот так испугался, видя перед собой льва, что сейчас же забежал на крышу. Не без труда и не без опасности, по причине своих сапог. Ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался:
3: «Ой, признаюсь, я был в большом страхе от этих превращений. О, но, говорят, еще, хотя уж этому я не верю, будто вы умеете превращаться в самых маленьких зверьков. Можете, например, стать крысой или мышью. Откровенно сказать вам, я считаю это невозможным».
5: «Невозможным? А вот увидишь!»
1: Закричал людоед. И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас же бросился на нее и съел. Между тем к замку приехал сам король со своей прекрасной дочерью. Кот услышал стук лошадиных копыт, выбежал навстречу и говорит королю:
3: «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса».
6: «Как, господин маркиз? И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите».
1: Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровала доброта господина маркиза Карабаса, так же, как и принцессу. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король, отдохнув, вдруг сказал:
5: «Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?»
1: Маркиз, конечно, согласился на такую большую честь и в тот же самый день женился на принцессе. А кот зажил с ними в большом достатке и уже больше не ловил мышей. Может, только иногда для развлечения.
7: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
8: «Король Дроздобород». О необычайной красоте принцессы слух разнесся за пределами королевства. Однако Кроме удивительно привлекательной внешности, принцесса имела отвратительный характер. Была горда, капризна и заносчива. Всех женихов, которые приезжали во дворец с открытым сердцем, она, высмеяв, выгоняла с позором прочь. Но однажды король-отец все же решил настоять на своем и женить-таки строптивую красавицу. Пригласил в назначенный день всех знатных женихов, кому пришла охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству и положению. Сначала шли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, а затем уже и простые дворяне. Король и повел принцессу по рядам женихов. Но никто ей не пришелся по сердцу. И о каждом она нашла, что сказать неприятного. Один, по ее мнению, был слишком толст. Она говорила: «Точно винная бочка». Другой был слишком долговяз, долг да тонок, что лен на лугу. Третий был слишком мал ростом, короток да толст, что овечий хвост. Четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая. А пятый слишком красен, что свекла огородная. Шестой был недостаточно прям, словно дерево покоробленное. Итак, в каждом она нашла, что высмеять, а в особенности она надсмехалась над одним добряком-королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Принцесса это заметила, стала над ним смеяться и сказала: «У него подбородок, словно клюв у дрозда». Так и стали с тех пор величать его король-дроздобород. А старый король, увидев, что дочь его только и делает, что высмеивает добрых людей, отвергает все собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. Два дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел к королю в своих грязных лохмотьях, стал петь перед королем и королевой и, пропев свою песню, стал кланяться и просить милостыню. Король сказал: «Твоя песня так пришлась по сердцу мне, что я хочу отдать тебе мою дочь в замужество». Принцесса только тут поняла, что отец не шутил. А король сказал ей твердо: «Я поклялся, что отдам тебя замуж за первого встречного нищего и сдержу свою клятву». Никакие увертки не помогли. Король послал за священником, и принцесса была немедленно обвенчана с нищим. Когда же все это совершилось, король сказал дочке: «Теперь тебе, как нищий, не пристало больше жить здесь, в моем королевском замке. Ступай по миру со своим мужем». Бедняк-певец вывел ее за руку из замка, и она должна была вместе с ним бродить по миру пешком. Путем, дорогою, пришли они к большому лесу. И принцесса спросила: «Ах, чей это темный чудный лес?» «Дроздоборода». «Ах, жалко, я не знала». Потом пришлось идти по лугу, и принцесса опять спросила: «А чей это славный луг?» «Дроздоборода». «Ах, зачем я ему отказала?» Потом прошли они через большой город, и она вновь спросила: «А чей это город, прекрасный, большой?» «Это все принадлежит королю-дроздобороду». Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала. Ну, послушай-ка, сказал певец, мне совсем не нравится, что ты постоянно сожалеешь о своем отказе и желаешь себе другого мужа. Или я тебе не по нраву пришелся? И вот, наконец, пришли они к маленькой-прималенькой избушечке. И принцесса воскликнула. «Ах, господи! Чей тут такой дрянной домишко?» Певец отвечал ей. «Это твой и мой дом. И в нем мы с тобой заживем». Она должна была согнуться, чтобы войти в низенькую дверь. «А где же слуги?» – спросила принцесса. «Слуги? Это зачем?» – отвечал певец. «Ты сама должна все для себя делать. Разведи-ка сейчас же огонь, да свари мне чего-нибудь поесть. Я очень устал». Но принцесса, как оказалось, ничего не смыслила в хозяйстве. Не умела огня развести, не сварить, чтобы там ни было. Муж ее сам должен был приняться за дело, хоть какого-нибудь толку добиться. Разделив свою скромную трапезу, они легли спать. Но на другое утро муж, уже ранехонько, поднял жену с постели, чтобы она могла все прибрать в доме. Денек, другой, жили они таким образом, перебиваясь кое-как, и все запасы их пришли к концу. Тогда муж сказал принцессе: «Жена, если мы будем сидеть сложа руки, ничего не зарабатывая, помрем с голоду. Ты должна приняться за плетение корзинок». Он пошел, нарезал ивовых ветвей, притащил их домой целую охапку. Начала она плести, но крепкий ивняк переколол нежные руки принцессы. «Ну, я вижу, это дело у тебя на лад не пойдет», — сказал муж. «Лучше уж ты примись за пряжу. Может быть, прясть ты будешь лучше, чем плести». Она принялась тотчас за пряжу, но жесткая нитка стала въедаться в ее мягкие пальчики, так что они оказались все в крови. «Вот изволишь ли видеть, — сказал ей муж, — ведь ты ни на какую работу не годна. Ты для меня не находка. Ну да еще попробуем. Станем торговать горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь выйти на базар и приняться за торговлю». «Ах, боже мой! — подумала принцесса. — А что, если явятся на базар люди из королевства моего отца, да увидят меня, что я сижу с товаром и торгую? То-то они надо мной посмеются». Но делать было нечего. Она должна была с этим примириться, потому что очень хотела есть. А даже кусок хлеба бедняку даром не дается. При первом появлении королевы на базаре все хорошо сошло у нее с рук. Все охотно покупали у нее товар. Покупателей привлекла ее удивительная красота. И цену ей давали такую, какую она запрашивала. А многие даже давали ей деньги просто так, не забирая горшков. После того пожили они сколько-то времени на свою прибыль. А когда все проели, муж опять закупил большой запас товара и послал жену на базар. Вот она и уселась со своим товаром на одном из углов базара, расставила товар кругом себя и стала продавать. И тут, как на грех, из угла вывернулся какой-то пьяный гусар на коне, въехал в самую середину ее горшков и перебил их все вдребезги. Принцесса стала плакать и со страха не знала даже, что делать. «Что со мной будет?» – воскликнула она. «Что мне от мужа за это достанется?» Она побежала к мужу и рассказала ему о своем горе. «А кто тебе велел садиться на углу с твоим хрупким товаром? Нечего реветь-то. Вижу и так, что ты никакой порядочной работе не годишься. Так вот, я был в замке у нашего короля на кухне и спрашивал, не нужна ли им посудомойка. но и обещали мне, что возьмут тебя на эту должность, по крайней мере, хоть кормить-то будут даром. И пришлось принцессе в посудомойках быть, и повару прислуживать, и справлять самую черную работу. В обоих боковых своих карманах она подвязывала по горшочку, а в них приносила домой то, что от стола королевского оставалось, и этим питались они вместе с мужем. Однажды случилось, что в замке наверху назначено было праздновать свадьбу старшего королевича. Бедная принцесса тоже поднялась наверх и вместе с прочей дворцовой прислугой стала в дверях залы, чтобы посмотреть на свадьбу. Зажжены были свечи, стали съезжаться гости, один красивее другого, один другого богаче или великолепнее по наряду. И бедная принцесса, с грустью подумав о своей судьбе, стала проклинать свою гордость и высокомерие, благодаря которым она попала в такое тяжкое унижение и нищету. Слуги, проходя мимо нее, бросали ей время от времени крошки и остатки от тех вкусных блюд, от которых до нее доносился запах. И она тщательно припрятывала все это в свои горшочки и собиралась нести домой. Вдруг из двери залы вышел королевич, наряженный в бархат и атлас, с золотыми цепями на шее. И когда он увидел, что красавица-принцесса стоит в дверях, он схватил ее за руку и захотел с нею танцевать. Но та упиралась и перепугалась чрезвычайно, узнав в нем короля Дроздоборода, который за нее сватался и был ею осмеян и отвергнут. Однако же ее нежелание не привело ни к чему. Он насильно вытащил ее в залу. И вдруг лопнул у нее на поясе тот шнур, на котором были подвязаны в карманах ее горшочки для кушанья. И горшочки эти вывалились, и суп разлился по полу, и обедки кушаний рассыпались повсюду. Когда же все гости это увидели, то вся зала огласилась смехом. Отовсюду слышались насмешки. И несчастная принцесса была до такой степени пристыжена, что готова была сквозь землю провалиться. Она бросилась к дверям, стараясь бежать, но и на лестнице ее кто-то изловил и вновь привлек в залу. А когда она оглянулась, то увидела перед собой опять-таки короля Дроздоборода. Но в этот раз девушка услышала ласковые слова. «Не пугайся. Я и есть тот певец, который жил с тобой в жалком домишке. Из любви к тебе я надел на себя эту личину нищего бедняка. Я же и на базар выезжал в виде пьяного гусара, который тебе перебил все горшки. Все это было сделано для того, чтобы смирить твою гордость и наказать твое высокомерие, которое заставило тебя надсмехаться надо мной». Тут принцесса горько заплакала и сказала: «Я была к тебе очень несправедлива и поэтому недостойна быть твоей женой». Но король отвечал, улыбнувшись ей: «Утешься. Худшие времена для тебя миновали. Мы с тобой теперь по-настоящему отпразднуем свою свадьбу». Тут подошли к принцессе придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор. Все желали ей счастья в супружеском союзе с королем Дроздобородом. Пошло тут настоящее веселье. Стали все и петь, и плясать, и за здоровье молодых пить. А что, друг, недурно бы и нам с тобою

0: стояла небольшая ветхая избушка. В той избушке жили старик да старуха. Жили они в великой бедности. Старик сделал сеть и стал ходить на море ловить рыбу. Тем только и добывал себе дневное пропитание. Раз как-то закинул старик свою сеть, начал тянуть, и показалось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало. Еле-еле вытянул, смотрит, а сеть пуста. Всего-навсего одна рыбка попалась. Зато рыбка не простая, золотая. Взмолилась ему рыбка человечьим голосом.
1: «Не бери меня, старичок, пусти лучше в синее море. Я тебе сама пригожусь. Что пожелаешь, то и сделаю».
0: Старик подумал-подумал и говорит.
2: «Мне ничего от тебя не надобно. Ступай, гуляй в море».
0: Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его старуха.
3: «Много ли поймал, старик?»
2: «Да всего-навсего одну золотую рыбку. И ту бросил в море». Крепко она взмолилась. «Отпусти, — говорила, — в синее море. Я тебе в пригоду стану. Что пожелаешь, все сделаю». «Пожалел я рыбку. Не взял с нее выкуп. Даром на волю пустил».
3: «Эх ты! Попалось тебе в руки большое счастье, а ты удержать не сумел!»
0: Злилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему спокоя.
3: «Хоть бы хлеба у ней выпросил, ведь скоро сухой корки не будет!»
0: Не выдержал старик, пошел к золотой рыбке за хлебом. Пришел на море и крикнул громким голосом.
2: «Рыбка! Рыбка! Встань в море хвостом, ко мне головой!»
0: Рыбка приплыла к берегу.
1: «Что тебе, старик, надо?»
2: Старуха серчала, за хлебом прислала.
1: «Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь!»
0: Воротился старик.
2: «Ну что, старуха, есть хлеб?»
3: «Хлеб-то вдоволь. Да вот беда, корыто раскололось. Не в чем белье стирать. Ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала».
0: Пошел старик на море.
2: «Рыбка, рыбка, встань в море хвостом, ко мне головой».
0: Приплыла золотая рыбка.
1: «Что тебе надо, старик?»
2: Старуха прислала. «Новое корыто просит».
1: «Хорошо. Будет у вас и корыто».
0: Воротился старик только в дверь, а старуха опять на него накинулась.
3: «Ступай,
0: — говорит,
3: — к золотой рыбке. Попроси, чтоб новую избу построила. В нашей жить нельзя, того и смотри, что развалится».
0: Пошел старик на море.
2: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой».
0: Рыбка приплыла, стала к нему головой, в море хвостом и спрашивает.
1: «Что тебе, старик, надо?»
2: «Построй нам новую избу. Старуха ругается, не дает мне спокою. Не хочу, — говорит, — жить в старой избушке. Она того и смотри вся развалится».
1: «Не тужи, старик, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
0: Воротился старик. На его дворе стоит изба новая, дубовая, с вырезанными узорами. Выбегает к нему навстречу старуха, пуще прежнего сердится, пуще прежнего ругается.
3: «Эх ты! Не умеешь ты счастьем пользоваться! Выпросил избу и чай, думаешь, дело сделал! Нет! Ступай-ка опять к золотой рыбке, да скажи ей! Не хочу я быть крестьянкою, хочу быть дворянкою, чтоб меня добрые люди слушались, при встречах в пояс кланялись».
0: Пошел старик на море, говорит громким голосом: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Приплыла рыбка, стала в море хвостом к нему головой.
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: Отвечает старик: «Не дает мне старуха покою. Совсем вздурилась, не хочет быть крестьянкою, хочет быть дворянкою».
1: «Хорошо, не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
0: Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит. В три этажа выстроен, по двору прислуга бегает, на кухне повара стучат, а старуха в дорогом парчевом платье на высоких креслах сидит, да приказы отдает. Ни много ни мало прошло времени, надоело старухе быть дворянкой. Потребовала к себе старика и приказывает:
3: «Ступай к золотой рыбке, скажи ей: не хочу я быть дворянкой, хочу быть царицею».
0: Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой». Приплыла золотая рыбка:
1: «Что тебе, старик, надо?»
0: «Да что, вздурилась

0: Позади большой сад раскинулся, а перед самым дворцом зеленый луг. На лугу войска собраны. Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр и развод. Барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «Ура!» кричат. Ни много ни мало прошло времени. Надоело старухе быть царицею. Велела разыскать старика и представить пред свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся, бояре бегают. Какой такой старик? На силу нашли его на заднем дворе. Повели к царице.
1: «Слушай»,
0: — говорит ему старуха,
1: «ступай к золотой рыбке, да скажи ей, не хочу быть царицею, хочу быть морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слушались».
0: Старик было отнекиваться, куда тебе?
1: «Коли не пойдешь, голова долой!»
0: Скрипя сердце, пошел старик на море. Пришел и говорит: «Рыбка, рыбка, встань в море хвостом, ко мне головой!» Золотой рыбки нет как нет. Зовет старик в другой раз, опять нету. Зовет в третий раз, вдруг море зашумело, взволновалося, а тут совсем почернело. Приплывает рыбка к берегу.
2: «Что тебе, старик, надо?»
0: Старуха еще пуще вздурилася. Уже не хочет быть царицею, хочет быть морской владычицей, над всеми водами властвовать, над всеми рыбами повелевать. Ничего не сказала старику золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Старик воротился назад, смотрит и глазам не верит. Дворца как не бывало, а на его месте стоит небольшая ветхая избушка. А в избушке сидит старуха в изодранном сарафане. Начали они жить по-прежнему. Старик опять принялся за рыбную ловлю. Только как часто не закидывал сетей в море, не удалось больше поймать

Сказка «Удалой батрак». У одного мирошника был работник. Мирошник послал его засыпать на ковш пшеницы, а работник пошел и засыпал-то на камень. Мельница завертелась, и пшеница вся разметалась. Хозяин, как пришел на мельницу и как увидел разметанную пшеницу, и согнал работника. Работник пошел домой в свое село и заплутался. Вот зашел он в этакие кусты и лег спать. Приходит Бирюк, видит, что работник спит, и подошел к нему близко, стал его обнюхивать, а работник-то, ухвати Бирюка за хвост, убил его и снял с него шкуру. Вот работник вышел на гору, а на горе стояла пустая мельница. Он у этой мельницы и остановился ночевать. Приехали три человека, разбойники. Развели в мельнице огонь и начали дуван дуванить. Один разбойник говорит: «Я свою часть положу под из-под мельницы». Другой разбойник: «А я под колесо подпихну». А третий говорит: «А я в ковш спрячу». А работник лежит в ковше и, убоявшись, как бы разбойники его не убили, вздумал себе: «Дай я вон так-то закричу: Денис, ступай туда на низ, а ты, Хвока, гляди сбоку, а ты, малый, гляди там, а я тут. Держи их,

0: ребята, бей их, ребята!» Разбойники урабели, бросили свое имение и разбежались. Работник вылез из ковша, подобрал все богатство и пошел домой. Приходит и рассказывает отцу с матерью: «Вот все, что я заработал на мельнице. Поедем теперь, дедушка, на базар и купим себе ружье и будем охотничать». Поехали себе на базар, купили ружье и едут с базару. Вот работник и говорит деду: «Ты, дедушка, гляди, не попадется ли нам заяц, лиса, а не то куница». Едут, да оба дремлют и, наконец, уснули. Где ни взялись два бирюка, зарезали у них лошадь и съели всю. Дедушка проснулся, да как стегнет кнутом, думал: по лошади, ан по бирюку. Бирюк-то попал в хомут и давай носить, а дед правит. А другой бирюк сзади хочет ухватить работника, и тот бирюк-то был щербиной. Работник как стегнет бирюка кнутом, а он хотел кнут-то зубами поймать, да на кнуте был узел. Этот узел и застрял у бирюка в щербине. Работник и потащил его за телегою. Один бирюк везет, а другой сзади идет. Вот приехали они домой. Собачка выскочила и давай лаять. Бирюки испугались, один как повернул круто. Тележенка и опрокинулась, работник со стариком упали на землю. Тут бирюк из хомута выскочил, а работник кнут из рук выпустил. Так оба бирюка и убежали. А старик с работником остались ни при чем. Жили они богато. Двор у них кольцом, три жердины конец с концом, три кола забито, три хворостины завито, небом накрыто, а светом обгорожено. Тут и сказки конец, а кто слушал, большой-большой молодец.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Снегурочка. Русская народная сказка.
3: Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная. Намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают.
4: «А что, старуха?»
3: — говорит старик.
4: «Давай мы себе из снега дочку сделаем».
5: «Давай»,
3: — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик носик, рот, подбородок. Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись, смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками-ножками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядят на нее, не налюбуются. И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам. Что ни день, то все краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься. Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась.
4: «Что с тобой, дочка?»
3: «Что
4: «Что ты такая невеселая стала? Не заболела ли?» —
3: спрашивает старик.
5: «Ничего, батюшка, ничего, матушка. Я здорова».
3: Вот и последний снег растаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится, от солнца прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала. Да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу. Зовут Снегурочку.
6: «Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать».
3: Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила.
5: «Поди, дочка, повеселись с подружками».
3: Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно. Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они звать ее.
6: «Ау! Ау! Снегурочка!»
3: Только эхо им в лесу и откликнулось.

0: стойкий оловянный солдатик. Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери, старой оловянной ложки. И значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят. Ну, словом, чудо, что за солдатики. Все 25 лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ. Они лежали, не шевелясь, и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась.
2: «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!»
1: — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить. А 25-й солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро. И вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно. Но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.
3: «Вот бы мне такую жену!» —
1: подумал оловянный солдатик.
3: «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет. А мой дом — простая коробка. Да еще набилась нас туда чуть не целая рота. 25 солдат. Нет, ей там не место. Но познакомиться с ней все же не мешает».
1: И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась. Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Тра-та-та, тра-та-та-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами. Только Одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило 12, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.
4: «Эй, ты, оловянный солдат, не больно заглядывайся на плесунью. Она слишком хороша для тебя».
1: Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.
4: «Ах, вот ты как!»
1: — сказал тролль.
4: «Ладно же, погоди до утра. Ты меня еще вспомнишь!»
1: Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает, но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «Я тут!», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь. Да какой! Настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.
2: «Смотри-ка!»
1: — сказал один из них.
2: «Да никак это оловянный солдатик! Давай-ка отправим его в плавание!»
1: И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал, от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку. «Где же это я?» — думал оловянный солдатик.
3: «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем!»
1: В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
5: «Ты кто такой?»
1: — закричала она.
5: «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
1: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
5: «Держите его! Держите! У него нет паспорта!»
1: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.
3: «Я спасен!»
1: — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только! За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
3: «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет!»
1: И приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы. Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг, словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал.
2: «Вот так штука! Оловянный солдатик!»
1: А дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Мария Маревна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна — Марья-царевна, другая — Ольга-царевна, третья — Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: «Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго». Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли люб ты сестрицей, я ее не держу. Пусть с Богом идет». Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Иван-царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом». И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год. Говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко, опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну». «Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц. Собрался в дорогу, шел, шел и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван-царевич: «Коль есть тут жив человек, отзовися, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле, аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич: «Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван-царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней. Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Кидает она на Ивана-царевича все свое хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел, как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил совсем, в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил: «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал. «Спасибо, Иван-царевич», — сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих». И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу. «Что не будет, а разыщу Марью Моревну». Идет день, идет другой. На рассвете третьего дня видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья-царевна, встречала Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня и говорит: «Не могу у вас гостить долго. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». «Трудно сыскать ее», — отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего дня видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился озимь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга царевна, милый наш братец идет!» Ольга царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытье рассказывать. Иван царевич погостил у них три денька и говорит: «Дольше гостить мне некогда, я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает орел: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел. На рассвете третьего дня видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился озимь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Анна царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна царевна, встречала его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытье рассказывать. Иван царевич погостил у них три денька и говорит: «Прощайте, пойду жену искать, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на третий добрался до Марьи Моревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: «Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался, посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного? Прости, Марья Моревна, не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит». Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Отвечает конь: «Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез». «А можно ли их догнать?» «Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью Моревну и увез. А Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревной. Кощея Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна». «Ах, Иван-царевич, он нас догонит». «Пускай догонит. Мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
7: Иван-царевич приходил, Марью Маревну с собой взял.
6: А можно ли догнать их?
7: Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, до пьяна напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонку ехать, и то поспеем.
6: Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича.
7: Ведь я ж говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих.
6: Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и опять воротился за Марьей Моревной. На ту пору Кощея дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна! Ах, Иван-царевич, ведь он догонит! Тебя в куски изрубит, пускай изрубит! Я без тебя жить не могу!» Собрались и поехали.
7: Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
6: Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?
7: Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял.
6: Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. В то самое время у зятьев Иван-царевича серебро почернело. «Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась». Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а ворон за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мертвой водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живой водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал! Еще бы дольше проспал, если б не мы, — отвечали зятья. — Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну». Приходит к ней и просит: «Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал: «За 39 земель, в 30-м царстве за огненной рекою, живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба-Яга дала мне одного жеребеночка».
7: «Да как же ты через огненную реку переправился?»
6: «А у меня есть такой платок. Как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет».
7: Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу и платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-Яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: «Съем-ка я
6: одного цыпленочка. «Не ешь, Иван-царевич», — просит заморская птица. «В некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше. Видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь моего меда, Иван-царевич. В некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стало». «Не тронь, Иван-царевич», — просит львица. «В некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел-шел. Стоит дом бабы-яги. Кругом дома 12 шестов, на 11 шестах по человечьей голове только один незанятый. «Здравствуй, бабушка!»
8: «Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле? Аль по нужде?»
6: «Пришел заслужить у тебя богатырского коня».
8: «Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня. А если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте».
6: Иван-царевич согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате. Прилетела заморская птица и будит его. «Вставай, Иван-царевич, кобылица теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц:
8: «Зачем вы домой воротились?»
6: «Ну как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаз не выклевали».
8: «Ну вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам».
6: Переспал ночь Иван-царевич. Наутро баба-яга ему говорит:
8: «Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
6: Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес. Прибежала львица: «Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны». Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц:
8: «Зачем домой воротились? Ну как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали. Ну вы завтра забегите в Синее море».
6: Опять переспал ночь Иван-царевич. Наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти:
8: «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте».
6: Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в Синее море. Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит: «Вставай, царевич, кобылицы все собраны, да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется, ты укради его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц: «Зачем воротились? Ну как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови». Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает, прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку, тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Марьевне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил!» «Так и так, — говорит, — поедем со мной». «Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену». «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кощей Бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А речуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приезжал, Марью Маревну увез. А можно ли их догнать? Бог знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня. «Нет, не утерплю, — говорит Кощей Бессмертный, — поеду в погоню». Долго ли, коротко ли, нагнал он Ивана-царевича, соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Иван-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Маревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Но да недаром же ты хлопотал! Такой красавицы, как Марья Маревна, во всем свете поискать другой не найти!» Погостили они, попировали, и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать.
9: Радио «Сказка ФМ».
10: Братья Гримм. Бабушка-метелица. Жила-была вдова, и было у нее две дочери. Одна ленивая и неряшливая, но родная дочь. Она была любима, хоть и бездельница. И во всем она была похожа на свою мамашу. Другая же, милая и трудолюбивая, приемная дочка, в доме была предназначена для самой тяжелой и грязной работы. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и бесконечно прясть. Однажды, когда она собиралась напиться, веретено у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей беде. Та стала бронить ее и сказала: «Умела веретено уронить, сумей и достать его из колодца!» Возвратилась девушка к колодцу, а что делать и не знает. Да с перепугу-то и прыгнула она в самый колодец, задумала сама оттуда веретено добыть. Прыгнула и тотчас лишилась чувств. А когда пришла в себя, то увидела, что лежит она на прекрасной лужайке. На нее весело светит солнышко, и цветов кругом видимо-невидимо. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенька хлебов. Хлебы ей крикнули: «Вынь ты нас! Вынь скорее! Не то сгорим! Мы давно уже испеклись и готовы!» Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла она дальше и пришла к яблоне. Ветки яблони ломались под тяжестью плодов, и яблонька крикнула девушке: «Обтряси ты меня,

девушку страх. Задумала она бежать. Однако старушка крикнула ей вслед. «Чего испугалась, красная девица? Оставайся у меня, и если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри только, постель мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так чтобы перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама бабушка-метелица». Слова старушки успокоили девушку, и она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить бабушке во всем, и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и жилось ей у старухи хорошо. И худого слова она от нее не слышала, и за столом у ней всего было вдоволь. Прожив некоторое время у бабушки-метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостает. А потом и догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же родная сторона ей была дороже. Наконец она созналась старушке, что соскучилась по своим, и попросилась назад из-под земли. Бабушка-метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось. А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама и тебе укажу дорогу на землю». Тут взяла она ее за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под их сводом, просыпалось на нее дождем из-под свода золото, да так облепило ее, что она вся была им сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твое старание», — сказала бабушка-метелица. Да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехина дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Наша-то девица в золоте вся!» Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха, и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с нею приключилось. А когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье. Вот усадила она свою дочку прясть у того же колодца. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же и спрыгнула. И очутилась она точно так же, как прежде сестра ее, на прекрасной лужайке. И пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись». А лентяйка им отвечала: «Вот еще, стану ли я из-за вас пачкаться?» И пошла себе дальше. Вскоре пришла она и к яблоньке, которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее, яблоки на мне давно уж созрели». Но лентяйка отвечала: «Очень мне надо, пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется». И пошла своею дорогою. Придя к дому бабушки-метелицы, она ее не испугалась, потому что уж слыхала от сестры о ее больших зубах и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась,
переборола свою лень и хоть что

делала и слушалась указаний своей хозяйки, потому что уж у нее из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду. На другой день она уже стала понемногу лениться. На третий еще того более. А там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели, как и в доме матушки. И постель бабушки-метелицы она постилала не как следовало и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та решила прогнать ее. Ленивица обрадовалась этому, думала: «Вот, сейчас на меня золотой дождь посыплется!» Бабушка-метелица подвела ее к тем же воротам. Но когда ленивица под ворота стала, на нее просыпалось не золото, а прокинулся целый котел полный смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала старушка и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена. И петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Залита девица смолою вся!» И эта смола так крепко к ней пристала, что в то время, когда она ее отмывала, девушка приучилась мыться. А к одной хорошей привычке, как это всегда бывает, вскоре прибавилась и вторая – старательность, а потом и третья. Вот так бывшая неряха и лентяйка и исправилась.

0: Лиса и рак. Лиса говорит раку:
1: «Давай перегоняться».
2: «Уж, лиса, давай».
0: Начали перегоняться. Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом. Рак отцепился и говорит:
2: «Ух, а я уже давно тут тебя жду».

0: знаете, кто это поет? Это поет лес. Густой, дремучий. Он растет далеко-далеко, на самом севере Финляндии. Много тут старых больших деревьев, но всех выше вот эти две могучие вековые сосны. Ну-ка, послушаем их голоса.
1: Мы скованы стужей,
2: мы в снежном плену.
1: Бушует и буйствует вьюга, под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину.
0: Сосны эти такие старые, такие старые, что никто, даже седой мох, не мог припомнить, были ли они когда-нибудь молодыми деревцами.
2: Ну что, дружище, стоишь еще? Держишься?
1: Стою, держусь. А ты как старина, все воюешь с тучами. Недаром ведь лесные зери прозвали тебя зацепи тучу.
2: Ох, что-то слабею я. Нынче вот ветер обломил у меня верхнюю ветку. Видно, и вправду старость приходит. Плохи мои дела, подопри небо.
1: Грешно тебе жаловаться, зацепи тучу. Ты ведь совсем еще дитя. Ну, много ли тебе лет? Только 350.
2: 350.
1: А вот мне уже 388.
2: 88.
1: Это не шутка.
0: Так, покачивая мохнатыми ветвями, вели неторопливую беседу две старые-престарые сосны. Подопри небо и зацепи тучу. Была зима. Метель закутала всю землю белым одеялом. Цветы вереска спали под пушистыми снежными сугробами. А две сосны, словно два великана, сторожили лес. Зимняя буря шумом проносилась почаще, сметала снег с веток, обламывала вершины деревьев, валила на земь крепкие стволы. И только сосны-великаны, зацепи тучу и подопри небо, стояли твердо и прямо, и никакой ураган не мог заставить их склонить головы. А ведь если ты такой сильный и стойкий, это что-нибудь да значит? Да-да, в этот зимний день в лесной чаще бродили двое детей, мальчик и девочка. Их отец, бедный дровосек, жил неподалеку, в старой хижине на лесной опушке. Мальчика звали Сильвестр, а девочку — Сильвия. И где только нашли для них эти имена? Наверное, и в лесу, ведь на древнем латинском языке слово «сильва» значит «лес».
3: Наш селок.
4: Ой, заяц.
3: Заяц.
4: Мы поймали зайца.
3: Да? И ой, в другом селке что-то бьется.
4: Да. Ой, это куропатка.
3: Ого, вот так добыча.
4: Бедные, они запутались в селках. Они плачут.
5: Отпустите меня. Отпустите, пожалуйста.
4: Ты слышишь? Это заяц.
5: И меня, и меня
3: Куропатка?
4: Ой.
3: Никогда я еще не слышал, чтоб лесные звери и птицы говорили по-человечьи.
4: Ой, правда. Давай-ка отпустим их.
3: Давай.
4: Скорей. Распутывай силки.
3: Сейчас.
4: А я тебе помогу.
3: Сейчас. Осторожно. Так. Осторожно.
4: Ну вот.
5: Большое спасибо. Простите за цепетучу. Простите за цепетучу.

0: как только заяц почуял свободу, как со всех ног поскакал в глубину леса, а куропатка полетела прочь так быстро, как могли нести ее крылья.
1: Обрадовались
2: кудрами.
3: А что это они нам говорили, а? Про каких потопри небо и зацепи тучу.
2: Какие странные имена. Я никогда не слыхала таких.
3: Кто бы это мог быть?

0: в снежном плену бушует и буйствует вьюга. Под шум ее клонит нас древних ко сну. И давнюю видим во сне старину. То время, когда мы два друга, две юных сосны поднялись в вышину над зыбкою зеленью луга.
1: Сильвестр, слышишь?

0: из мглистой дали, и бурю ушло ели. Мы к небу тянулись из мерзлой земли, и даже века нас согнуть даже не, века могли,
1: не могли,
0: и вихри сломить не посмели. Да, нам есть с тобой о чем вспомнить, зацепи тучу.
1: Есть о чем порассказать, подопри небо.
2: Сильвия, это они. Это их имена мы услышали от зайца и куропатки.
3: Ой, уйдем отсюда. Мне страшно.
2: Подожди, подожди. Чего бояться?
3: Да вон и отец идет.
4: Серёжи, ребята, а?
3: Нет, батюшка, нам не холодно.
5: Нет.
4: Шли бы домой, а? Там мать похлёбку варит.
5: Мы ещё погуляем.
3: Батюшка, мы ещё погуляем.
4: Ну что ж, ладно, ладно. Ух, вот это дерево так дерево. Вот такое мне и надо. Вот сейчас мы его...
2: Батюшка, не трогай эту сосну, ведь это подопри небо.
3: Да.
4: Чего? Подопри небо?
3: Подопри небо.
4: Ну, тогда другую срубим.
3: Ой, нет, нет, ее не трогай, батюшка, пожалуйста. Ее зовут Зацепи тучу. Они обе такие старые. А сейчас, батюшка, мы слышали их голоса.
4: Голоса.
3: Да.
4: Чего только ребята не выдумают, а? Ну где это слыхано, чтобы деревья разговаривали, а?
3: Да, батюшка.
4: Вот на дрова они годятся, это верно.
3: Ой, пощади их, пожалуйста, батюшка.
2: Не руби, не трогай.
3: Не трогай.
4: Ладно, ну ладно, ну пусть себе стоят, раз уж вы так просите. А я найду себе другие.
6: А вы домой шли бы, домой, там мать похлебку сварила, вы бы домой.
5: Мы сейчас придем.
3: Сейчас пойдем.
5: Сейчас.
3: Не бойтесь, старые сосны.
5: Теперь вам ничто не угрожает.
1: Спасибо.
0: Вы спасли нам жизнь.
1: Вы спасли нам жизнь. Просите теперь у нас, чего хотите.
0: Ну, что же вы молчите?
3: А мы не знаем, о чем просить.
0: Ну, подумайте хорошенько.
2: Мы ничего не можем придумать.
0: Глупые дети.
1: Глупые дети. Ведь такой случай вам больше никогда не представится.
0: Скажите нам свои желания.
1: Скажите.
2: Я бы хотел, чтобы хоть ненадолго выглянуло солнышко. А то уже смеркается, и в лесу не видно тропинок.
3: А мне хочется, чтобы поскорей пришла весна, и всюду растаял снег.
0: О, смешные безрассудные дети.
1: Смешные безрассудные дети. Ведь вы могли бы
0: пожелать столько прекрасных вещей.
1: Богатство, слава, почести, все было бы у вас.
0: А вы просите то, что будет и без вашего желания.
2: Но мы очень любим солнце.
3: Солнце и весну.
1: Ну, если уж так, то мы исполним вашу просьбу по-своему. Слушай же, Сильвестр, отныне, куда бы ты ни пошел, на что бы ни взглянул, повсюду тебе будет светить солнце.
2: Ой, ой, как хорошо.
0: И твое желание, Сильвия, будет исполнено.
1: Исполнено.
0: Куда бы ты ни посмотрела, о чем бы ни заговорила, всегда вокруг тебя будет цвести.
1: Цвести.
3: Это больше, чем я хотела.
2: Спасибо вам, милые сосны, за ваши чудесные подарки.
3: Спасибо. А теперь прощайте.
2: Да, нам пора домой.

0: По дороге Сильвестр то и дело оглядывался. И вот чудеса. В какую бы сторону он ни посмотрел, всюду мелькал перед ним луч солнца, сверкая в ветках, словно золото. А Сильвия, едва только она начинала говорить, как снег кругом вдруг таял, и из земли появлялась зеленая трава. И чем дальше они бежали, болтая и смеясь, тем теплее грело солнце, тем ярче зеленели трава на земле и свежие листочки на деревьях.
1: Мама! Мама! Мне светит солнце!
2: Вот удивил! Ну и что ж такого? Солнце всем светит!
3: Мама! А я... Я могу растопить снег.
2: Это как же, на костре или в печке? Ну-ка, давай-ка, лучше тарелку подали, у тебя похлебки.
3: Ой, мама, как вкусно.
1: Вкусно.
0: Но прошло немного времени, и мать увидела, что вокруг творится что-то странное. Давно уже наступил вечер, на дворе совсем стемнело. А в избушке у них... Все блестело от яркого солнца.
4: И так было равнехонько до той минуты, пока моему Сильвестру не захотелось спать, и глаза у него не закрылись.
0: Но это еще не все. В маленькой хижине вдруг повеяло весной. Даже старый засохший веник в углу и тот начал зеленеть. А петух на радости принялся петь на своем насесте.
4: И пел до тех пор, пока моей Сильвии не надоело разговаривать, и она не заснула крепким сном. Чудеса, да и только.
0: Чудеса, да и только.
5: Принимай, мать. Вот, принес тебе дрова для печки.
4: Ох, отец, что-то чудное творится у нас в доме. Боюсь я, не околдовал ли кто наших детей?
5: Чего? Околдовал? Да что ты, мать? Выдумал, околдовал. Ты лучше послушай, какую я новость принес. Тебе ни за что не догадаться, а? Завтра в наши края прибудут собственными персонами король и королева.
4: Да что ты?
5: Вот тебе и да что ты. Они, видишь, ездят по всей стране и осматривают свои владения. Вот как

0: Слушаю.
1: Вызовите придворных музыкантов и закажите праздничный ужин.
0: Будет исполнено.
2: Господин бургомистр.
1: Господин бургомистр.
0: Слушаю.
2: А что это за люди стоят вдоль изгороди?
0: Какие люди? А, это ваши подданные. Они пришли полюбоваться на новый дворец.
2: Ладно, пусть любуются.
3: Сильвестр, правда хороший дворец?
4: Да, очень. Он похож на медовый пряник, который отец привозил из города.
3: Давай пойдем и посмотрим, что там внутри.
4: А вдруг нас прогонят?
3: За что? Ведь мы не сделаем ничего плохого.
4: Ну, пойдем.
3: Пойдем.
2: Куда вы?
3: Ваше Величество, мы хотим на минутку войти во дворец и рассмотреть все как следует.
2: Что такое как следует?
1: Еще что выдумали? Только запачкайте мне весь паркет.
3: Ваше Величество, мы не запачкаем.
1: Или разобьете какую-нибудь драгоценную безделушку.
4: Ваше Величество, мы ничего не разобьем.
1: Ну уходите отсюда, замарашки.
4: Ваше Величество, мы вовсе не замарашки. Сегодня мама ради такого дня достала из сундука наши праздничные платья.
3: Да.
2: Тут такое праздничное платье.
3: И мы сами вымыли руки, уши и шею с мылом.
2: Что такое с мылом?
1: Ну, эти оборванцы портят мне весь весенний пейзаж. Чего доброго они начнут валяться на моей траве и рвать мои цветы. Господин бургомистр!
2: Господин бургомистр!
0: Слушаю.
1: Куда вы смотрите?
2: Вы куда смотрите, господин бургомистр?
0: Я...
2: Прогоните их!
1: Прогоните!
0: А кого?
2: Вот эти! Прочь отсюда!
4: Господин бургомистр, ваше величество!
2: Убирайтесь!
4: Ваше величество!
5: И детям пришлось, конечно, уйти. Огорченные побрели они домой. Но вместе с ними из королевского дворца исчез луч солнца, увяли вокруг цветы, пожелтела трава, снова подул холодный ветер. Но король и королева еще этого не замечали. Они готовились к торжественному.

Однако зимний холод пробирался в пышные королевские покои, дуло из всех щелей, а придворные как нарочно были одеты в самые легкие бальные наряды. Ну, каково им пришлось?

0: ваше величество. Все гости в полном восторге.
1: Какая холодная, неуютная страна. Едем отсюда немедленно, сейчас же, сию же минуту. Ой, какой мороз.

0: самом деле, куда пропало солнце? Солнце, почему увяли цветы?
1: Природа огорчена отъездом ваших величеств.
0: Опять природа, да? Вы болван, ваше величество. Господи, что я говорю?

Сильвия с Сильвестром вернулись в свою бедную избушку, и вместе с ними туда пришло солнце. Вокруг бревенчатых стен снова зазеленела трава, зацвели цветы, и все очень радовались тому.

тех пор прошло много-много лет. Давно уже я ничего не слыхал о Сильвестре и Сильвии. Наверное, теперь они сами состарились и посидели. А короля и королевы, которых все так боялись, и вовсе нет на свете. А старые сосны? Они все еще стоят в лесу и шумят, шумят своими могучими вершинами.

Иногда я думаю, а может быть, старые сосны отделили своими чудесными дарами не только Сильвестра и Сильвию, но и всех детей на свете. А? Что ж, в этом нет ничего невозможного. Вот недавно, в пасмурный ненастный день, мне повстречались двое детей. Мальчик и девочка. И сразу в тусклом сером небе словно замелькал луч солнца. Все кругом посветлело. На хмурых лицах прохожих появилась улыбка. Вот тогда среди суровой зимы вдруг наступает весна. Тогда начинает таять лед и на окнах, и в человеческих сердцах. Тогда даже старый веник в углу покрывается свежими листьями, и на сухой изгороди расцветают розы.

0: Катю. Жила-поживала в одном селе девушка. Катей звали. И она очень любила жениха своего. А родители ее ему не отдавали. Хотели за другого замуж отдать. Ну и ушел он в город. Да в городу и помер. Ну а Катя все плачет, все плачет. Он с ума у нее не идет. Вот она раз сидит у окошечка, придет, а сама плачет. Вдруг в окошечко стук-стук. «Кто там?» «Открой, Катя, я твой жених!» Открыла она, а там он стоит, и Саня около него, и конь дрожит, из глаз огонь горит. «Едешь ли, Катя, со мной?» «Еду!» «Ну, собирайся!» Она взяла холст, большущий кусок у нее был, положила в сундучок, шубку одела и вышла. Посадила на ее в саночки и поехали. Конь бежит, земля дрожит, огненным глазом по дороге светит. Месяц по небу ходит, он ее целует, обнимает, а губы холодные. Она и догадалась, что это покойник, а виду не подает. Он и запел. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, девушка, боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь. А куда там не боюсь? Еле губы-то унимает, дрожит вся. Он и вдруг горять. «Месяц светит, ветер воет. Катенька, Катенька, не боишься меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Он и в третий раз. «Месяц светит, ветер воет. Девушка, Катенька, не боишься ли меня?» «Нет, — говорит, — не боюсь». Тут они до погоста доехали. Он ей руку подал. Сошла она с саней, и конь пропал. Она спрашивает: «Где твой дом?» А он отвечает: «Вот мой дом». Тут могила раскрылась. Он и говорит: «Ложись в могилу!» А она ему: «Погоди, погоди, иди ты вперед, приданное принимай!» Он в могилу и соскочил. Она: «Давай ему все по одному выдавать: кофточку, юбку, рубахи, платки!» Глядит, последний рубах осталось, а до рассвета еще далеко. А она: «Давай рубаху на лоскуты рвать!» Рвала-рвала, да ему давала. Глядь, последний лоскуток остался, а до рассвета еще далеко. А он из могилы: «Ложись, иди!» А она ему: «Стой, стой! Ты раньше холст принимай. Я буду подавать, а ты аршином мерей. Много ли?» Она ему конец холста дала, да малюсенькую щепочку. Он этой щепочкой меряет, да считает. «Раз аршин, да и два аршин». А она край холста за березу завязала, да бежать. Бежит по погосту, а из всех могил ей руки тянут. Все ладят за ноги схватить. Выбежала она за ограду, слышит, мертвец вслед бежит, догоняет. Тут стояла с краю дороги изба. Катя в избу вбежала, двери приперла. Видит, лежит на столе покойник. До краюха хлеба, а под лавкой петух сидит. Схватила Катя петуха до краюху хлеба и за печь. Стал покойник двери грызть. Грыз-грыз, дыру прогрыз. Голову высунул. Дала Катя петуху хлеба. «Запой, петушок!» А петух не поет. Мертвец двери грыз-грыз. Большую дыру выгрыз. Плечи выпятил. Дает Катя хлеба петуху. «Запой, петушок!» Не поет петух, а уж мертвец в избу влез. Тут соскочил покойник, что на столе лежал, и давай они грызться. Грызлись, грызлись, жених Катя надоливает. Упал покойник на пол, а мертвец к Кате бросился. А тут вдруг первый луч солнца в окошко пробился. Петух и запел. Тут мертвец на пол упал. Катя через него перескочила и домой побежала. Созвала народ, покойников отпели и похоронили. А Катя в скорости за хорошего человека вышла замуж, и стали они жить. жить душа в душу.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили, он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкой, — «у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. Если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева. А вас, покорнейше прошу, доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж, нота ностра манет, наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по ним с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе дерутся, коли им это весело». «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою, что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова, нагляделась довольно, целый день были вместе». «Как это? Расскажи, расскажи по порядку». «Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька». «Хорошо, знаю. Ну, потом, позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду, комната была полна народу, были Колбинский, Захаревский, приказчица с дочерями, Хлупинский. Ну, а Берестов, погодитесь. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне плевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями, да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы 3 часа, и обед был славный, пирожное бланманже синее, красное, полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой? Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив? Что вы? Да этакого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать? Невозможно.
3: Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать.
4: Воля твоя, Настя, ты врешь.
3: Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
4: Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит.
3: Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню Приказчикову дочь тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой блавник.
4: Это удивительно. А что в доме про него слышно?
3: Барин сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится.
4: Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом.
3: Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего 3 версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту.
4: Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться.
3: Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой.
4: И в самом деле... Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово.
3: Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.
4: А по-здешнему я говорить умею прекрасно.
3: Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!
2: И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан. Засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою наподобие глиняных котов. Говорила на крестьянском наречии и смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день... Ни свет, ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть.

0: Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... Но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6 часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Тубо, сбагариси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А, лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
1: «Почему ж ты так думаешь?»
0: «Да по всему. Однако ж, да как же барина со слугой не распознать? И одет ты не так, и баишь иначе, и собаку ты кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
0: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышан.

0: отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти же, барин, мне и домой пора».
1: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу».
0: «Что ты?» – возразила живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнает, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». «Да я непременно хочу опять с тобой видеться. Ну, я когда-нибудь опять приду сюда за грибами. Когда же? Да хоть завтра».
1: «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
0: «Так завтра в это время, не правда ли?»
1: «Да, да,
0: побожись. Ну вот и Святая Пятница, приду».
2: Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась рассеянно, отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутую в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдерживать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним. И что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей Святую Пятницу, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. — Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в 2 свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными,
1: Но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной из своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтической надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары-три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погодой, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стременой закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону. И Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» «Вот уж не угадаешь, Майде», – ответил ей Григорий Иванович. И рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы? Отец и сын? Завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно! Не дурачься!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми!» Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с ней ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте, обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». «Опять какие-нибудь проказы?» — сказал, смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. Ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежние времена и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким Книксоном. И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белилом».

скала опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам. И Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» — подумал Рикки-тикки Тави. Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну. «Вот что!» — сказал Наг. «Большой человек убил Карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке». Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-тикки понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру после хвоста, он только привел бы ее в бешенство. «Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их». Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу. Вскидывал, опускал, размахивал им. Но глаза мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка — все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангус,

0: Элис, малыш спас теперь наши жизни. Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-Тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе Мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-Тикки. «Время ли теперь петь?» «Наг умер, умер, умер!» — пел Дарси. Храбрый Рикки-Тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. «Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно, но где Нагена?» Внимательно осматриваясь, спросил Рикки-Тикки. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-Тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность. Но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси!» «Ради великого, ради прекрасного Рикки-Тикки я замолчу», — сказал Дарси. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» «Где Нагена? В 3-й раз спрашиваю тебя». «На мусорной груди, подле конюшни, она оплакивает Нага, великий Рикки-Тикки с белыми зубами». «Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?» «На ближайшем к ограде конце дынной гряды, там, куда почти целый день светит солнце». «Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте». «А ты не подумал сказать мне о них? Так значит, подле стены». «Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-Тикки?» «Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети Нагены рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. Она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяннее прежнего. Нагена подняла голову и прошипела: «Ты предупредила Рикки-Тикки, когда я могла убить его. Поистине,
1: выбрала дурное место ковылять. И, скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси.
0: «Мальчик камнем перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси.
1: «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что, когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора. А раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка, посмотри на меня».
0: Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли.
1: Нагена поползла быстрее.
0: Рикки-тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближнему от ограды к концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук, размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе.
1: «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуса.
0: Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки-тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси.
2: «Рикки-тикки, я увела Нагену к дому, она поползла на веранду. О, скорее, она хочет убивать!»
0: Рикки-тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикки-тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена. И ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню.
1: «Сын большого человека, убившего Нага», — шепела она, — «не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко, не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу. Если вы не пошевелитесь, я тоже укушу. О, глупые люди, которые убили моего Нага!»
0: Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди, ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!» Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена, повернись и начни бой!»
1: «Все в свое время», — ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются. Они совсем белые. Они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу.
0: «Посмотри на твои яйца», — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, на Гена».
1: Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде. «Ах! Отдай мне его!» — сказала она. Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
0: «Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, за самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных».
1: Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
0: «Обмануто! Обмануто! Обмануто! Рикки-тик-тик-тик-тик!»
1: засмеялся Рикки-тикки.
0: «Мальчик спасен, и это я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И мангус принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это! Рикки-тикки-тикки-тикки! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!»
1: Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуса. «Отдай мне яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне последнее из моих яиц! И я уйду отсюда и никогда не вернусь!» сказала она, и ее шея сузилась.
0: «Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Держись!»
1: Глазки Рикки-тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-тикки стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи, а Нагена извивалась, старалась держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыл яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающей на шею лошади. Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться. Но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, Короткая остановка дала возможность Рике подбежать к ней ближе. И когда кобра опустилась в нору, составляющую их жилище с нагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю. Хотя очень немногие мангусы, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки-тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагине повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил:
2: «Для Рикки-тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-тикки умер. Конечно, Нагена убила его под землей».
1: И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленный данной минутой. Но как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась, и показался весь покрытый грязью Рикки-тикки. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. «Все кончено», — сказал он. «Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангус хорошо поработал. «Теперь, — проснувшись, проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий внимание и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось: «Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над мангусом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рикки-тикки внезапно проснулся. Мангусы спят очень чутким сном.
2: «О, это вы?» — сказал он. «Чего вы хлопочете? Все кобры убиты, а если бы и не так, я здесь».
1: Рикки-тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусу, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.

0: Жили-были старик со старухою. Пошел однажды старик в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, только поднял топор. Говорит ему дерево: «Не руби меня, мужичок, что тебе надо, все сделаю».
1: «Ну, сделай, чтоб я богат был».
0: «Ладно, ступай домой, всего у тебя вдоволь будет». Воротился старик домой. Изба новая, словно чаша полная. Денег куры не клюют, от хлеба амбар ломится, а что коров, лошадей, овец, в три дня не сосчитать.
1: «Ах, старик, откуда все это?» — спрашивает старуха.
0: «Да вот, жена, я такое дерево нашел, что не пожелай, то и сделает».
2: Пожили с месяц. Приелось старухе богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают. Захочет староста, и тебя, и меня на работу погонит, а придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб ты старостою был».
0: Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить. «Что тебе надо?» — спрашивает дерево.
1: «Сделай, чтобы я старостою был».
0: «Хорошо, ступай с Богом».
1: Воротился домой, а его уже давно солдаты дожидают. «Где ты?» — закричали. «Старый черт, шатаешься! Отводи скорее нам квартиру, да чтоб хорошая была! Ну-ка, поворачивайся! А сами прикладами его по горбу да по горбу!»
0: Видит старуха, что и старости не всегда честь, и говорит старику: «Что за корысть быть старостовою женою? Вот тебя солдаты прибили, а уж о барине говорить нечего, что захочет, то и сделает. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала тебя барином, а меня барыней». Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить. Дерево спрашивает: «Что тебе надо, старичок?»
1: «Сделай меня барином, а старуху барыней».
0: «Хорошо, ступай с Богом». Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего. Говорит старику:
1: «Что за корысть, что я барыня? Вот как бы ты был генералом, а я генеральшей, иное дело, все бы нам завидовали».
0: Погнала старика снова к дереву. Взял он топор, пришел и собирается рубить. Спрашивает его дерево: «Что тебе надобно?»
1: «Сделай меня генералом, а старуху генеральшею».
0: «Хорошо, иди с Богом». Воротился старик домой, а его в генералы произвели. Опять прошло несколько времени. Наскучило старухе быть генеральшею. Она и говорит старику: «Велико ли дело, генерал? Государь захочет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву, проси, чтобы сделала тебя царем, а меня царицею». Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. «Что тебе надобно?» — спрашивает дерево.
1: «Сделай меня царем, а старуху царицею».
0: «Хорошо, иди с Богом». Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали. «Государь де помер, тебя на его место выбрали».
1: Немного пришлось старику со старухой поцарствовать. Показалось старухе мало быть царицею. Позвала старика и говорит ему: «Велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть нашлет, и запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала нас богами».
0: Пошел человек к дереву. Как услыхало оно эти речи безумные, зашумело листьями и в ответ старику молвило: – «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей». В ту же минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали они в лес.
3: Сказка ФМ.
4: Старик и волк.

0: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Как прознал волк, что у старика скотины много, пришел ночью под окошечко и поет.
1: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик ягненка, а на утро пришел волк и поет.
1: Старик да старушка жили на горушке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, отдай ягненка, а то съем старуху.
0: Отдал старик и второго ягненочка. Так волк у них и всех ягнят, и овечку, и коровку, и кобылку перетаскал. Вот уж черед и старушку есть. Старик и говорит: «Старух, сядь в подпол, а я привешу к потолку корзину, да и сяду в нее». Села старуха в подпол, а старик в корзину. Пришел волк и запел.
1: Старик да старушка жили на горошке в глиняной избушке. У старика и старушки была сивая кобыла, была бурая корова, была серая овечка со тремя ягнятами. Старик, давай старуху, а то я тебя сейчас съем.
0: А старичок сидит в корзине и молчит. Волк зашел в избу, старик как гаркнет. Испугался волк и побежал. И зарекся с тех пор ходить к стариковой хате.

0: «Царевна-лягушка». Русская народная сказка.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им:
2: «Дети мои милые, вы уже все подросли, пора вам и о невестах подумать.
3: За кого же нам, батюшка, посвататься?
2: А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь».
1: Вышли братья на широкий отцовский двор, натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат. Упала стрела на боярский двор и подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат. Полетела стрела к богатому купцу во двор. Подняла ее купеческая дочь. Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела прямо в топкое болото. И подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. 2 дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в топкое болото. Смотрит, сидит там лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, а лягушка и говорит:
4: «Ква-ква! Иван-царевич, поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж».
1: Опечалился Иван-царевич и отвечает:
3: «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют».
4: «Ква! Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь».
1: Подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, завернул ее в платочек и принес в свое царство-государство. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал Иван-царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит:
2: «Бери квакушку, ничего не поделаешь».
1: Вот сыграли 3 свадьбы. Поженились царевичи. Старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит:
2: «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все 3 женаты. Хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлеб печь? Вот пусть они к утру испекут мне по караваю хлеба».
1: Поклонились царевичи отцу и пошли. Вернулся Иван-царевич в свои палаты невесел. Ниже плеч буйну голову повесил.
4: «Ква! Ква! Иван-царевич!»
1: — говорит лягушка-квакушка.
4: «Что ты так опечалился? Или услышал от своего отца слово неласковое?»
3: «Как же мне не печалиться?»
1: — отвечает Иван-царевич.
3: «Приказал мой батюшка, чтобы ты сама испекла к утру каравай хлеба».
4: «Не грусти, Иван-царевич! Ква! Ложись-ка лучше спать почивать, утро вечера мудренее».
1: Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой. Такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай, рыхлый да мягкий, изукрасила каравай разными узорами мудреными,

0: утром будет квакушка Ивана-царевича.
1: Ква! Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси.
0: Положила каравай на золотое блюдо, проводила Ивана-царевича к отцу. Пришли старшие братья, принесли свои караваи. Только у них и посмотреть не на что. У боярской дочки хлеб подгорел, у купеческой сырой да кособокий получился. Царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул на него и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал:
2: «Такой каравай только от большой нужды есть будешь».
0: Дошла очередь и до Ивана-царевича. Принял царь от него каравай и сказал:
2: «Вот этот хлеб только в большие праздники есть».
0: И тут же дал сыновьям новый приказ:
2: «Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелк, золото и серебро, и пусть они своими руками за ночь выткут мне по ковру».
0: Вернулись старшие царевичи к своим женам, передали им царский приказ. Стали жены звать мамушек, нянюшек и красных девушек, чтобы пособили им ткать ковры. Тотчас мамушки, нянюшки да красные девушки собрались и принялись ковры ткать да вышивать, кто серебром, кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
1: «Ква, ква, Иван-царевич!»
0: — говорит лягушка-квакушка.
1: «Почему так печалишься? Или услышал от отца своего слова недоброе?»
3: «Как же мне не печалиться?»
0: — отвечает Иван-царевич.
3: «Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый».
1: «Не грусти, Иван-царевич. Ква! Ложись лучше спать почивать. Утро вечера мудренее».
0: Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветет. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уже готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил:
2: «Этим ковром только от дождя лошадей покрывать».
0: Принял от среднего, посмотрел и сказал:
2: «Только у ворот его стелить».
0: Принял от Ивана царевича, взглянул и сказал:
2: «О! А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам расстилать».
0: И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича явились к нему на пир со своими женами. Хочет царь посмотреть, которая из них лучше пляшет. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-царевич, печалится, сам думает:
3: «Как поведу я мою квакушку на царский пир?»
0: Пришел он домой невеселый, спрашивает его квакушка:
1: «Ква, что опять Иван-царевич не весел, ниже плеч буйну голову повесил? О чем запечалился?»
3: «Как мне не печалиться?»
0: — говорит Иван-царевич.
3: «Батюшка приказал, чтобы я тебя завтра к нему на пир привез».
1: «Не горюй, Иван-царевич. Ква, ложись, когда спи, утро вечера мудренее».
0: На другой день, как пришло время ехать на пир, квакушка и говорит царевичу:
1: «Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Скажи, это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет».
0: Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами, разодетыми, разубранными. Стоят, да над Иваном царевичем посмеиваются.
4: «Что ж ты, брат, без жены пришел? Хоть бы в платочке ее принес. Дал бы нам всем послушать, как она квакает».
0: Вдруг поднялся стук да гром. Весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, вскочили со своих мест. А Иван-царевич говорит:
5: «Не бойтесь, гости дорогие. Это видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет».
0: Подбежали все к окнам и видят: бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золоченая карета, тройкой гнедых коней запряженная. Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее Василиса Премудрая, сама как солнце ясное светится. Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана-царевича за руки и повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая из кубка пьет, не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебедя жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жены старших царевичей увидели это и туда же. Чего не допьют, в рукав льют. Чего не доедят, в другой кладут. А к чему, зачем, того и сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым рукавом, появилось озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все исчезло. И озеро, и лебеди. Пошли плясать жены старших царевичей. Как махнули своими левыми рукавами, всех гостей забрызгали. Как махнули правыми, костями-огрызками осыпали, самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич тайком сбегал домой, разыскал лягушачью кожу и спалил ее на огне. Приехала Василиса Премудрая домой, хватилась — нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла, и говорит Ивану-царевичу:
1: «Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 3 дня подождал, я бы вечно твоею была. А теперь прощай. Ищи меня за 3 9 земель, за 3 9 морей, в 30-м царстве, в подсолнечном государстве у Кощея Бессмертного. Как 3 пары железных сапог износишь, как 3 железных хлеба изгрызешь, только тогда и разыщешь меня».
0: Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич. Нарядился, взял лук да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок 3 железных хлеба и пошел искать жену свою, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2 пары железных сапог износил, 2 железных хлеба изгрыз, за 3-й принялся. И повстречался ему тогда старый старик.
3: «Здравствуй, дедушка»,
0: — говорит Иван-царевич.
2: «Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь, куда путь держишь?»
0: Рассказал Иван-царевич старику свое горе.
2: «Эх, Иван-царевич»,
0: — говорит старик,
2: «зачем же ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса Премудрая хитрее и мудрее отца своего, Кощея Бессмертного, уродилась. Он зато разгневался на нее и приказал ей 3 года квакушкою быть. Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди».
0: Иван-царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Катится клубочек по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам, катится по топким болотам, катится по глухим местам, а Иван-царевич все идет да идет за ним, не остановится на отдых ни на часок. Шел, шел, 3-ю пару железных сапог истер, 3-й железный хлеб изгрыз и пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь.
3: «Дай убью медведя»,
0: — думает Иван-царевич.
3: «Ведь у меня никакой еды больше нет».
0: Прицелился он, а медведь вдруг и говорит ему человеческим голосом.
6: «Не убивай меня, Иван-царевич. Когда-нибудь я пригожусь тебе».
0: Не тронул Иван-царевич медведя, пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, видит, над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески.
7: «Не убивай меня, Иван-царевич! Будет время, я тебе пригожусь!»
0: Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его. Пошел дальше, голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц.
3: «Убью этого зайца»,
0: — думает Иван-царевич.
3: «Очень уж есть хочется».
0: Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом.
8: «Не губи меня, Иван-царевич! Будет время, я тебе пригожусь!»
0: И его пожалел царевич. Пошел дальше. Вышел он к синему морю и видит. На берегу, на желтом песке, лежит щука-рыба. Говорит Иван-царевич.
3: «Ну, сейчас эту щуку съем. Сил больше нет, так есть хочется».
9: «Ах, Иван-царевич!»
0: Молвила щука.
9: «Жалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море».
0: Сжалился Иван-царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес, к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич.
2: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!»
0: Избушка, по его слову, повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит. Лежит на печи баба-яга, костяная нога. Увидела она царевича и говорит.
10: «Зачем ко мне пожаловал добрый молодец? Волей или неволей?»
3: «Ах, баба-яга, костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане попарила, тогда бы спрашивала».
10: «И то правда»,
0: — отвечает баба-яга. Накормила она Ивана-царевича, напоила, в бане попарила. А царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.
10: «Знаю, знаю»,
0: — говорит баба-яга.
10: «Она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем справиться. Его ни стрелой, ни пулей не убьешь, потому он никого и не боится».
3: «Да есть ли где его смерть?»
10: «Его смерть на конце иглы. Та игла, значит, в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в кованом ларце, а тот ларец на вершине старого дуба. А дуб тот в дремучем лесу растет».
0: Рассказала баба-яга Ивану-царевичу, как к тому дубу пробраться. Поблагодарил ее царевич и пошел. Долго он по дремучим лесам пробирался в топях болотных вяз и пришел, наконец, к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на 100 верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрыл, а на самой его вершине кованный ларец. Смотрит Иван-царевич на дуб и не знает, что ему делать, как ларец достать.
3: «Эх»,
0: — думает он,
3: — «где же медведь? Он бы мне помог».
0: Только подумал, а медведь тут как тут. Прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины и разбился на мелкие кусочки. Выскочил из ларца заяц и пустился на утек.
3: «Где-то мой заяц?»
0: — думает царевич.
3: «Он этого зайца непременно догнал бы».
0: Не успел подумать, а заяц тут как тут. Догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо.
3: «Где-то мой селезень?»
0: — думает царевич. А уж селезень за уткой летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, и упало то яйцо в синее море. Загоревал Иван-царевич, стоит на берегу и говорит.
3: Где-то моя щука. Она достала бы мне яйцо со дна морского.
0: Вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо.
9: Возьми, Иван-царевич.
0: Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Пошел Иван-царевич в Кощеевы палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит:
9: «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду».
0: Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрой и воротился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии.
11: Сказка ФМ.
12: Семь воронов. В одной семье друг за другом появились на свет семь сыновей. И ни одной доченьки, представляете? Конечно же, все очень хотели, чтобы уже появилась и девочка. Усердно молились и просили об этом Господа. И долгожданное свершилось. Однако малютка родилась маленькой и хилой. Родители даже вынуждены были поспешить с ее крещением. Отец вскоре послал одного из мальчиков к ближайшему роднику за водой для этого. Остальные шестеро побежали следом. И так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это так озадачило ребят, что они стояли у воды, и никто не решался первый вернуться домой. Подождал их отец, наконец потерял всякое терпение и сказал: «Верно, эти негодники заигрались там, да и забыли о деле». Он стал опасаться того, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках, некрещенная, и в досаде своей проговорил: «Ах, чтоб им всем воронами быть!» И едва только произнес он это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головой, глянул вверх и видит: низко-низко летят над ним семь черных воронов. Пролетели и скрылись. Родители никак уже не могли снять с них заклятие. И как ни горевали об утрате своих семерых сыночков, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у нее были братцы, потому что мать с отцом опасались при ней об этом упоминать. Однако посторонние люди при ней однажды проговорились: «Дочка-то, мол, очень у них хороша, а все-таки она была виною несчастья своих семи братьев». Тогда девочка очень была этим опечалена. Пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда они подевались. Тут уж родители не посмели от нее скрывать тайну, однако сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к этому. Но девочка каждый день себя упрекала в том, что она загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна во что бы то ни стало избавить их от заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дома и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы разыскать своих братьев и освободить их. Она взяла с собой в дорогу только колечко от родителей на память, каравай хлеба на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды, да стульчик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла. Пошла она далеко, на самый край света. Пришла она как-то к солнцу. Но оно было слишком жарким, даже камни плавились под его взглядом. Поспешно побежала девочка от солнца к месяцу. Однако месяц был уже чересчур холоден и смотрел сумрачно и злобно. Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней добры и ласковы, и каждая сидела на своем особом стульчике. А как поднялась утренняя звездочка, так она девочке и костылек принесла и сказала: «Если не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебе и гору стеклянную, а в стеклянной-то горе и есть твои братья». Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять шла, шла, шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке. Когда же она вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла по дороге подарок добрых звездочек. Что было ей делать? Хотелось братьев вызволить, а ключа к стеклянной горе-то и нет. Тогда взяла добрая сестрица колечко, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула их благополучно. Вошла она вовнутрь горы, вышел ей навстречу карлик и сказал: «Детитка, ты чего ищешь?» «Ищу моих братьев, семерых воронов», — отвечала она. Карлик сказал: «Господ воронов нет, но если ты хочешь подождать их возвращения, то войди». Затем

0: точно прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки. Тогда каждый из них поочередно сказал: «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто из моей чарочки отхлебнул? Это человечьи уста, и пили, и ели». А когда седьмой осушил свою чарочку, из нее и выкатилось колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал: «Дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была, тогда бы и для нас наступило избавление». Как услышала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, так и вышла к ним. И все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались они, и миловались, и радешеньки, и веселешеньки пошли домой.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Пузырь и соломинка». Русская народная сказка.
2: Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Жили не то жили, друзьями были.
3: Здравствуй, Соломинка. Здравствуй, Лапоть.
4: И тебя приветствую, Пузырь. Лапоть, привет.
5: Здорово, соседушки. Как поживаете?
2: Такие они были дружные, что все дела вместе делали. Друг другу помогали. Когда втроем за дело берешься, все быстрее и лучше получается.
4: Лапоть, Пузырь, помогите мне воды для огорода из колодца натаскать, пожалуйста.
3: Соломинка, Лапоть, мне помощь нужна. Крышу дома крыть. Придете сегодня?
5: Пузырь, Соломинка, айда в лес. Дрова пилить, да к зиме готовиться.
2: Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. Лапоть и говорит Пузырю:
5: «Пузырь, давай на тебе переплывем».
4: «Переплывем».
3: «Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег».
4: «Ой».
3: «Да, Соломинка перекинется, а мы по ней перейдем».
5: «Перейдем».
4: «Ну ладно, давайте попробуем».
2: Соломинка перетянулась с берега на берег.
5: «Ну что, готова? Крепко держишься?»
4: «Готова! Страшно что-то! Ты поаккуратней!»
3: «Да ладно тебе! Иди уже, Лапоть! А потом я!»
5: «Ну, я пошел!»
2: Лапоть пошел по соломинке. Она и переломилась.
4: «Ой!
5: Ай! Ай!»
2: Лапоть упал в воду.
3: «Ну вы даете!»
5: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-

0: Маша и медведь. Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку.
1: Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками.
0: Дедушка с бабушкой отвечают:
2: иди, только смотри, от подружек не отставай.
1: Не то заблудишься.
0: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила, ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу,

0: Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто ж здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался.
1: Ага, теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить.
0: Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
1: А если уйдешь, все равно поймаю, и тогда уж съем.
0: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Раз приходит медведь из лесу, а Машенька и говорит ему:
2: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
1: «Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу».
0: А Машеньке только того и надо. Напекла на пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю:
2: «Вот, смотри, я в этот короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду».
1: «Ладно, давай короб».
2: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик».
0: Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его себе на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, шел, устал и говорит:
1: «Сяду на пенек, ой, съем пирожок».
0: А Машенька из короба:
2: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
1: «Ишь ты, какая глазастая, все видит».
0: Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел, шел, шел, остановился. Сел и говорит:
1: «Ой, сяду на пенек, съем пирожок».
0: А Машенька из короба опять:
2: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
0: Удивился медведь:
1: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит».
0: Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
1: «Тук-тук-тук! Отпирайте, открывайте! Я вам от Машеньки гостинцев принес!»
0: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам, видят, короб стоит. «Стоит в коробе!» — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть.
3: Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям:
4: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель, в 39 царство, 30 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. Коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. Даю я вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».
3: Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга рассыпного, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».
3: Честной купец призадумался и сказал потом:
4: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет его мне. Есть он у одной королевишны заморской, но и спрятан он в кладовой каменной. А и стоит та кладовая в каменной коре, глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны невозможного нет».
3: Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга особого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне зеркало из хрусталя восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась бы».
3: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
4: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе хрустальное зеркало. Есть оно у дочери короля персидского, молодой королевишны красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронено то зеркало в терему каменном, высоком. И стоит терем тот на горе каменной, вышиной в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками немецкими. И ведут к тому терему ступени 3000. И на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день, и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такое зеркало. Потяжелее твоя работа, сестрицыной, да для моей казны невозможного нет».
3: Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете».
3: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
4: «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то найти возможно. А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».
3: И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих, в терема девичьи. Стал он собираться в путь дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары втридорого, покупает чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того лучше, с одоплатой серебра да золота, а после золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери. Венец с камнями самоцветными, от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери. Зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери. Аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков. Такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему слова не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогую со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники басурманские, турецкие да индейские. И увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой верную и бежит в темные леса.
4: «Пусть меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи поганые и доживать свой век в плену во неволе!»
3: Бродит он по тому лесу дремучему, непроходимому, и чем дальше идет, тем дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунуть. Смотрит направо, пни да колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, еще хуже того. Девица, честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо свершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он реву зверинного, ни шипения змеиного, ни крику совинного, ни голоса птичьего. Будто около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом купца хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он до полуночи и видит впереди будто зарево. И думает:
4: «Видно, лес горит. Так зачем же мне туда идти? На верную смерть неминучую».
3: Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо-налево нельзя идти. Сунулся вперед. Дорога торная.
4: «Дай постою на одном месте. Может, зарево пойдет в другую сторону, или прочь от меня, или потухнет совсем».
3: Вот и стоит он, дожидается. Да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он на поляну широкую, и посредь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, даже тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка прекрасная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланный красным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а более всего тому, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет, не умолкая. И подумал он про себя.
1: «Все хорошо, да есть нечего».
3: И вырос перед ним стол, убранный-разубранный. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сомнения, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль тоже. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет, не умолкая. Дивится честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным и любуется, а сам думает.
1: «Хорошо б теперь соснуть да вскрапнуть».
3: И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит из пуха мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что полог тот тонок и мягок, как будто шелковый. Стало в палате темно, точно в сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он.
1: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!»
3: И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а сразу опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что они веселым веселехоньки, а печально одна, дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не дивится. Чай и кофе на столе стоят, а при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он позавтракал и стал опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна раскрытые, что вокруг дворца разведены сады диковинные и плодовитые. и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными. Сходит прямо в сады зеленые. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся. От взгляда на них слюнки текут. Цветы растут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, голова запрокидывается, коль глядеть на вышину их приходится. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, девица. На такие диковинки глаза у него разбежались. И не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так мало ли, много ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку, запах от цветка по всему саду точно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:
5: «Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая!»
3: И проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром. Инда земля зашаталась под ногами. И вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище. Страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:
6: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его более зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи. А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя и званного, накормил, напоил и спать уложил. А ты вот так заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
3: И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:
6: «Умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
3: У честного купца от страха зуб на зуб не попадал. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли, лезет к нему сила нечистая и несметная. Все страшилища безобразные. Он упал на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным:
5: «Ох ты, господин честной! Зверь лесной, чудо морское! Как величать тебя, не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить! А есть у меня три дочери красавицы, хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал. а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду. Аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, сколько потребуешь.
7: Раздался в лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
6: «Не надо мне твоей золотой казны, мне свою девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное купецкое и рукой своей подпишешься, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я получить себе товарища».
8: И упал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. То взглянет он на зверь лесного, на чудо морское, то вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, и оттого кричит истошным голосом: «Больно страшен лесной зверь, чудо морское». Много времени честной купец убивался и слезами обливался. И заговорил он голосом жалобным:
5: «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».
8: Возговорил купцу зверь лесной, чудо морское:
6: «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. Коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. То наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, в единое мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи».
8: Думал, думал купец думу крепкую и придумал так:
5: «Лучше мне с дочерьми повидаться. дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому».
3: Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было в мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того его мысли знал. Видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял со своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верную. И привезли они казны и товаров втрое больше прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт. Подскочили дочери из опялиц своих, а вышивали они серебром и золотом платки шелковые. Начали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят больше младшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:
2: «Мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное».
3: И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:
5: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтра я. А сегодня будем веселитеся».
3: Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, что на огне не горит, в воде не ржавеет, и украшен каменьями самоцветными. Достает гостинец средней дочери зеркало хрусталя восточного. Достает гостинец меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости с ума сошли, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. И говорит ей отец:
5: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краша его нет на белом свете».
3: Взяла дочь меньшая цветочек аленький, будто нехотя, целует руки отчие, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти бранные, за явства сахарные, за питья медовые. Стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. Вечером гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сородников, угодников да прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, каких честной купец у себя в дому не видывал. И откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все дивились и посуде золотой серебряной, и кушаньем диковинным, каких никогда в доме не видели. Заутро позвал к себе купец старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
3: Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому.
8: Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:
2: «Пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек».
8: Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
2: «Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя».
8: Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковые слова:
5: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве великом. Да где тот дворец? Никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыгучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видя и ласковых речей твоих не слыша? Расстаюсь я с тобой навеки вечные, будто тебя живую в землю хороню».
8: И говорит отцу дочь меньшая, любимая:
2: «Не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное. Звери лесного, чуда морского я не испугаюся. Буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую. А может, он надо мной и сжалится? Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе».
8: Плачет, рыдает честной купец, словами этими не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя. Подняли плач по всему дому. Больно им жалко меньшой сестры любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет. Не плачет, не охает. И в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу с дочерью меньшою, любимую. Он целует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословление свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, в палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытым золотой простынью. Словно она и с места не сходила, словно она целый век тут жила, словно легла почивать, да проснулась. Заиграла музыка прекрасная, какой она отродясь не слышала. Встала она со постели пуховой и видит, что все пожитки раскладены и расставлены на столах зеленых, малахита медного, и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоит. И что в той палате много добра всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она:
2: «Должно быть, это моя опочивальня».
8: Захотелось ей смотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его высокие палаты. И ходила она немало времени, на все диковинки любуясь.
3: Одна палата была краше другой. И все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченного любимый цветочек аленький. Сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, на котором сорвал честной купец цветочек аленький. И вынула она цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала:
2: «Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый».
3: Как на белой мраморной стене появились словеса огненные:
6: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».
3: Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И пришло ей в голову написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит и золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:
2: «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу. А пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными. И знает он все, что у меня на уме, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».
3: Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились яства сахарные, питья медвенные, вся посуда из золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыку и забавлялась. После обеда она опочивать легла. Заиграла музыка потише и подальше, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселешенько и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обойти и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие. И видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене слова огненные. И видит она на той же стене опять надпись горящую:
6: «Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?»
3: И сказала голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я против воли твоей никогда ничего не сделаю. Благодарю тебя за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольную не быть? Я отродясь таких чудес не видывала, Я от такого дива еще в себя не приду. Только и боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.
3: Появились на стене слова огненные.
6: Не бойся, моя госпожа прекрасная. Не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая. И много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все они вместе со мною берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы на тебя ветру дуть, не дадим и пылинки сесть.
3: И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купеческая, красавица писаная, и видит. Стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей. И целует она ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада. Принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею за это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купеческая, красавица писаная. Всякий день ей готовы были наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет. Ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катание, гуляние с музыкою, на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались и дорогу давали широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, вышивать платки серебром и золотом и делать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а самый богатый платок подарила своему хозяину ласковому, лесному зверю, чуду морскому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словами огненными. Мало ли, много ли того времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купеческая, красавица писаная. Ничему она уже не дивится, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбила она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая слов огненных. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словами огненными:
6: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь в свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: говори со мной, мой верный раб».
3: И немного времени спустя побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, в сады зеленые. Вошла в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и села на скамью парчевую. И говорит она, задыхаясь, ибо бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной:
2: «Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей, не убоюсь я и рева звериного. Говори со мной и не бойся ничего».
3: И услышала она, будто кто-то вздохнул за беседкой. И раздался голос страшный, дикий язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского. Только со страхом со своим совладала, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляниях, в темных лесах на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:
2: «Здесь ли ты, мой добрый любимый господин?»
3: Отвечает лесной зверь чудо морское:
6: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг».
3: И не пугается она его голоса дикого и страшного, и идут у них речи ласковые, и конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чудо морское. И стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашался, испугать ее опасался. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, такие слова:
6: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосу моему привыкла ты. Мы живем с тобой в дружбе, в согласии друг с другом. Почитай, не разлучаемся. И любишь ты меня, самую любовь к тебе несказанна. А увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного. Прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски».
3: Не слушала таких речей молодая купеческая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается, и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему:
2: «Если ты стар человек, будь мне дедушка. Если средних лет, будь мне дядюшка. Если же молод ты, будь мне названный брат. И пока я жива, будь мне сердечный друг».
3: Долго-долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы он противиться. И сказал наконец:
6: «Не могу я тебе противиться по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи в зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Окажись мне верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное».

0: никогда не услышишь.
1: Не убоялась, не устрашилась. Крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. Не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидаться часу названного. И когда пришли сумерки серые, спустилась за лес солнышко красное. Проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг». И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И не взвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди, сзади горбы великие, верблюжие, весь мохнатый отверху донису. Изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза большие, совинные. Опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:
0: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная! Не видать мне больше твоего лица распрекрасного! Не захочешь ты меня даже слышать, и пришло мне время умереть смертью безвременной».
1: И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила голосом твердым:
2: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей. Покажись мне теперь же в своем виде давешнем. Я только в первый раз испугалась».
1: Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала. И скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской они не разлучались, за обедом и ужином явствами сахарными насыщались, питьями медовыми прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купеческой дочери, что батюшка ее нездоров лежит. И пала на нее тоска неизбывная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское. И сильно закручинился, и стал спрашивать, отчего она в тоске и в слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И сказал ей зверь лесной, чудо морское:
0: «И зачем тебе мое позволение? Золотой перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в доме у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься. А вот только что я скажу тебе. Коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я той же минутою по той причине,

0: люблю тебя больше, чем самого себя. И жить без тебя не могу».
1: Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей вернется в палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золотой перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных. Набежала к ней прислуга дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее вспоминал он, горючими слезами обливался. И ожил он от радости, увидев свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И удивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому. Долго они целовались, миловались, да ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрывая. И развеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому. И удивился, как это она привыкла смотреть на своего хозяина страшного, ибо сам он, об нем вспоминая, от страха дрожал. Сестрам же старшим, слушавшим про богатство несметной меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, очень завистно стало. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому.
2: «Пусть околеет, туда и дорога ему».
1: И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им:
3: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную, заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание».
1: И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась она к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам-то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме на час назад переставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга. И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить. И смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, да задерживают. Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писанная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословление родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, с прислугою верную, челядью дворовой, и, не дождавшись единой минуточки до часа назначенного, надела золотой перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном. Во палатах высоких зверя лесного, чуда морского. И закричала она громким голосом:
3: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, на целый час и одну минуточку».
1: Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купеческой дочери, красавицы писаной, почуяла она недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые и все звала громким голосом своего хозяина доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета. и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, без дыхания, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом.
3: «Ты встань! Пробудись, мой сердешный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!»
1: И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени лежала она без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писанный. На голове его корона царская. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове с короною царскую. «Полюбила ты меня, краснодевица ненаглядная, за мою добрую душу и любовь к тебе в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, и украла меня малолетнего, обратила меня в чудище страшное, и наложила она заклятие, чтобы жить мне в виде безобразном, противном и страшном для человека и для всякой твари Божией, пока не найдется краснодевица, что полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И тогда колдовство все закончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я страшилищем и пугалом ровно 30 лет. И завлекал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты была 12-я, и ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женой короля славного, королевою в царстве могучем». Тогда все тому подивились, свита до земли преклонились. Честный купец дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, и бояре великие, и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сам там был, мед пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.
0: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
4: Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. Первый вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает, как он с лошадью увяз в болоте и вытащил себя самого и лошадь за собственную косу. Как он воспользовался своим глазом в качестве ружейного кремня, убил шомполом 7 куропаток за раз, плетью выхлестал лисицу из ее шкуры и как кабан пробил клыками молодое деревце. «Господа, друзья и товарищи!» — так начинал всегда свои рассказы барон Мюнхгаузен, потирая по привычке руки. Затем он брал старинную рюмку, наполненную его любимым напитком, настоящим рауэнтальским вином, задумчиво приглядывался к зеленовато-желтой жидкости, со вздохом ставил бокал на стол, осматриваясь по сторонам испытующим взором, и продолжал, улыбаясь. «Вот опять мне приходится рассказывать о прошлом. Да, в то время я был еще бодр и молод, отважен и полон кипучих сил. Вот вам пример. В один прекрасный вечер я возвращался домой с охоты, затянувшейся на несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, я утомился и начал дремать в седле. Конечно, я не обращал внимания на дорогу и проснулся, или точнее очнулся от дремоты, только тогда, когда мой аякс вдруг замер перед довольно широкой заболоченной канавой. Осмотревшись, я увидел, что дорога тут кончается, но по ту сторону болота появляется снова. Я припомнил, что несколько недель назад, как мне говорили, страшным ливнем здесь снесло мост. Я крайне сожалел, что не отдал еще приказание построить новый, желая предварительно сам осмотреть место. Вот теперь и представился случай. Но как же я попаду домой? Вернуться? Поскакать назад и поискать другой дороги? Ни за что. Недолго думая, я подбодрил лошадь и дал ей шпоры. Бравый аякс взвился на дыбы, и в ту же секунду мы взмыли в воздух. Но тут мой мозг пронзила мысль, что аякс, также чрезвычайно утомленный на охоте, мы затравили или взяли тогда 25 или 30 зайцев, под конец я уже и считать-то их бросил, едва ли будет в состоянии допрыгнуть до другого берега. Быстро оценив ситуацию, я повернул в воздухе лошадь, и мы опустились на то самое место, откуда она сделала прыжок. «Ладно, господа». Я потрепал коня по шее, потом отъехал немного назад, чтобы ему было где разбежаться, и снова помчался к канаве. На первый взгляд болото показалось мне не больше шагов 20, а когда я убедился, что в действительности оно шире еще на полудюжину шагов, то снова пришпорил коня. Аякс сделал новые усилия и ринулся дальше. Но напрасно. Мы не дотянулись до другого берега, и оба, лошадь и всадник, шлепнулись в мягкую тину болота. жидкая масса, в которой мы безнадежно увязли, покрыла круп лошади, и над водой оставались только половина моего туловища да голова Аякса. Да, друзья мои, помощь нужна была немедленно. Я крепко сжал ногами благородное животное, схватился свободной правой рукой за собственную косу, и я благополучно вытащил себя вместе с лошадью из трясины на берег. Затем мы легкой рысцой продолжали путь домой. Теперь вы не будете уже сомневаться в моей тогдашней силе и крепости. А собаки и ваша добыча, барон, напомнили ему слушатели. Прежде чем мы свернули на самый короткий путь, я отправил их домой по обыкновенной проезжей дороге. А когда они вернулись через час после меня, конюх принес 29 зайцев. Следовательно, я не ошибся в подсчете, даже если он припрятал одного длинноухого для себя. Вообще, господа, как способности и гений коменданта осажденной крепости обнаруживаются во всем своем блеске, когда враг уже овладел передовыми укреплениями и подошел к главному валу, так и настоящий охотник может выказать сообразительность, когда он очутится на охоте без обычных снарядов. Например, когда у него остался только порох, но он уже израсходовал весь запас пуль и дроби, как это зачастую случалось со мной после удачной охоты. То, что я сейчас расскажу вам, будет не совсем кстати, но покажет вам, как важно не растеряться при любых обстоятельствах. Однажды утром я увидел через окно моей спальни, что на большой пруд, находившийся совсем близко от моего замка, опустилась стая диких уток. Вы поймете, что я от радости едва успел кое-как одеться. В торопях схватил ружье и патронтаж и стремглав сбежал с лестницы. При этом я нечаянно так сильно ударился лбом о поддерживающую лестницу колонну, что у меня из глаз посыпались искры. Однако это не остановило меня ни на секунду. Я неудержимо мчался вперед и под прикрытием кустов и тростника прокрался к самому берегу пруда. И только здесь я вдруг обнаружил, что потерял кремень. Что делать? Вот я стою в двух шагах от цели и мог бы стрелять наверняка. Только в замке не было кремня. Я тотчас же решился использовать недавний опыт собственным глазом. Я прижал ружье к щеке и, что было сил, стукнул себя кулаком в глаз. Как я ждал и надеялся, так и случилось. От такого удара опять посыпались искры и подожгли порох. Раздался выстрел, положивший сразу 5 пар уток, 4 казарки и пару водяных курочек. Да-да, присутствие духа. Вот что нужно для доблестных подвигов. На войне, как в море и на охоте. Оно является залогом неожиданного успеха. В другой раз я вышел попробовать новое ружье и уже издержал взятый с собой небольшой запас дроби, когда собака, обыскивая поле, подняла выводок куропаток. Я видел, как они опустились невдалеке на землю, и у меня тотчас же загорелось желание принести домой на ужин несколько этих птичек. Но мой патронтаж был пуст. Как быть? Тут, господа, мне пришла в голову гениальная мысль. Я торопливо зарядил ружье порохом и сверх пыжа вставил шомпол, заострив один конец его, как карандаш. «Ну, ищи, Финес, ищи!» Несколько минут прошли в ожидании. Собака сделала ошибку. Куропатки бежали впереди нее в картофельной ботве до самого конца поля. Здесь собака остановилась. Я быстро подошел ближе, держа ружье наготове. Вдруг
5: вдруг раздалось фрррр, и вся стая взвилась на воздух. Я тотчас же приложился, прицелился. Паф! Мой шомпол пронзил 7 штук и рухнул невдалеке вместе с ними.
4: Я поднял его и принес домой все 7 куропаток, словно насаженных на вертел. Как видите, нужно лишь вовремя пораскинуть мозгами. Впрочем, господа, друзья и товарищи, шомпол не всегда можно пустить в дело. Надо пользоваться тем, что находится под рукой. Так, однажды в Лифляндии шел я по лесу с ружьем через плечо, держа в руке большой гвоздь, который я хотел вбить в охотничьем шалаше. Как вдруг мне попалась навстречу великолепная, чернобурая лисица. Было бы страшно жаль испортить ее драгоценный мех пулей. Лиса Патрикеевна стояла недвижно у громадного дуба, повернув голову в бок и обнюхивая воздух. И тут меня осенило. Я спрятался за дерево, вынул из дула пулю и вместо нее зарядил ружье гвоздем. Затем я приложился, тщательно прицелился, грянул выстрел, и лисица, как я и рассчитывал, осталась невредимой, хотя и не могла тронуться с места, потому что я крепко прибил гвоздем к дереву ее хвост. Тут я спокойно подошел к ней, схватил плеть и принялся так ловко нахлестывать ее, что она выскочила из своей роскошной шкуры и убежала без верхней одежды. Умирая со смеху, я даже не догадался послать вдогонку ей пулю. Отросла ли у нее новая шкура? Замерзла ли она в зимнюю стужу или была растерзана своими же сородичами? Вы смеетесь, но подумайте, какая удача, что у меня как раз в тот момент оказался в руке гвоздь. Несколько дней спустя я возвращался домой с охоты без всяких снарядов, расстреляв весь порох. Как вдруг на меня бросился рассвирепевший кабан. Всем известно, чем может обернуться такая встреча. Поэтому никто не осудит меня за то, что я нашел убежище на первом попавшемся дереве. Это была довольно тонкая березка, едва выдерживавшая мой вес. Кабан ринулся на дерево, но опоздал на мгновение, потому что едва я успел подобрать ноги, как он изо всей силы ударил клыками в ствол, да с такой яростью, что острия клыков пробили березу насквозь и торчали из нее с другой стороны на 1 дюйм. Недолго думая, я спрыгнул на землю, отыскал булыжник величиной с кулак и заклепал концы клыков. Спокойно отправился я домой и на следующее утро вернулся к дереву с людьми, захватив с собой телегу и заряженное ружье. Я, разумеется, не расспрашивал, как провел ночь бедный пленник, и вогнал ему пулю в его кровожадный глаз. Что это был за экземпляр, вы можете судить по тому, что, как мне сообщил управляющий, весил зверь больше 15 пудов. Чересчур много для кабана. Вы, господа, может быть, удивляетесь, что мне удалось загнуть и заклепать клыки, словно это были железные гвозди. Сейчас же объясню, как я мог это сделать. Я до тех пор бил булыжником концы клыков, пробивших дерево, пока хрупкое костное вещество клыков не сделалось совсем каленым и мягким, так что их можно было с легкостью загнуть и заклепать в настоящем смысле этого слова. Ну, господа, на сегодня довольно. На следующий вечер я обещаю вам несколько особенно замечательных охотничьих рассказов. Второй вечер. Мюнхгаузен стреляет в оленя вишневыми косточками. Воздушное путешествие на 13 нанизанных утках. Мюнхгаузен делает промах по дикому поросенку и уводит домой слепую дикую свинью. Взрывает двумя ружейными кремнями медведя и встречается в Варшаве с генералом Скрбуданским, знаменитым своей серебряной пластинкой в черепе. Легавая собака Пикас стоит 14 дней на одном месте. История о восьмилапом зайце. Вы, господа, конечно, слышали о святом Губерте, покровителе охотников, а также о великолепном олене со святым крестом между рогами, который некогда встретился ему в лесу. 3 ноября, в день святого Губерта, я ежегодно приносил в веселом обществе жертву этому святому. И, наверное, с 1000 раз видел этого оленя как на картинах в церквах, так и на звездах кавалеров ордена святого Губерта. Так что теперь, по чести и совести доброго охотника, я сам не знаю, были ли такие олени с крестами только в давние времена или попадаются и в наши дни. Но послушайте, какая история с другим чудесным оленем приключилась у меня самого. Я израсходовал однажды все мои пули, как мне вдруг попался навстречу великолепный олень, смотревший на меня так спокойно, словно знал, что мой патронтаж пуст. «Ну, подожди, ты свое получишь», — подумал я. Поспешно зарядил ружье порохом, а сверху насыпал несколько вишневых косточек. Я только что съел пригоршню вишен. Олень глядел на меня с самой язвительной усмешкой и... Бум! Я влепил ему полный заряд в лоб между рогами. Он пару раз тряхнул головой, поклонился, не спеша развернулся и, не теряя достоинства, удалился вглубь леса. Жаль, что у меня не было под рукой картечи. Дома надо мной сильно смеялись. И когда мы ели вишни, кто-нибудь из насмешников нет-нет, да и предлагал собирать мне косточки для следующей охоты на оленей. Со временем эта шутка стала наскучивать. Но год или два спустя, когда мы охотились в той же местности, прямо на меня вышел необыкновенно крупный олень с вишневым деревцем между рогами, имевшим высоту около 10 футов. Разумеется, я тотчас же припомнил свой выстрел вишневыми косточками. Этому чудному животному, очевидно, и впрямь было предназначено стать моей добычей. Поэтому я тотчас же послал ему пулю в середину лопатки. И когда олень упал, я сразу получил жаркое и компот, потому что дерево было полно прекрасных спелых вишен. Да, чего только не бывает. Что вы скажете, например, о следующем замечательном случае? Известно, что на сало ловят мышей. Я же однажды поймал на сало 13 уток. И вот как это произошло. Однажды утром, собираясь выйти побродить с ружьем, я заметил, что шнур, на котором висела моя пороховница, кое-где стал слишком тонок и почти истерся. Вешая ее через плечо, я еще подумал, любопытно, долго ли послужит эта веревка. К вечеру я шел мимо небольшого озерка, на котором плавало довольно далеко друг от друга около 2 уток, так что я никоим образом не мог бы убить одним выстрелом более 1 птицы. А между тем, мне хотелось бы взять их всех.
5: потому что я пригласил к себе на следующий день гостей. Да ведь и вы же были в тот вечер, лесничий. Я схватился за пороховницу. И правда, она исчезла. Когда я пробирался через живую изгородь из молодых сосен, шнур, по всей видимости, зацепился за ветку и оборвался. А я ничего не заметил. Вообще, это был неудачный день. Рано утром мне перешла дорогу старая ведьма, рыжая Катерина. И за целый день мне не пришлось сделать ни одного выстрела. А теперь у меня оставался в ружье всего один заряд и больше ни пылинки пороху. Но что же я буду делать с одной уткой? После этих горестных размышлений я вспомнил, что у меня в кармане лежит кусочек свиного сала, остаток взятый из дому закуски. Я рассучил довольно длинную веревку, служившую привязью для собаки, и привязал к ней кусок сала. Забросив приманку, я спрятался в прибрежных кустах. Вскоре я с удовольствием заметил, как ближайшая утка подплыла к ней и проглотила сало, привязанное к веревке. Но не прошло и минуты, как скользкий кусок сала вышел из нее совершенно непереваренным, и его, недолго думая, проглотила вторая утка. И так как с каждой из них повторялась та же история, то в скором времени все 13 уток оказались нанизанными на веревку. Очень обрадованный такой удачей, я обвил веревку с птицами вокруг пояса и отправился домой. Я шел и радовался столь редкой удаче, как вдруг почувствовал, что отрываюсь от земли. Представьте себе, утки, оправившись от первого испуга, замахали крыльями и подняли меня на воздух. Сначала это меня несколько ошеломило, но вскоре я опять овладел собой и стал грести полами кафтана прямо по направлению к моему дому. А когда мы пролетали над дымовой трубой, я, быстро оценив положение и свертывая уткам одной за другой головы, стал медленно снижаться, пока, наконец, не спустился цел и невредим не совсем обычной дорогой через трубу в кухонный очаг. К величайшему изумлению повара, который собирался развести огонь, чтобы приготовить ужин. Мой верный спутник на той охоте, легаш Пикас, смотрел, потряхивая головой, как его господин проник в дом столь странным образом и предпочел обнаружить свое присутствие у дверей дома лаем и царапанием. «Да-да, милейшие господа!» На сало ловятся мыши и утки. Конечно, для всех таких вещей нужна большая удача. Но удача и везение иногда даже ошибку делают счастливой. Так, например, однажды я увидел в густом лесу диких поросенка и свинью, трусивших друг за другом. Я тотчас стал целиться то в мать, то в детеныша. Наконец я выстрелил, но поросенок продолжал бежать. Свинья же остановилась, как вкопанная. Что такое? Оказалось, что старая свинья была слепа. Она держалась зубами за кончик хвоста своего поросенка, и моя пуля как раз и перебила этот тонкий хвостик. Вот почему поросенок умчался, а его слепая мать, лишившись поводыря, остановилась. Само собой разумеется, я ухватился за кусочек хвоста, торчавшего в зубах у свиньи, и привел ее к себе домой. Вам едва ли представится случай проделать такую штуку. Вряд ли вам также удавалось применить такой фокус, благодаря которому я отделался от медведя, попавшегося мне как-то в одном польском лесу, когда день клонился к сумеркам, и у меня вышел весь порох. Зверь шел на меня, вытянув лапы и разинув пасть. И пока я в попыхах соображал, что он хочет со мной сделать, задушить в своих объятиях или свернуть мне голову, я обшарил все карманы в поисках пороха и пуль. Однако я нашел там лишь пару кремней, которые я на всякий случай всегда ношу при себе с тех пор, как у меня однажды выпал из замка кремень. Медведь все приближался. И, почувствовав уже его горячее дыхание, я со всей силы бросил ему один из кремней в открытую пасть. Это, конечно, не понравилось Мишке Топтыгину. И он развернулся с весьма недовольным ворчанием. Случилось это так быстро, что второго кремня я уже не успел бросить ему в пасть. Зато он сообразительно показал мне свою заднюю часть. Я тут же прицелился, размахнулся и бросил в него второй кремень. Спустя 2-3 секунды оба камня встретились во внутренностях медведя, ударились друг о друга с такой силой, что произошел взрыв, и мой медведь был разорван буквально на куски. Я перевел дух, избавившись от некоторой тревоги, и твердо решил: если когда-нибудь мне придется снова попасть в Польшу, где медведей так же много, как у нас майских жуков зимой, никогда больше не выходить из дому без оружия. Во время той же поездки я познакомился в Варшаве с одним старым генералом, имя которого вы, наверное, часто слышали. Его звали Скрбуданский. И во время войны с турками осколком картечи ему снесло часть черепа. С тех пор у него часть головы прикрывает серебряная пластинка, которая была сделана на шарнирах, чтобы ее можно было открывать. Мы ежедневно встречались с этим генералом в винной лавке, где шел страшный кутеж. И вот как-то раз я заметил, что тогда, как у всех нас лица становились багровыми, потому что венгерское вино ударяло нам в голову, старый генерал лишь время от времени проводил рукой по волосам и затем тотчас же становился снова бледным и трезвым. Остальные не видели в этом ничего особенного и объяснили мне, что генерал иногда открывает серебряную пластинку и выпускает винные пары. Чтобы убедиться, верно ли это, я как будто невзначай встал около генерала с зажженной бумажкой, но вместо того, чтобы раскурить от нее трубку, поднес ее к спиртным парам, выделявшимся из его головы. И вдруг они вспыхнули характерным синеватым пламенем. А генерал, заметивший мою уловку, продолжал, улыбаясь, сидеть, как святой угодник, со светившим его, словно нимб, сиянием над головой. Мне до такой степени понравилось это приспособление, что я вступил в переговоры с одним искусным золотых дел мастером, нельзя ли мне устроить такой прибор для сохранения трезвости. Он согласился, но объяснил, что мне предварительно необходимо произвести трепанацию черепа или подождать до следующей войны, чтобы у меня также снесло часть черепной коробки. Первого я не сделал, а второго тщетно жду до сей поры, и поэтому у меня, к сожалению, все еще нет клапана, который здесь, впрочем, не так и нужен, как там, на севере, где люди обыкновенно согреваются сильнее. Недавно вы спрашивали, кого я ценил больше, Финесса или Пикассо. И та, и другая собака были великолепны, каждая в своем роде. У Финесса, быть может, было лучше чутье, зато Пикассо был выносливее. Вот, послушайте.
4: Вскоре после моей женитьбы жена моя однажды утром пожелала поехать на охоту вместе со мной. Поэтому я поскакал вперед, чтобы разыскать какую-нибудь дичь, и вскоре Пикас уже делал стойку перед стаей в несколько сот куропаток. Я долго поджидал жену, которая должна была уже догнать меня вместе с моим управляющим и стремян. Наконец я начал беспокоиться и повернул назад, но приблизительно на полдороги услыхал жалобный плач и стоны, которые, как мне казалось, раздавались совсем близко, хотя вокруг никого не было видно. Я, разумеется, слез с коня, приложил ухо к земле и тут услышал, что стоны доносятся из-под земли, и мог даже ясно различить голоса моей жены, управляющего и стремянного. Но как они могли попасть туда? Очевидно, они провалились в отверстие заброшенной каменно-угольной шахты, а эта последняя, как мне известно, имела в глубину около 90 саженей. Я во весь опор поскакал в соседнюю деревню, чтобы привести рудокопов. И после тяжелой работы мы вытащили несчастных на свет Божий. Сперва мы извлекли стремянов, затем его лошадь, потом управляющего и его кобылу, и, наконец, мою жену и ее турецкого иноходца. Самым удивительным во всей этой истории оказалось то, что все шестеро оставались совершенно невредимыми после падения с высоты 500-600 футов, не считая нескольких легких ушиб. Да, друзья мои, прекрасно, когда ваш ангел-хранитель всегда рядом. Само собой разумеется, ни о какой охоте в тот день нечего было думать. И хорошо, что мы тотчас же вернулись домой, так как меня уже ждал курьер с приказом немедленно выехать в служебную поездку. Об этом в высшей степени интересном поручении, которое привело меня в крепость Везель, я расскажу вам в другой раз. Упомяну только, что по пути мне пришло в голову, где же Пикас, мой легавый пес? На 14-й день я вернулся домой, и первый мой вопрос был о собаке. Но ее никто не видел. И все думали, что Пикас сопровождал меня в поездке. У меня тотчас же мелькнула мысль. Неужели бедняга все еще держит стойку над куропатками? Надежда и тревога тотчас же потянули меня туда, прямо в дорожном костюме. И представьте себе, к моей несказанной радости, верный Пикас стоял на том же месте, где я оставил его 14 дней назад. «Вперед, мой песик!» — воскликнул я. Он тотчас бросился вперед. Куропатки взвелись в воздух, и я одним выстрелом положил 25 штук. Я не думаю, чтобы кому-нибудь из вас привелось пережить нечто подобное этому. Добросовестный Пикас до того изголодался и отощал, что едва смог подползти ко мне и лизнуть мою руку. Я взял его к себе в седло и таким образом привез домой, где он скоро оправился благодаря хорошему уходу, а несколько недель спустя помог мне разрешить загадку, которая иначе навеки осталась бы неразрешимой. Я, видите ли, целых 2 дня гнался за одним зайцем. Пикас много раз настигал его, но я никак не мог приблизиться к нему на расстоянии выстрела. Я никогда не верил в колдовство. Мне доводилось видеть слишком необыкновенные вещи, однако в данном случае моя рассудительность заводила меня в тупик.
5: Наконец, заяц очутился настолько близко от меня, что я смог достать его пулей. Разумеется, я едва нашел время снова зарядить ружье и тут же соскочил с коня. И что же вы думаете, я увидел? У этого зайца было, как у всех других, 4 лапы под туловищем и, кроме того, еще 4 на спине. Тут раскрылась загадка его необыкновенно быстрого бега. Когда заяц отбивал себе обе нижние пары лап, он переворачивался, как хороший пловец, умеющий плавать на груди и на спине. И с новой силой мчался дальше на других запасных 4 лапах.
4: Признаюсь по чести, я сомневаюсь, чтобы вы когда-нибудь видели такого феноменального зайца. Мне и самому больше не попадался ни один экземпляр такого рода.

Третий вечер. Борзая Зефиретта и Зайчиха. Превращение Зефиретты в таксу. Мюнхгаузен привязывает свою лошадь к шпилю колокольни, совершенно занесенной снегом. Дрессировка лошади на чайном столе у графа Пшабовского в Литве. Так как при нашем последнем свидании я упомянул уже о двух на редкость превосходных собаках, то я хотел бы рассказать и еще об одном не менее достойном экземпляре. Почти так же замечательно, как легавая Пикас, о котором я недавно говорил вам, была борзая Зефиретта, в течение многих лет служившая мне на охоте. Однажды я выехал из дому и, правду сказать, не хотел брать ее с собой, потому что она должна была вот-вот ощениться и уже не могла бежать так быстро, как обычно. В скором времени перед нами выскочил толстый, как бочонок, заяц. Зефиретта бросилась за ним, а я подумал про себя. «Ладно, беги-беги, скоро вы оба выбьетесь из сил». И не спеша поехал по их следу. Но затем потерял из виду обоих животных. Вдруг я услышал тявканье, как будто целой своры собак, но такое слабое и нежное, что пришел в недоумение. Я поскакал быстрее и, подъехав ближе, увидел совершенно невероятное чудо. Представьте себе, заячий аист принес зайчихе 5 зайчат. И в то же время Зефиретта получила в подарок от собачьего аиста столько же щенков. Их-то тявканье я и услышал. Охота началась с одной собакой на одного зайца. А вернулся я домой с 6 собаками и 6 затравленными зайцами. Моя жена и все домашние со смеху надорвали себе животики. Проворная Зефиретта так неутомимо бегала у меня на службе, что в конце концов стерла себе лапы, и они стали у нее такие короткие, что в последние годы ее жизни она более походила на таксу, чем на борзую. Ходили слухи, будто Зефиретта под старость ослепла, и потому я стал привязывать к ее хвосту фонарь. Но это, разумеется, не что иное, как гнусные и лживые россказни, распространявшиеся на мой счет, дабы повредить моей репутации и достоверности моих историй. Вскоре после чудесной охоты на зайца, о которой я только что поведал, я предпринял путешествие в Россию и прожил в Варшаве так долго, что уже наступила необыкновенно снежная зима, когда я пустился в дальнейший путь через северную часть польской провинции. Я вскоре привык к стоявшим морозам и почти не замечал их. Мне показалось только странным, что я в течение целого дня не увидел ни одной деревни, ни корчмы, ни даже отдельного дома. У меня было только одно утешение. По расположению солнца, а после его заката по звездному небу, я мог убедиться, что еду все время прямехонько на север. Однако, насколько я припоминал свое прилежное ознакомление с картами этой местности, мой путь должен был бы проходить через густые леса. Вместо них меня окружала лишь пустынная, снежная равнина, без единого деревца и какого-либо жилья. С наступлением ночи я, устав смертельно, слез, наконец, с лошади и радовался, что захватил с собой большой каравай хлеба, собственно говоря, для лошади. А теперь разделил его с ней.
Поблизости нашлось и нечто похожее на заостренный древесный пень, к которому я привязал лошадь, а сам, положив под голову седло, растянулся на снегу в нескольких шагах от нее. Засыпая, я с удовольствием заметил, что ветер повернул, и вместо северного подул теплый южный. Впрочем, мысли мои вскоре спутались, и я, утомленный и совершенно измученный, заснул настоящим мертвым сном и открыл глаза, когда стоял уже яркий день. Полагая, что мне все еще снится сон, я осмотрелся вокруг. Я лежал среди могильных холмов на деревенском кладбище. Моей лошади нигде не было видно. Тут я услыхал человеческие голоса, и, обернувшись на их звук, ясно различил высоко в воздухе, прямо над головой, и ржание лошади. Крестьяне, почтительно приветствовавшие меня, показывали вверх. И что бы вы думали? На шпиле колокольни висела моя лошадь. Мне все вдруг стало понятно. Вся деревня была засыпана снегом, который защитил ее жителей от страшного мороза. И то, что я в темноте ночи и при смутном мерцании звезд и блеске снега принял за древесный пень, было на самом деле шпилем колокольни, к которому я и привязал лошадь. Пока я спал, весь снег растаял, и таким образом мое тело мало-помалу опустилась на землю. Теперь же надо было избавить лошадь от ее неудобного положения. Я взял пистолет и перебил пулей ремень недоустка, так что мой славный спутник тут же соскользнул с колокольни и радостно приветствовал меня. Корчмарь, очень милый человек, накормил нас хорошим завтраком, и пока мой конь поедал двойную порцию овса, рассказал мне, что обильный снегопад в Польше не редкость, и такое же случается по нескольку раз почти в каждую зиму. В благодарность за угощение я едва мог заставить его принять несколько золотых монет, и, отдохнув и подкрепившись, выехал в дальнейший путь. Теперь уже, когда стаял снег, действительно, через густые леса. Несколько дней спустя я остановился передохнуть на короткое время в великолепном имении известного графа Пшабовского. Мы сидели как-то за чайным столом, когда мужчин пригласили на двор замка полюбоваться молодым жеребцом, только что приведенным со знаменитого конского завода. Я остался с дамами, но раздавшийся вскоре крик ужаса заставил меня броситься на двор. К моему удивлению, я застал мужчин, беспомощно стоящими вокруг неукротимого коня, который с такой яростью бил копытами и кусался, что даже самые отважные наездники не решались приблизиться к нему. Потому как вытянулись их физиономии, можно было догадаться, какой испуг охватил всех. И граф Пшабовский крикнул мне с явной насмешкой.

шагом, рысью и даже галопом. Не успели все даже испугаться, как конь оказался на чайном столе. И я продемонстрировал здесь, среди чашек и тарелок, отличную школу верховой езды. Это чрезвычайно позабавило дам и доставило графу и его гостям такое удовольствие, что Пшабовский с присущей ему любезностью просил меня принять жеребца в подарок. Так как он знал, что я еду в Россию, желая вступить в ряды армии и принять участие в предстоящем походе на турок под командой генерала-фельдмаршала графа Миниха, то Пшабовский попросил, чтобы я проделал этот поход на его лошади, которая своей покорностью, отвагой и пылом будет служить мне постоянным напоминанием о долге честного воина и о подвигах молодого Александра Македонского, имевшего такого славного коня, как Буцефал. Скромность не позволяет мне хвастаться своими заслугами, однако я могу прямо и по совести утверждать, что все мы, солдаты, честно исполнили свой долг, каждый на своем посту. И весь успех этого славного похода был естественным результатом наших совместных усилий, хотя официальная слава, само собой разумеется, выпала на долю главнокомандующего. Ну, господа, на сегодня довольно. Завтра вы услышите от меня новые истории. Четвертый вечер. Мюнхгаузен сует кулак в волчью пасть. Взбесившийся кафтан и заживо ободранная лисица. Въезд в Петербург на санях, запряженных волком. Продолжу мой предыдущий рассказ. На следующий день я предпринял на подаренном мне коне дальнюю прогулку и на обратном пути заметил в парке, довольно близко от построек, большого зверя, которого хорошенько не успел рассмотреть из-за наступивших сумерек и быстрой езды. Едва соскочив с седла, я побежал назад в парк, желая узнать, была ли это собака, либо иное животное. И не успел я повернуть в первую аллею, как на меня тотчас же бросился с разинутой пастью заинтересовавший меня зверь. Хотя темнота сгущалась каждой минутой, я все-таки по характерным очертаниям понял, что имею дело не с собакой, а с волком. Но что же теперь делать? Оружия при мне не было. Даже пистолеты остались в кобуре у седла. А хищник приближался с каждой секундой. Искать спасение бегством казалось бесполезным. К тому же в нашем роду не принято выпутываться из опасности таким недостойным образом. Я бессознательно сжал кулак и сунул руку в открытую пасть волка. Разумеется, из чувства самосохранения я засовывал руку все дальше и дальше, пока она не погрузилась в волчью утробу по самое плечо. Не скажу, чтобы такое положение было мне очень по вкусу. Вообразите только, лицом к лицу с волком мы смотрели друг на друга не очень дружелюбно, и в раскосых глазах зверя я отчетливо прочел намерение ринуться на меня. Хищник только и ждал момента, когда я вытащу назад руку. В этом отчаянном положении я ухватился за его внутренности, и пока серый выл от боли, не имея возможности укусить обидчика, я вывернул его, как перчатку, внутренностями наружу, и в таком виде швырнул зверя на землю, где утром садовник и нашел его. Старик, конечно, не смог удержаться и растрезвонил о случившемся.

0: Я сам, разумеется, не придавал этому приключению большого значения. Однако остальные считали этот небольшой эпизод чуть ли не подвигом. Я должен, впрочем, сознаться, что не во всех случаях хотел бы повторить такой образ действий. Так, например, вскоре после этого на одной из улиц Петербурга за мной погналась бешеная собака. Однако я не стал обороняться и решил поспешить, а чтобы скорее и легче бежать, снял кафтан и бросил его в жертву собаке, желая выручить себя самого и надеясь успеть скрыться в какую-нибудь открытую дверь, пока бешеная собака будет терзать в ярости мой кафтан. Тем временем сбежались люди, убили собаку и вернули мне кафтан, на котором оказалось лишь несколько прорех. Дома я приказал лакею отдать завтра кафтан в починку моему портному, а тем временем Иван повесил его в шкаф. Но на следующее утро я проснулся от его криков. «Господин барон! Господин барон! Ваш кафтан взбесился!» Я в торопях вскочил, набросил на себя халат, пошел за слугой в гардеробную. И в самом деле мой кафтан взбесился. Вся моя одежда оказалась разбросанной и растерзанной в клочья. Бешеный кафтан на моих глазах набросился на новый мундир и стал трепать его самым немилосердным образом. Выстрелом из пистолета я покончил с ним. И затем приказал сжечь всю потрепанную кафтаном одежду, чтобы не случилось больше ничего подобного. По вашим глазам и по выражению лица я замечаю, что вы считаете это событие весьма маловероятным. И тем не менее я могу поручиться своим благородным словом, что все рассказанное — правда. Не знаю, дорогие друзья, поведать ли вам следующую историю, случившуюся со мной много лет раньше и которая припомнилась мне теперь благодаря только что изложенному вам приключению с волком. После одной большой охоты я приказал егерю свалить в кучу всю убитую дичь во дворе моего замка и снять шкуру с лисицы, которую все мы считали мертвой. Полчаса спустя я случайно, сам теперь не помню зачем, проходил через двор и к своему изумлению увидел, что лисица, оказывается, не мертва. И теперь, очухавшись, старается опять натянуть на себя содранную шкуру, словно это шуба. Она уже просунула в рукавчик, если можно так выразиться, одну лапку и тужилась продеть и вторую, когда подоспел я и положил конец ее возне. Да, с этими продувными бестиями, лисицами и волками чего только не повидаешь. Так как в России мало кто ездит верхом, то я поручил обеих моих дорогих лошадей Стремяному и последний перегон перед Петербургом проделал на санях. В лесу, недалеко от городских ворот, за нами погнался страшный волк, одолеваемый жутким зимним голодом. Он скоро догнал нас, и я машинально растянулся плашмя на дне саней. Как я и предполагал, хотя и не смея на это сильно надеяться, так и случилось. Волк перепрыгнул через меня, яростно набросился на лошадь и в один момент сожрал всю заднюю часть несчастного животного, которое от страшной боли припустилось еще быстрее. Незаметно приподняв голову, я с ужасом увидел, что волк все больше и больше въедается в лошадь. Тут я воспользовался удобным моментом и принялся жестоко нахлестывать его. Такое нападение с тыла нагнало на волка немалого страху. Он изо всех сил метнулся вперед. Труп лошади упал на землю, а волк, представьте себе, вскочил. вскочил на ее место, в хомут. Разумеется, я продолжал хлестать его без устали, не давая зверю времени опомниться. Таким образом мы примчались в Петербург, перебугав насмерть всех встречных. Я остановил сани лишь перед дворцом фельдмаршала. Граф Миних, случайно оказавшись в это время у окна, помирал со смеху, глядя на столь необычный экипаж. Лучшего представления ко двору я не мог бы иметь. И на этом, господа, позвольте мне закончить сегодня. Пятый вечер. Мюнхгаузен получает под команду гусар. Штурм Очакова. Замечательная история о боевом коне Мюнхгаузена, перерубленном пополам и снова сшитом лавровыми побегами, и о его руке, продолжавшей рубить после жаркого боя. Мюнхгаузен попадает в плен к туркам. Ближайшим следствием моего своеобразного въезда в Петербург, который я описал в прошлый вечер, стало, разумеется, то, что немца, сумевшего запрячь дикого зверя, тотчас же поставили во главе гусарского отряда. Не описывая все подробности того периода, я упомяну лишь о взятии Очакова. Прежде чем начать осаду этой крепости, меня с моими гусарами послали в авангард, и я видел, как турецкий гарнизон, окутанный облаком пыли, сделал вылазку и стал наступать на нас. Ничего не было бы легче, как, подняв вокруг себя такое же облако пыли, пойти на врага. Но разве это помогло бы нам? Быстро разработав план, я приказал взбивать как можно больше пыли на обоих флангах моего отряда. И так широким фронтом двинулся на турок, чтобы взглянуть на них поближе. Понятно. Неприятель счел нас гораздо сильнее, чем мы были на самом деле, потому что он мог видеть только середину нашего отряда, а сколько войска могло еще скрываться в облаках пыли справа и слева. Это соображение поколебало стойкость наших врагов, и когда мы с громким «Ура!», заглушившим турецкие возгласы «Алла иль Алла!», бросились в атаку, противник оказал лишь слабое сопротивление и вскоре обратился в беспорядочное бегство, во время которого понес огромные потери. Мы не только загнали в крепость остатки турецкого войска, но и выставили их тотчас же через противоположные ворота, что, впрочем, далеко превзошло наши самые смелые ожидания. Само собой разумеется, когда мы сломили вражеские ряды и затем пустились преследовать их, я намного опередил моих людей, отчасти потому, что меня влекла юношеская отвага, отчасти же благодаря чрезвычайной быстроте моего скакуна. Уложив у стен крепости последних неприятелей и собственноручно заперев ворота, я прискакал назад, на базарную площадь, чтобы приказать трубить сбор. К моему изумлению, я оказался здесь в полном одиночестве. Представьте себе мое удивление, когда поблизости не было видно ни одного трубача, ни хотя бы одного из моих гусар. Может, они разбрелись по другим улицам? Тогда они скоро явятся. Они не могут уйти далеко, думал я, и поспешил на запыхавшемся коне к колодцу на базарной площади, чтобы напоить его. Но такой неутолимой жажды измученного животного, как на этот раз, мне никогда еще не случалось наблюдать. Конь мой пил и пил, не отрываясь. Я с удивлением смотрел на него минут 5 или 10. И когда, наконец, я обернулся, чтобы взглянуть, не собираются ли уже мои люди, что я увидел? У бедного животного не доставало половины туловища и задних ног, и вода, вливавшаяся в него спереди, выливалась струей сзади, немало не освежая моего доброго коня. Пока я раздумывал над этой загадкой, с противоположной стороны площади прискакал мой стремянный и, перемежая свою речь целыми потоками чистосердечных поздравлений и крепких ругательств, объяснил мне, каким образом я очутился один и почему у меня недостает половины лошади. Когда я проник в крепость следом за бегущими турками, в воротах внезапно упала опускная решетка, которая начисто отрезала заднюю часть моей лошади, что, впрочем, не помешало мне гнать перед собой толпу неприятеля и вытеснить его через противоположные ворота. Выслушав этот рассказ, я погнал половину моей лошади и непостижимо быстрым галопом прискакал назад к воротам, где и нашел вторую половину бедного животного, которая также рьяно преследовала бежавших прочь солдат турецкого гарнизона. Искусный лекарь моего отряда сшил вместе обе половины лошади, взяв для этого лавровые побеги, так как ничего иного под рукой не нашлось. Это, впрочем, оказалось очень кстати, потому что лавровые побеги пустили корни в теле лошади, выросли и образовали лавровую беседку. Так что во время этого и следующего походов я в буквальном смысле пребывал в тени своих лавров. Во время следующего похода Сираскир Филипп-паша задумал хитрый план, чтобы уничтожить противника. Для этого он позволил русскому войску беспрепятственно пройти через теснины близ Перекопа и затем хотел окружить их на равнине и уничтожить все войско. Положение русских было отчаянное. Я вскоре выведал слабое место в турецком лагере, где из-за близости болот и рек турки не ожидали нападения. Я явился к фельдмаршалу, сообщил ему свои наблюдения, и на следующий день мы предприняли сложный маневр. Ложная атака с другой стороны лагеря отвлекла внимание турок от слабо защищенного места, где мы и прорвались, закончив поход блестящей, неожиданной победой. Я упоминаю об этом деле только потому, что в результате чрезмерного напряжения во время боя моя правая рука так разошлась и непроизвольно продолжала рубить направо и налево даже после сражения, и мне пришлось целую неделю держать ее в повязке. Воспользовавшись этим, турки врасплох напали на меня из засады и безоружного захватили в плен. Шестой вечер. Мюнхгаузен, став пасечником султана, закидывает на луну серебряный топорик, влезает на нее по бобовому стеблю и спускается назад по короткой веревке из соломы. Освобождение Мюнхгаузена и возвращение в Россию, атлетическое упражнение с каретой в лощине, оттаившие звуки почтового рожка. Любезные господа, друзья и товарищи, согласно моему обещанию, вам предстоит сегодня услышать, как мне жилось в плену. Вместо того, чтобы обменять меня на какого-нибудь знатного турка, попавшего в плен, меня привезли в Константинополь и приставили как раба к султанским садам в качестве пасечника. Это было, правда, довольно унизительно и странно для гусарского полковника. Однако всему можно научиться, и вскоре я знал в лицо большинство находившихся под моим присмотром пчел. Ведь я должен был каждое утро выгонять своих подопечных на пастбище, стеречь их там целый день и вечером позаботиться о том, чтобы весь пчелиный рой полностью вернулся в ульи. Однажды вечером я не досчитался двух моих любимых пчелок. И когда я стал разыскивать их, то увидел, как два медведя хотели растерзать бедняжек, чтобы отнять мед. Не имея другого оружия, я бросил в медведей серебряный топорик, знак султанских садовников, и промахнулся. Но звери испугались и убрались восвояси. Не знаю точно, откуда они пришли в Константинополь, с Балкан или с Парнаса. В любом случае, неплохо, что их удалось прогнать. Однако весьма печально было то обстоятельство, что маленький серебряный топорик, пущенный моей рукой, который пронесся между головами медведей, продолжал лететь все дальше и все выше, пока не достиг луны, и там остался лежать. Как мне теперь добыть его? Разве можно найти такую лестницу? Тут мне пришло в голову, что несколько дней назад старик-садовник дал мне турецкий боб, привезенный то ли из Багдада, то ли от гроба пророка. Я поспешил посадить его в землю, сам не веря тому, что старый Омар бен Казем рассказывал мне о его волшебно быстром росте. Но что же случилось? Едва я положил боб на садовую грядку, как он тотчас же проклюнулся и пустил росток, который на моих собственных глазах вытянулся на такую высоту, что обвился вокруг нижнего рога луны. Тут я смело полез на луну и благополучно добрался до нее после нескольких часов изнурительного подъема. Мне предстояла еще вторая, трудноразрешимая задача — разыскать маленький серебряный топорик на поверхности луны, где все сверкало, как чистое серебро. Однако, после долгих поисков, продолжавшихся несколько часов, удалось и это сделать. Но, увы, тем временем моя бобовая лестница засохла от ужасной солнечной жары. И теперь я беспомощно сидел там, наверху, не зная, что делать. К счастью, топорик упал на кучу мекины и соломы. И я принялся плести из этой самой соломы веревку как можно длиннее. Эту веревку я привязал к одному из рогов лунного серпа и стал спускаться по ней вниз. Левой рукой я крепко уцепился за веревку, а правой держал топорик. Соскользнув на некоторое расстояние, я отрубал лишний кусок над моей головой, подвязывал его к нижнему концу веревки и, продолжая поступать таким же образом, спустился почти до земли. Однако, из-за того, что я постоянно обрубал и надвязывал веревку, она становилась все менее прочной. Наконец, когда я висел еще в облаках, милях в двух над землей, моя веревка лопнула, и я шлепнулся на землю с такой силой, что сперва был совершенно оглушен. Прошло немало времени, прежде чем я снова пришел в себя и заметил, что, ударившись о землю, ушел в нее на глубину, по крайней мере, 9 саженей. Это один из тех случаев, когда пересказчики моих переключений охотно распускают ложь, будто бы я ногтями выкопал в земле нечто вроде лестницы, чтобы вылезти из ямы. Тогда как я ведь не настолько же глуп проделывать эту работу ногтями, раз у меня был мой топорик, а с его помощью совсем нетрудно выкопать несколько сотен ступенек. Мне нечего вам говорить. Как неприятны для меня такие прибавки и прикрасы, не имеющие ничего общего с правдой. И они совсем не нужны при верном пересказе моих путешествий. Обдумывая только что рассказанное мое приключение, я припомнил, как на моей родине часто ловят мух на палочки, обмазанные сиропом, и решил применить это средство для ловли медведей. Однажды я обмазал медом тележное дышло, а сам спрятался. В первую же ночь, учуяв соблазнительный аромат, явился Михаил Иванович Топтыгин. Ворча, не спеша обошел несколько раз вокруг телеги и, так как ничего не заподозрил, то начал лизать конец дышла и вскоре залезал в себя все дышло через глотку, желудок и брюхо, пока оно не показалось у него из тела с задней стороны. Я подождал еще немного, а затем выскочил из своего тайника и забил здоровый клин, чтобы помешать сластене слезть с дышла. Утром я привел к нему самого султана, который прогуливался неподалеку, и тот чуть не умер со смеху над этой чудесной охотничьей проделкой. Этот эпизод послужил поводом к более короткому знакомству с султаном, которое, правда, на первый раз длилось недолго. Вскоре затем австрийцы заключили с турками мир, а за ним должен был последовать и мирный договор турок с русскими, и в числе прочих военнопленных освободили и меня. В то время я, конечно, и думать не мог, что вскоре снова вернусь в Константинополь, хотя и в иной роли. Само собой разумеется, что я не шел пешком вместе с другими пленными, а ехал в почтовой карете, сообразно своему рангу, так как мой конь остался в Турции. Во время этого путешествия нам пришлось как-то свернуть в узкую лощину. И я напомнил вознице почтальону, что он должен дать рожком знак, чтобы нам не столкнуться в ущелье с другой повозкой, едущей с противоположной стороны. Добрый человек приставил рожок к губам и стал дуть в него изо всех сил. Но все его старания были напрасны. Рожок не издавал ни единого звука, что оставалось для нас совершенно необъяснимым, да и к тому же явилось настоящим несчастьем, так как вскоре нам попалось навстречу несколько телег, нагруженных бревнами, и объехать их на узкой дороге было абсолютно невозможно. Нас могло выручить из беды только одно средство. Я выскочил из кареты и выпряг лошадей. Затем я взвалил на плечи карету со всеми ее четырьмя колесами и со всем багажом и перескочил с ней через плетень на соседнее поле, прыгнув на высоту около 9 футов, что было не такое уж легкое дело, если принять во внимание тяжесть экипажа. Затем я таким же образом переправил одну за другой лошадей, а когда телега с бревнами проехала мимо, я опять перенес на дорогу одним прыжком сперва карету, а после нее лошадей. Но представьте себе, что с нами случилось на ближайшей почтовой станции. Почтальон повесил около громадной зеленой изразцовой печи с одной стороны свою шляпу, а с другой — почтовый рожок. И спустя несколько минут вдруг раздались звуки «трам-трам, трам-там-там», а затем послышались все сигналы, которые пытался извлечь из рожка на дороге почтальон, но которые замерзли от холода в рожке, а теперь оттаяли. Этого мало. Вскоре прозвучало и все прочее, что пытался протрубить наш честный возница в течение дня. Мы услыхали множество русских народных песен, исполненных невероятно трогательно. Например, «Прости на вечную разлуку, и вот мчится тройка удалая», известный суворовский марш сентиментальную уличную песенку «Ты, душаль моя, красна девица». Гром победы раздавайся, и между ними различные кавалерийские сигналы, а в заключение охоту с гончими и вечернюю песенку «Солнце на закате». Тут только обнаружилось, как наш возница старался развлекать нас в дороге. Вероятно, ни с кем из вас не случалось ничего подобного. У нас в Германии мне тоже никогда не приходилось испытывать такого мороза, чтобы замерзли звуки в почтовых рожках. Для этого нужны именно такие страшные холода, какие часто бывают в России. Я уже много раз высказывал свое негодование в адрес многих путешественников, которые любят представлять вещи и события в таком виде, как они никоим образом не могли случиться, и рассказов, которых никто не может при всем желании считать правдоподобными. Такое злоупотребление человеческим легковерием не только совершенно несовместимо с честью дворянина, но и положительно недостойно. И потому подобного рода лгуны и сочинители получают вполне заслуженную кару, если слушатели громко поднимают их на смех, а потом избегают общества такого рассказчика. Или если читатели книги, написанной в такой манере, захлопывают ее с презрительной усмешкой и больше не хотят иметь дело с таким лживым автором. С другой стороны, для совершенно правдивого и искреннего человека, рассказывающего тот или другой эпизод из своих приключений, нет ничего более обидного, если его истории встречают пожиманием плеч и явным недоверием. Так как при нашем следующем свидании я намереваюсь поведать о нескольких приключениях на море, то я прошу всех, кто не вполне тверд в своем доверии ко мне, лучше на некоторое время совсем не посещать наших собраний. Потому что мои морские приключения, хотя и столь же правдивы, но, пожалуй, еще более удивительны, чем приключения на суше, о которых я рассказывал до сих пор. Седьмой вечер. Кое-что о лейб-кучере английского короля. Палящий зной на Цейлоне. Спасение из когтей льва и из пасти крокодила. Сегодня, уважаемые, я хочу вспомнить о стародавних временах. Я едва распростился с детскими башмачками и вступил в юношеский возраст, как родственник моей матери выхлопотал мне разрешение отправиться вместе с ним морем на остров Цейлон, где его дядя служил тогда губернатором. Но до этой поездки мы должны были еще провести некоторое время в Амстердаме, так как мой родственник получил от голландских министров поручение отвезти губернатору важные бумаги. Я мог бы рассказать вам, господа, друзья и товарищи, много интересного о нашем житье-бытье в Амстердаме, а также и в Лондоне, куда мы затем переехали, но отложу это до другого случая. Сегодня я упомяну лишь об одной крайне замечательной личности в Лондоне, а именно о королевском лейб-кучере, который, как известно, был душой тогдашнего английского правительства и произвел на меня впечатление прежде всего своей наружностью. Он не только носил роскошный парик, кудри которого не спадали ему на плечи, но и всю его грудь до пояса скрывала густая борода, в которой был очень тщательно выстрижен английский герб. Хотя в парадной королевской карете, которой правил лейб-кучер, носящий титул старшего лорда, ехал на открытие парламента сам король со всей пышностью своего двора, тем не менее я смотрел исключительно на кучера. Особенно, когда он во время какой-то задержки движения несколько раз щелкнул бичом. И после каждого такого щелчка веревка бича образовывала отчетливо и искусно сплетенный вензель КГ. Король Георг. О нашем морском путешествии мне сказать особенно нечего. Ведь почти никому не удается миновать сильного шторма, без которого не обходится почти ни одно описание более или менее дальнего плавания. Поэтому я избавлю вас от него. Но чрезвычайно замечательно было одно из охотничьих приключений, случившееся со мной через несколько дней после нашего благополучного прибытия на Цейлон. Однажды я отправился со старшим сыном губернатора по его приглашению на прогулку вдоль берега, прихватив с собой ружье. И вскоре обнаружилось, что мой новый друг, высокий и сильный молодой человек, привыкший к знойному жаркому здешнему климату, мог бодро продолжать путь, тогда как я, совершенно истощенный, должен был опуститься на землю в тени нескольких деревьев и дать себе отдых. Да, господа, должен был. Ведь такая жара, от которой расплавлялись свинцовые пуговицы моего камзола, для нас, европейцев, представляет нечто не совсем обычное. И я все время боялся, как бы мое ружье не накалилось на солнце до такой степени, что порох в его дуле вспыхнет сам собой. Поэтому мне было очень приятно, что с меня текли целые реки пота. Достаточно было осушить носовым платком лоб каждые 5-10 минут, чтобы он совершенно пропитался влагой, а затем положить его на ружейный замок. Причем каждый раз слышалось страшное шипение, как только мокрая ткань касалась раскаленного металла. После короткого отдыха я в одиночестве тронулся дальше и скоро добрел до бурного потока. Я хотел было присесть здесь, как раздавшийся за моей спиной шум заставил меня повернуть голову и осмотреться. И что же я увидел? Здоровенного льва, который уверенно шел прямо на меня. Не задумываясь над тем, что мой заряд самой мелкой дроби может лишь пощекотать царю зверей ноздри, я схватил ружье и спустил курок. Величественный хищник остановился лишь на мгновение, тряхнул головой и, готовясь к прыжку, испустил грозный рев. К моему стыду, я должен сознаться, молодой барон Мюнхгаузен до того потерял голову, что решил искать спасения в бегстве. Я повернулся, и у меня до сих пор еще дрожь пробегает по телу, когда я вспоминаю этот момент. В нескольких шагах от меня стоит омерзительный крокодил, уже раскрывший свою страшную пасть, чтобы проглотить барончика. Представьте себе, друзья мои, весь ужас моего положения. За мной лев, передо мной крокодил. Слева бурный поток, справа пропасть, кишащая ядовитыми змеями. Мне кажется, и с Геркулесом в таком положении случилось бы то же самое, что со мной. Я тотчас же потерял сознание и замертво упал на землю, будучи уверен, что мне пришел конец или на зубах крокодила, или в львиной пасти. Благодарю вас за участие, которое при мысли о моем незавидном положении, как я вижу, покрыло ваши лица мертвенной бледностью. Однако «Успокойтесь». Спустя несколько секунд я очнулся от сильного, но непонятного звука. Я отважился приподнять голову, и что же вы думаете? Разъяренный лев перескочил через меня и попал прямо в пасть крокодила. Голова одного завязла в глотке второго, и оба стараются изо всех сил отделаться друг от друга. Я проворно вскочил на ноги, вытащил нож и одним ударом отсек льву голову, так что его туловище рухнуло возле моих ног. Затем, прикладом ружья, я еще глубже забил львиную голову в пасть крокодила, который от этого задохнулся и околел. Вскоре после одержанной мной победы вернулся мой друг, желая взглянуть, какую дичь я убил своим выстрелом. Разумеется, и он был немало удивлен моей добычей. Мы тут же измерили крокодила, длина которого оказалась ровно 40 футов и 7 дюймов парижской меры. Когда мы рассказали губернатору об этой необыкновенной охоте, он тотчас послал повозку и нескольких людей, чтобы привезти тела обоих животных. Из крокодила сделали чучело, которое теперь является главным украшением Амстердамского музея. И сторож, рассказывая о моем приключении, делает к нему возмутительные прибавки. Так, например, он утверждает, что лев хотел проскочить сквозь крокодила, но знаменитый господин барон, так он величает меня, отрубил льву голову, как только она снова появилась на свет Божий, и вместе с ней 3 фута хвоста крокодила, который при этом повернулся, вырвал из рук господина барона нож и с такой яростью проглотил его, то есть нож, что последний пронзил его сердце, вследствие чего чудовище тут же рассталось с жизнью. Нечего объяснять вам, как для меня неприятно бесстыдство этого негодяя. В наш скептический век люди, не знающие меня, легко могут усомниться даже в правдивости моих настоящих подвигов и приключений. А это в высшей степени обидно и оскорбительно для честного дворянина. Восьмой вечер. Посещение острова Святой Елены, гольфстрим и сварившаяся в нем рыба, казарка как транспортное средство, канат и якорь в дупле китового зуба, пребывание в рыбьем желудке. На обратном пути в Европу мы уже обогнули мыс Доброй Надежды, когда я попросил капитана корабля остановиться у маленького островка Святой Елены, лежащего в тамошних водах.
1: «Эх, братец, и чего вам там нужно?» — спросил капитан.
0: «Ничего, ровным счетом ничего, только посмотреть на этот скалистый остров», — ответил я. Вот мы к нему и пристали. Там было мало любопытного. Но и до сих пор я не могу отделаться от предчувствия, что этот остров Святой Елены непременно чем-нибудь прославится. Чем именно, этого я не знаю, но мне кажется, что более молодые из вас еще доживут до этого. А тогда для нас важно было то, что у этого острова мы встретили английский корабль, капитан которого оказался близким приятелем нашего капитана. Разумеется, друзья провели несколько часов, беседуя в каюте. После этого мой родственник сообщил мне, что должен переменить курс, так как он взялся доставить важные депеши командиру английской морской станции на Вест-Индских островах. Этот маленький крюк был мне очень приятен, потому что благодаря ему я познакомился с теплым гольфстримом и мог воочию убедиться, что все, услышанное ранее мной об этом замечательном гольфстриме, чистая правда. Погода стояла, правда, необыкновенно теплая, но в солнечные дни вода была до того горяча, что можно было попросту опустить в нее предназначенные для варки мясо или яйца, чтобы их можно было немедленно употреблять в пищу. Всего более меня поражали громадные стаи всевозможных морских рыб, весело плававших и резвившихся около корабля. А когда их удавалось поймать на удочку или сетью, то на воздухе они тотчас же оказывались совершенно сваренными, так что их можно было тут же есть, и вкус они имели отменный. Вопрос, как это возможно, чтобы совершенно сваренные рыбы могли резвиться в кипящей морской воде, долго занимал нас, пока мы не нашли подходящего объяснения. Это стало возможным лишь потому, что вода нагревалась постепенно, и рыба мало-помалу привыкала к более высокой температуре. Когда она попадала из воды на сравнительно прохладный воздух, жар, разумеется, бросался внутрь и в ту же секунду убивал ее. В этом явлении не было, следовательно, ровно ничего удивительного. Мы испытали крайне замечательные приключения, когда повернули от острова Ньюфаундленд на восток, к Европе. И на следующий же день наш корабль со страшной силой наскочил на нечто, показавшееся всем нам скалой. Однако на морских картах в этой местности не значилось никакой скалы. Оброшенный лот на глубину 500 саженей не достигал еще дна. Нам казалось совершенно необъяснимым, что мы не только потеряли руль, но и бушприт переломился посередине, и все наши мачты треснули сверху донизу. Бедный парень, который как раз в это время брал рифы на главном парусе, отлетел, по крайней мере, на 3 мили от корабля, прежде чем упал в воду. Однако он спасся благодаря счастливому случаю. Он успел ухватиться за хвост летевшей мимо казарки, благодаря чему ему удалось не только ослабить толчок при падении в воду, но он еще смог, устроившись на птице между шеей и крыльями, до тех пор плыть за кораблем, пока мы не подняли его на палубу. Другим доказательством страшной силы удара было то обстоятельство, что всех людей, находившихся между палубами, подбросило вверх так, что они стукнулись о потолок. Моя собственная голова оказалась при этом совершенно вдавленной в живот, и прошло несколько месяцев, прежде чем она получила свое естественное положение. Мы еще не оправились от смятения и неописуемого изумления, когда все сразу объяснилось появлением большого кита, который задремал на поверхности воды, греясь под солнечными лучами. Он казался крайне разгневанным тем, что наш корабль разбудил его, и, разбив ударами хвоста нашу кормовую галерею и захватив зубами большой якорь, лежавший по обыкновению со свернутым канатом на носу корабля, 30 часов тащил наш корабль, сделав таким образом, по крайней мере, 100 миль. Мы приближались уже к американскому материку, когда якорный канат, к нашему счастью, лопнул. Но благодаря полученному разгону корабль быстро домчался до самого устья реки Святого Лаврентия. Здесь мы исправили полученные повреждения, и когда спустя некоторое время приплыли на то место, где произошло столкновение, то увидели поблизости на воде труп того самого кита. Длина его достигала, без всяких выдумок, по крайней мере, 0.5 мили.
1: Так как мы могли взять к себе на борт лишь небольшую часть этого огромного животного, то мы с большим трудом отрезали ему голову. И, к нашей великой радости, нашли в ней не только наш якорь, но и более 40 сажений каната, которые торчали с левой стороны пасти из дупла в зубе. Больше во время этого плавания уже не произошло ничего достопримечательного. А в Средиземном море однажды мне пришлось даже рисковать жизнью. В один приятный летний вечер я купался близ Марселя в очень приятной теплой морской воде. Как вдруг на меня бросилась с величайшей быстротой большая рыба с раскрытой пастью. Само собой разумеется, скрыться от нее было совершенно невозможно, потому что рыбы плавают гораздо лучше нас. Поэтому я сжался как мог, втянул в себя ноги и плотно прижал к телу руки, чтобы проскользнуть невредимым через колючие ряды зубов рыбы в ее желудок. Я счастливо добрался в его полость, где все-таки оказалось чересчур тесновато и слишком темно. Хоть глаза выколи, но, по крайней мере, было достаточно тепло. Так как я, очевидно, причинял моей хозяйке немалую тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения, то она всячески старалась избавиться от меня. Но чем больше она давилась и корчилась, тем неприятнее становился я для нее своими движениями. Когда же я убедился, что мои прыжки и скачки для нее положительно невыносимы, я начал отплясывать шотландский вальс, хотя на душе у меня было вовсе не до танцев. Рыбе это так пришлось не по вкусу, что она даже страшно крикнула и наполовину высунулась из воды. Это привлекло внимание экипажа итальянского коммерческого судна, проходившего мимо как раз в это время, и спустя несколько минут мою рыбу убили гарпунами. Я понял это по ее предсмертным судорогам. Вскоре ее вытащили на палубу, я слышал, как матросы совещались друг с другом, каким образом надо разделать рыбу, чтобы получить, возможно, больше жира. Так как я прекрасно понимал по-итальянски, то этот разговор нагнал на меня немало страху. Как бы большие ножи, свяжу я рыбу, не поранили случайно и меня. Я замер в своей темнице и стал ждать как можно спокойнее, но с сильно бьющимся сердцем. Откуда матросы начнут свою операцию? К большому моему облегчению, они начали с того, что вскрыли брюхо. И едва я увидел первый проблеск света, как принялся петь самым мелодическим образом. «О, пескатор дель онда, фиделин, фиделин». Дальше я не стал испытывать судьбу, потому что мое пение вызвало страшный переполох на палубе. Тут я разорвал стенки своей тюрьмы, и крики матросов перешли в громкие возгласы радости, когда они увидели вылезающего из рыбы человека. Пока мне подавали разную закуску, я рассказал моим спасителям все, что случилось. Поблагодарил их за помощь и поспешил броситься в воду, чтобы добраться до оставленной на берегу одежды. К моей великой радости я нашел все в том же виде, как и оставил, и по своим карманным часам увидел, что просидел в желудке бестии рыбы около 3 часов. Слишком долго, господа, если учитывать то, что я находился там в совершенно нечеловеческих условиях. Девятый вечер. Радушный прием в Константинополе у султана, которому Мюнхгаузен рассказывает о своем полете на ядре. Мюнхгаузен едет посланником в Каир и по пути принимает к себе на службу 5 полезных людей: скорохода, острослуха, меткого стрелка, силача и ветрилу. Любезные друзья и товарищи!
0: В связи с моими морскими приключениями, о которых я рассказал вам в последний раз, я хотел бы сегодня объяснить вам, как я из Италии попал в Вену и оттуда был командирован с дипломатическими поручениями в Константинополь к султану. Однако пока я должен отказаться от этого удовольствия и, может быть, поведаю вам эту историю в другой раз со всеми подробностями. Слишком много еще живет свидетелей той эпохи, и потому было бы не совсем скромно сейчас вспоминать это дело и говорить о множестве высокопоставленных и высочайших особ. Но сегодня вы должны удовольствоваться тем, что я был снабжен всеми секретными депешами, как поверенный в делах, и уполномочен вступить с султаном в непосредственные переговоры. Поэтому я покинул Вену и с некоторой пышностью прибыл в Константинополь. Я был представлен султану римским, императорско-русским и французским послами и передал Драгоману, переводчику, мои верительные грамоты для вручения их султану установленным порядком через великого визиря. Весь дипломатический корпус, все высшие сановники и придворные были в высшей степени удивлены, когда султан, едва успев произнести Драгоману для перевода первые слова своей приветственной речи, вдруг остановился и, протягивая руку, двинулся в мою сторону со словами: «Ах, дуй тебя горой, Мюнхгаузен! Да ведь мы старые знакомые и добрые друзья, и не надо нам никакого переводчика. Тысячу раз добро пожаловать, старый приятель!» Все послы и даже главный представитель дипломатического корпуса поняли, что такие слова — нечто большее, чем простая шутка. И это создало мне особенно выгодное положение в их глазах. Да и мои отношения с султаном были теперь совсем иные, чем раньше, когда я, как военнопленный, должен был пасти пчел в султанском саду. В то время испортились отношения между Турцией и Египтом, и султан однажды пожаловался мне на свое тяжелое положение, так как он ломал голову, кому поручить уладить возникшие осложнения. Должно быть, на моем лице при этих словах появилось несколько странное выражение, потому что султан сказал, лукаво улыбаясь: «Ну, почему у вас такой хитрый вид, Мюнхгаузен? Словно вы хотите сказать: а к чему же я здесь? Эге, вы так думаете?» Я только пожал плечами, а султан продолжал: «Хорошо, хорошо, мой милый, я уже понимаю. Только пойдемте в ту беседку. Вы видите, к ней ведут 365 ступеней. Туда не проникнут никакие уши, как бы ни были они длинны. Там, наверху, я доверю вам одну тайну. Ну, вперед!» Я одним духом взобрался наверх и должен был ждать почти целый час, пока явилась тучная фигура султана. Ожидание не показалось мне слишком долгим, хотя султан до того запыхался, что понадобилось еще с полчаса, прежде чем он смог произнести лишь одно слово — терпение. Хорошо, терпение-то у меня не занимать, а пока я наслаждался восхитительным видом. Я положительно не знал, на чем лучше остановить свой взгляд. И очень сожалею, что на следующей неделе с неба упал как раз на шпиль этой башни-беседки огненный шар, и все здание сгорело дотла. На что, однако, потребовалось 9 дней и 9 ночей. Но теперь вам любопытно узнать, доверил ли мне, наконец, султан свою тайну? Да, доверил. Но, к моему величайшему сожалению, я по некоторым причинам не могу сообщить вам, о чем шла тогда речь. Вы сами ведь знаете, что в дипломатических кругах бывают такие тайны, разглашение которых может вызвать всеобщую европейскую войну. Удовлетворитесь же моим уверением, что и в данном случае тайна султана принадлежала к числу самых опасных, и султан даже поклялся Кораном и бородой пророка не только никогда и никому не обмолвиться ни единым словом, но и не сделать ни малейшего намека о причинах и цели моей

Вечером, накануне моего отъезда в Египет, я сидел с султаном до наступления сумерек в беседке на берегу моря, и мы еще раз переговорили обо всем, что я должен был выполнить при дворе вице-короля в Каире. А затем разговор перешел на мои прежние подвиги в прусской армии. И я рассказал султану одно мое приключение во время осады, и я уже не помню теперь, какой именно маленькой неприятельской крепости. В наши прежние встречи, дорогие друзья и товарищи, я никогда не вспоминал об этой истории, имеющей мало значения. Но султан нашел ее столь восхитительной, что я готов и вас позабавить ею. Итак, мы осаждали какую-то крепость, и командующему крайне важно было получить точные сведения о том, что творилось за ее стенами. При штабе не было ни одного подходящего человека, которого можно было бы послать в крепость на разведку с надеждой на успех. И когда я обдумывал все затруднения, какие пришлось бы преодолеть, чтобы пробраться через форпост, караулы и крепостные стены, у меня вдруг мелькнула мысль, нельзя ли добиться этого иным способом. И вот, не сказав никому ни слова о своем плане, я встал возле одного из самых крупных орудий и внимательно ждал того момента, когда раздастся команда «Пли», и канонир поднесет к затравке фитиль. Как только ядро вылетело из дула, я вмиг вскочил на него, рассчитывая проникнуть на нем в крепость. Однако, пока я летел по воздуху, в голове у меня теснились всевозможные соображения. «Да уж», — думал я, — «туда-то я, положим, попаду. А как выбраться потом оттуда? И что будет со мной в крепости?» В пылу рвения я не снял даже мундира, поэтому во мне тотчас же признают шпиона и повесят на ближайшем дереве. Нет, это был бы первый представитель рода Мюнхгаузенов, который постиг такой конец. Поэтому я быстро решил воспользоваться первым встречным ядром, брошенным из крепости, как обратным экипажем. А так как вскоре мимо меня летело на расстоянии лишь нескольких шагов одно из неприятельских ядер, то я не упустил случая. Перепрыгнул со своего ядра на вражеское и таким образом вернулся назад, хотя и ничего не сделав, но зато целым и невредимым. «Мюнхгаузен!» — крикнул султан, надрываясь со смеху. «Мюнхгаузен! Хотел бы я видеть эту картину. Это, должно быть, была забавная прогулка!» «Конечно, ваше высочество», — ответил я. «И я рад, что дело кончилось благополучно, потому что я чуть было не погиб. Ядра страшно гладкие, и мне с трудом удавалось сохранять равновесие. Но счастье — удел молодости». На другое утро я выехал с подобающей пышностью, как посланник, и с очень многочисленной свитой, какая полагалась мне по тогдашнему моему положению. Султан провожал меня и, подавая мне на прощание руку, к общему удивлению, шепнул: «Но, Мюнхгаузен, без этих легкомысленных проделок, вы знаете, что стоит на карте». Я скрестил в ответ руки на груди и молча поклонился. Но султан знал, что этот жест должен значить, и всемилостивейше смотрел нам вслед, пока мы не пристали к берегу на той стороне, в Азии, и не разместились на верблюдах, чтобы продолжить путешествие в Каир. По пути мне представился случай увеличить и без того уже чересчур многочисленный штат моих сопровождающих еще несколькими весьма ценными личностями разного сорта. В Европе я объездил не одну сотню миль, но никогда не встречал таких чудесных людей, как тут, всего лишь в течение нескольких дней. Отъехав всего несколько миль от Константинополя, я увидел человека не выше среднего.

0: роста и очень худощавого, который приближался к нашему каравану с необыкновенной быстротой. Хотя к каждой его ноге была привешена свинцовая гиря, приблизительно пудов полтора весом. Это было уже чересчур. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Куда ты так торопишься? И почему ты сковываешь бег этими гирями?» «Я из семьи скороходов», — отвечал молодой человек. «Говорят, что ни у кого из нас нет селезенки. По крайней мере, я никогда еще не слыхал, чтобы у кого-нибудь из нас кололо в селезенке, как у других людей. А гири я привесил для того, чтобы умерить свою скорость, потому что часа два назад я убежал из Алжира, где служил у бея в скороходах. Сегодня утром он приказал мне догнать и привести к нему вчерашний день. Для меня это была вещь невозможная, и когда я, утомленный тщетными усилиями, вернулся к полудню, который уже возвестили ударами в литавры и тимпаны, во дворец, алжирский бей приказал уволить меня со службы и изгнать из его страны. Я взял в руку кусок хлеба, сунул в карман две мерки яблок и, привязав к ногам гири, пустился в путь. Я хотел идти медленно, так как сегодня рассчитываю добраться только до Константинополя. Через полчасика я, наверное, буду там и поищу себе нового места». Я пришел в восторг от его рассказа и спросил его, не хочет ли он поступить на службу ко мне. Мне хотелось принять его, а он искал место. Поэтому мы быстро сговорились, и я дал ему верблюда. Но время от времени он соскакивал на землю, быстро пробегал несколько миль вперед и затем поспешно возвращался к каравану. Он делал это только для того, чтобы не потерять навыка. Это, господа, был первый. В тот же день, после полудня, я встретил еще двух столь же удивительных субъектов. Один из них лежал неподалеку от дороги, по которой мы ехали, на поросшем травой откосе. Сперва мы подумали, что он от явного удовольствия подмигивает глазами, как человек, имеющий игривый нрав. «Что ты там слушаешь, дружище?» — спросил я его. «Я?» — переспросил он. «Чтобы убить время, я слушаю, как трава растет». «Неужели? Ты это умеешь?» «Это для меня пустяк. Я могу слышать еще не такие вещи». «Ну так поступай ко мне на службу, дружище. Как знать, что еще придется выслушивать?» Острослух быстро вскочил с земли и присоединился к нам. Это был второй. Час спустя мы встретили охотника, стоявшего с ружьем на плече, который как будто прострелил дырку в облаке и приподнялся на цыпочки, словно желая получше рассмотреть ее. «Эй, парень!» — крикнул я ему. «Во что же ты стреляешь? Я ничего не вижу, кроме пустого воздуха». «О, я пробую новое кухенрейтеровское ружье. На шпиле Страсбургского собора сидел воробей, и я сейчас застрелил его». «Неплохо стреляет ружьецо». «Всякий, кто знает мою страсть к благородному занятию стрельбой и охотой, найдет совершенно в порядке вещей, что я, не скрывая восхищения, бросился на шею превосходному стрелку, и он тотчас же поступил ко мне на службу. Это был третий. Такой стрелок всюду понадобится». Вечером мы как можно раньше останавливались в караван-сараях, чтобы дать время моему новому егерю порассказывать нам о своих, в самом деле, чрезвычайно замечательных охотничьих приключениях. Когда мы проезжали спустя некоторое время мимо горы Ливана, на ней стоял дюжий, коренастый мужик и тянул за веревку, которой он опутал целый кедровый лес. «Что ты тут делаешь, дружище?» «Мне надо привезти лесу для постройки, а топор я забыл дома. Нужно теперь помочь горю, как умею. Отойдите, пожалуйста, от тех деревьев. Они сейчас упадут». И силач в одно мгновение повалил на моих глазах сразу целую рощу, словно это была связка тростника. Но нечего говорить вам, что произошло дальше. Я не выпустил бы из рук этого детины, хотя бы мне это стоило всего моего посольского содержания. Это был четвертый. Примерно неделю спустя мы перевалили через египетскую границу. Тут над нами вдруг разразилась буря, чуть не оторвавшая нас вместе с нашими верблюдами от земли. По одну сторону дороги стояло 7 ветряных мельниц, крылья которых вертелись с такой быстротой, как веретено в руках самой проворной пряхи. А справа от дороги стоял толстяк, зажимавший указательным пальцем свою правую ноздрю. Как только он увидел, что мы едва можем бороться с вихрем, он повернулся к нам лицом и почтительно снял перед нами шляпу. Моментально наступило полнейшее безветрие, и все 7 мельниц тут же замерли. «Что такое?» — воскликнул я вне себя от изумления. «Черт сидит в тебе, или ты сам и есть черт?» «Извините, ваше превосходительство», — ответил толстяк. «Я делаю слабенький ветерок для моего хозяина, мельника, а чтобы не сорвать с места мельницы, мне пришлось зажать одну ноздрю».
1: «Вот как?
0: А какую плату получаешь ты от своего хозяина?» Он назвал небольшую сумму. А когда я сказал: «Ну, я дам тебе ровно в 10 раз больше», и этот пятый также поступил ко мне на службу. Так мы прибыли в Каир, и в 4-недельный срок я благополучно уладил свои дела, добившись даже больше того, чего желал и на что надеялся турецкий султан. Это произвело чрезвычайно сильное впечатление на западноевропейские державы, и мне очень жаль, что я не смею сообщить вам более подробные сведения. Счастливо доведя до конца переговоры, я отпустил всю свою свиту и послал ее в Константинополь с депешами к султану, оставив при себе только 5 новых слуг. А сам решил предпринять для собственного удовольствия поездку по Нилу в качестве частной персоны. Десятый вечер. Опасная поездка по Нилу. Мюнхгаузен несколько недель живет на миндальном дереве, бьется об заклад с султаном, выигрывает заклад и вместе с ним сокровищницу султана, раскаяние султана и тщетная погоня за Мюнхгаузеном. В Каире я ни с кем не обмолвился ни словом о задуманной мной поездке по Нилу, о которой я упомянул в последний раз, господа, друзья и товарищи. Иначе меня, наверное, предупредили бы о том, что в это время ежегодно Нил, разливаясь, выходит из берегов. Нанятые лодочники, убедившись лишь в том, что взятой провизии хватит нам всем надолго, также ничего не сказали о стихии. Мы тронулись в путь, и несколько дней все шло прекрасно. На 4-й или на 5-й день я заметил, что воды Нила приняли странный красноватый цвет и стали выступать из берегов. Спустя еще один день Нил настолько вздулся, что не успело солнце закатиться, как вода залила землю и справа, и слева от нас на целые мили. Часом позже наша барка наскочила на какой-то предмет, который мы приняли в темноте за плетень или фашину. Мы засели основательно и решили спокойно ждать до следующего утра. На рассвете мы увидели, что окружены совершенно спелыми миндальными превосходными орехами, которых оказалось невероятное количество. И это представляло немалую удачу для нас. Брошенный лот показал, что мы находились более чем на 60 футов над землей и не могли двинуться ни вперед, ни назад. Спустя несколько часов поднялся сильный ветер, опрокинувший нашу барку на бок, причем она зачерпнула воды и затонула со всеми припасами. Счастье еще, что у нас был миндаль, не давший нам умереть голодной смертью, и что все мы, а нас было 8 мужчин и 2 мальчика, могли спастись на ветвях деревьев, где нам пришлось просидеть 5,5 недель, пока вода не спала настолько, что мы увидели, наконец, под нашим деревом землю, покрытую илом, и нашу барку, находившуюся на расстоянии около 200 саженей от того места, где она затонула. Мы с радостными возгласами спустились с дерева и по скользкому илу добрались до барки. Некоторые продукты были совершенно испорчены водой, но часть запасов сохранилась довольно хорошо. И наскоро приготовленный обед показался нам необыкновенно вкусным после нескольких недель питания одним миндалем. По нашему расчету, нас угнало на 173 мили от ближайшего жилья. Когда мы добрались, наконец, после долгого путешествия пешком до берега Нила, который уже вошел в свое обыкновенное русло, мы получили от одного бея другую барку. И дней через 6 прибыли в Александрию, откуда тотчас же отплыли в Константинополь. Мне стоило очень большого труда заставить моих лодочников принять, кроме стоимости погибшей барки, еще денежный подарок. Они считали себя совершенно осчастливленными тем, что просидели целых 6 недель на одном дереве со славным Мюнхгаузеном и питались, как и я, миндалем. Вот как много значит даже в чужих странах носить знаменитое имя. Вы, конечно, не будете изумлены, друзья и товарищи, если я вам скажу, что, блестяще выполнив данное мне поручение в Египте, я попал в еще большую милость у султана, чем прежде. Если вам придется, к примеру, встретиться на Лейпцигской ярмарке с настоящим мусульманином, большая часть их поддельные, так называемые белые арабы, то можете испытать его. Попробуйте только спросить его о господине Мюнхгаузене. И если он настоящий, то непременно расскажет вам подробно о моей дружбе с султаном, потому что об этом известно во всей Турции. Его высочество положительно не мог обходиться без меня. Я каждый день должен был с ним обедать и ужинать, и охотно сознаюсь, что из всех монархов самые утонченные и изысканные блюда я отведал лишь у турецкого султана. Разумеется, я говорю только о кушаньях, потому что вино, как нам известно, запрещено поклонникам Магомета. Поэтому за парадными турецкими обедами вино никогда не подается. Зато после этого его высочество ждала обыкновенно в кабинете бутылочка отменного хорошего напитка, и он, удаляясь в свои апартаменты, часто приглашал меня дружеским жестом следовать за ним. Однажды, когда я шел с ним по такому приглашению, султан шепнул мне: «Мюнхгаузен, сегодня мы отведаем что-то бесподобное. Я знаю, вы, христиане, понимаете толк в винах, и прошу вас сказать мне по совести, какого вы мнения о нем. Это последняя бутылочка такайского, которую я получил в подарок от одного венгерского магната. Ну, как вам нравится винцо? Ага».
2: «Да, ваше высочество», — сказал я. «Это не дурной сорт, действительно.
0: Однако...» «Стойте, стойте, Мюнхгаузен, не хвастайте! Или вы в самом деле хотите сказать, что пивали когда-нибудь вино лучше этого?
2: Ваше Высочество, мне не нужно уверять вас, что правда для меня дороже всего на свете, и потому я прошу смилостивиться, если я скажу, что в Вене у покойного императора Карла VI выпил не одну бутылку такого токайского, сравнительно с которым это вино кажется самой обыкновенной кислятиной.
1: Ого, любезнейший! Это настоящее токайское!
2: Да, ваше высочество, но так называемое токайское и настоящее токайское – это большая разница. Не желает ли ваше высочество побиться об заклад? Я берусь через час доставить прямо из императорского погреба бутылку токайского, которая понравится вам несравненно больше.
1: Мюнхгаузен, вы мелите вздор.
2: Нет, не вздор. Ручаю своей головой. Берусь через час доставить такое токайское, с которым это вино нельзя и сравнить.
1: Ну ладно, согласен.
2: Но если ровно в 4 часа вина не будет здесь, вы заплатите мне головой. Я не позволю дурачить себя даже своему лучшему другу.
1: Зато, если вы выиграете заклад, вы можете взять из моей сокровищницы столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько в состоянии унести самый сильный человек.
2: «Это дело», — подумал я и попросил перо, бумагу и чернила, чтобы написать австрийской императрице Марии Терезии письмо следующего содержания. «Ваше Величество, как единственная наследница вашего в бозе почившего батюшки, получили в наследство и его погреб, смею ли я просить у вас, через подателя сего, бутылку того токайского, которое я часто пивал у вашего батюшки? Но только самого лучшего сорта. Речь идет об одном закладе. В свою очередь, я охотно готов служить за это всем, чем могу, и остаюсь, и так далее. Так как было уже 4:05, то я тотчас отдал эту записку, даже не запечатав ее, моему скороходу, которому пришлось отвязать гири и немедленно отправиться пешком в Вену. Затем султан и я, в ожидании лучшего вина, допили его бутылку. Пробило 4:15, затем 3:45. Потом и 3/4, а скорохода все еще не было видно. Сознаюсь, у меня уже начало щемить сердце. Мне показалось, его высочество стал уже посматривать на шнур от звонка, чтобы послать за палачом. Правда, я еще получил разрешение выйти в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, что мне показалось в высшей степени подозрительным, за мной шло по пятам несколько человек-прислуги, не спускавших с меня глаз. Объятый страхом, я послал за моим стрелком и острослухом, и они явились, когда стрелки уже показывали 4:05, и часы уже собирались бить. Острослух растянулся на земле и сообщил, что хотя моего скорохода и не слышно, но он, по-видимому, лежит где-то далеко на земле и спит, так как ясно можно различить его храп. Мой честный стрелок быстро взбежал на высокую террасу и воскликнул: «Клянусь спасением души! Этот лентяй разлегся под дубом около Белграда, и рядом с ним бутылка. Подожди же, мы тебя разбудим!» С этими словами он выпустил полный заряд своего кухенрейтеровского ружья в вершину дерева, так что на спящего посыпался целый град желудей, веток и листьев. Скороход тут же вскочил на ноги и, схватив бутылку, побежал. И, разумеется, до 4 часов явился с ней и собственноручной запиской императрицы Марии Терезии к дверям покоев султана. Султан поклонился мне в знак признания моей правоты. Когда же он попробовал вино,
1: то заключил меня в объятия и сказал, продолжая причмокивать губами: «Мюнхгаузен, не сердитесь, если я приберегу эту бутылочку для себя одного. С вашими связями в Вене вы сумеете заполучить для себя этот божественный напиток». Тут он запер бутылочку в шкафчик, сунул ключ в карман и позвал своего казначея. Последний тотчас же явился, и султан, у которого также слово «олово», сказал казначею: «Вы знаете господина Мюнхгаузена, но даже не представляете, какие громадные услуги оказал он турецкому государству. Поэтому прикажите отпустить моему другу из моей сокровищницы в награду за его заслуги и как слабый знак моей благодарности столько золота, жемчуга и драгоценных камней, сколько сможет унести самый сильный человек. Мюнхгаузен заслуживает этого». Казначей склонился перед своим повелителем. «Я велел позвать силача. И пока остальные мои слуги распоряжались в гавани, приготовляя к отплытию самый большой корабль, мы пошли следом за казначеем в сокровищницу. Здесь мой силач сложил в один тюк все, что там находилось, решительно все, и, обвязав этот необъятных размеров тюк пеньковой веревкой, взвалил его себе на плечи. Мы поспешно направились к гавани, а тем временем казначей побежал к султану и с отчаянием рассказал ему, что мой слуга утащил всю наличность казначейства. Султан нашел, что это чересчур неудачная шутка, и весьма пожалел о своем необдуманном обещании. Он никак не воображал, что такое возможно. Главному адмиралу был отдан приказ немедленно снарядить весь флот и без промедления послать его вдогонку за моим кораблем, крепким генуэзским судном. За ночь мы давно уже прошли пролив Дарданеллы и большую часть Эгейского моря. На следующее утро мы шли между берегом Греции и островом Крит и находились уже в Средиземном море, когда показались многочисленные паруса преследующего нас турецкого флота. Это вызвало в нас некоторую тревогу за благополучный выход из столь затруднительного положения. Тут ко мне подошел мой ветрила и принялся утешать меня: «Не пугайтесь, ваше превосходительство, мы сейчас отбросим их туда, откуда они явились». С этими словами он встал на палубе корабля около штурвала таким образом, что его правая ноздря была обращена к туркам, а левая — к нашему парусу. И вдруг навстречу гнавшимся за нами кораблям задул такой ураган, что их мачты, паруса и снасти затрещали, а их самих разбросало в разные стороны и откинуло далеко назад. В то же время наш корабль с неисчислимыми сокровищами в несколько часов добежал до Италии. А как на мне оправдалась пословица: «Что легко наживается, то легко и проживается», об этом я расскажу вам в следующий раз.

0: Школа. Шел солдат в город на службу и остановился ночевать у одной старухи. Много он рассказал ей всяких баек, а та известное дело. В лесу родилась, пню молилась, дальше ближнего лесу не бывала и ничего не видала. Слушает, развеся уши, всему верит и дивится. «Где же вас служивый учит так мудрости?» — наконец спрашивает старуха солдата. «У нас, бабушка, в полку есть такая школа, где не только человека, но и скотину выучат так, что и не узнаешь, как есть человеком сделают».
1: «Вот бы мне, родимый, своего бычка отдать вашу школу».
0: «И то дело, собирайся и веди его в город. Не бойся, я его пристрою к делу, спасибо скажешь». Старуха бычка на веревочку и повела в город. Пришли с солдатом в казарму. «Вот, бабушка, и школа наша», — говорит солдат. «Оставь бычка, да денег дай на корм и за учение». Старуха раскошелилась, дала денег, оставила бычка и ушла домой. А солдаты бычка на бойню, мясо съели, шкуру продали. Прошло время около года. Вот старуха опять бредет в город. Пришла в казарму и спрашивает про бычка. Что он? Каково учится? Здоров ли? «Эх, бабушка», — отвечают ей солдаты, — «ты опоздала. Твой бычок уже давно выучился и в купцы произведен. Вон дом-то каменный. Это его. Сходи, повидай, может, и признает тебя. Или ты его». Старуха пришла к каменному дому и спрашивает у дворника:
1: «Не здесь ли почтенный бычок живет?»
0: «Купец бычков? Здесь, бабушка, здесь. Коли дело есть, заходи в дом».
1: Старуха зашла в дом. Вышел к ней хозяин и спрашивает:
0: «Чего тебе надобно, бабушка?»
1: Старуха смотрит на бычкова и глазам не верит. «Как есть человек!»
2: «Ах ты мой батюшка! Скотинушка благословенная!» — вымолвила наконец старуха и принялась бычкова гладить и ласкать, приговаривая: «Вишь ты, как выправился, и не узнать, что скотина! Пойдем-ка в деревню!»
0: И старуха хотела уже на бычкова накинуть веревку, чтобы везти в деревню. Тут домашние набежали и прогнали глупую старуху.
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Добрый вечер, ребята. Сегодня мы снова будем читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка. Вчера мы остановились на том, как зубастый крокодил схватил слоненка за маленький носик, который еще не был хоботом. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул, и нос у него начал вытягиваться. А крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как взбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул. И нос у слоненка вытягивался. И слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки. И тянул, и тянул, и тянул. И нос у него все вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка. И больно было этому носу. Ужасно! И вдруг слоненок почувствовал, что ножки заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в 5 футов длиною. «Довольно! Оставьте! Я больше не могу!» Услышав это, двуцветный питон скалистый змей бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал: «О, неопытный легкомысленный путник! Вы должны поднатужиться, сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой», так величал он крокодила, «хочет загубить твое будущее». Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистый змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей Лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел. И очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею, спасибо. А потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом. Обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонной мутно-зеленой реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл.
1: «Чему ты это делаешь?» — спросил двуцветный питон, скалистый змей.
2: «Ой, извините, пожалуйста», — сказал слоненок. «Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким».
1: «Долго же тебе придется ждать», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «То есть удивительно, до чего иные не понимают свои собственные выгоды».
2: Слоненок просидел над водою 3 дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми.
0: «Потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышний хобот, точь-в-точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов».
2: К концу 3-го дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху.
1: «Вот тебе и первая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Ну, рассуди сам, мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?»
2: И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянул хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот.
1: «Вот тебе и вторая выгода»,
2: — сказал двуцветный питон скалистый змей.
1: «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?»
2: «О, пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды.
1: «Вот тебе и третья выгода», — сказал двуцветный питон скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом».

0: говорил, не уставая. А вот что крышка у него разбита и склеена, об этом он не любил говорить. Это ведь недостаток. А кто же любит говорить о своих недостатках? На то есть твои недоброжелатели и враги. Весь чайный сервиз, чашки, сливочник, сахарница, охотней говорили о хилости чайника, чем о его добротной ручке и великолепном носике. Чайнику это было известно. «Знаю я их», — рассуждал чайник про себя. «Знаю и свой недостаток, и признаю его, и в этом мое смирение и скромность. Недостатки есть у всех, зато у каждого есть и свои преимущества. У чашек есть ручка, у сахарницы — крышка, а у меня и то, и другое, и еще кое-что, чего у этих завистников никогда не будет. Мой чудный, удобный носик. Благодаря ему я король всего чайного стола. Сахарницы и сливочницы тоже выпало на долю услаждать вкус. Но только я истинный дар. Я главный. Я услада всего жаждущего человечества. Во мне кипящая безвкусная вода перерабатывается в волшебный китайский напиток. Так рассуждал чайник в пору беспечальной юности. Но вот однажды стоит он на столе, чай разливает чья-то рука. Тонкая и изящная с виду рука оказалась неловкой. Чайник выскользнул из нее, упал, и носика как не бывало, ручки тоже, о крышке же и говорить нечего, о ней и сам чайник не любил говорить. Лежал теперь бедолага чайник без чувств на полу, из него в безобразную лужу стекался кипяток. Ему был нанесен тяжелый удар. И тяжелее всего было то, что смеялись-то не над неловкой рукой, а над ним самим. «Этого мне никогда не забыть», — говорил чайник, рассказывая впоследствии свою биографию самому себе. «Меня прозвали калекой, сунули куда-то в угол, а на другой день подарили женщине, просивший немного сала. И вот попал я в бедную обстановку и пропадал без пользы, без всякой достойной цели. Так стоял я и стоял, как вдруг для меня началась новая, лучшая жизнь. Да, бываешь одним, а становишься другим. Меня набили землею. Для чайника это все равно, что быть закопанным. А в землю посадили цветочную луковицу. Кто посадил, кто подарил ее мне, не знаю. Но дали мне ее взамен китайских листочков и кипятка. Взамен отбитой ручки и носика. Луковица, которая лежала, лежала во мне, стала моим сердцем, моим живым сердцем, какого прежде во мне не было. И я почувствовал, что во мне зародилась жизнь, закипели силы, забился пульс. Луковица пустила ростки, она готова была лопнуть от избытка мыслей и чувств. И они вылились в цветке. Я любовался им, я держал его в своих объятиях, я забывал себя ради его красоты. Какое блаженство забывать себя ради других! А цветок даже не сказал мне спасибо, он и не думал обо мне. Им все восхищались, и если я был рад этому, то как же должен был радоваться он сам? Но вот однажды я услышал, Такой цветок достоин лучшего горшка. Меня разбили. Было ужасно больно. Цветок пересадили в лучший горшок, а меня выбросили на двор. И теперь я валяюсь в нем. Но зато светлых и ярких воспоминаний моих у меня никто не в силах отнять.
1: Сказка ФМ.
2: Ребячья болтовня. Однажды богатый купец собрал в своем роскошном доме на детскую вечеринку детей богатых и знатных родителей. А что, мог себе позволить? Дела купца шли отлично. Сам же он считал себя человеком образованным, так как в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был человеком простым, честным и трудолюбивым, поэтому и сумел составить себе капиталец, а сын еще и приумножил его. Купец считал себя человеком умным и добрым, хотя люди говорили не столько об этих качествах, сколько о его богатстве. Так вот, у него в доме собралось большое общество, только исключительно детское. Дети болтали без умолку, а у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь в нее не вбили, а вцеловали. И не родители, а слуги. Родители были для этого слишком разумны. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто ужасно важное. «Я камер-юнкерская дочка», — сказала она. Она точно так же могла быть дочкой лавочника. От человека не зависит, кем он рождается. И вот она рассказывала другим детям, что она урожденная такая-то. А кто не урожденный, из того ничего не выйдет. Читай, старайся, учи, сколько хочешь. Но если ты не урожденная, толку не будет. А уже из тех, чье имя кончается на сен, прибавила она, никогда ничего путного не выйдет. Тут же упрись руками в бока, да держись подальше от всех этих сценов. Она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была примиренькая. Но дочка купца обиделась. Фамилия ее отца была Мадсен. Стало быть, тоже оканчивалась на сен. Она гордо закинула головку и сказала: «Зато мой папа может купить целую гору леденцов и разбросать их народу. А твой может?» «Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете. Мама говорит, что все его боятся, ведь он распоряжается газетой». И девочка гордо закинула голову, не дать не взять принцесса крови. А за полуотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку. Мальчуган не смел даже войти в комнату. Куда такому бедняку соваться к богатым и знатным детям? Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных веселящихся детей. Одно это было для него огромным счастьем. «Вот бы мне на их место», — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша. У них не было средств даже выписать газету, а не то, что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, его собственная, как раз кончалась на сен. Из него никогда не выйдет ничего путного. Вот горе-то, а! Но родился он, как ему казалось, не хуже других. Вот какой был этот вечер. Прошло много лет. Дети стали взрослыми. В том же городе стал великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его. Для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажите, это легко угадать? Нет, нелегко. Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки кое-что вышло, хотя фамилия его и кончалась на сен. Тор Вальцен. Ну а другие дети? Дети кровные, денежные и умственной спеси. Что из них вышло? Да все они друг друга стоили, все они были дети как дети. Вышло из них одно хорошее. Задатки-то в них были? Были. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так. Ребячья болтовня.
1: Сказка ФМ. О жабе и розе. Сказка Гаршина.
3: Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором цвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики, и чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника. Она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить. Она могла, только склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мушками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза, едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. Цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна. Она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет 7, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник. Это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. И, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.
4: «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?»
3: — спрашивает из окна сестра.
4: «Может быть, ты с ним побегаешь?»
5: «Нет, Маша, я лучше так, с книжкой».
3: И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах и диких странах и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблем коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям. Как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар. Как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух. Как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины. А один раз, под вечер, он увидел живого ежа. Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками. Но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.
4: «Вась, милый, иди домой, сыро становится»,
3: — громко сказала сестра. И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек. Зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкла к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела

0: наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.
1: «Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти».
0: Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.
2: «Уже будет. Я устал. Я лучше посплю».
0: Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов.
3: «Постой!»
0: – прохрипела она.
3: «Я тебя слопаю!»
0: Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко. Куда? Роза не знала. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такой, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.
3: «Я тебя слопаю!»
0: — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к Розе.
3: «Я тебя слопаю!»
0: — повторила она, все глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.
4: «Господи!»
0: — молилась она.
4: «Хоть бы умереть другую смертью!»
0: А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок.
3: «Я сказала, что я тебя слопаю!»
0: Повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы,

0: да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет ее для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, Роза услышала знакомое хрипение.
1: «Я сказала, что слопаю и слопаю!»
0: Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.
2: «Маша!»
0: — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?»
2: «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?»
0: «Можно, голубчик, можно». Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. «Как раз для тебя распустилась роза. И какая славная! Поставить тебе ее сюда, на столик, в стакане, да?»
2: «Да, на столик. Мне хочется».
0: Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. «Ах, какая гадость!» — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.
2: «Дай ее мне»,
0: — прошептал он.
2: «Я понюхаю».
0: Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:
2: «Ах, как хорошо!»
0: Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал. Навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили. А потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю,

0: слушаете радиоканал «Сказка ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-877-70. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Без возрастных ограничений.
1: Курочка Ряба. Русская народная сказка.
2: Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко. Да не простое, золотое. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
3: Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам новое яичко. Не золотое, а простое.

0: Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
2: «Сестрица Аленушка, я пить хочу!»
3: «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
1: Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!»
3: «Не пей, братец, теленочком станешь!»
1: Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»
1: Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит:
2: «Сестрица Аленушка, мочи нет! Напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, козленочком станешь!»
1: Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
4: «О чем, красная девица, плачешь?»
1: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит:
4: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
1: Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обратилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!»
1: Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь да зарежь козленочка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего. Купец согласился.
4: «Ну, зарежь его!»
1: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу:
2: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать».
4: «Ну, сходи».
1: Побежал козленочек на речку, встал на берегу и желобнёхонько закричал:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать».
1: Аленушка из реки ему отвечает:
3: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, Желтые пески на груди легли.
1: А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу.
2: Пойди, найди козленка, приведи его ко мне.
1: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобнехонько зовет.
2: Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры кипят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...
1: А из реки ему отвечают:
3: ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелковая трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости 3 раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Хаврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка-хаврошечка. Осталась она сиротой. Взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки 3 дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Трегласка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а крошечка-хаврошечка на них работала. Их и обшивала, для них прила и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
3: Ай, коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
5: А коровушка ей в ответ: красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано. Так и сбывалось. Влезет хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого. Все готово. И наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке, та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
6: дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает.
5: Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес. Пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
6: спи, глазок, спи, глазок.
5: Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так, ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двугласку.
6: Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.
5: Двугласка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
7: спи, глазок, спи, другой.
5: Двугласка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двугласка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Трегласку. А сироте еще больше работы задала. Трегласка попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет:
7: спи, глазок, спи, другой.
5: А о третьем глазке и забыла. Два глаза у Трегласки заснули, а третий глядит и все видит. Как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Трегласка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу:
6: режь рябую корову.
8: Старик и так, и сяк: что ты, старуха, умели? Корова молодая, хорошая.
6: Режь, да и только.
5: Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
3: коровушка, матушка, тебя зарезать хотят.
5: А коровушка ей отвечает:
9: а ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай.
5: Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, заглядывается. Много ли времени прошло, мало ли? Одногласка, двугласка и трегласка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек. Богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки. Стал затрагивать девушек:
10: девицы, красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
5: Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.

0: Так появились броненосцы. Теперь, моя любимая, я расскажу тебе о том, что случилось в давно-давно прошедшие времена. Так вот, в эти далекие времена жил-добыл колючка-ежик. Жил на берегах большой бурной реки Амазонки, где поедал улиток в раковинах, слизняков и тому подобные вещи. Он был очень дружен с тихоней черепахой, которая тоже жила на берегу Амазонки, ела листики зеленого латука и другие растения. Ну, значит, все было в порядке, правда, моя любимая? Но в те же самые стародавние времена на берегах бурной реки Амазонки жил пятнистый ягуар и ел все, что только мог поймать. Когда ему не удавалось поймать оленя или обезьяну, он ел лягушек и жуков. Однажды ему не удалось проглотить ни одной лягушки, ни одного жука. Опечаленный зверь пошел к своей матери-ягуарихе, и она научила его ловить ежей и черепах. Грациозно помахивая своим хвостом, она несколько раз повторила: «Сынок, когда ты увидишь ежа, брось его в воду, там он развернется. Когда же ты поймаешь черепаху, выцарапай ее когтями из ее панциря». Совет был хорош, душечка моя. В одну прекрасную ночь пятнистый ягуар натолкнулся на берегу реки Амазонки на колючку ежа и тихоню черепаху. Два друга сидели под стволом упавшего дерева. Бежать им было некуда, поэтому колючка-ежик свернулся в колючий шар, ведь на то он и был ежик. Тихоня же втянула свою голову и лапки под панцирь, ведь на то она и была черепаха. Значит, крошечка моя, они поступили умно. Правда? «Ну-с, прошу обратить на меня внимание», — сказал пятнистый ягуар. «Дело серьезное. Моя матушка сказала мне, если ты встретишь ежа, брось его в воду, тогда он развернется. Если ты увидишь черепаху, выцарапай ее из-под ее панциря». «Теперь объясните, кто из вас еж и кто черепаха?» «Сам я решительно не могу понять этого». «А ты хорошо помнишь, что именно сказала тебе твоя матушка?» — спросил колючка-ежик. «Хорошо ли ты помнишь ее слова? Не сказала ли она, что, вынув ежа из-под его оболочки, тебе следует бросить этого зверя на панцирь?»
1: «Ты вполне уверен, что тебе сказала твоя мама», — проговорила также тихоня черепаха. «Ты вполне уверен в этом?» «Может быть, она велела тебе подбросить ежика лапой, а черепаху царапать до тех пор, пока она не развернется? Не это ли советовала тебе твоя мамаша?»
2: «Кажется, она говорила совсем другое», — протянул пятнистый ягуар, но он был сбит с толку.
1: «Пожалуйста, повторите, что вы сказали, только хорошенько, чтоб я понял все».
2: «Поцарапав воду лапой, ты должен распрямить когти ежом», — сказал колючка. «Запомни это очень важно».
1: «Ну,
2: — прибавила черепаха. «Когда ты схватишь когтями мясо, ты уронишь его в черепаху».
1: «Как ты этого не понимаешь?»
0: «Я ровно ничего не понимаю», — ответил пятнистый ягуар. «Кроме того, что я у вас не спрашивал совета. Только хотел знать, кто из вас еж и кто черепаха».
2: «Этому я учить тебя не стану», — сказал Колючка.
0: «Но если желаешь, выцарапай меня из моих щитов».
2: «Ага», — сказал пятнистый ягуар, — «теперь мне понятно. Ты черепаха».
0: «А ты думала, я этого не пойму? Ну-ка».
2: Пятнистый ягуар быстро протянул свою мягкую лапу как раз в ту минуту, когда колючка свернулся в колючий шар. И, конечно, иглы жестоко искололи лапу ягуара. Хуже того, пятнистый зверь катил колючку все дальше и дальше по лесу и, наконец, закатил ежика в такие темные кусты, где никак не мог найти его. Опечаленный ягуар взял в рот свою исколотую лапу, и уколы на ней заболели сильнее прежнего. Он сказал: «Теперь я понимаю, это была совсем не черепаха». «Ну», — тут он почесал голову здоровой лапой, — «как узнать, что другой зверек черепаха?»
3: «Да, я черепаха», — проговорила тихоня. «Твоя матушка сказала совершенную правду. Она велела тебе выцарапать меня из-под моих щитов. Начинай же».
0: «А минуту тому назад ты говорила совсем другое», — сказал пятнистый ягуар, высасывая из своей мясистой лапы засевшие в ней иголочки ежа. «Ты говорила, что мать учила меня чему-то другому».
3: «Хорошо. Предположим, ты сказал, что я сказала, будто она сказала что-то совсем другое. Но какая же в этом разница? Ведь если она сказала то, что ты сказал, будто она сказала, выходит совершенно, что как будто я сказала то же самое, что она сказала. С другой стороны, если тебе кажется, будто она велела тебе развернуть меня ударом когтей, а не кинуть в реку вместе с моими щитами, я в этом случае не виновата». «Ну, разве я виновата?»
0: «Да ведь ты же хотела, чтобы я выцарапал тебя из твоих щитов», — заметил пятнистый, точно раскрашенный ягуар.
3: «Подумай-ка хорошенько, и ты поймешь, что я не говорила ничего подобного. Я сказала, что твоя мать советовала тебе выцарапать меня когтями из моего панциря», — сказала тихоня.
0: «А что тогда будет?» — спросил ее ягуар и осторожно понюхал воздух.
3: «Не знаю. Ведь меня до сих пор еще никогда не выцарапывали из-под моей покрышки. Но по правде скажу тебе вот что. Если тебе хочется видеть, как я плаваю, брось меня в воду».
0: «Я не верю тебе», — ответил пятнистый ягуар. «Вы оба говорили вздор, перепутали все, чему учила меня моя мама. Я совсем сбился с толку и, кажется, не знаю, стою ли я на голове или на моем раскрашенном хвосте. Вот теперь ты говоришь мне слова, которые я могу понять. Но это не помогает, а только еще больше прежнего смущает меня. Я отлично помню, что моя мать учила одного из вас бросить в воду. Но раз тебе, по-видимому, так хочется очутиться в реке, мне кажется, в глубине души ты не желаешь, чтобы я тебя бросил в волны. Итак,
3: прыгай в воду Амазонки, да скорее.
1: Предупреждаю, твоя мамочка не останется этим довольна. Смотри же, скажи ей, что я тебя предупреждала,
3: проговорила тихоня. Если ты скажешь еще слово о том, что говорила моя мать, ответил ягуар, но не успел договорить, потому что тихоня спокойно нырнула в Амазонку, долго плыла под водой и вылезла на берег в том самом месте, где ее ждал колючка.
1: «Мы едва не погибли», — сказал ежик. «Откровенно говоря, мне не нравится этот пятнистый ягуар. Что ты ему сказала о себе?» «Я честно сказала ему, что я черепаха. Но он не поверил, заставил меня броситься в воду, чтобы увидеть, кто я такая. Я оказалась черепахой, а он удивился. Теперь он побежал к своей мамаше рассказывать о случившемся. Слышишь его голос?»
3: Рев ягуара звучал среди деревьев и кустов на берегу реки Амазонки. Наконец пришла ягуариха мать.
1: «Ах, сынок, сынок!» — сказала она и несколько раз грациозно махнула своим хвостом.
3: «Я вижу, что ты сделал что-то, чего тебе не следовало делать. Признавайся».
2: «Я постарался выцарапать лапой зверька, который сказал, что он желает быть выцарапанным из своей скорлупы. И теперь в моей мясистой лапе занозы», — пожаловался пятнистый ягуар.
3: «Ах, сынок, сынок», — повторила ягуариха и много раз грациозно помахала хвостом.
1: «Раз ты занозил свою лапу иглами, я вижу, что с тобой был еж. Вот его-то и следовало бросить в воду».
3: «Я кинул в реку другого зверька. Он назвался черепахой. Я ему не поверил, но это действительно была черепаха. Она нырнула в Амазонку и не выплывает. Мне же нечего есть, и я думаю, не лучше ли нам переселиться на новую квартиру? Звери на берегу Амазонки слишком умны и хитры для меня, бедного».
1: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха и еще несколько раз помахала своим хвостом. «Слушай меня и хорошенько запомни мои слова. Ёж сворачивается клубком, и его иглы торчат во все стороны. Вот как легко узнать ежа».
3: «Мне совсем не нравится эта пожилая дама», — сказал ёжик-колючка, сидевший в тени большого листа.
1: «Что еще знает она?»
3: «Черепаха не может сворачиваться клубком», — продолжала ягуариха, по-прежнему шевеля хвостом. «Она только прячет лапки и голову под свой панцирь. И черепаху легко узнать».
1: «Эта старая дама мне совсем-совсем не нравится», — сказала тихоня. «Даже пятнистый ягуар не забудет таких наставлений. Как жаль, колючка, что ты не умеешь плавать».
3: «Пожалуйста, помолчи», — сказал ежик. «Лучше подумай, как было бы хорошо, если бы ты могла сворачиваться в шар».
1: «Ну, заварилась каша. Ты лучше послушай, что говорит ягуар».
3: А пятнистый ягуар
2: сидел на берегу бурной Амазонки, высасывая из своей мясистой лапы иглы ежика, и повторял. Не может сворачиваться клубком, но плавает. Это тихоня черепаха. Сворачивается клубком, но не плавает. Колючка еж.
1: Этого он ни за что не забудет, сказал колючий ежик.
3: Поддерживай меня под подбородок, тихоня, и я попробую научиться плавать. Умение плавать может оказаться полезным.
1: «Превосходно!» — сказала тихоня, и пока колючка барахтался в воде Амазонки, поддерживала его, чтобы он не утонул.
3: «Ты скоро научишься плавать!» — сказала черепаха. «Теперь, если ты немножко распустишь шнурки, которыми стянут мой верхний щит, я посмотрю, не удастся ли мне свернуться в шар? Это может оказаться полезным».
2: «Очень хорошо».
1: Ёжик раздвинул спинные пластины панциря черепахи, и после многих и долгих стараний тихоне действительно удалось согнуться.
3: «Превосходно», — сказал колючка. «Но на твоем месте я отдохнул бы немного, а то, смотри, твоя мордочка совсем почернела от натуги. Пожалуйста, отведи меня в воду, и я попробую плавать боком, ведь ты говорила, что это так легко».
1: И колючка снова стал учиться плавать. Тихоня держалась рядом с ним.
3: «Отлично», — сказала черепаха. «Еще поучишься и будешь плавать, как кит. Теперь, пожалуйста, распусти мой корсетик еще больше, и я попробую наклониться вперед».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
3: «Прелестно», — сказал ежик, сбрасывая с себя капли воды. «Право, я принял бы тебя за зверька нашей породы. Ты, кажется, велел распустить твой корсет на две шнуровки? Пожалуйста, побольше выразительности в движениях и не ворчи так громко, не то пятнистый ягуар услышит. Когда ты кончишь упражнение, я попробую нырять».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: И колючка-ежик нырнул. Тихоня-черепаха нырнула рядом с ним.
3: «Отлично!» — сказала Тихоня. «Научись только задерживать дыхание, и тогда строй себе дом на дне бурной Амазонки. Теперь я попробую закладывать задние лапки себе за уши. По твоим словам, это такое приятное положение».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
3: «Великолепно!» — похвалил черепашку колючка. «Но твои спинные чешуйки немного расходятся. Теперь они все приподнялись и не лежат одна рядом с другой».
1: «Ничего. Это от упражнений», — сказала Тихоня.
3: «Я заметила, что теперь, когда ты сворачиваешься, твои иглы торчат пучками, и ты больше походишь на ананас, чем на шелуху каштана».
1: «Да?» — спросил колючка.
3: «Они слиплись, потому что я долго пробыл в воде».
1: «Вот удивится-то пятнистый ягуар».
2: Так они продолжали учиться. Ёжик плавать, а черепаха сворачиваться клубком. И помогали друг другу. Это продолжалось до утра. Когда солнце поднялось высоко, два друга легли отдыхать и сохнуть. Когда же они высохли, то увидели, что
1: совсем перестали походить на прежних ежика и черепаху.
4: «Колючка», —
2: после завтрака сказала черепаха,
4: «я совсем не такая, как была вчера, и мне кажется, я могу позабавить пятнистого ягуара».
2: «То же самое и я думал», — сказал ежик, «и нахожу, что чешуйки гораздо лучше, чем иголки. Я не говорю уже о том, как хорошо и важно уметь плавать».
4: «Да, пятнистый ягуар очень удивится. Пойдем к нему».
2: Через некоторое время они увидели пятнистого ягуара. Он все еще лечил свою исколотую мясистую лапу. Увидев своих друзей, ягуар так изумился, что сделал три шага назад, наступая на свой собственный, как будто раскрашенный хвост.
3: «Здравствуй», — сказала ему колючка. «Как чувствует себя сегодня твоя прелестная, грациозная мамочка?»
1: «Она совершенно здорова, благодарю», — сказал пятнистый ягуар. «Но прошу извинения, я не помню твоего имени».
4: «Как это нехорошо с твоей стороны», — сказал колючка-ежик.
3: «Ведь именно в это самое время ты вчера старался выцарапать меня когтями из моего панциря».
1: «Да ведь вчера у тебя не было щитков. Ты ведь был в иголках», — возразил пятнистый ягуар. «Я это отлично знаю. Только посмотри на мою лапу».
4: «Ты посоветовал мне кинуться в бурную амазонку и утонуть», — сказала Тихоня. «Почему же сегодня ты сделался так нелюбезен и совсем потерял память?»
3: «Разве ты не помнишь слов своей матери?» — спросил колючка и прибавил. «Не сворачивается клубком, но плавает. Колючка. Сворачивается клубком, но не плавает. Тихоня».
2: Они оба свернулись и стали кататься вокруг пятнистого ягуара. И так долго катались вокруг него, что его глаза стали круглы и огромны, как колеса у телеги.
1: Он убежал к своей матери. «Мама», — сказал ягуар, — «сегодня я видел в лесу двух новых зверьков. И знаешь ли, тот, про которого ты сказала, что он не может плавать, плавает. Тот, про которого ты говорила, что он не умеет сворачиваться, сворачивается. Кроме того, они, кажется, поделили иголки. На обоих чешуя. Тогда как прежде один был гладкий, а другой весь колючий. Наконец, они оба катаются, и я страшно встревожен».
4: «Сынок, сынок», — сказала ягуариха, грациозно обмахиваясь своим хвостом. «Еж всегда останется ежом и не может быть ничем, кроме ежа. Черепаха и есть черепаха, и никогда не сделается другим зверьком».
3: «Но это же не еж и не черепаха. Это зверьки похожи и на ежей, и на черепах, и у них нет названия».
4: «Какой вздор», — сказала ягуариха. «У каждого существа и у каждой вещи есть свое собственное название. На твоем месте я до поры до времени называла бы их броненосцами. Вот и все. Кроме того, я оставила бы их в покое».
2: Пятнистый ягуар исполнил совет матери. Главное, оставил в покое двоих зверьков. Но вот что странно, моя любимая. С этого дня до нашего времени никто из живущих на берегах бурной реки Амазонки не называет Тихоню и Колючку иначе, как броненосцами. В других местах много ежиков и черепах, например, у меня в саду. Но настоящие, старинные и умные существа с чешуйками, лежащими одна над другой, как листики ананаса, и в старые дни жившие на берегах Амазонки, называются броненосцами. Их зовут так, потому что они были необыкновенно умны и находчивы. Значит, все это кончилось хорошо, моя любимая. Правда?
5: Сказка ФМ. Снежный дом. Дует ветер, крутится белый снег и наносит его высокими сугробами у каждой избы. Из каждого сугроба мальчишки на салазках съезжают. Повсюду можно кататься мальчишками.

0: нельзя только заходить за Аверьяновую избу, что посередине села. У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нем кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову же сыну Петечке хуже всех. Кончанские мальчишки грозятся, а свои кричат: «Ты кончанский, мы тебе скулы на четыре стороны расклепаем», и никто его не принимает играть. Скучно стало Петечке, и принялся он в сугробе нору копать, чтобы туда залезть одному и сидеть. Долго Петечка прямо копал, потом стал в сторону забираться, и как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает, тихо в нем и хорошо. Ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петечка, пока мать ужинать позвала, вылез, вход комьями завалил, а после ужина лег на печку под полушубок, серого кота за лапу подтащил и говорит ему на ухо: «Тебе я вот чего, Вася, расскажу. У меня дом лучше всех. Хочешь со мной жить?» Но кот Вась ничего не ответил и, помурлыков для вида, вывернулся и шмык под печку мышей вынюхивать и в подполье шептаться с домовым. Наутро Петечка только залез в снежный дом, как слышит, хрустнул снег. Потом сбоку полетели комья, и вылез из стенки небольшого роста мужичок в такой рыжей бороде, что одни глаза видны. Отряхнулся мужичок, присел около Петечки и сделал ему козу. Засмеялся Петечка, просит еще сделать. «Не могу», — отвечает мужичок, — «я домовой, боюсь тебя напугать очень».
1: «Так я теперь все равно тебя забоялся», — отвечает Петечка.
0: «А чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да еще теленок. И дух такой тяжелый. Не могу там жить. Все время в снегу сижу. А кот Вася даючи мне говорит: Петечка, мол, дом какой-то построил».
1: «Как же играть будем?» — спросил Петечка.
0: «Я уж не знаю. Мне поспать охота. Я дочку свою кликну, она поиграет, а я вздремну». Домовой прижал ноздрю, да как свистнет. Тогда выскочила из снега румяная девочка в мышиной шубке, чернобровая, голубоглазая. Косички торчат, мочалкой повязана. Засмеялась девочка и за руку поздоровалась. Домовой на лежанку лег, покряхтел, говорит: «Играйте, ребятишки, только меня в бок не толкайте». И тут же захрапел. А домового дочка говорит шепотом: «Давай в представленыши играть».
1: «Давай», — отвечает Петечка. «А это как? Что-то боязно».
0: «А ты, Петечка, представляй, будто на тебе красная шелковая рубашка, ты на лавке сидишь, и около крендель».
1: «О, вижу», — говорит Петечка, и потянулся за кренделем.
0: «И сидишь ты», — продолжает домового дочка, и сама зажмурилась, «а я избу мету. Кот Вася печку трется, чисто у нас и солнышко светит. Вот собрались мы и за грибами в лес побежали, босиком по траве. Дождик как припустится, и впереди нас всю траву вымочил. И опять солнышко проглянуло. До леса добежали, а грибов там, видимо-невидимо».
1: «Сколько их!» — сказал Петечка и рот разинул. «Красные, а вон боровик. А есть можно? Они не поганые? Представленные-то грибы».
0: «Есть можно. Теперь купаться пойдем. Катись на боку с косогора. Смотри, В реке вода ясная, и на дне рыбу видно.
1: «А у тебя булавки нет?» — спросил Петечка. «Я бы сейчас пискаря на муху поймал». Но тут домовой проснулся, поблагодарил Петечку и вместе с дочкой обедать улез.
0: На завтра опять прибежала домового дочка, и с Петечкой они придумывали не весь что. Где только не побывали, и так играли каждый день. Ну вот, переломилась зима, нагнала с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи, закружились над голыми еще ветками, и стал подтаивать снежный дом. На силу влез туда Петечка, промок даже весь, а домового дочка не приходит. И принялся Петечка хныкать и тереть кулаками глаза.
1: Тогда домового дочка выглянула из дыры в стенке, пальцы растопырила и говорит: «Мокрота!

0: Кто говорит, одна сырость. Петечку за руки взял, побежал на задворки, а там уж рыжий конь стоит. Вскочил на коня домовой, Петечку спереди присунул, дочку позади, коня лопатой хлоп, конь скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студенные ручьи бегут, лезет на волю зеленая трава, раздвигает талые листья, ухают овраги, шумят, как вода. Голые еще березы почками покрываются, прибежали зайцы. Зимнюю шерсть лапами соскребывают, кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой садил, сам дальше поскакал, а домового дочка сплела желтенький венок, ладони ко рту приложила и крикнула: «Ау, русалки! Ау, сестрицы Мавки! Полно вам спать!» Аукнулась по лесу, и со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к Мавкам, — говорит домового дочь, — они тебе красную рубашку дадут настоящую, не то что в снежном дому. Кота бы нам взять, — говорил Петечка, — смотрит, и кот явился, хвост трубой, и глаза воровские горят. И побежали они втроем в густую чащу к русалкам играть. Только не в представленыши, а в настоящие весенние игры. Качаться на деревьях, хохотать на весь лес, будить сонных зверей, ежей, брусуков и медведя, и под солнцем на крутом берегу водить веселые хороводы.
1: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты. Одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой для Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин, и третий маленький, с синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колено и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасья Петровнина,

0: и третья маленькая, Мишуткина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом.
1: «Кто хлебал в моей чашке?»
0: Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко.
2: «Кто хлебал в моей чашке?»
0: А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом.
3: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?»
0: Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом.
1: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
0: Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко.
2: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
0: Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал.
3: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
0: Заревел Михаил Иванович страшным голосом.
1: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
0: Зарычала Настасья Петровна не так громко.
2: «Кто ложился в мою постель и смял ее?»
0: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом.
3: «Кто ложился в мою постель?»
0: И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.
3: «Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яй! Держи!»
0: Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.
4: Сказка ФМ.
5: Семь Симеонов. Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов. Вот они растут, да растут. Все один в одного, и лицом, и статью. И каждое утро выходят пахать землю, все семеро. Случилось так, что той стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стране нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает.
6: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
7: «А мы такие люди, мать родила нас семь Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
5: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
6: «Такого чуда не слыхивал я»,
5: — говорит он. И тут же посылает сказать всем семи Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят в царские палаты. Становятся в ряд.
6: «Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен? Какое ремесло знаете?»
5: Выходит старший.
8: «Я могу сковать железный столб, сажен в 20 вышиною.
6: А я...»
5: Говорит второй.
8: «Могу уставить его в землю.
6: А я...»
5: Говорит третий.
6: «Могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
8: А я...»
5: Говорит четвертый.
8: «Могу срубить корабль, что ходит по морю, как посуху.
9: А я,
5: говорит пятый,
9: могу торговать разными товарами по чужим землям.
10: А я,
5: говорит шестой,
10: могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
9: А я вор,
5: говорит седьмой,
9: могу добыть, чтоб приглядеться или полюбиться.
10: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве,
5: ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону.
10: И даю тебе 3 дня сроку, да, выбираться из моей земли, куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь.
5: Пригорюнился седьмой Симеон, не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, мол, пригодится и, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ, приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал железный столб в 20 сажен вышиною. Царь приказывает своим людям уставить железный столб в землю, но как ни бился народ, не мог его уставить. Тогда приказал царь второму Симеону уставить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упер столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб и сел на маковку, и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли. Видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна. Румяна, белолица и тонкокожа. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
11: Видишь?
5: Кричит ему царь.
8: Вижу.
11: Слезай же поскорей вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало.
5: Собрались все 7 Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит:
9: зверь мой, кот сибирский, а продавать не продаю ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю.
5: Так и рассказала прислужница своей царевне.
12: А царевна снова посылает свою молотку к Симеону-вору. Крепко, мол, зверь твой полюбился.
5: Пошел Симеон в терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил.
9: Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом.
12: Царевна позволила,
5: и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все, и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать в волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на 3-й день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
9: Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем.
12: Царевна согласна и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. И пошел гулять по синему морю. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Нарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царской погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали 7 Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованной безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.
13: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
14: Жар-птица. У царевны Марьяны была нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канареечную птичку и повесила на окно. Царевна Марьяна в кровати лежит и спрашивает: «Нянька, а как птицу зовут?» «Канареечная». «А почему?» «Потому что конопляное семя ест». «А где ее дом?» «На солнышке». «А зачем она ко мне прилетела?» «Чтобы тебе песни петь, чтобы ты не плакала». «А если заплачу?» Птичка хвостом тряхнет и улетит. Жалко стало царевне с птичкой расставаться. Глаза Марьяна потерла и заплакала. А птичка хвостом тряхнула, открыла клетку, шмыг за окно и улетела. Принялась Дарья царевне Марьяне глаза фартуком вытирать и говорит: «Не плачь, я сбегаю, великана Веньку позову, он птичку нам поймает».
15: Пришел высокий великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял Венька и говорит: «Я есть хочу».
14: Принесла ему Дарья горшок каши. Великан кашу съел и горшок съел. Нашел нянькины башмаки и башмаки съел. Такой был голодный. Рот вытер и убежал. Прибегает великан в Марьянин сад, а в саду на яблоне канареечная птичка сидит и клюет красные яблоки. Великан и думает, что ему сначала схватить яблоко или птичку. И пока думал, явился лютый медведь и говорит: «Ты зачем канареечную птицу ловишь? Я тебя съем!» И стал медведь лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом и ноги поджал. А птичка шмык в кусты и улетела за озеро. Огорчился великан и принялся думать, как ему медведя перехитрить. Придумал. Нарочно испугался и закричал: «Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь!» Медведь одного только рыжего быка и боялся на свете. Сейчас же лег на бок и морду в кусты засунул, спрятался. А великан с крыши слез и к озеру побежал. Озеро было длинное, не перейти, а на той стороне на ветке птичка сидит. Великан был догадливый, сейчас же лег на берег и стал озеро пить. Пил, пил, пил, пил и выпил все озеро вместе с лягушками. Встал на четвереньки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка дальше в темный лес улетела. Неудобно великану по лесу идти. Деревья за подмышки задевают. Озеро в животе с лягушками плещется. И настает темный вечер. По вечерам лягушки квакать привыкли. Великан испугался, стал аиста звать. Проснулся белый аист. Стоял он на одной ноге, на сухом пеньке. Глаза протер, подождал, пока луна взойдет, чтобы виднее было. Подлетел к великану и говорит: «Раскрой рот». Великан раскрыл рот, аист туда голову сунул, поймал лягушонка и проглотил. Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони белого аиста, я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь». Великан знал, что лягушиный царь честный, рот закрыл и говорит: «Уходи, белый аист, чай уж наелся». А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: «В сундуке туча. В туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама и поймается». Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за киноречной птичкой. А птичка через темный овраг летит и через высокую гору, и великан через овраг лезет и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул. И птичка язык высунула. Великан и кричит птичке: «Царевна Марьяна приказала тебя поймать. Остановись, а то сундучок открою». Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча, кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и мотнулась в кусты. И туча в кусты полезла, птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом и ударила в птичку молнией. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах. Перевернулась птичка, посыпались с нее киноречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу, зашумели деревья, проснулись птицы, ночные русалки с берега в воду попрыгали и закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица!» А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем. Замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост, сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно. Ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надул сковородником, пальцы растопырила и хныкала: «Я, нянька, без киноречной птички спать не стану, не хочу и не буду». Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар птицу. И в комнате светло, как днем. Жар птица за пазухой великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела: «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла. А боюсь я только слез, ночью дождика и роз. И от них умчуся я за леса и за моря. Свету солнцу я сестрица, и зовут меня жар птица». Спела жар птица, потом сделала страшные глаза и говорит: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, песни петь, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки». Затрещала крыльями жар птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан стал в саду. Одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе лягушки квакают. Царевна же Марьяна больше плакать не стала, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар птица, садиться на кроватку и рассказывать сказки.

0: радио «Сказка ФМ». «Спящая красавица». Сказка «Братьев Гримм».
1: Давным-давно жили-добыли король с королевою. И бывало, что не день, то говаривали:
2: «Ах, если бы у нас был ребенок!»
1: А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве:
3: «Твое желание будет исполнено. Раннее истечение года у тебя родится дочка Кла».
1: Что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуней, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуней в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанья, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуний высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула:
4: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво!»
1: И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала:
5: «Королева упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет».
1: Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королеве. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна денешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие каморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там, в маленькой комнатке, старушоночку, которая усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев.
2: «Здравствуй, бабушка»,
1: — сказала королевна.
2: «Ты что тут поделываешь?»
6: «А вот видишь, приду»,
1: — отвечала старушоночка и кивнула королевне головой.
2: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?»
1: — спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл. И жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаема густая изгородь из терновника, и каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком. А потому время от времени наезжали к королевичу и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал:
7: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну».
1: И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собою раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог. Наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуе коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга, и лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться, и собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь пылал и стал варить кушанье. И жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплюху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей королевной, и жили они в полном довольстве до самой конца.

0: Птичий язык. В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына не по годам смышленого. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил: «Если б сыскался такой человек, который открыл бы мне правду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, отдал бы ему сейчас половину имения, да и по смерти отказал бы много добра». А мальчик, ему было лет 6 тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», — пристали к нему отец с матерью. Тут сын их со слезами вымолвил: «Соловей предвещает, что придет время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать». Огорчили такие слова купца с купчихою. Вот каков сын у них вырастет. И решились они сбыть свое детище. Заказал купец небольшую лодочку. В темную ночь положили они в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. В те поры вылетел из клетки соловей вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал любить его как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу: «Соловей напевает, что подымается буря, поломает мачты, порвет паруса, надо воротиться к берегу». Но корабельщик не поверил. Тут и впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса, поплыли дальше. А мальчик опять говорит: «Соловей напевает, что навстречу идут 12 кораблей, все разбойничьих. В плен нас возьмут». На тот раз корабельщик послушался, поворотил к острову и увидел, как те 12 кораблей разбойничьих пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно, поплыл дальше. Мало ли, много ли пришло время, пристал корабль к одному стольному городу. А у здешнего царя уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и вороненком. Ни днем, ни ночью никому покою не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отвадить. Ни стрела, ни пуля их не берет. И приказано было от царя прибить на всех перекрестках и пристанях грамоту: «Ежели кто сможет отвадить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому царь отдаст в награду пол царства своего и младшую царевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова». Много было охотников породниться с царем, да все они головы свои под топор положили. Узнал про то купеческий сын, стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к царю, отогнать ворона с воронихою». Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй». Пришел тот во дворец, сказался царю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал он птичий крик и говорит царю: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое. Ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?» Царь говорит: «Отцу». Только изрек царь это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того царь взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом, женился на царевне и взял в приданое полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними царевич и понял, что то были отец его и мать. Заплакал он от радости и упал к их ногам родительским, а после взял их с собой в царство свое, и стали они все вместе жить-поживать да добра наживать.
1: Вещий сон. Жил-был купец. У него было два сына, Дмитрий да Иван. Раз, благословляя их на ночь, сказал им отец: «Ну, дети, кому что во сне привидится, поутру мне поведайте. А кто утаит свой сон, того казнить велю». Вот наутро приходит старший сын и сказывает отцу: «Снилось мне, батюшка, будто брат Иван высоко летал по Поднебесью на 12 орлах. Да еще будто пропала у тебя любимая овца. А тебе, Ваня, что привиделось?» «Не скажу», — отвечал Иван. Сколько отец не принуждал его, он уперся и на все увещания одно твердил: «Не скажу, да не скажу». Купец рассердился, позвал своих приказчиков и велел взять непослушного сына, раздеть до нога и привязать к столбу на большой дороге. Приказчики схватили Ивана и, как сказано, привязали его нагишом к столбу крепко-накрепко. Плохо пришлось доброму молодцу. Солнце печет его, комары кусают, голод и жажда измучили. Случилось ехать по той дороге молодому царевичу. Увидал он купеческого сына, сжалился и велел освободить его, нарядил в свою одежу, привез к себе во дворец и начал расспрашивать: «Кто тебя к столбу привязал?» Родной отец прогневался: «Чем же ты провинился?» Не хотел рассказать ему, что мне во сне привиделось. «Ах, как же глуп твой отец! За такую безделицу да так жестоко наказывать! А что тебе снилось?» «Не скажу, царевич». «Как не скажешь? Я тебя от смерти избавил, а ты мне грубить хочешь? Говори сейчас, не то худо будет». «Отцу не сказал и тебе не скажу». Царевич приказал посадить его в темницу. Тотчас прибежали солдаты и отвели его, раба Божьего, в каменный мешок. Прошел год. Вздумал царевич жениться. Собрался и поехал в чужедальнее государство свататься на Елене Прекрасной. У того царевича была родная сестра, и вскоре после его отъезда случилось ей гулять возле самой темницы. Увидал ее в окошечко Иван купеческий сын и закричал громким голосом: «Смилуйся, царевна, выпусти меня на волю, может, и я пригожусь. Ведь я знаю, что царевич поехал на Елене Прекрасной свататься, только без меня ему не жениться, а разве головой поплатиться? Чей сама слышала, какая хитрая Елена Прекрасная и сколько женихов на тот свет спровадила. А ты берешься помочь царевичу? Помог бы, да крылья у сокола связаны». Царевна тотчас же отдала приказ выпустить его из темницы. Иван купеческий сын набрал себе товарищей, и было всех их и с Иваном 12 человек, а похожи друг на дружку, словно братья родные, рост в рост, голос в голос, волос в волос. Нарядились они в одинаковые кафтаны, по одной мерке шитые, сели на добрых коней и поехали в путь-дорогу. Ехали день и два, и три. На четвертый подъезжают к дремучему лесу, и послышался им страшный крик. «Стойте, братцы, — говорит Иван, — подождите немножко, я на тот шум пойду». Соскочил с коня и побежал в лес. Смотрит, на поляне три старика ругаются. «Здравствуйте, старые! Из-за чего у вас спор?» «Эх, молодой юноша, получили мы от отца в наследство три диковинки, шапку-невидимку, ковер-самолет и сапоги-скороходы. Да вот уже 70 лет как спорим, а поделиться никак не можем. Хотите, я вас разделю? Сделай милость!» Иван, купеческий сын, натянул свой тугой лук, наложил три стрелочки и пустил в разные стороны. Одному старику велит направо бежать, другому налево, а третьего посылает прямо. «Кто из вас первый принесет стрелу, тому шапка-невидимка достанется. Кто второй явится, тот ковер-самолет получит, а последний пусть возьмет сапоги-скороходы». Старики побежали за стрелками, а Иван, купеческий сын, забрал все диковинки и вернулся к своим товарищам. «Братцы, — говорит, — пускайте своих добрых коней на волю, да садитесь ко мне на ковер-самолет». Живо уселись все на ковер-самолет и полетели в царство Елены Прекрасной. Прилетели к ее стольному городу, опустились у заставы и пошли разыскивать царевича. Приходят на его двор. «Что вам надобно?» — спросил царевич. «Возьми нас, добрых молодцев, к себе на службу. Будем тебе родить и добра желать от чистого сердца». Царевич принял их на свою службу и распределил, кого в повара, кого в конюхи, кого куда. В тот же день нарядился царевич по-праздничному и поехал представляться Елене Прекрасной. Она его встретила ласково, угостила всякими яствами и дорогими напитками и потом стала спрашивать: «А скажи, царевич, по правде, зачем к нам пожаловал?» «Да хочу, Елена Прекрасная, за тебя посвататься. Пойдешь ли за меня замуж?» «Пожалуй, я согласна. Только выполни наперед три задачи. Если выполнишь, буду твоя, а нет, готовь свою голову под острый топор. Задавай задачу». «Будет у меня завтра. А что? Не скажу. Ухитрись-ка, царевич, да принеси к моему незнаемому свое под пару». Воротился царевич на свою квартиру в большой кручине и печали. Спрашивает его Иван, купеческий сын: «Что, царевич, не весел? Али чем досадила Елена Прекрасная? Поделись своим горем со мною, тебе легче будет». «Так и так, — отвечает царевич, — задала мне Елена Прекрасная такую задачу, что ни один мудрец в свете не разгадает». «Ну, это еще небольшая беда», — Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее, завтра дело рассудим». Царевич лег спать, а Иван, купеческий сын, надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и марш во дворец к Елене Прекрасной. Вошел прямо в почивальню и слушает. Тем временем Елена Прекрасная отдавала такой приказ своей любимой служанке. «Возьми эту дорогую материю и отнеси к башмачнику. Пусть сделает башмачок на мою ногу, да как можно скорее». Служанка побежала, куда приказано, а следом за ней и Иван пошел. Мастер тотчас же за работу принялся, живо сделал башмачок и поставил на окошко. Иван, купеческий сын, взял тот башмачок и спрятал потихоньку в карман. Засуетился бедный башмачник, из-под носу пропала работа. Уж он искал-искал, все уголки обшарил. Все понапрасну. «Вот чудо!» — думает. «Никак нечистый со мной пошутил. Нечего делать». Взялся опять за иглу, сработал другой башмачок и понес к Елене Прекрасной. «Экий ты медлительный!» — сказала Елена Прекрасная. «Сколько времени за одним башмаком провозился!» Села она за рабочий столик, начала вышивать башмак золотом, крупным жемчугом унизывать, самоцветными камнями усаживать. А Иван тут же очутился, вынул свой башмачок и сам тоже делает. Какой она возьмет камушек, такой и он выбирает. Где она приткнет жемчужину, там и он насаживает. Кончила работу Елена Прекрасная, улыбнулась и говорит: «С чем-то царевич завтра покажется». «Подожди», — думает Иван, — «еще неведомо, кто кого перехитрит». Воротился домой и лег спать. На заре на утренней встал он, оделся и пошел будить царевича. Разбудил и дает ему башмачок. «Поезжай, — говорит, — к Елене Прекрасной, и кажи башмачок. Это ее первая задача». Царевич умылся, принарядился и поскакал к невесте. А у ней гостей собрано, полны комнаты. Все бояре да вельможи, люди думные. Как приехал царевич, тотчас заиграла музыка, гости с мест повскакивали, солдаты на караул сделали. Елена Прекрасная вынесла башмачок, крупным жемчугом унизанный, самоцветными камнями усаженный, а сама глядит на царевича, усмехается. Говорит ей царевич: «Хорош башмак, да без пары ни на что не пригоден. Видно, подарить тебе другой такой же». С этим словом вынул он из кармана другой башмачок и положил его на стол. Тут все гости в ладоши захлопали, в один голос закричали: «Ай да царевич! Достоин жениться на нашей государыне, на Елене Прекрасной!» «А вот увидим», — отвечала Елена Прекрасная, «пусть исполнит другую задачу». Вечером поздно воротился царевич домой, еще пасмурнее прежнего. «Да полно царевич печалится», — сказал ему Иван, купеческий сын. «Молись-ка Богу, да ложись спать. Утро вечера мудренее». Уложил его в постель, а сам надел сапоги-скороходы да шапку-невидимку и побежал во дворец к Елене Прекрасной. Она в то самое время отдавала приказ своей любимой служанке: «Сходи поскорее на птичий двор, да принеси мне уточку». Служанка побежала на птичий двор, и Иван за нею. Служанка ухватила уточку, а Иван — селезня, и тем же путем назад пришли. Елена Прекрасная села за рабочий столик, взяла утку, убрала ей крылья лентами, хохолок бриллиантами. Иван, купеческий сын, смотрит, да тоже творит над селезнем. На другой день У Елены Прекрасной опять гости, опять мы.

себя Елену Прекрасную. «Постойте, пусть исполнит наперед третью задачу». Вечером воротился царевич домой такой пасмурный, что и говорить не хочет. «Да не тужи, царевич, ложись лучше спать. Утро вечера мудренее», — сказал Иван Купеческий сын. Сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной. А она собралась на Синее море ехать, села в коляску и во всю прыть понеслась. Только Иван Купеческий сын ни на шаг не отстает. Приехала Елена Прекрасная к морю и стала вызывать своего дедушку. Волны заколыхались, и поднялся из воды старый дед. Борода у него золотая, на голове волосы серебряные. Вышел он на берег. «Здравствуй, внучка, давненько я с тобой не виделся. Поищи-ка у меня в головушке». Лег к ней на колени и задремал сладким сном. Елена Прекрасная ищет у деда в голове, а Иван Купеческий сын у ней за плечами стоит. Видит она, что старик заснул, и вырвала у него 3 серебряных волоса. А Иван Купеческий сын не 3 волоса, а целый пучок выхватил. Дед проснулся и закричал: «Что ты, с ума сошла? Ведь больно?» «Прости, дедушка, давно тебя не чесало, все волоса перепутались». Дед успокоился и, немного погодя, опять захрапел. Елена Прекрасная вырвала у него 3 золотых волоса, а Иван Купеческий сын схватил его за бороду и чуть не всю оторвал. Страшно вскрикнул дед, вскочил на ноги и бросился в море. «Теперь царевич попался», — думает Елена Прекрасная. «Таких волос ему не добыть». На следующий день собрались к ней гости. Приехал и царевич. Елена Прекрасная показывает ему 3 волоса серебряные да 3 золотые и спрашивает: «Видал ли ты где этакое диво?» «Нашла чем хвастаться. Хочешь? Я тебе целый пучок подарю». Вынул и подал ей клок золотых волос да клок серебряных. Рассердилась Елена Прекрасная, побежала в свою почивальню и стала смотреть в волшебную книгу. Сам ли царевич угадывает или кто ему помогает? И видит по книге, что не он хитер, а хитер его слуга, Иван Купеческий сын. Воротилась к гостям и пристала к царевичу: «Пришли де ко мне своего любимого слугу? У меня их 12. Пришли того, что Иваном зовут». «Да их всех зовут Иванами». «Хорошо, — говорит, — пусть все приедут, а в уме держат. Я и без тебя найду виноватого». Отдал царевич приказание, и вскоре явились во дворец 12 добрых молодцев, его верных слуг. Все на одно лицо, рост в рост, голос в голос, волос в волос. «Кто из вас старший?» — спросила Елена Прекрасная. Они разом все закричали: «Я старший! Я старший!» «Ну, — думает она, — тут спроста ничего не узнаешь». И велела подать 11 простых чарок, а 12-ю — золотую, из которой завсегда сама пила. Налила те чарки дорогим вином и стала добрых молодцев потчевать. Никто из них не берет простой чарки. Все к золотой потянулись и давай ее вырывать друг у друга. Только шуму наделали, да вино расплескали. Видит Елена Прекрасная, что штука ее не удалась. Велела этих молодцев накормить, напоить и спать во дворе положить. Вот ночью
как уснуть.

Уснули все крепким сном, она пришла к ним с своей волшебную книгу, глянула в ту книгу и тотчас узнала виновного. Взяла ножницы и остригла у него висок. «По этому знаку я его завтра узнаю и велю казнить». Поутру проснулся Иван Купеческий сын, взялся рукой за голову, а висок-то острижен. Вскочил он с постели и давай будить товарищей, полно спать, беда близко, берите-ка ножницы да стригите виски. Через час времени позвала их к себе Елена Прекрасная и стала отыскивать виноватого. Что за чудо? На кого ни взглянет, у всех виски острижены. С досадой ухватила она свою волшебную книгу и забросила в печь. После того нельзя было ей отговариваться, надо было выходить замуж за царевича. Свадьба была веселая. 3 дня народ без спросу пьянствовал. 3 дня кабаки и харчевни стояли отворены. Кто хош, приходи, пей и ешь на казенный счет. Как покончились пиры, царевич собрался с молодою женою ехать в свое государство, а 12 добрых молодцев вперед отпустил. Вышли они за город, разослали ковер-самолет, сели и поднялись выше облака ходячего. Летели, летели и опустились как раз у того дремучего лесу, где своих добрых коней покинули. Только успели сойти с ковра, глядь, бежит к ним старик со стрелкою. Иван Купеческий сын отдал ему шапку-невидимку. Вслед затем прибежал другой старик и получил ковер-самолет, а там и третий. Этому достались сапоги-скороходы. Говорит Иван своим товарищам: «Седлайте, братцы, лошадей, пора в путь отправляться». Они тотчас изловили лошадей, оседлали их и поехали в свое отечество. Приехали и прямо к царевне явились. Та им сильно обрадовалась, расспросила о своем родном братце, как он женился и скоро ли домой будет. «Чем же вас, — спрашивает, — за такую службу наградить?» Отвечает Иван Купеческий сын: «Посади меня в темницу, на старое место». Как его царевна не уговаривала, он таки настоял на своем. Взяли его солдаты и отвели в темницу. Через месяц приехал царевич с молодою супругой его. Встреча была торжественная, музыка играла, в пушки палили, в колокола звонили, народу собралось столько, что хоть по головам ступай. Пришли бояре и всякие чины представляться царевичу. Он осмотрелся кругом и стал спрашивать: «Где же Иван, мой верный слуга?» «Он, — говорят, — в темнице сидит». «Как в темнице? Кто смел посадить?» — говорит ему царевна. «Ты же сам, братец, на него опалился и велел держать в крепком заточении. Помнишь, ты его про какой-то сон расспрашивал, а он сказать не хотел?» «Неужели ж это он?» «Он самый. Я его на время к тебе отпускала». Царевич приказал привести Ивана Купеческого сына, бросился к нему на шею и просил не попомнить старого зла. «А знаешь, царевич, — говорит ему Иван, — все, что с тобою случилось, мне было наперед ведомо. Все это я во сне видел, оттого тебе и про сон не сказывал». Царевич наградил его генеральским чином, наделил богатыми имениями и оставил во дворце жить. Иван Купеческий сын выписал к себе отца и старшего брата, и стали они все вместе жить-поживать
добра наживать.

Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда, идет сам не зная куда. Что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит: буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную по лбу. Призадумался поп, стал себе почесывать лоб, щелк щелку ведь рось, да понадеялся на русской авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье.

доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, попов на обалдевиши печалится, попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит, знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтобы он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду-то без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит, поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти, мне оброк до самой моей смерти. Лучше б не надо бы на дохода, да есть на них недоимки за 3 года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел да и сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить.

0: Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез?
1: Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить.
0: Беса старого взяла тут унылость.
2: Скажи, за что такая немилость?
1: Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха.
2: Балдушка, погоди ты морщить море, оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
1: Балда мыслит, этого провести не штука.
0: Вынырнул подосланный бесенок. Замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок. Какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали. Не было чертям такой печали. Ну, так и быть, возьми. Да с уговору, с общего нашего приговору, что впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем приготовят там и мешок.
1: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною? С самим балдою? Экого послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата.
0: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку, попляши-ка ты под нашу балалайку.
1: Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться, слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка.
0: Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому.

Вот море кругом обежавши, высунув язык, мордку поднявши, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь, мысля, дело с балдою сладит. Глядь, а балда братца гладит, приговаривая: «Братец мой любимый, устал бедняжка, отдохни, родимый». Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком. «Погоди, — говорит, — схожу за оброком». Пошел к деду, говорит: «Беда, обогнал меня меньшой балда». Старый бес стал тут думать думу: «А балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось».

0: Вылез, бесенок, полно, мужичок. Вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту? Выбери себе любую мету. Кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты ждешь?
1: Да жду вон этой тучки. Зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку. Испугался бесенок да к деду рассказывать про балдову победу. А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
0: Вылез опять бесенок, что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
1: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымит-ка ты, донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
0: Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему: глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылу верхом, до версту проскакал, так что пыль столбом.

Испугался бесенок и к деду пошел рассказывать про такую победу. Черти встали в кружок, делать нечего, собрали полный оброк, да на балду взвалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка. Со второго щелка лишился поп языка. А с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговорил сукаризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Щелкунчик и мышиный король. Повесть-сказка Гофмана.
2: Сочельник. Целый день, 24 декабря, детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети Мари и Фриц сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось, в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках. Но что он, впрочем, наверное, знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:
3: «Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное!»
2: Друг дома, советник Дроссельмейер, был очень некрасив собой. Это был маленький сухощавый старичок со множеством морщин на лице. Вместо правого глаза был у него налеплен большой черный пластырь. Волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками. Так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот. И часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям. То куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка. Словом, что-нибудь в этом роде. Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.
3: «Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный?» —
2: повторила маленькая Мари. Фриц уверял, что крестный, наверное, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять. Но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.
3: «Нет-нет!»
2: — сказала Маша.
3: «Крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки. А потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами».
4: «Лебеди конфет не едят», —
2: перебил Фриц.
4: «Да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают? То ли дело игрушки, которые дарят папа и мама. Они остаются у нас, и мы можем делать с ними что хотим».
2: Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трутхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить. Как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще, у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно. Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки. Знали и то, что что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку, и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос, и что он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие. А потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать.
4: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»
2: Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово. Им казалось, что будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света. Дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик. Динь-динь-динь-динь! Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:
5: «Ну, детки, пойдемте смотреть, чем одарил вас младенец Христос».
2: Подарки. Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали. И прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками. И тогда ты хорошо поймешь радость Марии и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку. Мари только воскликнула:
3: «Ах, как хорошо! Как чудно!»
2: А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек. Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви, стоявшие посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки. И, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой, трудно и описать. Для Марии были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством. Но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей. Так что Мари могла любоваться им со всех сторон.
3: «Мое милое платьице!»
2: В восторге воскликнула Маша.
3: «Ведь оно точно мое! Ведь я его надену!»
2: Фриц, между тем, уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь — лютый зверь, но да ничего, уж он его вышкалит. Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра. Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это значит, пришел черед подарком крестного Дроссельмейера. И они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись, И что же увидели дети? На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:
4: «Крестный, крестный, позволь мне войти в этот замок!»
2: Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя. И он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал. Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:
4: «Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!»
6: «Этого тоже нельзя, мой милый Фриц!»
2: — возразил крестный.
4: «Ну так вели ему!»
2: — продолжал Фриц.
4: «Гулять и танцевать с прочими, а не высовываться!»
6: «И этого нельзя!»
2: — был ответ.
4: «Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз. Я хочу их рассмотреть поближе».
6: «Ничего этого нельзя»,
2: — ответил немного обиженный крестный.
6: «В механизме все сделано раз и навсегда».
4: «Вот как!»
2: — протяжно сказал Фриц.
4: «Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо. Мои гусары лучше. Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме».
2: С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали все одно и то же. Она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:
6: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок».
2: Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Марии, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили. Любимец. Мария никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куколка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный, невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка со множеством пуговок и шнурков, такие же ритузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейер носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ. Воскликнула Мари.
3: «Кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там, за елкой?»
7: «Это вам всем, милые дети»,
2: — отвечал папа.
7: «И тебе, и Луизе, и Фрицу. Он будет для всех вас щелкать орехи».
2: С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых белых зубов. Мари положила ему в рот орех. Человечек вдруг сделал щелк, и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.
7: «Ну, Мари»,
2: — сказал папа,
7: — «так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе. Береги его и защищай. Хотя, впрочем, его обязанность входит щелкать орехи для Фрица с Луизой».
2: Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы. Луиза подсела к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходившей с его губ. Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услыхав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигурку Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось крак-крак, и три белых зуба Щелкунчика упали на пол. Да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.
3: «Мой бедный Щелкунчик!»
2: — заплакала Мари, отобрав его у Фрица.
4: «Да какой он глупый!»
2: — закричал Фриц.
4: «Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов. На что же он годен? Давай его мне. Я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок».
3: «Нет, нет, оставь!»
2: — со слезами сказала Мари.
3: «Я тебе не дам моего милого Щелкунчика. Посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик. Ты злой мальчик. Ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат».
4: «Потому что так надо»,
2: — возразил Фриц.
4: «И ты в этом ничего не смыслишь. А Щелкунчика все-таки дай мне. Его подарили нам обоим».
2: Тут Мария уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:
7: «Я поручил Щелкунчика беречь Мари. А так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать».
2: Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари, между тем, собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки.
3: «Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебе пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки!»
2: Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мария никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос. Но уж верно была какая-нибудь на то своя причина. Чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трутхен, устроила примиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари. Итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12-й. Крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом. Так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.
4: «Правда, правда», —
2: сказал Фриц.
4: «Надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо».
2: С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.
5: «Приходи же скорее, Мари», —
2: сказала мама, уходя в свою комнату.
5: «Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать».
2: Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.
3: «Ах, мой милый Щелкунчик!» —
2: сказала она.
3: «Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Риц немного огрубел от суровой солдатской службы. И все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер.
5: Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.
3: «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасу деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует».
5: Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:
3: «Будь умницей, Клерхин, уступи свою постель бедному больному щелкунчику, а тебя я уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван».
5: Клерхин, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надул и при ее предложении немножко губки.
3: «И чего я церемонюсь?»
5: — сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.
3: «Незачем ему оставаться с недоброй Клерхин»,
5: — подумала Мари. И кровать вместе с лежавшим на ней щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут, слушайте внимательно, дети, тут, за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:
8: «Хрррр, часики, идите! Тише, тише, не шумите! Король мышиный к вам идет, войско свое ведет! Хрррр, хрррр! Бим-бом! Бейте часики, бим-бом!»
5: И затем мерно и ровно часы пробили 12. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер. И, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:
3: «Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!»
5: Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу, а из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а напротив крошечные сверкавшие глазки. И Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот, трот, хлоп, хлоп. Так и раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети. И прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах, что она увидела? Нет, любезный читатель Фриц, хотя я и уверен, что у тебя, так же, как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце.
2: все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверное, убежал бы со всех ног, прыгнул бы в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети. Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков из звездки, песка и камешков, словно от подземного толчка. И вслед затем выглянуло целых 7 мышиных голов с золотыми коронами. И представьте, все эти 7 голов сидели на одном туловище. Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась, наконец, из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана. Сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось
4: клик-клак.
2: И стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы. Но что же это опять? В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали:
9: «Бой, в бой, бей тревогу! Ночью бой, ночью бой, бей тревогу!»
2: И вместе с тем раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.
3: «О, это колокольчики в игрушке крестного!»
2: Радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мощь:
10: «Крак, крак, мышиный король дурак! Крак, крак, дурак, дурак!»
2: При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:
10: «Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?»
2: Тут подбежали к нему 3 паяца, полишинель, трубачист, 2 тирольца с гитарами, барабанщик, и хором воскликнули:
11: «Да, принц, клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!»
2: С этими словами они все вместе с Щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо. На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись. А каково было спрыгнуть почти на 2 фунта вниз бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.
3: «Ах, моя милая, добрая Клерхен!»
2: — воскликнула Мари.
3: «Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику!»
2: Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила: «О, принц, неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Останьтесь, лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы. Паяц, полишинель, трубачист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:
10: «О, сударыня, Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости».
2: Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:
10: «Нет, сударыня, нет, не этим!»
2: И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари. И только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари. Однако что-то будет, что-то будет. Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами. «Что-то будет, что-то будет». Сражение.
10: «Бей походный марш, барабанщик!»
2: Громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу. Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мария увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, в попыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

0: их! Исполняйте же вашу обязанность!»
1: Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и 100 трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ. Кирасиры, драгуны, а главное, новые блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! Раздался первый залп. И Мари увидела, как ядра из дрожже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых круглых пряников, от которых они с писком разбегались в разные стороны. Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе. И даже некоторые пушки были уже ими взяты. Но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали. Их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно, долетали уже до шкафа. Трутхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.
2: «О, неужели я должна умереть вот так, во цвете лет? Я самая красивая кукла!»
1: — воскликнула Клерхен.
3: «Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах?»
1: — перебила Трутхен. И, бросившись друг к другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения. А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить. Пррррр! Пиф-паф-пуф! Трах-тарарах! Бим-бом-бум! Так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышиного короля и его мышей, да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведшего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувидаемой славой. Но вдруг гусары Фрица были забросаны артиллерией мышей, отвратительными зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а, наконец, и самому себе. Так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею. И действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку. Так что пушки, артиллеристы, прислуга, словом, все покатилось по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. «Ты без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство. Я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди, позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца». В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и вдруг, выскочив оттуда с гиком и свистом, бросился на левый фланг Щелкунчика. Но какое же сопротивление встретили они? с быстротой, какую только позволяла труднопроходимая местность, надо было перелезать через порог шкафа, мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством

0: китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и тому подобных, с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову. А тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа.
1: «Резервы! Скорее резервы! Полишинель, паяц, барабанщик, где вы?»
0: Так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько пряничных кавалеров и дам с золотыми лицами, шляпами и шлемами. Но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а напротив сбили шляпу самого Щелкунчика. Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхин и Трутхин лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:
1: «Коня! Коня! Полцарства за коня!»
0: В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ. Мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мария, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:
2: «О, мой бедный Щелкунчик!»
0: И, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей. В тот же миг все словно прахом рассыпалось. Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок. Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мария увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон. Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:
3: «Ну вот, она очнулась».
0: Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.
2: «Ах, милая мамочка!»
0: — залепетала Мари.
2: «Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?»
4: «Полно, Мари, болтать всякий вздор!»
0: — сказала мама.
4: «Какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уже без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. И если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и стечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу возле шкафа, всю в крови, и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.
2: Ах, мама, мама, вот видишь, это были следы сражения кукол с мышами. И я испугалась, потому что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.
0: Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо.
4: «Хорошо, хорошо. Пусть будет так. Только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик веселый и здоровый стоит в твоем шкафу».
0: Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства. Хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик ее спасся. Но нередко во сне она слышала его голос, который говорил:
1: «О, моя милая, прекрасная Мари, как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать».
0: Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки. Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:
5: «Ну-ка, дайте мне посмотреть на нашу бедную больную Мари».
0: Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:
2: «Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиного короля! Зачем ты не помог Щелкунчику? Не помог мне, гадкий крестный! Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!»
4: «Что с тобой, Мари?»
0: — спросила мама с испуганным лицом. Но крестный вдруг скорчил какую-то пристранную гримасу и забормотал нараспев:
5: «Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, бейте часики, тик-тук, тик-да-тук, да тик-да-тук, бим-бом, бим-бам, клинк-кланк, клинк-кланк, бейте часики сильней, прогоните всех мышей, хинг-ханг, хинг-ханг, мыши, мыши, прибегайте, глупых девочек хватайте, клинк-кланк, клинк-кланк, тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, пр-пр-пр-пр, шнар-шнур, шнар-шнур».
0: Мария широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Марии стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера.
6: «Крестный, крестный!»
0: — закричал он.
6: «Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку!»
0: Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:
4: «Послушайте, советник, что это в самом деле за неуместные шутки?»
7: «О, Господи!»
0: — рассмеялся советник.
7: «Разве вы не знаете моей песенки «Часовщика»? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари».
0: Тут он сел к Маше на кровать и сказал:
7: «Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все 14 глаз. За это я тебя теперь порадую».
0: С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика, милого щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть. Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:
4: «Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика?»
7: «Ну, само собой»,
0: — возразил крестный.
7: «Только знаешь что, Мари, теперь у твоего щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Перлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?»
6: «Послушай, крестный!»
0: — внезапно перебил Фриц.
6: «Зубы щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?»
7: «Ну ты неугомонный»,
0: — проворчал советник.
7: «Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет».
6: «Правильно!»
0: — закричал Фриц.
6: «Если он храбр, то добудет себе оружие».
7: «Ну так что же, Мари?»
0: — продолжил советник.
7: «Знаешь ты или нет историю про принцессу Перлипат?»
2: «Ах, нет-нет, милый крестный!»
0: — отвечала Мари.
2: «Расскажи мне ее, пожалуйста».
4: «Я надеюсь, советник», — сказала мама, «что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете».
7: «О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум!»
0: — возразил советник.
7: «Напротив, она будет очень забавной».
6: «Рассказывай, крестный, рассказывай!»
0: Воскликнули дети, и советник начал так. Сказка о крепком орехе.
7: Мать принцессы Перлипат была женой короля, а потому Перлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король-отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:
8: «Гейда! Видал ли кто-нибудь девочку милей моей Перлипатхин?»
7: И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:
9: «Не видали, не видали».
7: И это не было ложью, потому что действительно трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз. Глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы велись прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Перлипатхин родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов. И когда спустя 2 часа после ее рождения рейхканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: «Ай-яй-яй!» Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал «Ой-ой-ой!», но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы. Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех. И только одна королева вдруг стала неизвестно почему грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты, и что у колыбели всегда сидели 2 няньки, королева приказала, чтобы еще 6 нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих 6 нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу. Раз ко двору отца Перлипат съехалось много прекрасных принцев и королей, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и тому подобным. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете. Тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное для колки свиней время. Сказано, сделано. Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством. Перед обедом же дружески сказал королеве:
8: «Ведь ты, дружочек, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу».
7: Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки. Когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух отварившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив:
8: «Извините, господа, я сейчас ворочусь»,
7: побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного с кипятком в котле и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание. Между тем, кухне предстояло самое важное дело – поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева из любви и уважения к королю хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок.
6: «Сестрица, сестрица, позвольте мне кусочек, ведь я такая же королева, как и вы. Мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала».
7: Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:
4: «Сделайте одолжение, госпожа Мышильда. Пожалуйте сюда и кушайте на здоровье».
7: Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут вслед за крысой прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное, семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подоспела вовремя обергов Мистерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математикам по равному кусочку на каждую колбасу. Между тем, трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах, кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже, собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью. И затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест. Лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс. Наконец, после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма сжженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:
10: «Слишком мало сала!»
7: Королева едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:
4: «О, бедный, несчастный супруг мой!»
7: — кричала она.
4: «Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног, ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела!
2: съела все сало.
7: И с этими словами королева без чувств упала навзничь. Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:
11: «Обергофмейстерина, как это могло случиться?»
7: Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крыси и всей ее родне. Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительное ее имущество. Но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали так же, как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца. Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала и расставил их около крысиной норы. Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело. Но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и привлеченные вкусным запахом сала все ее 7 сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне. Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести. Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из подпола и сказала:
6: «Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтобы я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!»
7: С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась. А испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо. Но, впрочем, на сегодня довольно. Конец расскажу в другой раз.
0: Неожиданно закончил крестный. Как не просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил:
7: «Много сразу вредно для здоровья. Продолжение завтра».
0: С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:
6: «Крёстный, крёстный, это правда, что ты выдумал мышеловки?»
4: «Какой вздор ты городишь, Фриц!»
0: — сказала мама. Но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:
7: «Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик. Так почему же мне не выдумать?»
0: Продолжение сказки о крепком орехе.
7: «Теперь вы знаете, дети...»
0: Начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером.
7: «Почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе? Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу? Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы. И придворный астроном, носивший титул тайного оберзвездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, который которым пожаловали за это при дворе почетные должности. Причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности. Как-то ночью случилось, что одна из двух обергов-нянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась. Тишина. Ни шороха, ни мурлыканья. И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами. С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда, это была она, успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было. Она исчезла в щели, в полу. Принцесса, между тем, проснулась от шума и громко расплакалась.
2: «Слава Богу, она жива!»
7: — воскликнули няни. Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком. Вместо белой с розовыми щечками кудрявой головки на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей. Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:
10: «О, несчастный я монарх!»
7: Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение 4 недель во что бы то ни стало вылечил принцессу, или, по крайней мере, указал верное к тому средство. В противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова. Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг. Наступила среда 4-й недели. И король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:
10: «Христиан Дроссельмейер, или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!»
7: Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она безумолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами. «О, святой инстинкт природы!» — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. «О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу, и тайна откроется!» Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. «О, оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех крокотук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко. Орех крокотук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить 48-фунтовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить 7 шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза. 3 дня и 3 ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа. И, наконец, в субботу, во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, 4 ордена и 2 праздничных кафтана.
11: «Сейчас же, после обеда,
7: — сказал он,
11: — мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы. Да, главное, не давайте ему вина, чтобы он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные 7 шагов. Потом пусть пьет в волю».
7: Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех крокотук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясаясь скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев.
11: «Так прощайся же со своей головой!»
7: На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминуло ему представить доброе, тронутое участью Дроссельмейера, королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено и им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба, часовщик и звездочет, немедленно отправятся на поиски ореха крокотука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях.
0: Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером. Конец сказки о крепком орехе. На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный и стал рассказывать далее.
7: Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около 16 лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха крокотука. Какие страны они посетили! Какие диковинки видели! Этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение 4 недель. А потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходно холодного кнастера.
1: «О, мой милый родной Нюрнберг!»
7: — воскликнул он.
1: «Какие бы города ни посетил путешественник, Лондон, Париж, Петер Вардейн, но увидя тебя в первый раз с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все».
7: Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь силами, отер слезы и сказал:
10: «Послушай, любезный друг, какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что? Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Крокотук!»
1: «А что, ведь и в самом деле!»
7: — ответил, развеселившись, Дроссельмейер. Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Перлипат, крысы Мышильды и ореха Крокотука. И, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:
10: «Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!»
7: Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования. Рассказал, как он 2 года прожил у финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Крокотуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:
10: «Вот оно как!»
7: Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:
10: «Ну, братец, ведь ты счастливец, верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крокотук у меня!»
7: С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.
10: «Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю. Но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого».
7: Сомнение в том, точно ли это орех Крокотук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово
10: «Крокотук».
7: Можно себе было представить радость путешественников. Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик, и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:
10: «Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Крокотук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это никто иной, как сын нашего почтенного хозяина. Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа».
7: С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами. Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он два Рождества кряду исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто. Так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали «Щелкунчиком». На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:
10: «Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее. Во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее с помощью пружин с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех-крокотук, он даст принцессу Перлипат в жены и сделает наследником престола».
7: Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Перлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки. Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенным ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу. Среди них было даже несколько принцев. Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными тощими ручонками едва держало огромную уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличивалось из-за белой точно нитяной бороды, которой обросли ее губы и подбородок. Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти. Зубные врачи только приговаривали:
10: «Ну, вот так орех!»
7: Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку. Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:
2: «Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!»
7: Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера крокотук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы, и раздалось «крак!» Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнические колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг, о чудо, уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками. Глаза засверкали точно голубые звездочки, а волосы завелись прелестными золотыми колечками. Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны. А на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно. Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться 7 шагов. Однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в 7-й раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиною тяжелый деревянный плащ. Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но однако они заметили, что и крыса вся в крови лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец. Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела:
6: «Орех и крокотук, сгубил меня ты вдруг! Хи-хи, пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с 7 головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжко, тяжко дышать! Ох, пришла пора умирать!» Пик!
7: С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере, между тем, казалось, все позабыли. Но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:
2: «Прочь! Прочь, гадкий щелкунчик!»
7: Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери. Король, рассердившись, что ему хотели навязать взятие такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдение и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее 7 сыновей с 7 головами и ставшего мышиным королем, и если прекрасная юная дама полюбит щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем. Вот вам, дети, сказка о крепком орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему щелкунчики бывают такие уроды.
0: Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат — недобрая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратит себе прежнюю красоту. Дядя и племянник. Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он без сомнения помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по-прежнему бегать и прыгать по комнате. В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре щелкунчика с мышиным королем. Рассуждая далее, она пришла к выводу, что щелкунчик ее никто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера. О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Перлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа.
2: «Но почему же не помог тебе твой дядя?»
0: — сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство.
2: «Если...»
0: — думала Мари.
2: «Все куклы называли тогда себе его подданными, то значит пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства».
0: Рассуждая так, умненькая Мари заключила, что если щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться. Но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.
2: «Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер»,
0: — говорила она, обращаясь к щелкунчику,
2: «если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно».
0: Щелкунчик остался недвижен. Но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул. Так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик.
1: «Мария, друг, хранитель мой, не надо мук, я буду твой».
0: Мария испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство. Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным. Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими голубыми глазами и сказала:
2: «Крестный, а ведь я знаю, что мой щелкунчик — это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг Звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышиным королем, сыном крысы Мышильды? Почему же ты ему не помогаешь?»
0: При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемое громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.
11: «Откуда эта девочка набралась такого вздора?»
0: — сказал советник медицины.
12: «У нее очень живая фантазия»,
0: — ответила мама.
12: «И все это не более чем горячечный бред».
6: «Да при том это неправда!»
0: — закричал Фриц.
6: «Мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!»
0: Крестный, между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, гладя ее по головке:
7: «Не слушай их, моя маленькая Мари. Тебе Бог дал больше, чем всем нам. Ты, как моя Перлипатхин в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном прекрасном королевстве. Что же касается твоего щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя. Мышиный король преследует его везде. Не я, а ты одна можешь его спасти. Будь только стойкой и преданной».
0: Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами. А советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:
3: «Любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове. Я вам что-нибудь пропишу».
0: Только советница в раздумье покачала головой и тихо сказала:
4: «Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами».
0: Победа. Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.
2: «Ах, мыши! Это опять мыши!»
0: С испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышиный король, выскочив со своими 7 коронами из-под пола, спрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами.
13: «Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего щелка!»

0: с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день, утром, мама сказала:
1: «Какая неприятность! У нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Марии все ее конфеты!»
0: Так оно и было. Жадный мышиный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу. Но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый пронзительный свист? Мышиный царь сидел снова на столике и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:
2: «Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего щелкунчика! Разгрызу! Разгрызу!»
0: Сказав это, он опять исчез под полом. Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком, и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака. Были два почтальона с письмами, да кроме того, четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец. Был пахтер Фельдкюммель с орлеанской девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше. Всех же более любила она маленького краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к щелкунчику, сказала:
3: «Ах, мой милый господин Друссельмейер, поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело».
0: Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя с его оскаленными зубами, готового перекусить щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решилась спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкафа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюмеля с орлеанской девой в первый.
4: «Нет, это уже слишком!»
0: — воскликнула на другой день советница.
4: «У нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу. Представьте, что все сахарные куколки бедной Марии сгрызены и перекусаны на куски!»
0: Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:
5: «Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти?»
6: «Но как не быть?»
0: весело воскликнул Фриц.
6: «Внизу у булочника есть отличный серый кот. Надо его взять к нам наверх. А он уж отлично обделает дело. Будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король».
1: «Да»,
0: прибавила мама, смеясь.
1: «А заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки».
6: «О, нет!»
0: — возразил Фриц.
6: «Это очень ловкий кот. Я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он».
0: «Нет уж, пожалуйста. Нельзя ли обойтись ночью без кошек?» — сказала Луиза, которая их очень не любила.
7: «Я думаю»,
0: — сказал советник,
7: — «что Фриц прав. А пока можно будет поставить и мышеловку. Ведь у нас она есть».
6: «Что за беда, если и нет?»
0: — закричал Фриц.
6: «Крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!»
0: Все засмеялись. Когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну отлично сделанную. Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Марии и Фрица.

0: Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:
1: «Ах, королева, королева! Берегите седой крысы и ее семейство!»
0: Фриджи тотчас выхватил саблю и закричал:
2: «А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!»
0: Но все оставалось спокойно. И в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:
2: «Ну смотри, крестный часовщик, не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!»
0: Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом 7 кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной дрожащей Мари:
3: «Хитри, хитри, в оба смотри, я ведь ловок, не боюсь мышеловок, подавай твои картинки, платьице и ботинки, а не то... Щелкунчика пополам! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи
4: и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана. Но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:
5: «Полно, успокойся, милая Мари. Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота».
4: Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:
1: «Ах, мой добрый господин Друссельмейер, что могу сделать для вас я, бедная маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего. И он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня. О, бедная, бедная я девочка! Что же мне делать? Что мне делать?»
4: Так, плача и жалуясь, Мари заметила, что у щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать, как прежде. Но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:
6: «Ах, моя дорогая фройлен Штальбаум, милый единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев. Достаньте мне саблю, только саблю. Об остальном уж позабочусь я сам».
4: На этих словах щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежние деревянные и безжизненные выражения. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя? Мари решила посоветоваться с Фрицем. И вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышиным королем и щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти. Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так. И когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:
2: «Что касается сабли, то я могу помочь твоему щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсии одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная острая сабля больше ему не нужна».
4: Отставной полковник проживал на пожалованную ему фрицем пенсию в углу на третьей полке шкафа. Его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее щелкунчику. Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой еще никогда не бывало. И сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.
1: «Мышиный король! Мышиный король!» —
4: воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати. Но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:
6: «Успокойтесь, милая фройлен Штальбаум, у меня хорошие вести».
4: Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платьице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:
6: «О, дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить. Мышиный король, смертельно раненый, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофея его победы».
4: С этими словами щелкунчик ловко стряхнул с левой руки надетые им, как браслеты, 7 корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявший этот подарок.
6: «Теперь, когда враг мой повержен, —
4: продолжал щелкунчик, —
6: я покажу вам, дорогая фройлен Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы. Решитесь только последовать за мною. Решитесь, прошу вас. Не бойтесь ничего».
4: Кукольное царство. Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым милым щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:
1: «Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась».
6: «Ну, в таком случае, —
4: возразил щелкунчик, —
6: я выберу самую короткую, хотя и не совсем удобную дорогу».
4: Он пошел вперед, а Мари за ним, пока, наконец, оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого бывшего всегда запертым шкафа были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева, лестница.
6: «Взойдите по этой лестнице, милая Мари!» —
4: крикнул щелкунчик сверху. Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет. И она очутилась стоящей на прелестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших драгоценных камней.
6: «Мы на леденцовом лугу», —
4: сказал щелкунчик.
6: «И сейчас пройдем вон через те ворота».
4: Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов. Но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом. Потому, как объяснил щелкунчик, и сами ворота назывались миндально-изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами «обжор студентов». На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели 6 маленьких, одетых в красные курточки обезьян, и играли янычарский марш. Так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов, полу. Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного, лежавшего по обе стороны дороги, леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки. И, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели точно хрустальные колокольчики. И вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.
1: «Ах, как здесь хорошо!»
4: — воскликнула восхищенная Мари.
6: «Мы в лесу детских рождественских подарков»,
4: — сказал Щелкунчик.
1: «О, погодите же, не идите очень скоро. Здесь так хорошо!»
4: — продолжала Мари. Щелкунчик остановился, хлопнул в ладоши, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.
6: «Извините, милая фройлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным. Но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога. Им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?»
1: «Да что вы, балет был просто прелесть какой! И мне очень понравился»,
4: — сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком. Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.
6: «Это апельсиновый ручей»,
4: — ответил Щелкунчик на расспросы Мари.
6: «Он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с лимонадной речкой, впадающей в озеро миндального молока, который мы сейчас увидим».
4: До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды. И скоро увидела она широкий лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлада веяло от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый мутный ручеек с очень приятным запахом. На берегу его сидели красивые детки и удили маленьких толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мария увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами. Все темного цвета, но с позолоченными крышами. А на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.
6: «Это деревня медовых пряников»,
4: — сказал Щелкунчик.
6: «И лежит она на берегу медового ручья. Жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем».
4: В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения. Сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.
6: мы в Конфетенхаузене»,
4: — сказал Щелкунчик.
6: «Куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из бумажного королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух. Вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны. В столицу! В столицу!»
4: Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полное любопытство Марии. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным розовым сиянием. Мария увидела, что это был отблеск, сверкавший, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшиеся в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.
1: «Ах!»
4: — воскликнула в восторге Мари.
1: «Это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер. А я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей».
4: Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:
6: «Ха-ха-ха! Ну нет, крестному такой вещи не сделать. Скорее вы, милая мадмуазель Штальбаум. Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить? Отправимся лучше по розовому озеру в столицу».
4: Столица. Щелкунчик захлопал в ладоши, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего. Волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним, сверкавшую точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. 12 прелестных маленьких рабчат в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру. Весело было Мари плыть по этим чудным розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн.
1: «Послушайте, скорее, скорее! Навстречу хорошенькой фее! Мушки, жужжите, рыбки, плывите! Лебеди, песенки, пойте! Волны, кружитесь, играйте! Птички над нами, летайте! Динь-динь-дон, динь-динь-дон!»
4: Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась 12 маленьким арабчатам, сопровождавшим Мари. Они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали. И в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою
2: «Клип-клап, клип-клап, не уступит вам араб! Рыбки прочь, птички прочь! Клип-клап, клип-клап!»
6: «Арабчата — веселый народ»,
4: — сказал Щелкунчик с некоторым беспокойством.
6: «Но они у меня взбаламутят сейчас все море».
4: И в самом деле... Голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мария этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.
1: «Ах!»
4: — воскликнула она, всплеснув руками.
1: «Посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь эта принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!»
4: Щелкунчик печально вздохнул и сказал...
6: «О, моя дорогая фройлен Штальбаум, это не принцесса Перлипат, а вы сами. Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах».
4: Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, Она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес детских подарков. Так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный, тончайший аромат.
6: «Мы в цукатной роще»,
4: — сказал Щелкунчик.
6: «А там лежит столица».
4: «Боже, что увидела Мари», взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. «Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами. Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь. А маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:
7: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!»
4: Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Друссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен. Удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.
6: «О, милая фройлен Штальбаум!»
4: — ответил тот.
6: «В этом нет ничего удивительного. Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше».
4: Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть. Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, аршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из взбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари. Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пастыры, орликины. Словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт. Толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 подвластными ему князьями и 700 невольниками. И надо же было случиться, что навстречу ему попалось торжественное шествие цеха рыбаков в количестве 500 человек. Да кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с 3000 янычар. К тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая с музыкой и звоном торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые. Раздались жалобные крики. Один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий могол чуть не был сбит с ног орликином. Свалка принимала все более и более опасный характер. И дело почти уже доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил 3 раза в колокол и громко 3 раза крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Мигом все успокоилось. Каждый кинулся спасаться, как мог. Великий могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.
1: «Кто такой этот кондитер?»
4: — спросила Мари.
6: «Ах, милая фройлен Штальбаум!»
4: — отвечал Щелкунчик.
6: «Кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу. Она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким веселым народцем. И все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумья о том, что такое жизнь и что такое есть он сам.
4: В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, со множеством легких воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев. Их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком, стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших, как жар, звездочек.
6: «Мы перед Марципановым замком», —
4: сказал Щелкунчик. Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца. Однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам.
6: «Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или лучше сказать, даже совершенная погибель. Великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умилостивить, поднеся ему в виде выкупа целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше».
4: В эту минуту послышались звуки тихой нежной музыки. Ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли 12 маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги — из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали 4 дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мария сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью: «О, милый принц! Милый братец!» Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:
6: «Вот фройлен Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница! Если бы она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышиным королем. Судите сами, может ли сравниться с фройлен Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, 1000 раз нет!»
4: Дамы воскликнули:
1: «Нет, нет, нет!»
4: И со слезами бросились обнимать Мари.
1: «Добрая спасительница нашего брата, прелестная фрейлин Штальбаум!»
4: Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого, кедрового и бразильского деревьев. Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды. Все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках. И не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:
1: «Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки».
4: Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку. А Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышиным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат, и как противный мышиный король, наверное, раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и так далее. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки. А затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой прозрачной пеленой. Так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними. Пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких качающихся волнах поднималась куда-то высоко-высоко, все выше, выше. Заключение. Тарарабух! Вдруг раздалось в ушах Мари, и, не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге, открыв глаза, увидела, что лежит в своей кровати, светлый день, глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:
5: «Как же ты, Мари, так долго спишь? Ведь уже завтрак на столе».
4: Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденными ей чудесами в марципановом замке, в конце концов заснула. И что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой в ее кровать.
1: «Ах, мамочка, милая моя мамочка, если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Друссельмейер и какие чудеса я видела!»
4: Воскликнула Мари и при этом рассказала все, что я вам уже рассказала, на что мама удивилась и сказала:
5: «Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы».
4: Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда. Так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:
5: «Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?»
1: «Ах, мама!»
4: — перебила ее Мари.
1: «Да ведь Щелкунчик — это молодой Друссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Друссельмейера».
4: Тут оба, и советник, и советница, разразились неудержимым смехом.
1: «Папа! Папа!»
4: — почти со слезами говорила Мари.
1: «Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком? А знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в марципановый замок, и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины».
4: Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицем. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки 7 корон мышиного короля и сказала, подавая их маме:
1: «Так вот смотри же, мама, видишь эти 7 корон мышиного короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Друссельмейер на память, в знак своей победы».
4: Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного блестящего металла, и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтобы Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала. И когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:
1: «Бедная, бедная я девочка! Что же я должна говорить?»
4: В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный.
8: «Что это?»
4: — воскликнул он.
8: «Моя милая крестница Мари плачет. Что это значит?»
4: Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:
7: «Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и 2 года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?»
4: Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить. А Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:
1: «Крестный, крестный, ты все знаешь! Уверен, что щелкунчик мой твой племянник, молодой Друссельмейер из Нюрнберга, и что коронки подарены мне им!»
4: Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:
7: «Какая, однако, глупая штука вышла!»
4: Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

0: тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало. Хотя можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие она видела. Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой, Фриц Штальбаум, не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш. Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидала. Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры. Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем, и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали «маленькой мечтательницей». Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная в свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.
1: «Ах, милый господин Дроссельмейер!»
0: Вдруг невольно сорвалось с ее языка.
1: «Если бы вы жили на самом деле, то, поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Перлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту».
2: «Ну-ну, глупые выдумки!»
0: Вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело, и она без памяти свалилась со стула. Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:
3: «Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка. Вставай скорей. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Будь же умницей и веди себя при нем хорошо».
0: Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком. На нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса. Маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу. Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу. Раздавалось «крак», и орех рассыпался на кусочки. Мари покраснела, как мака в цвет, едва увидела милого молодого человека и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.
2: «Забавляйтесь, детки, забавляйтесь», —
0: сказал крестный.
2: «Я ничего не имею против. Теперь все мои часы в порядке».
0: Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:
4: «О, милая, дорогая фройлен Штальбаум, примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Перлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, Я перестал быть гадким, уродливым щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность. Умилая фройлен, осчастливьте меня вашей рукой. Разделите со мной венец мой и царство, в котором я теперь король, и будьте владетельницей марципанового замка».
0: Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:
1: «Милый господин Дроссельмейер, я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек. И так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой».
0: Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера. Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали 22 тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками. Словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи. Вот вам сказка про щелкунчика и мышиного

0: Сказка о молодце-удальце и живой воде. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У него было три сына – Дмитрий, Иван и Василий царевич. Отец у них ослеп и говорил своим сыновьям: «Дети мои возлюбленные, сходите к Соньке-богатырке за живой водой и мертвою мне глаза лечить». Старший и средний сыновья пошли доставать живой и мертвой воды, а младший сын дома остался. Отец долго ждал своих старших сыновей, но никак не мог дождаться и стал говорить младшему: «Сын мой любезный, я теперь стал стар и слеп, а твоих братьев никак не могу дождаться». А младший сын, Василий Царевич, стал говорить отцу: «Батюшка, благослови меня, я пойду братьев искать». Отвечал на то царь: «Нет, друг мой, ты еще молод, да при том же, с кем я останусь? Всех я распустил, только ты один у меня остался». «Ну, батюшка, хоть благословишь, хоть нет, а я пойду». Отец благословил его, и он отправился во путь дороженьку отыскивать своих братьев. Долго ли, коротко ли, приходит Василий Царевич к кузнице. В той кузнице 8 мастеров работают, молодец к молодцу. Василий Царевич говорит им: «Бог помочь, добрые ребята». «Добро пожаловать, Василий Царевич. Скуйте-ка мне, добрые молодцы, палицу в 20 пудов. Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 4 часа. Василий Царевич взял палицу, вышел за кузницу, бросил вверх и подставил мизинец. Палица пополам сломилась. Пришел в кузницу и говорит: «Нет, братцы, эта палица мне не по руке. Скуйте мне палицу в 40 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 6 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил колено. Палица пополам переломилась. Он приходит в кузницу и опять говорит: «Эта палица, братцы, мне не по руке. Скуйте мне палицу в 60 пудов». Молодцы стали дуть, ковать, с лопаты на лопату переваливать и сковали палицу в 8 часов. Василий Царевич вышел за кузницу, бросил палицу вверх и подставил голову. Палица только погнулась. Пришел в кузницу и говорит: «Ну, братцы, палица эта мне по руке». Выбросил деньги за палицу и пошел во путь дороженьку. Шел, шел, низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, приходит к мостику. Ходит тут по лугу конь. Взял Василий Царевич, рассолил воду в реке. Стал конь пить и до половины не выпил. «Нет, — говорит царевич, — этот конь не по мне». Пошел Василий Царевич, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходит опять к мостику, ходит по лугу другой конь. Василий Царевич рассолил в реке воду, конь стал пить и выпил до половины. «Нет, — говорит, — и этот конь мне не по плечу. Пошел Василий-царевич в путь-дорожку, шел низко ли, высоко ли, близко ли, далеко ли, и опять приходит к мостику. Ходит по лугу конь необыкновенной красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Василий-царевич взял, рассолил воду в реке, и конь выпил всю досуха. Ну, этот конь ему очень понравился. Подбежал Василий-царевич и вскочил на него верхом. Конь начал возить его по мхам, по болотам, хочет совсем свалить, а Василий-царевич, знай, бьет его своей палицей. Вот конь усмирился и вымолвил: «За что, добрый молодец, бьешь меня? Чего тебе от меня хочется? Сослужи мне службу. Свези меня к Соньке-богатырке, достать живой и мертвой воды». Стал говорить добрый конь: «Гой еси, Василий-царевич, дай мне погулять трое суток до три зари вечерних, три зари утренних покататься по свежей траве». Василий-царевич отпустил коня, а сам спать лег и проспал три зари утренних до три зари вечерних. Прибежал конь, стал будить его: «Что ты так долго спишь, Василий-царевич? Пора в дорогу ехать». Он встал, сел на коня и поехал. Приезжает к Соньке-богатырке. Надо подняться на 100 сажен вверх. «Смотри, любезный конь, не зацепи копытом ни за одну струну». Конь поднялся, перескочил через стены, ни одной струны не задел. Василий-царевич слез с коня и пошел в дом. Входит в спальную. Сонька-богатырка спит крепким сном. Он взял, вынул из-под подушки ключи, достал воды и живой, и мертвой. 2 пузырька мертвой воды положил в карман, а 2 пузырька живой воды подвязал себе под мышки. Вышел на двор, сел на коня и сказал: «Любезный конь, поднимись выше, ни за одну струну не зацепи, только зацепи за последнюю». Конь зацепил за последнюю струну, тотчас струна забрянчала и колокола зазвенели. Сонька-богатырка проснулась и говорит: «Какой это невежа у меня был!» Василий-царевич приехал к морю, видит, что его братья корабли строят, и спрашивает: «Что вы, братцы, здесь делаете?» «Строим корабли, чтобы ехать за живой водой и мертвою. Воротитесь лучше домой. Я везу отцу и живой воды, и мертвой». Сказал это Василий-царевич, лег отдохнуть, да и заснул. Братья взяли у него из кармана 2 пузырька, а его спихнули в помойную яму. Прошло 2-3 часа. Василий-царевич проснулся и думает: «Господи, где я нахожусь?» Увидел при себе свою палицу и сказал: «Ну, слава Богу, еще не совсем пропал». Взял, поставил палицу, уперся на нее и выскочил вон из ямы. Пошел добрый молодец путем дорогою к своему царству. Между тем его братья домой приехали и принялись отца мертвой водою вспрыскивать. Сколько ни прыскали, нет толку и на копейку. Старшие царевичи не знали, что и делать. После того пришел меньшой царевич, вспрыснул отца живой водой, и он стал видеть лучше прежнего, начал благодарить Василия царевича и отказал ему все свое царство.
1: Сказка ФМ. Лиса и медведь. Русская народная сказка.
2: Жила-была кума лиса. Надоело лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пошла она к медведю и стала проситься в жилички.
3: «Впусти меня, Михаил Потапыч. Я лиса старая, ученая. Места займу немного, не объем и не обопью».
2: Медведь, долго не думав, согласился. Перешла лиса на житье к медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с медом. А лиса, что медведь, любит сладко поесть.
3: «Так, медок, а ведь со мной не поделится. Ну ничего, что-нибудь придумаю».
2: Лежит она ночью, да и думает, как бы ей уйти да медку полизать. Лежит, хвостиком постукивает, да медведя спрашивает.
3: «Мишенька, никак кто-то к нам стучится?»

0: карабкалась на полку и ну починать кадочку. Ела, ела, всю верхушку съела, досыта наелась. Закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все прибрала, как у медведя было. И воротилась в избу, как ни в чем не бывало. Медведь ее спрашивает:
1: «Что, кума, далеко ль ходила?»
2: «Близехонько, куманек, звали соседки, ребенок у них захворал».
1: «Что же, полегчало?»
2: «Полегчало».
1: «А как зовут ребенка?»
2: «Верхушечкой, куманек».
1: «Не слыхал такого имени».
2: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
0: Медведь уснул, и лиса уснула. Понравился лисе медок. Вот и на другую ночку. Лежит, хвостом об лавку постукивает.
2: «Мишенька, не как опять кто-то к нам стучится?»
0: Прислушался медведь и говорит:
1: «И то, кума, стучат».
2: «Это знать, за мной пришли».
1: «Ну, что ж, кумушка, иди».
2: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать».
1: «Ну-ну, ступай, я и дверей за тобой не стану запирать».
0: Лиса заохала, слезая с печи, поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку, добралась до меду, ела, ела, всю середку съела, наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, все как надо убрала и вернулась в избу. А медведь ее спрашивает:
1: «Далеко ль, кума, ходила?»
2: «Близехонько, куманек. Соседи звали, у них ребенок захворал».
1: «Что ж, полегчало?»
2: «Полегчало».
1: «А как зовут ребенка?»
2: «Середочкой, куманек».
1: «Не слыхал такого имени».
2: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
0: С тем оба и заснули. Понравился лисе медок. Вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает, да сама медведя спрашивает:
2: «Мишенька, не как опять к нам кто-то стучится?»
0: Послушал медведь и говорит:
1: «И то, кума, стучат».
2: «Это знать, за мной пришли».
1: «Что же, кума, иди, коли зовут».
2: «Ох, куманек, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать. Сам видишь, ни одной ночки соснуть не дают».
1: «Ну-ну, вставай, я и дверей за тобой не стану запирать».
0: Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям. А как за дверь вышла, откуда и прыть взялась? Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку. Ела, ела, все последки съела. Наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнила камешком и все как надо быть убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком. А медведь стал лису спрашивать:
1: «Далеко ль, кума, ходила?»
2: «Близехонько, куманек. Звали соседи ребенка полечить».
1: «Что ж, полегчало?»
2: «Полегчало».
1: «А как зовут ребенка?»
2: «Последышком, куманек. Последышком, Потапович».
1: «Не слыхал такого имени».
2: «И, куманек, мало ли чудных имен на свете живет».
0: Медведь заснул, и лиса уснула. В долги ли, в коротки ли, захотелось лисе опять меду. Ведь лиса сластена. Вот и прикинулась она больной. Хе, да хе! Покою не дает медведю. Всю ночь прокашляла.
2: «Ой!
1: Кумушка, хоть бы ты чем не наесть полечилась».
2: «Ох, куманек, есть у меня снадобьица, только бы метку в него подбавить, и все как рукой сымет».
0: Встал Мишка с палати и вышел в сени. Снял катку. Ан катка пуста. И заревел медведь:
1: «Куда девался мед? Кума,

0: Это твоих рук дело.
1: Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.
0: Кума, кто съел мед?
2: Какой мед?
0: Да мой, что в кадочке был.
2: Коли твой был, так значит, ты и съел?
0: Нет, я его не ел. Все про случай берег. Это значит, ты, кума, шалила?
2: Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе, да и хочешь со свету сжить? Нет, друг, не на такую напал. Я, лиса, мигом виноватого узнаю. Разведаю, кто мед съел.
1: Вот медведь обрадовался и говорит:
0: пожалуйста, кумушка, разведай.
2: Ну что ж, ляжем против солнца. У кого мед из живота вытопится, тот его и съел.
1: Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а лисонька скорее домой. Соскребла последний медок из катки, вымазала им медведя, а сама, умыв лапки, ну, Мишеньку будить.
2: Вставай, вора нашла! Я вора нашла!
1: Кричит в ухо медведю лиса.
0: Где?
2: Да вот где!
1: Сказала лиса и показала Мишке, что у него все брюхо в меду. Мишка сел, протер глаза, провел лапой по животу. Лапа так и льнет, а лиса его корит.
2: Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мед из тебя вытопило. Вперед, куманек, своей вины на другого не сваливай.
1: Сказав это, лиса махнула хвостом, только медведь и видел ее.
3: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
4: Аладдин и волшебная лампа. В то время как Багдад был богатейшим и великолепнейшим городом Востока, жила в нем одна бедная вдова с сыном. Мальчика звали Аладдин. Он был очень красив собой и умен, но ленив и большой повеса. Достигнув 15-летнего возраста, стал он, однако, стыдиться жить на иждивении матери, зарабатывавшей себе и сыну пропитание трудами рук своих, и решил отныне сам зарабатывать свой хлеб. Он простился с матерью, и та напутствовала его добрыми пожеланиями. Аладдин хотел наняться в услужение к какому-нибудь господину. Как раз в то время приехал в Багдад иностранец из Африки, которого, благодаря его зловещему виду и страшному наряду, не иначе называли как «африканский колдун». Магия открыла ему, что поблизости Багдада находится пещера, где горит волшебная лампа. Этой драгоценностью ему очень хотелось завладеть. Но так как проникнуть в пещеру мог только человек, не посвященный в тайну лампы, то колдун и искал такого человека. Его-то и встретил Аладдин. Волшебник внимательно поглядел на мальчика и сказал: «Если хочешь мне служить, ступай за мной. Я сделаю тебя богатым и счастливым». Аладдин отвечал: «Охотно, господин, так как надеюсь, что вы меня не обманете». «В этом ты сейчас убедишься», — отвечал колдун добродушным тоном. После того вошел с Аладдином в лавку с платьем и предложил мальчику выбрать то, что ему больше нравится. Великолепно одетый последовал Аладдин по желанию иностранца за ним за город. После долгого пути тот привел его в узкую долину, одиноко лежавшую среди высоких гор. Здесь он остановился и сказал Аладдину: «Свяжи вязанку хвороста и зажги ее, и ты увидишь такие вещи, каких еще ни один человек не видел». Когда пламя ярко разгорелось, незнакомец с невнятным бормотанием и странными движениями посыпал что-то в огонь и стал махать над ним волшебным жезлом. Вскоре затем последовал громовой удар, и земля задрожала и разверзлась. Тут Аладдин впервые сообразил, к великому своему ужасу, что попал в руки колдуна и хотел убежать. Но колдун удержал его и закатил ему такую пощечину, что Аладдин упал на землю.
5: «Глупый мальчишка!» — вскричал он. «Если ты обещал мне служить, то должен меня слушаться. А ну-ка приподними камень из расщелины под нашими ногами!»
4: Хотя этот камень был очень велик, Аладдин не посмел противоречить своему господину, внушавшему ему большой страх. С решимостью ухватился он за железное кольцо, вделанное в камень, но каково же было его удивление, когда колоссальный камень оказалось так же легко приподнять, как небольшой камешек. В отверстие виднелась полуобрушенная лестница, которая вела их в глубину.
5: «Спускайся вниз!» — приказал колдун. «Три больших богатых подземелья раскроются перед тобой, наполненные всяческими драгоценностями, но ты смотри, ничего не трогай! И спеши дальше, и пройди в дверь, находящуюся в конце третьего подземелья, и ты попадешь в сад! В конце сада ты увидишь мраморную залу и в ней голубую нишу! В этой нише горит лампа, на вид совсем простая! Эту лампу ты принесешь мне, но вначале ты должен будешь ее потушить и вылить из нее масло. Чтобы при этом с тобой не приключилось чего-нибудь нехорошего, вот надень этот золотой перстень на средний палец правой руки. Он предохранит тебя от всякой опасности».
4: Теперь Аладдину было совсем не страшно. Он смело сбежал с лестницы и углубился в недра земли. Когда он вошел в подземелье, то все, что его окружало, показалось ему таким прекрасным, точно он во сне переселился в рай. Он без колебаний прошел подземелье, наполненное драгоценностями, и вошел в чудесный сад, подошел к голубой нише, где нашел лампу, потушил ее и, вылив из нее масло, положил в карман. Но на обратном пути не смог удержаться от искушения сорвать в саду плодов. Когда же взял их в руки, то оказалось, что все они из стекла. Но так они ему все-таки понравились, что он набрал их и разных других драгоценностей полные карманы. Тем временем колдун нетерпеливо ждал возвращения слуги. Наклонившись над подземельем, со сверкающими глазами глядел он в него, и как только показался Аладдин, крикнул ему:
5: «Лампу! Аладдин, давай быстрее лампу!»
4: «Не торопитесь так, любезный учитель», — отвечал развязно мальчик, остановившись на полдороги. «Советую вам лучше спуститься вниз и поглядеть на окружающее великолепие».
5: «Молчи! И давай сюда лампу!»
4: — заорал колдун, жадно протягивая руку в подземелье. Аладдин и сам не знал, как это получилось, что ему вдруг захотелось помучить колдуна за полученную им от него пощечину.
6: «Ах, да, лампу!» — сказал он равнодушно, делая вид, что роется у себя в карманах. «Действительно, лампу. Она где-то у меня в карманах, но я куда-то ее очень глубоко засунул, а сверху заложил плодами, которые нарвал в чудесном саду. А потому никак не могу ее достать!»
4: Тут уж колдун не смог удержаться от бешенства. Он составил злодейский план выманить сначала у Аладдина лампу, а затем оставить его в подземелье, чтобы никто не знал тайны о необыкновенной пещере и лампе. Теперь он видел, что план его разрушен.
5: «Постой, негодный мальчишка!» — вскричал он. «Тебе плохо придется!»
4: И с яростью завалил камнем отверстие подземелья, так что мальчик оказался похороненным в земле. После того с проклятиями удалился, сел немедленно на корабль и отплыл на свою родину, в Африку. В беспомощном состоянии бродил Аладдин по подземелью, не находя выхода. Уже 3 дня провел он в нем и умирал с голоду. Тут он с отчаянием стал ломать руки и молить Аллаха об освобождении. И вот, вздымая руки вверх, он нечаянно повернул золотое кольцо, надетое ему на палец колдуном. Внезапно перед ним мелькнул луч света, точно молния, и появился джинн колоссального роста. И он сказал:
7: «Я раб кольца,
5: которая у тебя надета на пальце. Что прикажешь мне сделать?»
6: Испуганный мальчик пролепетал:
7: «О, Джин, выведи меня из этого ужасного места! Перенеси меня в Багдад, в дом моей матери!»
6: Не успел он выговорить эти слова, как уже очутился там, где желал.
7: «Матушка, милая матушка, дай мне скорее поесть, иначе я умру с голоду!»
6: Испуганная старуха поспешила подать все, что у нее было: кусок черствого хлеба и глоток воды. Но нашему Аладдину это показалось вкусно, как миндальное печенье, и он почувствовал себя настолько подкрепленным, что смог рассказать все, что с ним случилось. Добрая женщина сначала ничему не поверила, и только когда сын показал ей стеклянные фрукты, драгоценные камни и, наконец, лампу, все ее сомнения рассеялись. «Как ты думаешь, не продать ли нам эти диковинные вещи? Быть может, нам дадут за них столько денег, что мы несколько дней будем сыты?» Мать засмеялась.
7: «Кому нужны стеклянные игрушки? Одна только лампа – полезная вещь. Подожди, я ее немного почищу песком».
6: Но едва стала она ее тереть, как вдруг с потолка спустился на огромном облаке колоссальный крылатый джинн и громовым голосом сказал:
5: «Я раб лампы и готов повиноваться тому, у кого она в руках. Что тебе требуется?»
6: Мать Аладдина так испугалась, что упала без чувств на пол. Но Аладдин, который уже привык к появлению джиннов, не смутился. Поспешно схватил он лампу и сказал:
7: «Я ужасно голоден! Любезный джинн, принеси мне поесть!»
6: Джинн исчез, но тотчас же вернулся с большим великолепнейшим подносом, на котором стояли серебряные блюда и другая дорогая посуда с отборнейшими кушаньями и вином. Он поставил поднос и исчез в облаке пара.
7: «Какое счастье!» — вскричал Аладдин. «Тайна лампы открыта! Матушка, матушка, приди в себя! Мы теперь больше не будем знать нужды!»
6: И действительно, после этого они зажили на славу. Стоило только Аладдину потереть лампу, джинн появится и доставит то, чего хочет юноша. И лучше всего было то, что всякий раз принесет он новую великолепную столовую посуду, а старую оставит им же. Так прожил Аладдин с матерью 5 лет в неизменном благополучии. Но он не проводил дней своих в праздности и роскоши, а прилежно учился и приобретал все новые знания. В один прекрасный день, проходя случайно мимо дворца султана, он увидел у окна прекрасную принцессу Фатиму с лицом, незакрытым вуалью. Она ему очень понравилась. И, вернувшись домой, он сказал матери: «Фатима, прекрасная дочь султана, будет моей женой». Добрая женщина подумала, что ее сын с ума сошел, и старалась его образумить, но тщетно. Аладдин приставал к ней, прося, чтобы она шла к султану просить для него руки его дочери.
7: «Надень свое лучшее платье и отнеси им в подарок прекрасные фрукты, которые я сорвал в волшебном саду, и ты увидишь, как султан им обрадуется. С тех пор, как я кое-чему научился, я знаю, что фрукты эти не из стекла, как ты думала, а из драгоценных камней, каким и цены нет, и каких нет ни у одного султана на свете».
6: Добрая мать согласилась, наконец, исполнить желание сына. Она взяла драгоценнейший из сосудов, наполнила его фруктами и другими драгоценностями, старательно завернула в великолепную шаль и пошла во дворец султана. Когда после настойчивых просьб ее, наконец, допустили к султану, она молча пала ниц перед высоким повелителем земли и встала только тогда, когда султан милостиво проговорил:
7: «Скажи мне, добрая женщина, что привело тебя сюда?»
6: Тогда она рассказала, рассыпаясь в извинениях, о великой любви своего сына к прекрасной принцессе Фатиме, и как случилось, что сын задумал просить ее руки. Султан и его придворные не могли сначала удержаться от смеха при таком странном сватовстве. Но когда мать Аладдина поднесла драгоценную чашу, то вне себя от изумления они воскликнули: «Как прекрасно! Какая прелесть! Как должен быть богат твой сын, что может дарить такие драгоценности?»
7: «Ступай домой», — прибавил султан, «и скажи сыну, что я готов отдать ему руку дочери, но только смотри, передай ему, что он должен сначала прислать мне еще 40 таких чаш, как эта, с 20 красивыми черными и 20 белыми невольниками. Чаши должны быть сверху донизу полны деньгами и такими же драгоценными камнями и редкими украшениями, что ты мне уже подарила».
6: Аладдин с радостью услышал эту весть. Вскоре после полуночи он взял волшебную лампу и пошел с нею на большую площадь напротив дворца султана. Тут он потер лампу и приказал немедленно явившемуся духу доставить все, что требовал султан.
7: «И еще вот что», — прибавил он, — «на этом самом месте воздвигни мне дворец такой большой и прекрасный, какого еще не бывало на земле».
6: Едва приказание было отдано, как послышался громовой удар. Перед глазами Аладдина выросло из земли здание такое великолепное, какое ему и не снилось. Внутри раздавалась чудесная музыка, и когда Аладдин вошел, то он был ослеплен окружавшим его блеском. Бесчисленные слуги спешили исполнить его приказание, и 40 невольников с драгоценными подарками уже стояли наготове. Когда наступило утро, весь Багдад узнал о том, что случилось. Народ сбегался, чтобы полюбоваться чудным дворцом Аладдина, и даже султан встал пораньше обыкновенного. Из своих покоев он с удивлением взирал на новый замок. Но удивлению его не стало границ, когда ему доложили, что владелец волшебного замка желает его видеть. Немедленно с дочерью и всеми придворными отправился он в тронную залу, чтобы как следует принять знатного гостя, приближавшегося в торжественной процессии. Аладдин с матерью вошел во дворец и приказал поставить принесенные подарки на ступеньки престола. Султан узнал в матери Аладдина вдову, просившую накануне для сына руку его дочери. Он радостно обнял Аладдина как будущего зятя, и Фатима не противоречила, так как прекрасный Аладдин ей очень понравился. В тот же самый день совершилось торжественное бракосочетание. В то время как все это происходило, африканский колдун сидел у себя дома сердитый и все еще не мог забыть про Аладдина и волшебную лампу. Поэтому он послал в один прекрасный день своих воздушных джиннов разузнать, что с ними, собственно говоря, стало. Когда те принесли известие, что Аладдин женился на дочери султана, прекрасной принцессе Фатиме, и живет в великолепном дворце, где хранит и лампу, колдун не мог долей выдержать и решил немедленно отправляться в Багдад и завладеть лампой. Аладдин уехал как раз на охоту с султаном, когда однажды колдун появился перед его дворцом, переодетый торговцем лампами. Он нес корзину, полную новых ламп, и громко кричал: «Лампы! Лампы! Кто меняет старые лампы на новые? Лампы! Лампы! Меняю старые лампы на новые!» Люди насмешливо глядели на него и всячески подтрунивали. Принцесса Фатима тоже глядела на него из окна и забавлялась. Вдруг она приказала кликнуть этого торговца во двор дворца и сказала одной из невольниц: «В спальне мужа стоит такая старая ржавая лампа. Возьми ее и отнеси этому дураку, который так любит старые лампы».
8: К сожалению, Аладдин не сказал до сих пор своей жене, в чем заключается тайна этой лампы. Но колдун именно на это и рассчитывал. Когда он увидел драгоценную лампу, то силой вырвал ее из рук служанки. Но смех прислуги превратился в ужас и плач, когда мнимый торговец, потеряв лампу, сказал появившемуся духу:
9: «Приказываю тебе перенести дворец со всеми, кто в нем находится, в Африку и поставить его в моем саду!»
6: Внезапно поднялся сильный ураган и унес великолепный дворец так, что от него не осталось и следа.
4: Вскоре затем вернулись с охоты султан и его зять. Когда они увидели, какие страшные вещи совершились в их отсутствие, Аладдин впал в великую грусть. Султан же пришел в такое бешенство, что приказал немедленно посадить зятя в заточение.
7: «Если через 3 дня ты не вернешь мне моей любимой дочери вместе с дворцом, то я велю отрубить тебе голову!»
4: — пригрозил он Аладдину. Аладдин догадался, что злой волшебник сыграл с ним эту шутку. Но что мог он предпринять, сидя в заточении? Как много лет тому назад, когда он находился в подземелье, ломал он себе руки и молил Аллаха о помощи и избавлении. Как и тогда повернул он кольцо, которое все еще носил на пальце, и тот же дух, что и тогда, предстал перед ним и спросил, что ему угодно.
7: «Перенеси меня немедленно в то место, где находится моя жена!» — приказал Аладдин
4: и очутился в палатах своего дворца. Любящая Фатима бросилась ему навстречу и обняла его со слезами радости.
7: «Ах, как я рада, милый Аладдин, что ты опять со мной! Но я боюсь за свою жизнь. Через несколько минут придет колдун ко мне обедать. Если он тебя увидит, то, наверное, убьет».
4: «Не беспокойся обо мне», — храбро успокаивал ее Аладдин. «Возьми-ка вот этот пузырек. Он содержит сильнейший яд на свете и вкусен, как самое чудесное вино. Налей его в стакан колдуна, а в свой вина. Затем объяви, что ты согласна стать женой чудовища. Чокнись с ним и потребуй, чтобы он разом осушил стакан за твое здоровье. Яд его убьет, а я пока спрячусь за этот занавес». Не успела Фатима наполнить стаканы, а Аладдин укрыться за занавесом, как вошел колдун. Первым его вопросом Фатиме было, согласна ли она, наконец, быть его женой. И как же он обрадовался, когда она ответила «да». Не колеблясь, осушил он по ее желанию стакан вина залпом, но в то же мгновение упал бездыханный на ковер. Радость супругов еще усилилась от того, что Аладдин нашел в кармане мертвого колдуна свою заветную волшебную лампу. Можно себе представить, что Аладдин не замедлил потереть лампу, и прежде чем расцвело, дворец со всеми его обитателями уже стоял на прежнем месте, в Багдаде. Султан никак не мог утешиться от потери любимой дочери. Почти весь день просидел он у окна напротив площади, на которой стоял очарованный замок. Каждое утро первый взгляд его всегда был обращен на это пустое место. И немного спустя после того, как счастливая чета вернулась домой, султан, проснувшись с печальным лицом, подошел к окну взглянуть на площадь. Но что же он увидел? Он тер себе глаза, чтобы удостовериться, что это не сон. Скоро радость засветилась в его взоре, потому как он убедился, что дворец Аладдина стоит на старом месте. И он поспешил туда и безмолвный от радости бросился на шею сначала дочери, а затем и зятю. После того он велел рассказать себе обо всем, что было, и от души порадовался, что колдовству пришел конец. С тех пор Аладдин счастливо жил с женой. Ему не нужно было больше прибегать к услугам волшебной лампы, и когда султан через несколько лет умер, Фатима наследовала престол. Она разделила власть с Аладдином, и оба правили страной многие годы, мудро и кротко, любимые и уважаемые своим народом.

0: леса. Русская народная сказка.
1: Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочется есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота, удивилась.
2: Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала.
1: Поклонилась лиса коту и спрашивает:
2: «Скажи, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?»
1: А кот вздыбил шерсть и отвечает:
3: «Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой».
2: «Котофей Иванович, не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости».
1: Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама все спрашивает:
2: «Котофей Иванович, женат ты или холост?»
3: «Холост».
2: «И я, лисица, девица, возьми меня замуж».
1: Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк.
4: «Стой, лиса! Отдай утку!»
2: «Нет, не отдам».
4: «Ну, я сам отниму».
2: «А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст».
4: «А кто такой Котофей Иванович?»
2: «Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена».
4: «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?»
2: «Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы кот тебя не увидел, а то, брат, тебе туго придется».
1: Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь.
5: «Стой, лиса! Кому утку несешь? Отдай мне».
2: «Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст».
5: «А кто такой Котофей Иванович?»
2: «А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена».
5: «А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?»
2: «Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, тут же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам спрячься, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придется».
1: Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком.
6: «Здравствуй, Михаил Иванович!»
5: «Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?»
1: Говорит медведь волку.
6: «Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаюсь».
5: «А ты сходи-ка к ним, позови».
6: «Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив, ты лучше иди».
5: «Нет, не пойду, брат Ливон. Я мохнат, косолап, куда мне?»
1: Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него:
6: «Пойди сюда, косой!»
1: Заяц так и присел, уши поджал.
5: «Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. сбегай к лисе, а скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя де с мужем, с Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться баранам да быком.
7: Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит:
5: «Я полезу на сосну».
7: А волк ему говорит:
6: «А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь, спрячь меня куда-нибудь».
7: Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе.
2: «Медведь Михаил Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно тебя ждут с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном».
8: «Ступай, косой, сейчас будем».
7: Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку:
5: «Какой же воевода-то Котофей Иванович маленький».
7: Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку:
5: «Невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется».
7: Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь.
5: «Ну?»
7: — думает медведь.
5: «Увидел он меня».
7: Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева озимь. Все печенки отбил. Вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит:
2: «Бегите, бегите, как бы он вас не задрал!»
7: С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.
9: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. «Девочка со спичками». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
10: Морозило, шел снег. На улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головою и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились? Огромные-преогромные. Последние их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут. И вот девочка побрела дальше босая. Ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек. Одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички. Она не выручила ни гроша. Холодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше. Жалко было и взглянуть на бедняжку. Снежные хлопья падали на ее прекрасные вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки. По улицам пахло жареными гусями. Сегодня ведь был канун Нового года. Вот об этом она думала. Наконец, она уселась в уголке за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее. А домой она вернуться не смела. Она ведь не продала ни одной спички, не выручила ни гроша. Отец прибьет ее. Да и не теплее у них дома. Только что крыша-то над головой, а то ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то, что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах, одна крошечная спичка могла бы согреть ее. Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики. Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное. И когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка. Девочке чудилось, будто она сидит перед большой железной печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь! Как тепло стало малютке. Она вытянула былые ножки, но огонь погас. Печка исчезла. В руках девочки остался лишь обгорелый конец спички. Вот она чиркнула другую. Спичка загорелась. Пламя ее упало прямо на стену. И стена стала вдруг прозрачной, как кисейная. Девочка увидела всю комнату. Накрытый белоснежной скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него? Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкой и ножом в спине, так и побежал в перевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая, холодная стена. Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшей елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла. Огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки. Одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собой длинный огненный след.
2: «Вот тут и умирает»,
10: — сказала малютка. Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила так.
11: «Падает звездочка, чья-нибудь душа идет к Богу».
10: Девочка чиркнула об стену новой спичкой. Яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая ее бабушка.
2: «Бабушка!»
10: кричала малютка.
2: «Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка. Уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая славная елка!»
10: И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках. Так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такой красивой, такой величественной. Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии, в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха, к Богу. В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками. Одна пачка почти совсем обгорела.
12: Она хотела погреться, бедняжка,
10: говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо.
13: Слушайте, говорит Каталабют, первый министр при дворе короля Флорестана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура!

0: Неслыханно, невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фей Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу!
1: Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни.
0: Лети, лети. Посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй! Подавайте экипаж. Едем в замок. Чую, вижу. Там уже в разгаре веселье. Но ничего, ненадолго.

0: милостивые волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа, прошу внимания. Сейчас сюда пожалуют их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный, чудный ребенок.
1: Ах, как очаровательно.
2: Прелестно.
1: Очаровательно.
0: Милая малютка.
3: Поздравляю, Ваше Величество.
1: Поздравляю.
4: Благодарю,
1: поздравляю.
4: Благодарю, господа. Тронут, тронут. Прошу, проходите, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебница? Я не вижу ни одной.
0: О, вот и феи. Идут, идут. Смотрите.

Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день!

0: это Лабют. Вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно.
1: Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно.
0: Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фаин, а фея Сирени?
1: Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество.
0: Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас.

0: подруги, феи сказочного королевства. Пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится.
1: Принцесса будет прекрасней всех на свете. Пусть у нее будет нежное и доброе сердце.
2: Пусть растет она веселой, скромной и милосердной.
0: А теперь скажу и я.

0: я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите?
1: Кто-то приехал.
2: Подъехал экипаж.
0: Кто это?
3: Чьи? Каталабют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь? Бегу, ваше величество.
4: Ваше величество, там старуха.
3: Какая старуха?
4: Старуха в... волшебница, о, горе мне, я не пригласил ее.
3: Какое несчастье, как ее имя?
4: Ну, Карабо. Я погиб, Карабо.
2: Да, Карабос.
4: Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа!
2: Прочь, мерзкий, противный каталабютишка! Эй, слуги, хватайте его! Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные длинные волосы! А я вам помогу!

0: Сударыня, сударыня, что вы делаете? Пощадите, за что? За что?
1: Прочь с дороги, слуги мои, разгоните всю эту мелочь. Окружите колыбель, пришел и мой час. Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар. Да, ты вырастешь красивой и счастливой. Но вот придет день, и тебе исполнится 16 лет. И в этот день ты уколешь палец о веретено, и ты заснешь навеки. Да, ты умрешь.
2: Остановись, Карабос. Рано тебе торжествовать.
1: Ты! Опять ты! О, проклятие!
2: Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет, нет. Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее.

Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал...

прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно, у них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное, новенькое, острое, острое веретенце. Хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок час настал.

Боже, с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова.

0: боже мой!
1: Ну где же цветы, кружева? Ах, эти налоги служанки, одно горе! Кружится, вертится, благо музыканты пришли. А работа стоит,

0: Король идет!
1: Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталебют, все готово? Принцы прибыли?
0: 4, ваше лично. И все сватаются.
1: Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей.
0: Ее высочество, принцесса!

0: Очаровательный, прелестный.
1: Дочь моя.
2: Отец, я счастлива. Я так счастлива сегодня. Мне хочется петь, танцевать, смеяться. Сегодня мне 16 лет.
3: Музыканты, танец для принцессы.

0: Ваше высочество.
1: Принцесса.
2: Позвольте.
0: Разрешите.
3: Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди.
0: Принцесса.
2: Принцесса.
1: Мы у ваших ног.
0: Взгляните, одно ваше слово.
2: Выбирайте.
3: Нет, нет, нет, нет. Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне. И я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем.

0: Я хочу еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички.
1: Да, это

0: деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце.
1: Какое забавное! Дай, дай мне, я буду танцевать с ним.
2: Несчастье! Что же делать?
3: Аврора, дочь моя, брось это, брось!

0: Аврора, дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне.
1: Ах,

0: Боже.
1: Дитя мое,

0: Кто это сделал? Кто убил ее? Карабос! Так это ты!
1: А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла! Мое предсказание сбылось! Плачьте, плачьте, плачьте!
0: Дитя мое, дитя!

надо плакать. Так должно было случиться, и так случилось. Но это не смерть, это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней, вы еще встретитесь.

Я погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие.

вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет непотревоженная, скрытая от всех, будет спать Аврора.

сюда! Сюда! Принц, дамы, господа, идите сюда. Я нашел чудесную поляну. Здесь мы превосходно отдохнем после охоты и позавтракаем. Спешите ко мне, все, все! Слуги, готовьте завтрак!

0: Ну как, дорогой принц, вам нравится?
1: Какое красивое место. Я никогда здесь не бывал. Смотрите, следы каких-то развалин и чудесный старый парк. А вон там, вдалеке, над густым дремучим лесом, башни замка. Чей это замок?
0: Мой принц, я припоминаю. Давно-давно в детстве я слыхал от одного старика легенду, будто бы в каком-то замке спит непробудным сном прекрасная принцесса. И будто бы спать она будет до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее. Может быть, это и есть тот самый замок?
1: Возможно, да.
0: О, в такой чудесный солнечный день не нужно задумываться, мой принц. Мы отлично поохотились, мы молоды, веселы, счастливы. Зачем нам вспоминать о каких-то давным-давно забытых легендах?
1: Все это так таинственно и необычно. Я не знаю, что происходит со мною, но я не могу оторвать взор свой от этих старых башен. Я не могу забыть легенду. Я не могу уже не думать о прекрасной зачарованной принцессе. И сердце мое странно и тревожно бьется.
0: Принц! Дорогой принц! Охотники докладывают, что напали на след кабана. О, вы снова задумались. О чем, мой принц?
1: Ты знаешь, Фортюне, у меня пропало желание веселиться. Оставьте меня. Иди и ты. Иди, иди, я побуду один. Я так хочу, Фортюне.
0: Слушаю, мой принц. Господа, на коней! Трубите сбор, ловчие! На кабана! На кабана!

И она будет спать до тех пор, пока не придет благородный и отважный юноша и не разбудит ее. Легенда, старая легенда. Но только ли легенда? А вдруг... Что это? Я грежу.

Это я привела тебя сегодня сюда. Я тронула трепетом робкой надежды твое сердце. Да, ты тот, кому судьбой назначено пробудить от столетнего сна ее. Ту, что спит в замке за высокими башнями, в непроходимой чаще.

0: научи меня, как спасти ее, как найти. Меня не испугают ни трудности, ни опасности. Я готов биться с самыми страшными врагами. Я выдержу самые трудные испытания, но я пройду к ней. Я сниму с нее чары. И если нужно, отдам ей жизнь.
1: Войди в мою ладью, Дезире. Мы пройдем с тобой там, где не смогут пройти ни человек, ни зверь, не сможет пролететь птица. Путь наш не близок, и лежит он через сказочные страны по волшебным дорогам фантазии.

чудо! Деревья, словно живые, поднимают свои ветви, уступая нам дорогу. Колючий кустарник прячет острые иглы, чтобы не задеть нас. Цепкий плющ, свиваясь в гибкие кольца, опадает на землю, устилая нашу дорогу мягким зеленым ковром.

0: Кто это там, в тумане? Чьи это легкие призрачные фигуры, мимо которых мы двигаемся? Они провожают нас, приветливо машут вслед.
1: Это сказки Дезире. Разве ты не узнал их? Вот Золушка и принц, вот кот и кошечка, а вот людоед и мальчик с пальчиком, а рядом красная шапочка и серый волк. Это страна сказок.
0: Да-да, теперь я узнаю. И мне кажется, они что-то говорят.
1: Смелее!
2: Ты победишь!
3: Ты победишь!
4: Мы будем рядом с тобой!
1: Не бойся! Не бойся!
2: Не бойся.

0: Я не боюсь. О, нет, нет. Всем сердцем стремлюсь я туда, к ней. Смотри, смотри, густой туман, скрывающий башни замка, начинает рассеиваться, таять. Я уже различаю золотую ограду. Вот выступает из серой мглы забвенья старинный замок.
1: Да, Дезире, мы у цели. Теперь я покину тебя. Дальше ты пойдешь один. Мое волшебство здесь бессильно. Аврору спасет только чудо любви твоей. Но мужайся, Дезире, тебе нелегко будет проложить путь к счастью.

Они все-таки пришли. Пришли через 100 лет. Она фея сирени и этот юный, безрассудный, влюбленный храбрец. Сквозь паутину, затянувшие окна замка, я вижу их ладью. Они приближаются. И все кругом расступается перед ними.

но я еще не сдалась. О нет, слышишь ты, волшебница, сверкающая молодостью и красотой, ты еще не знаешь всей силы моей ненависти, моей злобы. И ты не знаешь, что я живу в этом замке, живу давно, ох, как давно, с тех пор, как все заснули. Ха-ха-ха-ха!

0: Эй, слуги! Сейчас к нам в замок пытается пробраться человек. Мы не должны пустить его. Понятно?
1: Не пустим! Не пустим!

змей, спутайте ему ноги, сожмите его тело, задушите его. Вы, мыши, закройте каждую щелку, каждую трещину в стене. Ни капли света не сможет он увидеть, он ослепнет. Вы, пауки, свейте свою самую частую, самую крепкую паутину и накиньте на него, чтобы запутался он и не смог двигаться и дышать. Бегите, ползите, летите. Я слышу, он идет к замку. Идет один, совсем один. Ну, берегись.

0: Проклятие, проклятие!
1: Мы задыхаемся!
2: Все тихо!

0: Ты побеждена, Карабос! Все твои черные силы погибли! Уйди с нашей дороги! В замок пришли сказки!
1: Не пущу! Не пущу! Не пройдешь к Авроре!
0: Поздно, Карабос! Окна и двери открыты, и в замок льется свет и солнце. Это твоя смерть. Отойди от двери.
1: Нет, нет,

Как я

0: Ты победил, Дезире. Карабос больше нет. Иди к Авроре. Путь свободен. Вот она. Видишь?
1: Она. Аврора. О, моя принцесса. Моя любовь. Проснись.

0: Уже утро? О, кто ты, юноша?
1: Меня зовут принц Дезире.
0: Дезире.

0: А почему здесь так странно? Тихо. А где мой отец? Матушка? Подруги?
1: Они здесь, в замке. И они тоже просыпаются, как вы, как все вокруг. А в вашем парке уже распускаются цветы.

0: твои алмазные брызги. Все, все вокруг оживает.
1: Я поняла то, что предсказала фея сирени. Сбылось.
0: Да, сбылось. Спустимся в парк, принцесса. Солнце зовет вас.

Принцесса, не уходите так далеко. Не отпускайте мою руку. Я боюсь, что вы исчезнете, что я снова потеряю вас.

0: Дорогие гости, сегодня мы будем праздновать все сразу. И день рождения принцессы, и победу над Карабос. Ох, мои несчастные волосы. И мне...
1: Не продолжайте, Каталабют, ведь это еще секрет.
0: Ну какой же секрет, ваше величество? Посмотрите сами.
2: Отец, вот мой избранник, принц Дезире.
3: Ваше величество.
1: Дайте мне обнять вас, дети мои.
0: Итак, дорогие гости, мы празднуем еще и помолвку принцессы Авроры и принца Дезире, нашего спасителя. Музыка! Ура!

0: величество, ваше величество, взгляните-ка, еще гости, да какие!
1: Это мои друзья, мои верные, мужественные, преданные друзья, сказки, самые дорогие друзья, и они никогда от нас не уйдут, потому что ведь и мы с вами, принцесса, тоже сказка.
2: Милости просим, милости просим. Танцуйте, танцуйте, дети мои, веселитесь. Сегодня светлый день.

0: мой маленький друг.
1: Здравствуй.
0: Сегодня я почитаю тебе не сказку, а небольшой лесной рассказ Виталия Бианки про то, кто где живет. Замечательные домишки. Послушай. Наступила пора выводить детенышей. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес сверху донизу занят сейчас под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на земле, под землей, на воде, под водой, в деревьях, на траве и в воздухе. В воздухе дома Иволги. Она высоко над землей подвесила к ветке березы легкую корзиночку, сплетенную из пеньки, стебельков, волосков и шерстинок. В корзиночке лежат Иволгины яйца. Прямо удивительно, как они не бьются, когда ветер раскачивает ветку. В траве дома у жаворонков, лесных коньков, овсянок и многих других птиц. Шалашик пеночки, веснички, из сухой травы и мха, с крышей, вход сбоку. В деревьях дома у летяги, белка с перепонками между лапками, у жуков-короедов, у дятлов, синиц, скворцов, сов и других птиц. А под землей дома у мышей, барсуков, зимородка и разных насекомых. У чомги, водяной птицы, плавучее гнездо на воде. Оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Чомга разъезжает на нем по озеру, как на плоту. Под водой выстроил себе домик водяной паук. Он устроил из крепкой паутинки подводный колокол, натаскал в него пузырьков и хоть сидит под водой, а дышит настоящим воздухом. Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. Самый искусный домик у слоника-листоверта. Маленький жучок с хоботком. Слоник перегрыз жилки у листьев, и когда листья начали вянуть, скрутил их в трубочку и склеил особой жидкостью. В этот домик трубочку слониха с самочкой снесла свои яички. Самые простые гнезда у куличка галстучника и козадоя полуночника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козадой в ямочку в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Самый красивый домик у пеночки-пересмешки. Она свела себе гнездышко на тонком кончике березовой ветки, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Эту птицу зовут еще ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку половник. Ее гнездо свито внутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыква, и дверцы у нее круглые, маленькие, в самой середине гнезда. У мышки малютки гнездо совсем как птичье. Мышка свела его из травинок и разодранных на тонкие волоконцы стебельков. Гнездо висит на высоте почти 2 метров на ветке можжевельника. строят дома в лесу из всякого материала. Личинки ручейников строят свои дома-трубочки из песчинок, пустых ракушек, крошечных гнилушек. Если на дне ручья они найдут спичку, окурок, булавку, они и их превращают в ревна для своих домов. Из грязи лепят свои гнезда ласточки, касатка и воронок. Славка черноголовка скрепляет тонкие прутики своего гнезда легкими паутинками. А поползень, птичка, что бегает по отвесным стволам деревьев вниз головой, поселился в дупле с большим выходным отверстием. Чтобы к нему в дом не могла забраться белка, поползень замуровал двери глиной, оставив только маленькое отверстие, чтобы самому протиснуться. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и устлал пол своей комнатки мелкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. Кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить, устроился в чужом доме. Кукушка подкинула свои яйца в гнезда трясогузок, зарянок, славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной голубь Витютень отыскал старое гнездо и выводит в нем своих птенцов. Пискарям, рыбки, очень понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой. Рыбки выметали в них свою икру. А один воробей устроился очень хитро. Выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадное гнездо орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел внимания не обращает на такую мелкую птаху. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, ни даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится.

Добрый вечер, ребята. Вот уже два дня мы читаем вам сказки английского писателя Рэдьярда Киплинга. С его помощью вы узнали, откуда у кита такая глотка, отчего у верблюда горб. А сегодня мы расскажем, откуда у носорога шкура. Слушайте. В некотором царстве, в некотором государстве, на Красном море, у самого берега стоял необитаемый остров. На острове жил Парс, а у Парса была шапка, и она блестела на солнце, как солнце. Только и было добра у Парса, что шапка, да нож, да печка. А вам печку трогать руками нельзя. И вот один раз взял Парс изюму, и муки, и воды, и слив, и сахару, и всякой всячины, смешал все в кучу и сделал себе пирог. Великолепнейший волшебный пирог в 20 сантиметров длины, 30 сантиметров ширины. И поставил его на печку. Ему, значит, можно было подходить к этой печке. И так он пёк этот пирог, что тот зарумянился, и дух от него пошёл восхитительный. Но только Парс открывает рот и хочет съесть свой пирог, смотрит, идёт носорог. А у носорога на носу рог, и глазки у него поросячьи, и манеры у него очень плохие. В те времена носороги носили шкуру в обтяжку, без единой складочки, и очень смахивали на деревянных игрушечных, только были, понятно, крупнее. Все же они и теперь невоспитанные, и прежде были невоспитанные, и всегда будут невоспитанные. Носорог сказал «Угу». И покинул Парс пирог, и бросился к пальме, и в чем был, полез на верхушку. А был он в одной только шапке, и шапка блестела на солнце, как солнце. И ткнул носорог его печку носом, и печка перевернулась вверх дном, и покатился пирог по песку, и поддел носорог пирог на рог и стал его есть. А севший ушел в безлюдную необитаемую пустыню по соседству с островами Мазандеран, Сокотра и мысами Великого Равноденствия. Тогда Парс слез с дерева, поставил печку на ножки и проговорил такое заклятие. «Если шкура тебе дорога, не бери пирога на рога!» И ах, это было неспроста. Потому что прошло 5 недель, и в Красном море наступила жара, и каждый стал сбрасывать с себя всю одежду. Парс сбросил с себя шапку, а носорог шкуру, перекинул ее через плечо и пошел купаться. Тогда еще шкура у носорога застегивалась на животе на 3 пуговицы и была похожа на резиновый плащ. Встретив Парса, носорог ни слова не сказал о его пироге, потому что, повторяю, он был очень невоспитанный прежде, теперь и всегда. Переваливаясь, он прямо полез в воду и стал пускать через нос пузыри, а шкуру оставил на берегу. Идет Парс мимо и видит шкура. Улыбнулся Парс хитрой улыбкой раз и другой, потом 3 раза протанцевал вокруг шкуры, потирая от радости руки. Потом он бросился к своему жилью и набрал полную шапку крошек, оставшихся от пирога. Парс только и ел, что пироги, а крошек никогда не выметал. И он взял эту шкуру, и он смял эту шкуру, и потер эту шкуру, и простер эту шкуру, и набил ее снизу доверху засохшими, жесткими, черствыми, колючими крошками и горелыми изюминками. Потом
взобрался на свою высокую пальму и стал поджидать, чтобы носорог вышел из воды и напялил свою шкуру на себя. Носорог так и сделал. Он застегнулся на 3 пуговицы, и тотчас же его зацарапало, как царапают крошки в кровати. Ему захотелось почесаться, но от этого стало еще хуже. Грохнулся он тогда об землю и пошел кататься по земле. И катался, и катался, и катался. И чем больше катался, тем больше донимали его крошки. И все хуже, и хуже, и хуже. Кинулся носорог к пальме и стал тереться в нее. И терся, и терся, и терся. И так долго он терся, и так сильно он терся, что натер себе на шкуре большую складку. Одну над плечами и другую складку на животе, где прежде были пуговицы. Но он оттер эти пуговицы прочь. И еще натер складки у себя на ногах. И это очень испортило его характер, но не избавило его от крошек. Крошки остались у него за шкурой и царапали, как ни в чем не бывало. И он пошел домой, весь исцарапанный и ужасно сердитый. И с тех пор до сегодня у каждого носорога очень толстые складки на шкуре и очень скверный характер. И все потому, что за шкурой у него крошки от пирога. А Парс спустился с пальмы, нахлобучил шапку, блестевшую на солнце, как солнце, и ушел с того места прочь по направлению к Оротаву, Амигдале, верхним долинам Анантариво и болотам Сонапута.

0: Рапунцель, братья Гримм. Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка, но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку, а рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало. Но так как она знала, что достать его ей никак невозможно, то она вся исхудала, побледнела и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает:
1: «Чего тебе, моя женушка, не достает?»
0: «Ах, — говорит она,
2: — если не добыть мне из того сада, что за нашим домом, зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно — помирить».
0: Ее любил и подумал:
1: «Уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило».
0: И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригоршню зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое большее, чем прежде. И она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидав перед собой колдунью. «Как ты смеешь лазить в мой сад?» — сказала она, гневно на него поглядев. «И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель. Тебе плохо за это придется».
1: «Ах!»
0: — ответил он.
1: «Вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидала из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала».
0: Гнев у колдуньи немного прошел, и она сказала ему: «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцеля столько, сколько пожелаешь. Но при одном условии: ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо. Я буду о нем заботиться, как мать родная». И он

косоньки вниз. А были у Рапунцель длинные прекрасные волосы, тонкие, словно из пряжи золотой. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверху к оконному крючку, и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу взобраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его. Вот стоял

0: та лесенка, по которой взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье.
1: И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косынки вниз!»
1: И упали тотчас волосы вниз, и королевич забрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться, и когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивый, она подумала:
2: «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Готель».
1: И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала:
2: «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка. Я буду плести из него лесенку, и когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне».
1: Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ней и не сказала:
2: «Скажи мне, фрау Готель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он подымается ко мне в один миг».
3: «Ах ты, мерзкая девчонка!» — крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула».
1: И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. И чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, когда она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку, и когда явился королевич и крикнул:
0: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!»
1: То спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом. «Ага!» — крикнула она насмешливо. «Ты хочешь увести свою возлюбленную? Но красавицы птички нет больше в гнезде, и она уже не поет. Ее унесла кошка, а тебе она

0: глаза. Ты потерял Рапунцель навек. Не видать ее тебе больше никогда. Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними кореньями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали и зашел, наконец, в густую чащу, где жила бедствуя Рапунцель вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Вдруг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И привел он ее в свое королевство, где встретили его с радостью, и жили они долгие-долгие годы в счастье и довольстве.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.

0: девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица, и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая — повариха». В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался. Царь-салтан за пир честной сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновой кости положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, дело вдаль не отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан с женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь, его любя. Между тем, как он далеко бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал Варшин. И царица над ребенком, как орлица над орленком, шлет с письмом она гонца, чтобы обрадовать отца. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, извести ее хотят, перенять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить, но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ: ждать царева возвращения для законного решения. Едет с грамотой гонец и приехал наконец. Ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, обобрать его велят, да пьяна гонца поят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. И привез гонец хмельной в тот же день приказ такой: царь велит своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вот. Делать нечего. Бояре, потужив о государе и царице молодой, в спальню к ней пришли толпой. Объявили царскую волю, ей и сыну злую долю. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан. Так велел де
1: царь Салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица плачет, бьется в ней царица. И растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна моя, волна, ты гулива и вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты морские камни точишь. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. «Кабы здесь на двор окошко нам проделать», — молвил он, «вышиб дно и вышел вон». Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал: добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо. Смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду вкруг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил, но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит, и царевичу потом молвит русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня, что стрела пропала в море, это горе все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись». Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решили натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи и дивясь, перед собой видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, та как ахнет. «То ли будет, — говорит он, — вижу я, лебедь тешится моя». Мать и сын идут к ограду. Лишь ступили за ограду, оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный Бога хвалит. В колымаках золотых пышный двор встречает их. Всех их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, и главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельники дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, торговали соболями, чернобурыми лесами, а теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гвидон с берега душой печальный провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает: грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. Видеть я б хотел отца. Лебедь князю: вот в чем горе. Но послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Будь же, князь, ты комаром. И крылами замахала, воду шумом расплескала и обрызгала его с головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился, полетел и запищал. Судно на море догнал, потихоньку опустился на корабль и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят и в глаза ему глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! В море остров был крутой, ни привальный, ни жилой. Он лежал пустой равниной, рос на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами, и сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду, молвит он: «Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой, не хотят его пустить, чудный остров навестить. «Уж диковинка, но право!» Подмигнув другим лукаво, повариха говорит: «Город у моря стоит. Знайте, вот что не безделка. Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Вот что чудом-то зовут». Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится. И впился комар как раз тетке прямо в правый глаз. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара. «Распроклятая ты, мошка, мы тебя!» А он в окошко, да спокойно в свой удел, через море полетел. Снова князь у моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. «Здравствуй, князь ты мой прекрасный! Что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» — говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: «Грусть, тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось. Где-то есть ель в лесу, под елью белка. Диво, право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Но, быть может, люди врут?» Князю лебедь отвечает: «Свет о белке правду бает. Это чудо знаю я. Полно, князь, душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу». С ободренную душой князь пошел себе домой. Лишь ступил на двор широкий. Что ж, под елкою высокой видит белочка при всех, золотой грызет орех. Изумрудец вынимает, а скорлупку собирает, кучки равные кладет и с присвисточкой поет при честном при всем народе:
2: «Во саду ли, в огороде?»
1: Изумился князь Гвидон. «Ну, спасибо», — молвил он. «Ай да лебедь, дай ей Боже! Что ж, и мне веселье тоже». Князь для белочки потом выстроил хрустальный дом, караул к нему приставил и притом дьяка заставил строгий счет орехам весть. Князю прибыль, белке честь. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, царь Гвидон зовет их в гости. Их и кормит, и поит, и ответ держать велит. «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы конями, все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Говорит им князь тогда: «Добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите, князь Гвидон шлет царюде свой поклон». Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам, молвит князь, душа де просит, так и тянет, и уносит. Вот опять она его вмиг обрызгала всего, в муху князь оборотился, полетел и опустился между моря и небес на корабль и в щель залез. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с бабарихой, да с кривою поварихой около царя сидят, злыми жабами глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами да садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная, да затейница такая, белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, слуги белку стерегут. Служат ей прислугой разной, и приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые да под спут. Все в том острове богаты, изоб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу». А ткачиха с поварихой, сватьей, бабой, бабарихой не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-под тихо, говорит царю ткачиха: «Что тут дивного? Ну вот, белка камушки грызет, мечет золото и в груды загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду ль нет, не говоришь? В свете есть иное диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. гости умные молчат, спорить с нею не хотят. Диву царь-салтан дивится, а Гвидон-то злится, злится. Зажужжал он, и как раз тетке сел на левый глаз. И ткачиха побледнела, ай! И тут же окривела. Все кричат: лови, лови, да дави ее, дави! Вот уже, постой немножко, погоди! А князь в окошко, да спокойно в свой удел, через море прилетел. Князь у синего моря ходит, с синего моря глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ты тих, как день ненастный. Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Диво б дивное хотел перенесть я в мой удел. А какое же это диво? Где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Князю лебедь отвечает: вот что, князь, тебя смущает, не тужи, душа моя, это чудо знаю я. Эти витязи морские мне ведь братья все родные. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Князь пошел, забывши горе, сел на башню, и на море стал глядеть он. Море вдруг всколыхалось вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. В чешуе, как жар горя, идут витязи четами, и, блистая сединами, дядька впереди идет и к ограду их ведет. С башни князь Гвидон сбегает, дорогих гостей встречает. В торопях народ бежит, дядьку князю говорит: лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить. Мы отныне ежедневно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских. Так увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли. Все потом домой ушли. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на поднятых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости, их и кормит, и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы булатом, чистым серебром и златом. И теперь нам вышел срок, и лежит нам путь далек, мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Говорит им князь тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да скажите ж, князь Гвидон, шлет где свой царю поклон. Гостю князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Князь опять, душа де просит, так и тянет, и уносит. И опять она его вмиг обрызгала всего. Тут он очень уменьшился, шмелем князь оборотился. Полетел и зажужжал, судно на море догнал, потихоньку опустился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. И желанная страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце, с грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: «Ой, вы гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?» Корабельщики в ответ: «Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит. Каждый день идет там диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря в чешуе, как жар горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А сидит там князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан дивится чуду: «Коли жив я только буду, чудный остров навещу и у князя погощу». Повариха и ткачиха не гу-гу, но бабариха, усмехнувшись, говорит: «Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Правда ль бают или лгут? Дива я не вижу тут. В свете есть такие ль дива? Вот идет молва правдива, за морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выплывает, будто пава. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Молвить можно справедливо, это диво, так уж диво». Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. Чуду царь Салтан дивится, а царевич хоть и злится, но жалеет он очей старой бабушки своей. Он от ней жужжит, кружится, прямо на нос к ней садится. Нос ужалил богатырь, на носу вскочил валдырь. И опять пошла тревога: помогите ради бога, караул, лови, лови, да дави его, дави, вот ужо, пожди немножко, погоди. А шмель в окошко да спокойно в свой удел через море полетел. Князь у синего моря ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает: грусть, тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, сладкую речь-то говорит, будто реченька журчит. Только полно, правда ли это? Князь со страхом ждет ответа. Лебедь бедная молчит и, подумав, говорит: да, такая есть девица, но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом пораздумай ты путем, не раскается потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной он пешком идти от сель хоть за 3-9 земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, молвила: зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами и на берег с высоты опустилась в кусты, встрепенулась, отряхнулась и царевной обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает и ведет ее скорей к милой матушке своей. Князь ей в ноги умоляя: государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Ты детей благослови жить в совете и любви. Над главою их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: Бог вас, дети, наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах, мимо острова крутого, мимо города большого. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в гости. Он их кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет. Торговали мы недаром, неуказанным товаром, а лежит нам путь далек, восвояси на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда: добрый путь вам, господа, по морю, по океану, к славному царю Салтану. Да напомните ему, государю своему, к нам он в гости обещался, а доселе не собрался. Шлю ему я свой поклон. Гости в путь, а князь Гвидон дома на сей раз остался и с женою не расстался. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна к царству славного Салтана. И знакомая страна вот уж издали видна. Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовет их в гости. Гости видят, во дворце царь сидит в своем венце. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой, около царя сидят, четырьмя все три глядят. Царь Салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает: ой, вы, гости, господа, долго ль ездили, куда? Ладно ль за морем иль худо? И какое в свете чудо? Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, с теремами и садами, ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка в нем живет ручная, да чудесница какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, скорлупы-то золотые, ядра чистые изумруд. Белку холят, берегут. Там еще другое диво. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. А у князя жонка есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Князь Гвидон тот город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он. К нам, где в гости обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он флот велел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой бабарихой не хотят царя пустить, чудный остров навестить. Но Салтан им не внимает и как раз их унимает. «Что я, царь или дитя?» — говорит он, не шутя. «Нынче ж еду». Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул. Под окном Гвидон сидит, молча на море глядит. Не шумит оно, не хлещет, лишь едва-едва трепещет. И в лазоревой дали показались корабли. По равнинам океана едет флот царя Салтана. Князь Гвидон тогда вскочил, громогласно возопил: «Матушка моя родная, ты княгиня молодая, посмотрите вы туда, едет батюшка сюда!» Флот уж к острову подходит, князь Гвидон трубу наводит. Царь на палубе стоит и в трубу на них глядит. С ним ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой. Удивляются они незнакомой стороне. Разом пушки запалили, в колокольнях зазвонили. К морю сам идет Гвидон. Там царя встречает он с поварихой и ткачихой, сватьей бабой Бабарихой. В город он повел царя, ничего не говоря. Все теперь идут в палаты, у ворот блистают латы, и стоят в глазах царя 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Царь ступил на двор широкий, там под елкою высокой белка песенку поет, золотой орех грызет. Изумрудец вынимает и в мешочек опускает. И засеян двор большой золотою скорлупой. Гости дали, торопливо смотрят. Что ж, княгиня, дива! Под косой луна блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величаво выступает, будто пава, и свекровь свою ведет. Царь глядит и узнает. В нем взыграло ретивое. Что ж я вижу, что такое, как? И дух в нем занялся, царь слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу, и садятся все за стол. И веселый пир пошел. А ткачиха с поварихой, сватьей бабой Бабарихой разбежались по углам, их нашли на силу там. Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Царь для радости такой отпустил всех трех домой. День прошел. Царя Салтана уложили спать в полпьяна. Я там был.

осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем.

Грозная и большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они уже давно собирались тайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая забота. Лес стоял темный, молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

Болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. «И куда эта мелочь торопится?» — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. «В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться?» «Какой ты отец?» — накинула старая утка на мужа. «Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти». «Ты это о серой шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват». Серой шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку лиса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным. «Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь серую шейку одну?» — повторяла утка со слезами. «Все улетят, а она останется одна одинешенька. Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. Ведь она наша дочь. И так я ее люблю, мою серую шейку».

Маменька, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери калеки с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. «Ведь вы весной вернетесь?» — спрашивала серая шейка у матери. «Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Я буду все время думать о вас», — повторяла серая шейка. «Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе». Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния.

А время летело, быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из 300 штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзает».

и целую зиму. Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. «Ну, трогай!» — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Неужели я совсем одна?» — думала серая шейка, заливаясь слезами. «Лучше было бы, если бы тогда лиса меня съела».

Река, на которой осталась серая шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стражи из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом. Бурливая днем горная река присмирела, к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше 15 сажен. Огорчение серой шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась лиса. Это была та самая лиса, которая переломила ей крыло. «А, старая знакомая! Здравствуй!» — ласково проговорила лиса, останавливаясь на берегу. «Давненько не видались. Поздравляю с зимой. Уходи, пожалуйста. Я совсем не хочу с тобой разговаривать», — ответила серая шейка. «Это за мою-то ласку. Хороша же ты, нечего сказать. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят. Ну, пока, до свидания». И серая шейка начала бояться, что лиса опять придет. Бедная даже не могла любоваться творившимися вокруг нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно хорошо было кругом. А бедная серая шейка знала только одно, что эта красота не для нее. И трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет, и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней и опять заговорила. «Соскучилась я по тебе, уточка. Выходи сюда. А не хочешь, я сама к тебе приду. Я не спесива». И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У серой шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила. «Какая ты глупая уточка. Вылезай на лед. А впрочем, до свидания. Я тороплюсь по своим делам». Лиса начала приходить каждый день проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. Бедная серая шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. «Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем. Выходи лучше сама». По всей вероятности, лиса и съела бы серую шейку, когда полынья замерзла бы совсем. Но случилось иначе.

0: Дело было утром. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет. Так и ползет, точно кошка. «Ха-ха-ха, вот так штука!» – обрадовался старичок. «К старухиной-то шубе воротник сам ползет. Видно, пить захотела. А то, может, и рыбки вздумала половить». Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось по льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» – ахнул старичок, разводя руками. «В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась!» «Ну и хитер зверь!»
1: «Дедушка, лиса убежала!» – объяснила серая шейка.
0: «Убежала? Хм, вот тебе, старуха, и воротник к шубе! Что же я теперь буду делать-то, а? Ну и грех вышел! А ты, глупая, зачем тут плаваешь?
1: А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено.
0: Ах, глупая, глупая. Да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, да? Старичок подумал, подумал, покачал головой и решил... А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю, вот то-то глупая. Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу», — соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное, внучки-то вот как обрадуются». Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха без шубы на печке не замерзнет».

0: Русская народная сказка.
1: Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости.
2: «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!»
1: Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и говорит:
2: «Покушай, голубчик, куманек, сама готовила!»
1: Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так все сама и съела. Кашу съела и говорит:
2: «Не обессудь, куманек, больше угостить нечем».
1: Журавль ей отвечает:
3: «Спасибо, кума, и на этом. А приходи ко мне в гости».
1: На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:
3: «Кушай, кумушка, право, больше нечем потчевать».
1: Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и этак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.
3: «Ну, не обессудь, кума, больше нечем угощать».
1: Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.

0: Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица. Чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Мой маленький друг, сегодня эти дороги привели нас в городок русских народных сказок. Мы подошли к сказке, в которой живет царь Белбелянин, его жена Настасья Золотая Коса и три сына – Петр Царевич, Василий Царевич и Иван Царевич. Пошла царица с мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился. Ой, ой, дети мои любезные, может, вы поможете?
1: Все сделаем.
2: Все сделаем, что надо.
0: Кто из вас поедет матушку свою отыщет?
1: Я готов.
2: И я поеду.
0: Ох, вот и хорошо, сыны мои старшие. Берите добрых коней и в дорогу.
2: Поехали.
1: Поехали.
2: Поехали.
1: Прощай,
2: батюшка. Прощай, батюшка.
0: Дозволь, батюшка, и мне отправиться за братьями.
3: О, нет, Иван Царевич, нет. Ты не езди, не покидай меня, старика.
0: Позволь, батюшка, очень хочется матушку отыскать.
3: Ох, не хочется мне тебя отпускать, сынок. Молод ты еще.
0: Батюшка.
3: Но, вижу, нет говорить. Ступай. Только береги себя.
0: Ага, хорошо, батюшка. Спасибо.
4: Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал, долго ли, коротко ли, приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор и увидал старика.
0: Много лет здравствовать, старичок.
5: Милости просим. Кто таков добрый молодец?
0: Я Иван-царевич, сын царя Белобелянина и царицы Настасьи Золотой Косы.
5: Ах, племянник родной, куда ж ты путь держишь?
0: Еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?
5: Нет, племянник, не знаю.
0: Ах, как же мне быть?
5: Чем могу, тем и послужу тебе. Вот шарик.
0: Шарик?
5: Да, брось его перед собой, он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам.
0: Так, так, а дальше?
5: В тех горах есть пещера. Войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. А вот там и найдешь свою матушку, Настасью Золотую Косу.
0: Ха, спасибо, дядюшка. Прощай. Катись, шарик, катись.
4: Пустил Иван-царевич шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит братья его. Петр Царевич и Василий Царевич стоят в чистом поле.
1: Куда ты, Иван Царевич?
6: И откуда?
0: Да вот соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Поедемте вместе.
1: Я согласен.
2: Я тоже.
0: Едем за этим шариком.
4: Так и сделали. Едем. Едут они за шариком, едут, и вдруг увидели издали горы. Такие крутые, высокие, что верхушки в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня.
6: Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать. А вы здесь оставайтесь, дожидаетесь меня ровно 3 месяца. А не буду через 3 месяца, и ждать нечего.
7: Послушай, братец Василий, а как же можно на эти горы влезать?
8: Да тут можно и голову положить.
9: Ступай, Иван!
10: Ступай, Иван! Мы тебя подождем.
4: Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная. Толкнулся всего размаху, дверь отворилась. Вошел туда, железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал он на горы взбираться. Лез, целый месяц трудился, на силу наверх забрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодец. У колодца медный корец на медной цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды, напоил змей, они присмирели, он и прошел во дворец. Встречает его царица медного царства.
11: Кто таков, добрый молодец?
6: Я, Иван-царевич, ищу матушку свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?
11: Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет. Возьми вот медный шарик и медное колечко.
6: Спасибо. А что с ними делать?
11: Шарик сам доведет тебя до средней сестры.
6: Ага, а колечко?
11: А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь держит, то не забудь меня, освободи.
6: Хорошо.
4: Бросил Иван-царевич медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным корцом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей, они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства.
12: Уже скоро 3 года, как держит меня здесь могучий вихрь. Кто таков, добрый молодец?
6: Я Иван-царевич.
12: Как же ты сюда попал?
6: Ищу свою матушку. Страшный вихрь умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?
12: Ах, нет, не знаю.
6: Как же мне быть, царица?
12: Вот что я тебе скажу. Недалечко живет моя старшая сестра Золотого царства, царица Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря. Не забудь меня, бедную. Вызволь отсюда.
6: Не забуду.
12: Возьми серебряное колечко.
6: А что с ним делать?
12: В этом колечке все серебряное царство состоит.
6: Спасибо. Спасибо, царица. Ну-ка, катись, серебряный шарик.
4: Куда шарик, туда и Иван-царевич идет. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы. а возле колодец. У колодца золотой корец на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
13: Кто таков, добрый молодец?
6: Я Иван-царевич.
13: Как же ты сюда взошел? Неволею?
6: Ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?
13: Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, в дворце Вихря. Вот тебе золотой шарик. Покати его и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще возьми золотое колечко.
6: В нем, верно, все золотое царство состоит.
13: Догадался. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря. Не забудь меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет.
6: Хорошо, возьму.
4: Покатил Иван-царевич шарик и пошел за ним. Шел-шел и приходит к такому дворцу, что горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. В самой дальней комнате во дворце на высоком троне в царских нарядах увидал он свою матушку.
12: Ах, ты ли, сын мой возлюбленный?
6: Я, матушка.
12: Как сюда попал?
6: За тобой пришел.
12: Здесь на горах царствует злой могучий вихрь. Все ему повинуются.
6: Я буду с ним бороться.
12: Трудно тебе будет, сынок.
6: Я не боюсь.
12: Но, коли так, пойдем скорее в погреб.
13: Видишь, стоят две катки с водой направо и налево.
6: Вижу.
12: Испей-ка водица, что направо стоит.
6: Испил.
12: Ну, что? Сколько в тебе силы?
6: Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну.
12: А ну-ка, испей еще.
6: Сейчас. Вкусная вода.
12: Сколько теперь в тебе силы?
6: Теперь захочу, весь свет поворочу.
12: Ох, это уж даже много. Переставь-ка эти катки с места на место.
6: Сейчас.
12: Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку.
6: Ага.
12: А ту, что налево, отнеси на правую руку.
6: Переставил. А в чем тут дело, матушка?
12: Видишь ли, сын мой любезный, в одной каде сильная вода, в другой бессильная.
6: А-а-а.
12: Кто первый напьется, будет сильно могучим богатырем, а кто второй запьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Понял?
6: Все понял, матушка.
12: Вернемся тогда во дворец. Скоро вихрь прилетит. Я тебя спрячу. Как только он войдет, ты схвати его за палицу.
6: Так?
12: Он высоко-высоко поднимется. Будет носить тебя и над морями, и над горами.
6: Ой!
12: Ты смотри, не выпускай палицы из рук.
6: Хорошо.
12: Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к Аде, что на правой стороне поставлено.
6: Понял, понял, матушка. Мы же переставили Кади, а я выпью из Кади, что в левой стороне.
12: Верно. Вихрь обессилит. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову.
6: Все сделаю, как советуешь, матушка.
12: Тише. Вихрь летит.
9: Хо-хо-хо. Что это русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?
12: Не знаю. Отчего тебе так сдается?
6: Да не сдается. Это я пришел с тобой бороться, вихрь.
12: Схватил за палец.
6: Схватил, матушка.
9: Так, ну, держись.
4: Вихрь рванулся в окно. Да в поднебесье. Уж носил, носил Иван-царевича и над горами, и над морями, а царевич не выпускает из рук палицы. Летал, летал вихрь, уморился и начал спускаться. Спустился в погреб, подбежал к той Каде, что справа стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем во всем свете. Видит он, что вихрь ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову.
6: Ну, вот и все, матушка.
12: Ну, сын мой возлюбленный, теперь пойдем домой. Поскорее, а то здесь скучно, никого из людей нет.
6: Пойдем, матушка, пора.
12: Да.
6: Ведь нас под горами братья дожидаются.
12: Ой.
6: Да дорогою надо бы на трех цариц избавить, что у вихря жили.
4: Забрали все, что нужно, и отправились в путь-дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собой и стали с гор спускаться. Иван-царевич спустил сначала на полотне мать, потом Елену Прекрасную и двух сестер ее. А братья стоят внизу, дожидаются.
7: Братец Василий, слышь-ка, давай оставим Ивана-царевича наверху.
8: Оставим, братец Петр, а мать да цариц повезем к отцу.
7: И скажем, что мы их отыскали.
8: Хорошо, мы придумали.
7: Елену Прекрасную я за себя возьму, братец Василий.
14: Царицу Серебряного царства я возьму, братец Петр.
9: А царицу Медного царства отдадим за какого-нибудь богача.
4: А как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться, старшие братья взялись за полотна, рванули и совсем оторвали. Иван-царевич остался на горах.
6: Что мне делать? Придется пойти назад. Никого кругом. Ха, только какая-то дудочка лежит. Дай поиграю от скуки. Ой, кто это?
15: Я волшебный старичок. Ты меня вызвал своей дудочкой. Говори, что угодно.
6: Есть хочу.
15: Будет исполнено.
6: Какие кушанья. Я сыт, спасибо. Очень сыт. Теперь я хочу спать.
15: Будет исполнено.
6: Ой. такой постели я даже у батюшки не спал.
4: Лег Иван-царевич, выспался славно и опять свистнул в дудочку.
15: Что угодно.
6: Так стало быть, все можно?
15: Все можно, Иван-царевич. Кто в эту дудочку свистнет, я для того все сделаю. Как прежде вихрю служил, так теперь рад тебе служить. Только надобно, чтобы эта дудочка всегда при тебе была.
6: Хорошо же, чтоб я сейчас же оказался в моем государстве.
4: Только сказал и в ту же минуту очутился в своем государстве посередь базара. Вот ходит он по базару, навстречу ему башмачник, такой весельчак.
6: Куда идешь, мужичок?
16: Да несу черевики продавать. Я башмачник.
6: Возьми меня к себе в подмастерье.
16: А разве ты умеешь черевики шить?
6: Да все что угодно умею. Не то что черевики. И платье сошью.
16: Ну, пойдем. Хорошо, что ты мне встретился. Мне помощь нужна.
6: А далеко твой дом?
16: Да вот, мы уже пришли. Войди.
6: Что прикажешь делать?
16: Ну-ка. Вот, смастери. Вот тебе товар. Самый первый. Я вот пойду сейчас по делам, а потом посмотрю, что умеешь делать-то.
4: Башмачник ушел, а Иван-царевич вынул свою дудочку и свистнул. Явился волшебный старичок.
15: Что угодно, Иван-царевич.
6: Чтобы к завтраму башмаки были готовы.
15: О, это службишка, не служба.
6: Да, а вот и товар.
15: Что это за товар? Его надо за окно выкинуть.
4: На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и башмачник.
16: Ну, что, молодец, пошил башмаки?
6: Готовы.
16: А ну покажи.
6: А, смотри.
16: Ух ты! Хе-хе. Вот это мастера добыл себе. Не мастер, а чудо. Отнесу

0: эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр царевич собирался жениться на Елене Прекрасной, Василий царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за богача. Для Елены Прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника оказались черевики лучше всех. Привезли его во дворец. Елена Прекрасная как глянула на черевики, ахнула.
1: Что это?
2: Черевики.
1: Только на горах могут такие делать. Я покупаю эти черевики. Бери деньги.
2: Сколько денег.
1: Теперь слушай. Сделай мне без мерки другую пару черевик, чтобы были на диво сшиты, драгоценными каменьями убраны, бриллиантами усажены. Да чтоб к завтраму поспели, а не то на виселицу.
0: Пришел башмачник домой, рассказал обо всем Ивану царевичу.
3: Видишь, что сделали твои черевики? Теперь меня повесят.
4: Ну-ну-ну-ну, не горюй. Иди спать. Иди.
3: Пойду.
4: Ну, теперь помоги, моя доточка.
2: Что угодно, Иван царевич.
4: Чтобы к утру были сшиты башмачки на диво, драгоценными камнями убраны, бриллиантами усажены.
2: Слушаю, ложись спать, Иван-царевич.
0: Иван-царевич лег спать, поутру просыпается, башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он будить хозяина.
4: Эй, хозяин, вставать пора.
5: Ой, али за мной пришли? Что случилось?
4: Да башмаки-то готовы.
5: Как готовы? Где они?
4: Вот, смотри.
5: Ой, это когда же мы с тобой делали?
4: Да ночью. Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили, дышили?
5: Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
0: Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась.
1: Верно, это Ивану-царевичу волшебный старичок делает. Скажи, мастер, как это ты сделал?
3: Да я все умею делать.
1: Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтоб было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными камнями усеяно, да чтоб завтра было готово, а не то голову долой.
0: Идет башмачник пасмурный, встречает его Иван-царевич. Узнал он обо всем, успокоил башмачника, отправил его спать, а сам взял дудочку.
4: Помоги, родимая.
2: Что угодно, царевич.
4: Да чтоб к завтра ему платье было готово. Точно такое, какое Елена Прекрасная у вихря носила.
2: Слушаю, будет готово.
0: Чуть свет проснулся Иван-царевич, а платье на столе лежит, как жар горит. Так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина.
5: Что? Аль за мной пришли? Голову рубить?
4: Да нет, платье готово.
5: Ой, Ли, когда ж мы с тобой шить успели?
4: Да ночью, разве не помнишь? Ты сам и кроил.
5: Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу.
0: Взял башмачник платье, бежит во дворец. Встречает его Елена Прекрасная.
1: Вот тебе деньги за платье. А теперь слушай меня внимательно. Чтобы завтра к рассвету на седьмой версте На море стояло царство золотое. И чтобы оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные и певчие птицы разными голосами воспевали. Не сделаешь к завтраму, велю казнить тебя. Иди.
3: Ой, ой, иду, иду. Ой, смерть моя пришла.
4: Что это? Али новая служба задана?
3: Задана.
0: Рассказал ему о дворце башмачник.
4: Не грусти, иди спать. А я поиграю на дудочке.
2: Что угодно, Иван Царевич.
4: Можешь ты мне еще одну службу сослужить?
2: Говори.
4: Дворец надо построить такой, какой у вихря был.
2: К утру все готово будет.
0: На завтра чуть светать стало. Иван-царевич проснулся, смотрит в окно. Все, как есть, сделано. Золотой дворец, словно жар горит. Будет он хозяина.
5: Что? Что? Что? Аль за мной пришли?
4: Да дворец готов.
5: Что ты?
4: Смотри в окно.
5: Ух ты! Как это сделалось?
4: Да разве не помнишь, как мы с тобой мастерили?
5: Ох, видно, я заспался. Чуть-чуть помню.
4: Вот тебе хозяин крылышко. Поди, обметай на мосту перила, а коли придут да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори, только отдай эту записочку.
6: Все сделаю, все сделаю.
0: Пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю.
1: Поглядите, ваше величество, что у нас делается?
7: Что делается?
1: На море золотой дворец вырос.
7: Узнай сейчас же, что это значит. Уж не богатырь ли, какой подступил?
0: Пришли посланные к башмачнику, стали его расспрашивать, а он дал им записочку к царю. Принесли они эту записку.
7: Так, почитаем, что пишут. Отец мой любимый.
8: И отец.
7: Письмо от Ивана-царевича. Отец мой любимый. Живу я в этом золотом дворце. Знай, что это я освободил матушку и добыл Елену Прекрасную. Братья меня обманули и бросили. Посылаю вам золотые кареты и прошу приехать вас с матушкой и Елену Прекрасную с сестрами. А братья пусть едут позади в простых дровнях. Вот оно что! Поехали скорее!
0: Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел старших сынов расказнить за их неправду. Да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене Прекрасной. За Петра-царевича отдал царицу Серебряного царства. За Василия-царевича царицу Медного царства.

баба, и был у них один сыночек, Ивашечка. Они его так уж любили, что и сказать нельзя. Вот просит Ивашечка у отца и матери: «Пустите меня рыбку половить». «Куда тебе? Ты еще мал, утонешь чего доброго». «Нет, не утону, я буду вам рыбку ловить, пустите». Баба надела на него белую рубашечку, красным пояском подпоясала и отпустила. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришла баба на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок приплыл к бережку, баба забрала рыбу, накормила, напоила своего сына, переменила ему рубашечку и поясок и отпустила опять ловить рыбку. Вот он сел в лодку и говорит: «Челночок, челночок, плыви далешенько. Челночок, челночок, плыви далешенько». Челнок поплыл далеко-далеко, а Ивашка стал ловить рыбку. Прошло мало ли, много ли времени, пришел дед на берег и зовет своего сынка: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принес». Ивашка говорит: «Челночок, челночок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед забрал рыбу, накормил, напоил сынка, переменил ему рубашечку и поясок и отпустил опять ловить рыбку. Баба-яга слышала, как дед и баба призывали Ивашечку, и захотелось ей схватить мальчика. Вот приходит она на берег и кричит хриплым голосом: «Ивашечка! Ивашечка!

0: тем же голосом, каким его мать зовет, побежала к кузнецу и просит его: «Кузнец, молодец, скуй мне такой тонюсенький голосок, как у Ивашкиной матери, а то я тебя съем». Кузнец сковал ей такой голосок, как у Ивашкиной матери. Вот баба-яга пришла ночью на бережок и поет: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, плыви, плыви на бережочек, я тебе есть и пить принесла». Ивашка приплыл, она рыбу забрала, его самого схватила и унесла к себе. Пришла домой и наставляет свою дочь Аленку: «Истопи печь пожарче, да и жарь хорошенько Ивашку, а я пойду соберу гостей, моих приятелей». Вот Аленка истопила печь, жарко-жарко, и говорит Ивашке: «Ступай, садись на лопату».
1: «Я еще мал и глуп», — отвечает Ивашка. «Я ничего еще не умею, не разумею. Поучи меня, как надо сесть на лопату».
0: «Хорошо», — говорит Аленка. «Поучить недолго». Села она на лопату, свернулась клубочком. Тут Ивашка и толкнул ее в печь и закрыл заслонкой, а сам вышел из избы, запер двери и влез на высокий-высокий дуб. Баба-яга приходит с гостями и стучится в хату. Никто не отворяет ей дверей. «Эх, проклятая Аленка! Верно ушла куда-нибудь играть». Влезла баба-яга в окно, отворила двери и впустила гостей. Все уселись за стол, а ведьма открыла заслонку, достала жареную Аленку и на стол. Ели-ели, пили-пили, вышли на двор поваляться на травке. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» — кричит баба-яга. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» А Ивашка отвечает ей сверху дуба: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись!»
2: «Мне что-то послышалось», — говорит баба-яга. «Это листья шумят».
0: Опять баба-яга говорит: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкина мяса наевшись!» А Ивашка свое: «Покатайся, поваляйся, Аленкина мяса наевшись!»
2: Баба-яга посмотрела вверх, увидела Ивашку. Бросилась она грызть дуб, тот самый, где сидел Ивашка. Грызла-грызла, два передних зуба выломала и побежала в кузню. Прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я тебя съем».
0: Кузнец сковал ей два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла, грызла, и только что перегрызла, как Ивашка взял да и перескочил на другой, соседний дуб. А тот, что ведьма перегрызла, рухнул наземь. Ведьма видит, что Ивашка сидит уже на другом дубе, заскрипела от злости зубами и принялась снова грызть дерево. Грызла, грызла, два нижних зуба выломала, побежала в кузню, прибежала и говорит: «Кузнец, молодец, скуй мне железные зубы, а не то я себя съем». Кузнец сковал ей еще два железных зуба. Воротилась ведьма и стала опять грызть дуб. Ивашка не знает, что ему и делать теперь. Смотрит, летят гуси-лебеди. Он и просит их: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя средние возьмут», — говорят птицы. Ждет Ивашка, пождет, летит другое стадо. Он опять просит: «Гуси мои, лебедушки, возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки и матушки дадут вам пить и есть. Пускай тебя задние возьмут». Ивашка опять ждет. Летит третье стадо. Он просит: «Гуси мои, лебедушки,

0: возьмите меня на крылышки, понесите меня до батюшки, до матушки. У батюшки, у матушки дадут вам пить и есть». Гуси-лебеди подхватили его и понесли домой, прилетели к хате и посадили Ивашку на чердак. Рано поутру баба собиралась печь блины, печет, а сама вспоминает сынка. «Где-то мой Ивашечка, хоть бы во сне его увидеть». А дед говорит: «Мне снилось, будто гуси-лебеди принесли нашего Ивашку на своих крыльях». Напекла баба блинов и говорит: «Ну, старик, давай делить блины. Это тебе, дед, это мне, это тебе, дед, это мне». «А мне?» — отзывается Ивашка. «А ну, старик, — говорит баба, — посмотри, что там такое». Дед полез на чердак и достал оттуда Ивашку. Дед и баба обрадовались, расспросили сына обо всем. Гусей и лебедей накормили, напоили и стали вместе жить да поживать, да добра наживать.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Картина. Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась. Потерлась потом грязным боком о забор. Картина готова. Свинья отошла, прищурилась и фыркнула. Скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит: «Плохо, скучно».
3: «Как?» — сказала свинья и насупилась.
2: Прогнала скворца. Пришли индюшки, шейками покивали, сказали: «Так мило, так мило». А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул:
3: «Какое великое произведение!»
2: Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал: «Не дурно! С чувством продолжайте!» И поднял заднюю ногу. Но свинья даже и глядеть на него не захотела. Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала. В это время пришел маляр, пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать. Завизжала свинья, на скотный двор побежала. «Пропала моя картина! Замазал ее маляр краской! Я не переживу горя!» «Варвары, варвары!» — замурлыкал голубь. Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью. А старый бык сказал: «Врет она, переживет».

Начинается хорошая сказка, добрая повесть, не от Сивки, не от Бурки, не от вещего Каурки, не от молодецкого посвисту, не от бабьего покрику. Это не сказка, а присказка. Сказка.

0: Жил себе старик в избушке. Были у него кот да петух. Вот старик ушел в лес дрова рубить, кот понес ему обед, а петуха оставили стеречь дом. Проведала про то лиса.
1: Ох, голодная, крайняя нужда пришла. Впору съесть из курятника куренка, от овцы ягненка, от свиньи поросенка. На худой конец хоть петуху шею свернуть. Пойду к избушке, сяду под окошко, стану пить. А вось петушок-то и выглянет.

0: поглядеть ли?
1: Гляди, Петя, гляди, или не видать, а ты головку-то выстави, выстави. Ну-ка, ну-ка.

0: бросился кот в погоню, догнал лису, отбил петуха и принес домой.
1: Петя, петушок, не выглядывай в окошко, не верь лисе. Она съест тебя и косточек не оставит. А я дальше пойду, старику ужин понесу. Не услышу твоего голоса.
2: Не буду.
1: То-то. Мяу.
2: Ушел. Нет. Не поется. Скучно мне одному. Разве зернышек поклевать? Так клевал уж. Лучше бы кашки. А где ее взять?

0: надо, не обманешь. Ты съесть меня хочешь и косточек не оставить. О, да. И кошка-то твоя, поди, не масляная.
1: Кошка масляная, ложка крашеная. На, поклюй.
0: Смотри-ка, горшок с кашей поставила, а сама за угол ушла. И лишь выглянуть в окошко, да поклевать.
1: Поклюй, Петя Петушок, поклюй. Вот она, кашка, вот она, что никак не достанешь. Ах ты недогадливый, а ты головку-то в окошко выстави.

0: Бросились старик и кот в погоню. Кот бежит, старик за ним поспевает. Догнали лису. Кот дерет, старик клюкой бьет. Отбили петуха, принесли домой.
1: Петя, петушок, не говорили ли тебе, не открывай окошко, не выглядывай. Съест тебя лиса и косточек не оставит.
2: Больше не буду.
3: То-то. Смотри, не слушай лисы. Мы на всю ночь уйдем. Лес валить, дрова рубить, на зиму припас делать. Далеко пойдем. Не услышим твоего голоса.
0: И пошли кот да старик в лес дрова рубить. Далеко зашли. Тут их и ночь застигла.

ночь темная, низги не видать. Схоронились они под кустом, да и заснули. Крепко спят, ничего не слышат.

0: Петя, Петя, а?
1: Молчит, не откликается. А мне бы съесть из телятника теленка, от овцы ягненка, от свиньи поросенка. Ух, как голодно.

0: молчит. Что уж отнынче Петя нем стал, а ли Петя разучился пойти курам рассказать.
1: Ничего не разучился.
0: А вот разучился. Не твой голос, не ты поешь.
1: Как не мой? Мой! Кукареку!
0: Не твой, не твой. Выгляни, выгляни в окошко. Да пропой еще, тогда и поверю.
1: Нет, не обманешь, не выгляну. Ты съесть меня хочешь и косточек не оставить?
0: Ты полный, Петя. Стану я есть тебя. Да я сыта, сытехонька. Мне бы только, чтоб ты у меня погостил, моего житья-бытия посмотрел бы на моих деток, поглядел, выгляни, ну выгляни.

0: птицы клюют, петухам не дают.
1: Как это не дают?
0: Так не дают, ну погляди.
1: Где?
0: Да вон, ты отвори окошко, ты выстави, но выстави головку. Погляди, да ну-ка.
2: Схватила лиса петуха в когти и понесла в свою избу. За темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам. Хочет его съесть и косточек не оставить. Звал петушок, кричал. Кот и старик не слыхали. Далеко зашли, да спали крепко. На утро вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот да старик по лисицыным следам. Кот бежит, старик за ним поспевает. Устал старик. Ноги-то не молодые, отстает. Кот ему: посиди тут, дедушка, а я покуда на базар схожу. Ну, сел старик, отдыхает. А кот умен был, пошел на базар. Купил короб, гусли, дострую саблю. Вернулся к деду, и пошли они к лисице на избе. А кот идет да поет.

0: сестре, несет гусли на плече, а сабельку при бедре. Хочет лису погубить, ее душу загубить. Мяу,
1: мяу. Пришли к лисице на избе, встали под окошко. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.

лиса в золотой избе, а у ней у лисы растет 7 дочерей. Уж как первую дочь зовут Чучелкой, а вторую дочь Почученкой, а третью-то подай Челнок, четвертую Метишесток, пятую трубу закрывай, шестую огня вздувай, седьмую пеки пироги.

0: душе так стырень-мырень. Дочки, дочки, да кто ж это так сладко песню-то поет, да на гуслях играет? Поди, чучелка, погляди.
1: Сейчас, матушка. Вышла.
2: Вышла.
1: Хватай ее за хвосток, приводи в коробок.
3: А я песни играть буду.

0: на одну дочку повелось.
1: Дочки, дочки, кто ж такие песни поет? Поди-к под чучелка погляди.
2: Сейчас, матушка.
0: Вышла.
3: Вышла.
0: Хватай, хватай ее за хвосток, за хвосток, за хвосток. Да, поди в коробок.
4: Так они всех лисицыных дочерей поодиночке забрали. Подождала, подождала лиса, гусляр перестал петь, а дочки не идут в избу. Что делать?
1: Что делать? Петя! Пойди-ка петь, петушок, покуда я тебя не съела. Позови-ка их.
4: Идет петушок ни жив, ни мертв. Что, когда там новый напасть ждет?
5: Боюсь.
4: А боится ослушаться. Съест его лиса и косточек не оставит. Выходит, что такое? Кот да старик, вся родня тут.
5: Ротик, Браня, дедушка, спасите меня, унесите домой. Я больше не буду.
3: То-то. Будешь знать теперь, каково не слушаться. Ну, хранись за пазуху. Сиди, не шелохнись. Мы быстро пойдем, побежим, тебя домой понесем.
4: Побежали кот да старик по крутым бережкам, по высоким горам, понесли петуха домой. А лиса ждала, ждала, нет петуха, и детки не идут. Вышла сама, что такое? Нет никого, только короб стоит, а в коробе дочки плачут. Открыла короб, ну, дочки ей все и рассказали. Ну, тут уж лиса закаялась за петухом ходить. А кот да старик пришли домой, принесли петуха, стали жить да поживать. И теперь живут. Только Петя с той поры ума набрался, стал добрых советов слушаться. Так-то...

0: тут и сказка вся.
1: Сказка ФМ. Четверо бременских музыкантов. Сказка братьев Гримм.
2: Много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой, и вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел.
3: «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб».
2: А потом подумал:
3: «О, пойду-ка я в Бремен и стану там уличным музыкантом».
2: Так и сделал. Пошел в город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничий пес. Язык высунул и тяжело дышит. Осел спрашивает:
3: «А чего ты так запыхался, пес? Что с тобой?»
4: «Устал, бежал долго. Вот и запыхался».
3: «Что же ты так бежал, пес?»
4: «Осел, пожалей меня. Жил я у охотника. Долго жил. По полям и болотам за дичью для него бегал. А теперь стар стал. Для охоты больше не гожусь. И задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежал от него. А что дальше делать? Не знаю».
3: «Пойдем со мной в город Бремен. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть».
4: «Что ж, пойдем».
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видят: сидит на дороге кот. Печальный сидит, невеселый. Спрашивает кота пес:
4: «Что ты такой невеселый?»
5: «Пожалейте вы меня, осел и пес. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей. А теперь вот стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю».
2: Осел ему отвечает:
3: «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Пес будет петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
5: «Что ж, пойдем».
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли. Проходят мимо одного двора и видят: сидит на воротах петух и кричит во все горло:
6: «Ку-ка-ре-ку!
3: Ты что, петушок, кричишь?
5: Может, тебя кто обидел?
6: Пожалейте вы меня, осел, пес и кот. Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот и собираются мои хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?»
3: «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на балалайке играть. Кот будет петь и на скрипке играть. Пес петь и в барабан бить. А я петь и на гитаре играть».
6: «Что ж, пойдем».
2: Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному. Пес идет, лает по-собачьи. Кот идет, мяукает по-кошачьи. Петух идет, кукарекает. Шли они, шли, И вот настала ночь. Осел и пес легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел, смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек.
0: Огонек светится.
3: Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит.
4: Может, в этом доме мясо есть? Я бы поел.
5: Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
0: Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал.
2: Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
0: Что ты там видишь, осел?
3: Вижу я. Сидят за столом разбойники, едят и пьют.
4: Как есть хочется.
5: Как пить хочется.
0: Как бы нам разбойников из дома выгнать?
2: Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник. Пес взобрался на спину ослу. Кот вскочил на спину псу. А петух взлетел на голову коту. И тут они разом закричали. Осел по ослиному, пес по собачьи, кот по кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. Осел, пес, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене. Пес улегся перед дверью. Кот свернулся клубком на теплой печи. А петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас. Темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались. Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи два огонька горят.
7: Наверное, это угли. Вот я сейчас лучинку разожгу.
2: Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а тут

0: Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит:
1: «Беда! В раны! Один мне своими длинными пальцами в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
1: Надо нам отсюда поскорее уходить!»
0: И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, пес, кот и петух остались жить у них в доме да поживать.

0: Русская народная сказка «Дорогая кожа». В одном селе жили два брата – Данила и Гаврила. Данила был богатый, а Гаврила – бедный. Только из живота было у Гаврилы, что одна корова, да и тому Данила завидовал. Поехал Данила в город закупить кое-что и, воротясь из города, пришел к брату и говорит:
1: «Что ты, брат, держишь корову? Я был сегодня в городе и видел там коровы очень дешевые, по 5-6 рублей, а за кожу 25 дают». Гаврила поверил ему, заколол корову и приел говядину. После дождался рынку и отправился в город. Приехал в город и поволок продавать кожу. Увидел его кожевник и спрашивает:
2: «Что, любезный, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Что просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, безумный? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила не отдал и волочил кожу целый день. Никто ему не дает больше. Наконец, поволок ее мимо гостиного ряду, увидал его купец и спрашивает:
2: «Что, продаешь кожу?»
1: «Продаю».
2: «Дорого ли просишь?»
1: 25 рублей».
2: «Что ты, шальной? Где слыхал про такие дорогие кожи? Возьми 2 с полтиной».
0: Гаврила подумал и сказал: «Так и быть, господин купец, уступлю тебе. Только поднеси мне хоть водки стакан».
2: «Хорошо, об водке ни слова, не беспокойся».
0: Отдал ему купец 2 с полтиной, да вынимает из кармана платок и говорит:
2: «Ступай вон в тот каменный дом, отдай хозяйке платок и скажи, что я велел тебе поднесть полон стакан вина».
0: Гаврила взял платок и пошел. Приходит в дом, хозяйка его и спрашивает:
2: «Ты зачем?»
0: Гаврила ей говорит: «Так и так, сударыня, продал я твоему хозяину за 2 с полтиной кожу, да еще вырядил полон стакан вина. Так он меня сюда послал, велел тебе платок отдать да сказать, чтобы ты венца поднесла мне».
2: Хозяйка тотчас налила стакан, только немного не полон, и поднесла Гавриле. Он выпил и стоит. Хозяйка спрашивает: «Что ж ты стоишь?»
0: Гаврила говорит: «У нас была ряда, полон стакан вина». А в то время сидел у купчихи полюбовник. Услыхал он эти слова и говорит:
2: «Налей ему, душа, еще».
0: Она налила еще 0,5 стакана. Гаврила выпил и все стоит. Хозяйка опять спрашивает:
2: «Теперь чего дожидаешься?»
0: Отвечает Гаврила: «Да у нас ряда была, полон стакан, а ты 0,5 стакана подала». Любовник велел поднести ему в 3-й раз. Тогда купчиха взяла графин с вином, стакан отдала Гавриле в руки и налила его так, что через край побежала. Только Гаврила выпил, а хозяин на ту пору домой грядет. Она не знает, куда полюбовника девать, и спрашивает: «Куда ж я тебя спрячу?» Любовник забегал по горнице, а Гаврила за ним докричит: «Куда я-то денусь?» Хозяйка отворила западню и пихнула обоих туда. Хозяин пришел и привел еще с собой гостей. Когда они подпили, то начали песни запевать. А Гаврила, сидя в яме, говорит своему товарищу: «Как хочешь, это любимая батюшкова песня, я сейчас запою».
2: «Что ж ты, что ты, пожалуйста, не пой, на тебе 100 рублей, только молчи».
0: Гаврила взял деньги и замолчал. Немного погодя, запели другую. Гаврила опять говорит товарищу: «Как хочешь, а теперь запою точно. Это любимая песня матушкина. Пожалуйста, не пой, на тебе 200 рублей». «Гавриле-то на руку, уже 300 рублей есть.
2: спрятал деньги и молчит. Вскоре запели третью песню. Гаврила и говорит: «Теперь хоть 400 давай, так запою». Любовник его всячески уговаривает, а денег больше нет. Хозяйка услыхала, что они там ерошатся, отперла западню и спросила потихоньку:
3: «Что вы там?»
2: Любовник потребовал 500 рублей, она живо вернулась, подала 500 рублей, Гаврила опять взял и замолчал. Как-то попалась тут Гавриле подушка и бочонок смолы. Он приказал товарищу раздеться. Когда тот разделся, он окатил его смолой, потом распорол подушку, рассыпал пух и велел ему кататься. Вот как тот выкатался в пуху, Гаврила растворил западню, сел на товарища верхом, едет, а сам кричит:
1: «Девятая партия из здешнего дома убирается!»
2: Гости увидали и кинулись по домам. Подумали, что черти явились. Так все и разбежались, а купчиха стала говорить своему мужу: «Ну вот, я тебе говорила, что у нас чудится. Купец, дуру-то возьми, да и поверь, и продал свой дом за бесценок». Гаврила пришел домой и послал своего старшего сына за дядей Данилом, чтоб пришел к нему деньги пересчитать. Сын пошел, стал звать своего дядю, а тот ему смеется: «Да что у него считать-то? Али Гаврила двух с полтиной сосчитать не может?» «Нет, дядя, он много принес денег». Тогда жена Данилова стала говорить: «Пойдь, сходи, что тебе, неохота? Хоть посмеешься над ним». Послушался Данила жены и пошел. Вот как высыпал Гаврила перед ним кучу денег, Данила удивился и спрашивает: «Где ты, брат, взял столько денег?» «Как где? Ведь я корову заколол, да кожу в городе продал за 25 рублей. На те деньги сделал оборот, купил 5 коров, заколол до кожи, опять продал по той же цене, так все и перебивался». Данила услыхал, что брат его так легко нажил богатство, пошел домой, заколол всю свою скотину и стал дожидаться рынка. А как время было жаркое, то говядина у него вся испортилась. Повез продавать кожи, и дороже 2 с полтиной никто ему не дал. Так-то ему дался барыш с накладом, и стал он жить беднее Гаврилы. А Гаврила пошел на выдумки, да и нажил себе большое богатство. Тут и сказки конец. А кто слушал внимательно и смысл понял, тот большой-большой молодец.

0: Черт взаимодавец. Понадобились как-то мужику срочно деньги. Думал мужик, думал, где их взять, и надумал. Решил идти к черту, просить денег взаймы. Приходит он к нечистому и говорит: «Дай, черт, взаймы денег. На что тебе? Беда у меня.
1: Много ли надо?»
0: 1000.
1: «Когда отдашь?»
0: «Завтра».
1: «Изволь», — сказал черт, и отсчитал ему 1000.
0: На другой день пошел он к мужику за долгом. Мужик говорит ему: «Приходи завтра». На третий день он пришел. Мужик опять велел приходить завтра. Так он сряду ходил несколько дней. Мужик наконец говорит ему: «Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и напишу на ней, когда тебе приходить за долгом». «Ладно», — ответил черт и ушел. Мужик написал на доске: «Приходи завтра», и повесил ее к воротам. Черт раз пришел, два пришел, на воротах все одна надпись. «Дай», — говорит он сам с собой, — «не пойду завтра к мужику». И не пошел. Через день идет к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера приди».
1: «Эка, мне не повезло», — сказал черт. «Не мог вчера я прийти, видно, пропали мои денежки».
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Сказка про Василису Премудрую. Жили-дружили мышь с воробьем. Ровно 30 лет водили дружбу. Кто что не найдет, все пополам. Да случилось как-то. Нашел воробей маковое зернышко.
4: «Что тут делить?»
3: Думает.
4: «Клюнешь разок, и нет ничего».
3: Взял, да и съел все зернышко. Узнала про то мышь и не захотела больше дружить с воробьем. «Давай!» — кричит. «Давай, вор-воробей, драться не на живот, а на смерть! Ты собирай всех птиц, а я соберу всех зверей!» Дня не прошло, а уж собралось на поляне войско звериное. Собралось и войско птичье. Начался великий бой, и много пало с обеих сторон. Куда силен звериный народ? Кого когтем цапнет, глядишь, и дух вон. Да птицы-то не больно поддаются, бьют все сверху. Иной бы зверь ударил и смял птицу, так она сейчас в лед пойдет. Смотри на нее, да и только. В том бою ранили орла. Хотел он подняться ввысь, да силы не хватило. Только и смог взлететь на сосну высокую. Взлетел и уселся на верхушке. Окончилась битва. Звери по своим берлогам и норам разбрелись. Птицы по гнездам разлетелись. А он сидит на сосне, избитый, израненный, и думает, как бы назад воротить свою прежнюю силу. А на ту пору охотник мимо шел. День-деньской ходил он по лесу, да ничего не выходил.
5: «Эх, ма!»
3: — думает.
5: «Видно, ворочаться мне нынче домой с пустыми руками».
3: Глядь, сидит на дереве орел. Стал охотник под него подходить, ружьецо на него наводить.